0: свои передачи.
1: Андрей Толоков. Мишень на все времена. Глава 6. Секрет маленькой компании. Ленивое ноябрьское утро не радовало. Серое небо, голая с проплешинами седой изморози на жухлой траве земля, тонкий жилистый ледок на лужах. Костя твердо решил сегодня наконец-то покинуть Семигорск. Пора по-настоящему заняться поиском убийцы судьи Павловского. Немирович убедил генерала Савельева забрать это дело у Белоконя. Савельев с трудом, но согласился поговорить об этом с заместителем министра. Но в любом случае решение примут только после убедительного доклада капитана Немировича. Так что сегодня вечером в Москву. Впереди целый день, и Константин решил посвятить его Белоконю. Теперь самое время задать старшему следователю пару неудобных вопросов. Надежды на то, что Костя получит ответ, почти нет, но задать их надо. Немирович заехал в гостиницу, привел себя в порядок после тяжелой ночи и отправился в прокуратуру. Выйдя из гостиницы, Константин столкнулся лицом к лицу с Ольгиным. «Я к вам, Константин Сергеевич», — поправив очки, сказал Ольгин. «У вас есть пара часов?»
2: «Смотря для чего».
1: «Вам надо встретиться с моей девушкой». Фраза прозвучала несколько нелепо, и это заставило Немировича улыбнуться. Андрей понял, выразился некорректно. «Не в том смысле, то есть... Короче, вам надо с Ниной поговорить прямо сейчас».
2: «По поводу?»
1: «По поводу Белоконя».
2: «С этого надо было начать. Где она?»
1: «Дома. Едем». Пока ехали в холодном дребезжащем трамвае, Ольгин рассказал, что его девушка работает помощником у прокурора Каткова. А к Каткову то и дело заходит Белоконь. У них дружеские отношения. Обычно Катков в конце дня отпускает Нину домой, но вчера он нагрузил ее делами, и Нине пришлось задержаться. То, что она услышала через неприкрытую дверь, должен знать Немирович. Андрей мог бы и сам пересказать, но лучше услышать из первых уст. Нина — симпатичная голубоглазая девушка с круглым личиком, пушистыми ресницами и озорным вздернутым носиком. Она увидела на пороге Немировича и засмущалась. «Простите, я по-домашнему», — сказала Нина.
2: «Я, Нина, дома тоже не во фраке хожу. Давайте без предисловий. Расскажите, что вчера слышали».
1: Белоконь пришел вечером. Времени было около 7. Нина в приемной подшивала дела для Каткова. Прокурор попросил секретаря Наталью заварить чай для него и гостя. Секретарь принесла чай. Белоконь, глядя на девушку, раскошелился на пару комплиментов, что для него совсем не свойственно. Он был в хорошем настроении. Секретарь вышла и совершенно случайно не закрыла полностью дверь. Через щель можно было слышать, о чем говорят в кабинете. Секретарь куда-то ушла, а Нина решила захлопнуть дверь, но когда подошла, услышала разговор о Немировиче. Ей стало интересно.
3: «Этот московский капитан слишком много о себе возомнил», — говорил Белоконь. «Но это мы сегодня поправим».
2: «Ты чего задумал?» — не без тревоги спросил Катков.
3: «Маленькую комбинацию».
2: «С ума сошел, Иван? Ты уже звонил в генеральную, и что из этого вышло?»
3: «Под лежачий камень вода не течет», — довольным голосом отвечал Белоконь. «Им оттуда не видно, что у нас происходит и как приходится выкручиваться. Подумаешь, какому-то старшему следователю мешает московский эмиссар. Ничего, потерпит. А я, Володя, нетерпеливый. Я человек действия».
2: «Как бы твое действие боком не вышло».
3: «Владимир Иванович, ты же меня много лет знаешь. Хоть раз я прокололся? Скажи, ну скажи».
2: «Когда-то всегда бывает впервые», — ворчал Катков. «Я бы на твоем месте просто с ним подружился».
3: «Подружился?» — громко переспросил следователь и дальше продолжил говорить очень тихо. «Ты знаешь, куда он полез?»
2: «Куда?»
3: «В дело Игнатова. Я у архивариуса выяснил. То самое дело, понимаешь?»
1: Наступила тишина. Нина очень боялась, что ее застукают за подслушиванием, и быстро отошла от двери. Она вернулась за стол и оттуда уже слов разобрать не могла. Женское любопытство все же взяло верх. Она снова на цыпочках подошла к двери и услышала.
3: «Мы тогда с Алексеевичем Леню спасли», — тихо говорил Белоконь. «Да что там Леню? Мы Павловского спасли. И если бы Леонида из протоколов не убрали, были бы большие проблемы у областного судьи. Поехал бы Сережа за штатным юристом в какой-нибудь совхоз 40 лет без урожая.
2: «Но сейчас-то он что узнает?» — возражал Катков. «Игнатов погиб, похоронен в братской могиле. Ни в одном протоколе упоминания о Алене нет. Чего ты так бесишься?»
3: «А что же ты, Вова, тогда это дело не взял? Тебе же прокурор его отписал. Ты тогда взял и в сторонку отъехал».
2: «Ты же знаешь, жену повез в Москву на операцию».
3: «Только мне эти басни не рассказывай, Вова. Вот вел бы ты дело, пришел бы к тебе судья областного суда и попросил об услуге. Ты бы, Володя, не отказал Сергею? Сделал бы так, как он попросил? Сделал бы?»
2: «Не знаю».
3: «Не знает он. Сделал бы точно, как я. А спустя несколько лет приезжает такой весь из себя правильный и модный Немирович. И надо же, в это твое дело лезет. Я бы посмотрел на тебя».
2: «Ну все, чего ты нагнетаешь? Ничего он не раскопает».
3: «Теперь ему не до раскопок будет. Теперь ему свою задницу спасать надо. У тебя есть что-нибудь покрепче чая?»
1: Нина поняла, что сейчас Владимир Иванович позовет секретаря и попросит принести что-то покрепче. Так и вышло. Вышел Катков, не увидел секретаря и попросил Нину взять в шкафу бутылку трехзвездочного, пару стаканов и принести в кабинет. Нина выполнила просьбу и ушла. На этот раз она закрыла дверь плотно.
3: «Они посидели еще около получаса, и Белоконь ушел», — закончила рассказ Нина.
1: «Спасибо, милая девушка», — сказал Немирович после небольшой паузы. «Это очень важно, то, что вы рассказали. Только прошу больше никому. Забудьте, вы ничего не слышали. И ты забудь», — Немирович повернулся к Ольгину. «А я поеду в прокуратуру и спрошу кое о чем Ивана Михайловича».
3: «Может быть, вы поесть хотите?» — скромно спросила Нина. «Вы же из гостиницы, а у меня вкусные пельмени, сама лепила».
1: Это выглядело так сердечно, что Костя не смел отказать девушке. Он посмотрел на время и ответил. «Если честно, жутко соскучился по домашней еде. Не откажусь, тем более от пельменей».
3: Утром перед началом рабочего дня следователь Белоконь запросил у дежурного сводку по городу. Ничего интересующего его не нашел. Из кабинета позвонил Карнаухову, никто не ответил. Иван Михайлович начал подозревать, что-то пошло не так. Время 8:15. Возможно, разработка Немировича еще продолжается, надо подождать. Когда стрелки часов подходили к 10, терпение Белоконя лопнуло. Карнаухов словно провалился сквозь землю. В его отделе подчиненные не знали, где начальник. Только дозвонившись до начальника управления, Белоконь узнал, что Алексей взял выходной.
2: «Какой выходной?»
3: Позвонил на номер домашнего телефона. Тишина. Теперь точно стало понятно, случилось что-то незапланированное. Выход один — ехать к Карнаухову домой. Если не отвечает на звонки, то не открыть дверь он не посмеет. Иван надел пальто и направился к выходу. Однако дверь открыть он не успел, потому что ее открыл Немирович. «Доброе утро, Иван Михайлович!» — с излишней яркой улыбкой поздоровался Костя. «Уходите?» Белоконь понял — провал. Он не ответил Немировичу, потому что быстро перебирал в мыслях варианты произошедшего. Что знает Немирович об участии следователя в спектакле с Гришиной? «Знает, если пришел сюда. Знает». «Откуда? От Карнаухова или Гришиной?» «Нет, Гришина тут ни при чем. Ее заряжал Алексей. Значит, это Карнаухов прокололся и, вероятно, сдал следователя. Иначе зачем ему пропадать? Надо выиграть время. Откладываем разговор с Немировичем». «Да, ухожу, извините, сегодня у меня нет для вас времени», — выпалил Белоконь и сделал жест, указывая на выход. «А я пришел попрощаться». Костя держался за ручку двери и не давал следователю прохода. «Признаться, я рад, что вы уезжаете. Выйдите в коридор, мне надо закрыть кабинет». Костя продолжал стоять в проеме и, надменно улыбаясь, смотрел в глаза Белоконю. «Я опаздываю», — повысил голос следователь. «А?» — словно очнулся Немирович. «Да-да, не буду вам мешать». Белоконь вышел за Немировичем, вставил ключ в замок и никак не мог его провернуть. Нервы. «А вы что-то налегке?» — намекнул Костя на то, что Иван Михайлович не взял ни портфель, ни папку. Белоконь повернулся к Константину и прошипел.
2: «Ты чего от меня хочешь, капитан?»
3: «Хочу узнать», — так же тихо ответил Костя, — «кто такой Леня?» Немирович придвинулся близко к следователю и шепнул на ухо. «Леня, который исчез со страниц протоколов. А Игнатов появился вместо него».
2: Белоконь побледнел. Этот московский хлюст, как червяк, пролез в самую сердцевину.
3: «Павловский погиб из-за этого дела, уже не спрашивал, а утверждал Немирович. Правильнее сказать, не погиб, его убили».
2: Белоконь передумал закрывать кабинет. Он толкнул дверь и жестом пригласил Немировича войти.
3: «После вас», — галантно склонив голову, сказал Константин. Белоконь зашел в кабинет. Костя закрыл дверь и остался стоять около нее. Белоконь бросил пальто на стул, налил из граненого графина воды в стакан и выпил залпом.
2: Пауза затянулась.
3: «Вы же точно знаете», — прервал молчание Немирович, — «Жамно и судью не убивал».
2: «Допустим».
3: «Нет, Иван Михайлович, знаете», — настаивал Константин. «Значит, его убил кто-то другой. Я перечитал все дела, которые рассматривал Павловский. Вернее, те, из-за которых могут мстить. Дело Игнатова — единственное, за что я зацепился. Уверен, Павловскому отомстили за Игнатова. Если отомстили ему, значит, могут мстить и вам. Кто это мог быть? Может, Леня?»
2: «Я вас умоляю», — замахал рукой Белоконь. «Какой к черту Леня? Вы бы видели...»
3: Вот что делает внезапный стресс. Такой опытный следователь, сам не раз выводивший провокационными вопросами подследственных из равновесия, прокололся. Белоконь проговорился. Леню он знает. Теперь задача Немировича — дожать.
2: «Где я могу поговорить с этим таинственным Леней?»
3: Белоконь опустился на стул. Он еще раз налил из графина воды в стакан и выпил. «Иван Михайлович, не ищите во мне врага. Я не первый день в органах. Могу сложить 2 и 2. Вы молодой следователь, только что вас назначили на должность. Зная вас, делаю вывод. Иван Белоконь готов взяться за любое дело. Главное, его довести до конца, до приговора. Если есть возражения, возражайте».
2: Следователь продолжал молчать. Костя продолжил.
3: «Тут подворачивается тройное убийство. Конечно, вам его вряд ли дадут расследовать, назначают кого-то более опытного». Белоконь в эту секунду поднял взгляд на Константина. И в этом взгляде читался вопрос. «Ты кто? Откуда ты это знаешь?»
2: «Я не знаю наверняка», — словно отвечая на немой вопрос, сказал Немирович, хотя лукавил. Он уже знал, что Катков должен был вести расследование.
3: «Но предполагаю, обстоятельства сложились так, что все же расследовать это убийство поручили вам. Вы, Иван Михайлович, не тот человек, который откажется от ведения дела. Однако молодой следователь не знал, что к этому убийству причастен областной судья Павловский».
2: «Нет», — перебил повествование Немировича следователь, — «он не причастен».
3: «Верю», — не стал возражать капитан. «Тогда переформулирую. Судья попросил убрать из показаний свидетелей упоминание о каком-то Леониде. Почему?» «Пока я этого не знаю. Надеюсь, вы потом мне расскажете. Леню вы выморали, а вместо него появился Игнатов. Как я думаю, Игнатов — тот, которому просто не повезло. Он и стал козлом отпущения. Вы и хотели бы сделать все по справедливости, но судья Павловский вам выбора не оставил. Вот так я представляю себе происходящее несколько лет назад. Только не пойму, как вы привязали к убийству Игнатова».
2: «Там был свидетель», — тихо начал говорить Белоконь.
3: «Пучков», — назвал фамилию Немирович. «Свидетель Пучков куда-то делся, его не могут найти».
2: «Вы хотите сказать, что я в этом виноват?»
3: «Я констатирую факт, только и всего. Я читал показания этого Пучкова. Гладко, как штиль на море. А при допросе у дежурного следователя, вашего наставника Губанова, он говорил про Леню, а не про Игнатова».
2: «И до Губанова добрались», будто размышляя вслух, пробурчал Белоконь.
3: Костя понял. «Еще немного качнуть, и можно услышать хотя бы часть правды». Он выдвинул стул и сел напротив Ивана. «Вы должны выбрать, Иван Михайлович. Или пострадает ваша репутация, или вас просто убьют». Опять в кабинете установилась тишина. Белоконь никак не реагировал на слова Немировича. Он крутил пальцами пустой стакан. Все это продолжалось долго, около минуты. «Леня оказался там случайно», — наконец выдал Иван. «Он просто встречался с этой девушкой. Не помню, как ее звали». «Валерия», — напомнил Немирович. «Валерия Капустина». «Да, Леня встречался с этой Валерией. Он не причастен к убийству, в этом я уверен. В этот день к Капустиным приходил тот самый Игнатов. Кстати, он это и на суде не отрицал. Приходил».
2: Константин знал, что Белоконь не говорит всей правды. «Ну и пусть. Сейчас не это важно. Сейчас надо выдавить из следователя информацию, кто такой Леня».
3: «Для чего Павловский потребовал убрать его из показаний?» «Для чего, для чего? Леонид, сын Сергея от первого брака, открыл тайну Белоконь. Он никак не причастен к убийству. Пойми, капитан, одно упоминание о сыне судьи рядом с этим делом могло перечеркнуть карьеру Павловского. Так работает система, чего тебе объяснять?»
2: «Считайте, я поверил. Но почему все повесили на Игнатова?»
3: «Вы же говорили, что читали материалы».
2: «Читал? То есть вы хотите сказать, что все остальное там правда? Игнатов подрался с Капустиным, получил по морде, а потом решил посчитаться. То есть прийти средь бела дня, взять ружье, причем не свое, а ружье Степана Капустина, и убить его. Что интересно, здоровый мужик Степан Капустин не сопротивляется, следов борьбы нет. Но гладко не получилось. Вот беда, возвращаются жена и дочь Капустина. И этот зверь Игнатов убивает и их, хладнокровно, из того же ружья. Паренек, который был влюблен в Валерию, убивает ее, а потом хладнокровно маскирует все под семейную драму и самоубийство. Ничего не напоминает? И это, по-вашему, правда?»
3: «Да, докажи обратное». Немировичу больше не о чем было говорить с этим человеком. Главное, он уже знал. Остальное узнает, когда найдет Леню Павловского. Немирович встал, задвинул стул и сказал: «Знаете, Иван Михайлович, в средние века был такой варварский способ у карающих органов — очищение кипятком. Не слышали?»
2: Белоконь не ответил, только метнул недобрый взгляд на Константина.
3: «Падшую женщину или провинившегося мужчину клали на настил, привязывали и вливали в рот кипяток. Вершители судеб думали, что так из пропащей души они изгоняют скверну, а по сути изгоняли жизнь. По-нашему убивали. С Игнатовым сделали то же самое. Парня просто убили». «Не суди, капитан», — глядя из-под лобья прошипел Белоконь. «Игнатов убийца и получил то, что заслуживал». «До свидания, Иван Михайлович», — ответил Костя и вышел из кабинета. Больше дел у Константина в этом городе пока не было, во всяком случае, так думал Немирович. Однако администратор в гостинице передала Косте, что ему звонили и просили перезвонить. На том конце провода трубку взял Хромов. «Я нашел Пучкова», — коротко отрапортовал Вадим.
2: «Где он?»
3: «Он в деревне, недалеко от Семигорска. Жуковка называется».
2: «Однако», — чуть ли не вскрикнул Немирович.
3: «Только, Константин Сергеевич, говорить с ним бесполезно».
2: «Что так?»
3: «Он спился окончательно. Я пытался задать несколько вопросов, все в молоко».
2: «А если его в ЛТП?»
3: «Можно попробовать, поговорю с участковым. Но сам понимаешь, это не быстро».
2: «Хорошо, попробуй привести его в чувство. Он может нам понадобиться. Я сегодня в Москву, как там все выясню, вернусь».
3: «Тогда до встречи, товарищ капитан», — попрощался Хромов.
2: «До встречи. И вот что, Вадим. Если Карнаухов нарушит наш договор, понимаешь как, сразу звони. Телефоны мои ты знаешь».
3: «Спасибо за заботу, Константин Сергеевич. Думаю, мы сами сдюжим».
2: К платформе белорусского вокзала поезд подъехал ранним утром. Пассажиры высыпались из вагонов, как горошины из банки, и покатились, опережая друг друга к дверям метро. Немирович не торопился. 5 минут раньше, 5 минут позже, все равно Алена в такой ранний час еще спит. А добираться Косте до съемной квартиры чуть больше получаса. Алена уже не спала. Она вышла из кухни, услышав щелчок дверного замка, и бросилась к Косте.
3: «Почему ты меня бросил так надолго?» — прошептала девушка, прижавшись теплой щекой к любимому.
2: «Прости, Аленка, такая у меня дурацкая работа».
3: «Но сегодня ты же забудешь о своей работе?» — Алена посмотрела в глаза Немировичу. «Отвечай!»
2: Костя не хотел врать. Ей, этой чудной девушке, которую он полюбил всем сердцем, врать нельзя, даже если это ложь во благо. Костя поцеловал Алену в губы. Поцеловал горячо, чувственно. «Нет, после обеда поеду на доклад к начальнику», — ответил Костя. «Но вечером и завтра я твой, весь с потрохами. Хоть камни с неба, хоть атомная война, землетрясение или цунами, я твой».
3: «Врунишка, цунами в Москве не бывает».
2: «А все остальное, значит, ты допускаешь?»
3: Алена хихикнула и шутливо потрепала Немировича за ухо. «Иди в душ, а я приготовлю завтрак».
2: Савельева пришлось ждать. Он, как обычно, был на очередном совещании. Никогда в своей будущей жизни Костя не хотел бы быть начальником. Генералом можно, но только не начальником. Бесконечные совещания, доклады, собрания и аппаратная возня. Нет, только сыск. Это стихия Немировича. В этом деле он зубр. Генерал вернулся без настроения. Он мельком взглянул на Немировича, потом еще на двух сидевших в приемной, и, немного подумав, установил очередь. Немирович оказался последним. Пришлось ждать еще минут 15. Когда Костя зашел в кабинет, Савельев снял китель и повесил его на стоящую в углу вешалку. «Вы не в настроении», — заметил Немирович.
0: «Будешь тут в настроении, когда над Москвой самолеты взрывают».
2: «Не понял, такой информации Костя не слышал».
0: «Позавчера, в день милиции, упал самолет через минуту после взлета. Только сегодня пришла информация, на борту была взрывчатка, все на ушах».
2: «Много жертв?»
0: «Много, Костя», — ответил Савельев и, нажав кнопку селектора, сказал. «Валентина Ивановна, принесите нам 2 чая с лимоном». И снова обратился к Немировичу. «Отчет написал?»
2: «Нет, не успел еще».
0: «А чем же ты занимался до обеда?»
2: «Вам в подробностях или можно общей фразой?»
0: «Понятно. Тогда рассказывай. Потом подробно все в отчете изложишь. Зам, кстати, про этого судью вспоминал сегодня».
2: Костя подробно рассказал все, что произошло в последние 2 дня в Семигорске. Высказал свои соображения и особенно про роль Белоконя во всей этой истории. Вот такой секрет маленькой семигорской компании. Судья, следователь прокуратуры и растворившийся Леня.
0: «Да, плохо попахивает все это. Этого следователя надо отстранять немедленно, и с Карнауховым надо разбираться».
2: «Я ему обещал, что пока его трогать не будут».
0: «Гляньте на него», — взмахнул руками Савельев. «Это с каких пор у нас капитан Мура раздает индульгенцию?»
2: «Вот этого слова, которое с индуль начинается, я не знаю. Не пугайте меня, Борис Захарович, а то я подумаю, что раздал бесплатно что-то важное».
0: «Пошути у меня».
2: «А если без шуток, так Карнаухов лицо подневольное, там так устроено. Потому прошу, оставьте пока его в покое. Надо стричь головы, которые повыше». Костя поймал на себе строгий взгляд генерала. «Это всего лишь пожелание, товарищ генерал», — поспешил оправдаться Немирович. Валентина Ивановна, крупная, плотная, с темпераментом слона женщина, принесла на подносе стаканы с чаем, поставила на стол и, печатая тяжелый шаг, вышла. Сделав несколько глотков горячего напитка, генерал расслабился.
0: «Леонида Павловского мы найдем, никуда он не денется. А вот твоя мысль, что Игнатов остался жив, смахивает на бред», — сказал Савельев.
2: «Знаю, сам так думаю, но его труп никто не видел. Мне надо съездить в Горьковскую область, поговорить с очевидцами. Я должен исключить, как вы сказали, мысль, похожую на бред».
0: «Хорошо», — поразмыслив, согласился Савельев. «Я распоряжусь. Замминистра меня поддержит, думаю. Завтра возьми распоряжение и отправляйся».
2: «Не завтра», — возразил Костя. «Послезавтра».
0: «Это почему?»
2: «Я имею право на выходной».
0: «Немирович, а ты обнаглел».
2: «Грешен, Борис Захарович, издержки профессии».
0: «Решили. Едешь послезавтра».
1: Глава 7. Дипломат. В свой законный выходной Костя решил сделать Алене приятный сюрприз. Он созвонился со своим хорошим другом Женей Биркиным, директором «Березки», и попросил об одолжении.
4: «Костя!» — обрадовался звонку Биркин. «100 лет тебя не видел. Ты куда пропал?»
5: «В ссылке был, Женя. Долгая история. Как-нибудь расскажу».
4: «Я так понимаю, поизносился?» — опередил просьбу Немировича Биркин.
5: «И да, и нет», — ответил Константин.
4: «Ребус!»
5: «Никакого ребуса. Женя, у меня к тебе огромная просьба».
4: «Я весь большое ухо».
5: «Ко мне девушка приехала, моя будущая жена».
6: Не дождавшись продолжения, свистнул в трубку Биркин.
7: «А старая куда делась?»
8: «Ты про Полину? А у тебя есть еще старее? Я чего-то не знаю?»
6: «Полина тоже не совсем старая», — сдерживаясь от смеха, ответил Немирович. «Когда будет свободно, можешь попытать свои силы».
7: «Премного благодарен. Иметь тести генерала МВД при моей расстрельной должности очень даже полезно», — шутил Женя.
6: «Но ты сильно-то не спеши. Полина пока в обороне, с разводом тянет. Пужает меня, доносы пишет. Так что, Евгений Александрович, жди. Как только, так сразу».
7: «Ловлю на слове. Я в очереди первый. Теперь давай о своей новой рассказывай, где взял».
6: «Женя, ты о женщинах, как о вещах, разговариваешь с укором», — сказал Немирович. «Что значит, где взял?» «Встретил в маленьком жарком городишке на Волге. Увидел, поговорил и влюбился, как юный босяк влюбился».
7: «Значит, красивая», — сделал вывод Женя. «Значит, умная. Хочу познакомиться».
6: «Вот завтра и познакомишься. Зима на носу. Мне надо Алене прикупить дубленку, ну и сапоги хорошие. Поможешь?»
7: «Помогу», — без раздумий ответил Биркин. «Только у меня сейчас в заначке ничего нет, но я знаю, где есть. Созвонюсь сейчас с одной хорошей женщиной и перезвоню. Жди».
6: Женя перезвонил через 10 минут и сообщил, что завтра заедет за Костей и Аленой и отвезет их на Юго-Западную. Там живет, по выражению Евгения, замечательная женщина. У нее есть и дубленка, и обувь.
7: «И чтобы капитан милиции не волновался», — заявил в конце Биркин, — «ручаюсь, не форца. Знаю, что с криминалом ты дела не имеешь. Галя — жена дипломата, все законно. Но, сам понимаешь, всегда хочется немного большего, чем нам дает любимая страна. Как говорил мой дядя Миша за вскладом, где работаем, то и имеем».
6: «Ну, раз жена дипломата, тогда согласен. Во сколько ждать?»
7: «В 10».
6: Ровно в 10 408-й москвич молочного цвета подъехал к подъезду. Биркин, сама галантность, представился, поцеловал Алене руку и распахнул перед ней дверцу. Алена покраснела. Она никак не ожидала такого от незнакомого ей человека.
7: «Я ему вчера говорил», — сказал Биркин, не спуская взгляд с Алены, — «что он счастливый человек. А сегодня я хочу добавить. Тебя, Костя, при появлении на этот свет в темечко поцеловал Бог, потому что встретить такую прекрасную девушку и влюбить в себя можно только по велению Создателя».
6: «Сам-то понял, что сказал?» — с издевкой спросил Немирович.
7: «Я не с тобой разговариваю, Костя, а с Аленой», — парировал Биркин. «Садись, нас уже ждут».
6: По новенькому проспекту ехали по направлению от центра Москвы. Немирович удивился, как так, дипломатов теперь переселяют на окраины. Биркин указал на новенькие, необычные для Москвы дома и сказал:
7: «Через несколько лет это будет фешенебельный район, вот увидишь».
6: В квартиру к Галине поднимались на новеньком, пахнущем свежим пластиком лифте. Квартира 120. Дверь открыла молодая, стройная женщина. Черные длинные волосы были стянуты цветастым ободком. Брючный клетчатый костюмчик, похожий на пижаму, но назвать его так язык не поворачивался, подчеркивал великолепную фигуру хозяйки.
7: «Здравствуйте, проходите», — пригласила в дом женщина. «Меня зовут Галя», — сказала она и как-то не по-нашему протянула утонченную ладонь сначала Косте, а потом и Алене.
6: Галя оказалась весьма радушной хозяйкой и довольно разговорчивой. За каких-то 10 минут, пока она готовила кофе, Костя с Аленой узнали, что муж Галины дипломат, работает в парижском представительстве внешторга. В Москве бывает редко, пару раз в году. Сама Галя приезжает чаще. Она беспокоится за родителей. Отец болеет, мама тоже не блещет здоровьем. Гале приходится 3-4 раза прилетать в родной город. Но ей проще. Она не работает. Отпуск брать не надо. Оставив Биркина и Немировича в гостиной пить кофе, Галя взяла за руку Алену и увела с собой. На шикарном белом лакированном комоде стояли небольшие фарфоровые статуэтки. Выполнены фигурки с безупречным вкусом. Костя подошел полюбоваться. Белокурая женщина в пышной юбке и золотистых балетках сидела, манерно сложив стройные ножки.
7: «Балерина», — пояснил Женя, — «старинная работа. Галя говорит, мануфактура братьев Люк. Больших денег стоит».
6: «А откуда у нее такое богатство?»
7: фыркнул Биркин. «Ее папа», — вполголоса заговорил Женя, — «несколько лет с Ульбрихтом работал. Знаешь такого?»
6: «Это в ГДР, что ли?»
7: «Там. Вот в качестве благодарности и подарили ценную вещицу».
9: Костя кивнул и еще раз пригляделся к произведению искусства. Рядом стояли несколько фотографий в интересных рамках. На одной из них Немирович узнал Галю, она положила голову на плечо черноволосого мужчины в больших роговых очках. Лицо мужчины показалось Косте чем-то знакомым. Этого человека Немирович точно не встречал никогда. Константин всегда помнил, кого где видел и при каких обстоятельствах. Этого нет. Но тогда почему лицо кажется знакомым?
10: «Это Галя с мужем», — пояснил Женя. «Леня Верхотуров. Хороший парень. МГИМО с отличием окончил, несколько языков знает».
9: «Леня Верхотуров», — повторил за другом Костя. «Мне кажется, я его где-то видел».
10: «Не мог ты его видеть», — уверенно сказал Евгений. «Ленька сразу после института в Париж уехал, так что к вам в милицию он точно не заглядывал».
9: «Ты прав», — кивнул Немирович. «Просто на кого-то похож».
10: «Внимание!» — раздался сзади голос Гали, мужчины обернулись. «Заходи!» — скомандовала Галина и сделала приглашающий жест.
9: В шикарной темно-серой дубленке, прихваченной в поясе ремешком, вошла Алена.
11: «Ба!» — затянул Женя. «Какая королева! Алена, эту дубленку шили специально для тебя!»
9: Алена опять засмущалась.
10: «Ну, нравится?» — спросила Галя. «На Алене сидит чудесно!»
9: Константин видел, как сияла его девушка. Слов нет, нравится.
11: «Да», — ответил Немирович, — «это берем».
10: «А вот с сапогами пока не получается, размер не подходит», — пояснила Галя. «Не отчаиваться, Леня скоро приезжает. Я ему позвоню, и сапожки он привезет. Вы же подождете недельку-другую?»
11: «Подождем».
9: На следующий день Немирович должен был уехать в Горьковскую область, на ту станцию, около которой произошло крушение поездов. Однако с отъездом пришлось повременить. Савельев сообщил, что Леонида, сына Павловского, разыскали. Правда, его сейчас в Москве нет, но есть возможность поговорить с его матерью. Когда Костя читал напечатанное сообщение, которое ему передали от Савельева, он сразу понял, почему лицо мужа Галины ему показалось знакомым. «Верхотурова Любовь Николаевна», — прочитал Костя. «Так это значит, что Галя замужем за Леонидом, сыном Павловского?» Такие совпадения, оказывается, случаются. Немирович никогда бы в это не поверил, если бы не видел лица на фото. Леня похож на своего отца. Любовь Николаевна встретила Немировича не в лучшем настроении.
12: «Вы простите меня», — хрипловатым голосом говорила женщина. «Давление замучило. Никак не могу справиться».
9: «Примите мои соболезнования», — сказал Костя. Любовь Николаевна слегка опешила.
12: «Соболезнования? По поводу давления? Вы шутник».
9: «По поводу смерти Сергея Алексеевича», — пояснил Немирович.
12: «Я вас умоляю», — махнула небрежно рукой Любовь Николаевна. «Павловский для меня давно чужой человек, а застрелиться он должен был еще много лет назад».
9: Верхотурова увидела изумленное лицо сыщика и надменно улыбнулась.
12: «Не удивляйтесь, он разрушил не только мою жизнь, но еще и веру в порядочных мужчин. Я так и не вышла замуж после Сергея. Думаете, никто не предлагал? С ребенком брать не хотел? Совсем не так. Предлагали. Но я каждый раз думала, что их привлекаю не я, красивая, молодая, полная энергии женщина, а положение моего папы. Я всем отказывала. Павловский мой злой гений. Правильно сделал, что застрелился».
9: «Он не застрелился», — сказал Костя. Верхотурова округлила глаза и как-то странно повела головой, будто что-то пыталась уловить в воздухе. «Его убили», — добавил в этот момент Немирович.
12: «Кто?» — коротко спросила Верхотурова.
9: «А вот это я и пытаюсь выяснить. Я могу задать вам несколько вопросов?» Любовь Николаевна кивнула в сторону гостиной. «Понимаете, Любовь Николаевна», — начал разговор Немирович, «для того, чтобы понять, кто и почему убил вашего бывшего мужа...»
12: «Павловского», — вставила Верхотурова. «Называйте его так, хорошо?»
9: «Хорошо. Так вот, чтобы найти убийцу, мне надо выяснить кое-что из прошлого Павловского. Вы не удивляйтесь моим вопросам. Если считаете ненужным, не отвечайте». Верхотурова при этих словах колко взглянула на капитана и через секунду кивнула, согласилась. «Скажите», — продолжил Немирович, — «в каких отношениях Павловский был с Леонидом, вашим сыном?»
12: «В хороших», — ответила Любовь Николаевна, при этом сделала недовольное лицо. «Это меня всегда раздражало, но я не могла запретить сыну, тем более, когда он уже стал взрослым, общаться с Павловским. У них были общие мужские интересы.
13: Какие?
12: Ну, какие у мужчин интересы? Если не брать в счет легкодоступных женщин, то охота, рыбалка, техника. А у вас разве не так?

0: «Молодой человек от нервов, а не от спиртного», — резко ответила Любовь Николаевна. «Сейчас начну говорить об этом чудовище, и случится криз. Так что я лучше выпью».
1: Опрокинув рюмку, Верхотурова зажмурилась, застыла на мгновение и, поставив рюмку на стол, начала рассказывать.
0: «Мы учились вместе в университете на юридическом. Молодой, симпатичный такой, с твердым характером юноша. Он же из провинции, он сильно отличался от москвичей. И я, стройная, высокая, с длинной косой девушка».
1: Любовь провела рукой вдоль талии. «Воспитанная в большевистском стиле. Вы же знаете, кто мой папа?» «Нет», — признался Немирович.
0: «Ну да», — шумно вздохнув, сказала Верхотурова. «Молодежь сейчас не помнит тех, кому обязана счастливой жизнью. Верхотуров Николай Осипович, зав. Отделом ЦК».
1: «Теперь понимаю».
0: «И Павловский это понимал. Хорошо понимал. Но каков актер? Вида не показывал. До самого знакомства с папой он ни разу не спросил, кто у меня родители. А я, наивная девушка, купилась».
1: Любовь Николаевна еще раз налила рюмку бренди, выпила, зажмурилась и через секунду продолжила.
0: «Папе Павловский понравился. Серьезный, отлично учится, ничего не просит, скромный. У них, у старых большевиков, такие качества в почете. Этот поганец получил красный диплом и ни одним словом не намекнул, что хочет остаться по распределению в Москве. «Куда пошлют, туда и поеду», — заявил наш герой. А перед этим он предложил мне выйти за него замуж. «Вы знаете, товарищ...»
1: «Костя», — назвал свое имя Немирович.
0: «Да, Костя. Вы знаете, Костя, он ведь это сделал в лучших провинциальных традициях. Получил от меня согласие и прямиком поехал к моим родителям. Так, мол, и так, как вы посмотрите, если мы поженимся. Вы думаете, что папа ответил?»
1: «Разрешил».
0: «Не то слово. Разрешил, но поставил условия. Павловский остается по распределению в Москве». Павловский ни разу не возразил, даже наглец принял это как приданое. Папа устраивает его на ответственную должность и говорит: «Если молодой юрист покажет себя хорошо, то путь наверх будет открыт». «Если честно, Костя, Павловский был хорошим мужем и хорошим отцом». При этих словах Верхотурова закрыла лицо рукой и сделала паузу в рассказе.
1: «Вам плохо?» — заволновался Немирович. Любовь Николаевна сделала жест: «Не надо волноваться».
0: «Бренди не помогает», — сказала женщина. «Все равно разволновалась. Я сейчас».
1: Любовь Николаевна вышла из комнаты. Вернулась через пару минут.
0: «Выпила таблетку. Так на чем я остановилась?» — спросила она.
1: «Он был хорошим отцом», — напомнил Костя.
0: «Да, врать и наговаривать не буду. Леня в первые месяцы был очень капризным. Так Павловский без разговоров вставал ночью, убаюкивал, жалел меня. Не каждый мужчина, особенно молодой, так поступает. В то же время шагал наверх, как ужаленный. Папа, конечно, подставлял плечо, как без этого. Потом Павловский стал народным судьей. Представляете, такой молодой, а уже судья. Если бы не его предательство, сейчас был бы на самом верху. Но подвернулась ему баба. Фу, не хочу это вспоминать. Блудливый кобель кинулся на свежее тело. Такое простить я не могу». Папа тогда еще был очень влиятельным человеком и намекнул Павловскому: «Из Москвы надо уехать». Павловский не дурак, понял, чем дело пахнет, собрал манатки, свою молодую проститутку и тю-тю. Что там у него было дальше, мне неинтересно. Если бы Леня не ездил к нему и не рассказывал мне в общих чертах, я бы и не знала. Ну а теперь что говорить? Нет больше Павловского. Интересно, за что его убили? Может, опять из-за женщины?
1: «Нет, Любовь Николаевна, это исключено. Вы сейчас сказали, что Леня ездил к отцу. Часто это бывало?»
0: «Каждые каникулы. А когда поступал в МГИМО...» «Да», — женщина гордо приподняла голову, — «Леня окончил МГИМО. У меня очень умный сын. Когда поступил, то ездил после каждой сессии». «Но потом...» — Любовь Николаевна задумалась, что-то вспоминала. «Когда это было?» «Он уже начал встречаться с Галей. А. Ну да, в 67-м, перед последним курсом. Вот тогда он последний раз ездил к отцу».
1: Костя сразу вспомнил. В августе 67-го арестовали Игнатова. «А после этого Леня в Семигорск не ездил?»
0: «Нет».
1: «Поссорился с отцом?» Верхотурова опять замолчала. Она уперлась взглядом в стену, сжала губы, будто боялась что-то лишнее произнести. «Вы не хотите отвечать?» — спросил Немирович.

0: «Там что-то случилось», — произнесла Любовь Николаевна.
1: «Что? Леня рассказывал?»
0: «Нет, он мне ничего не рассказывал. Говорил, что последний курс, надо хорошо сдать ГОСы, и Галя требует много внимания. Но я же мать, понимаете? Я чувствую, что-то там произошло. И такая важная деталь. В этот раз отец привез Леню на своей «Волге». Высадил у подъезда и даже не попрощался. Я видела из окна. Думаю, они повздорили с Павловским. Очень крепко повздорили. Леня пару месяцев был неузнаваем, а потом как-то выровнялась. Получил диплом, потом должность во внешторге. С Галей они поженились и уехали в Париж».
1: «Значит, больше с отцом он не виделся?»
0: «Нет».
1: «А как Леня отреагировал на смерть Павловского?»
0: «Я не знаю. Я думаю, он об этом и не знает. Я ему не говорила».
1: «Думаете, ему не сообщили о смерти отца?»
0: «Думаю, нет. Знаете что? Леня скоро приедет, у него и спросите, хорошо?»
1: «Обязательно встречусь и спрошу», — подумал Немирович, но вслух не сказал. «Как же не встретиться? Все говорит о том, что Леонид Верхотуров как-то замешан в убийстве семьи Капустиных и, как следствие, в смерти своего отца. Встреча неизбежна, а пока надо выяснить все об Игнатове». В районном отделении милиции Немировичу выделили газик начальника местного отделения милиции. Полчаса по узкой, местами сильно разбитой дороге, и вот оно, место крушения. Костя ехал на заднем сиденье, а впереди сидел майор Арсеньев, начальник этого самого отделения. Он сам вызвался поехать с московским сыщиком. Крупный мужчина с короткой стрижкой под полубокс и неразговорчивый. Почти всю дорогу ехали в тишине. В тот самый день столкновения поездов Арсеньев руководил разбором завалов и спасением людей.
2: «Вот здесь это случилось», — показал Арсеньев. «Товарняк шел оттуда, с пригорка, а пассажирский снизу. Локомотивы и первые вагоны, как банки из-под кильки, сплющило».
0: «Я так понимаю, что опознавать было некого?» — спросил Костя.
1: Арсеньев снял шапку, почесал затылок, сжал губы и процедил.
2: «Руки, ноги, мясо, месиво. Конвоиров по форме отсортировали и передали в закрытых гробах родственникам. А этих, ну, зэков, в общую могилу. Извещения, я знаю, прокурорские по списку отсылали».
1: «А общая могила, она где?»
2: «А зачем вам, капитан? Все равно вскрывать никто не даст».
1: «Для общего понимания».
2: «Не скажу, не проси, капитан. Мы все подписку давали. Там в вагоне четверо к вышке приговоренные были и шесть арестантов, особо опасные, с большими сроками. Но, понимаешь, там разобрать было невозможно, кто есть кто. Поэтому всех хоронили как расстрелянных. Ты же порядок знаешь?»
1: «Знаю», — ответил Немирович. «А в других вагонах погибшие были?»
2: «Были. Точно помню, пять мужчин, четыре женщины и один подросток, 10 человек».
1: «Их как опознали?»
2: «Их по документам. Почти у всех документы были. По-моему, двоих или троих родственники опознавали».
1: «Всех опознали?»
2: «Это я не знаю. Это тебе в транспортной прокуратуре надо узнавать. В Горький ехать».
1: «В Горький, так в Горький».
0: В Горький Немирович не поехал. Сыщик очень хорошо был знаком с отработанным бюрократическим организмом. Без бумаги, запроса или постановления никто ничего делать не будет, да и маловероятно, что Игнатов в такой переделке мог остаться в живых. Костя отметал мысль о свершившемся чуде. Рассказу Арсеньева надо верить, но чтобы совесть была спокойна, запрос все же отправить надо. Так решил Немирович и возвратился в Москву. Утром, когда Немирович пришел в управление, его окликнул дежурный.
3: «Вам звонили вечером, Константин Сергеевич?»
0: Лейтенант взял бумагу и прочитал.
3: «Капитан Хромов из УГРО Семигорска».
1: «Что сказал?» — перебил лейтенанта Немирович.
3: «Сказал, перезвонит утром с 9 до 10».
0: Из-за пустого Вадим звонить не будет. Константин зашел в кабинет и стал ждать. Ровно в 9 Хромов позвонил.
3: «Я нашел родственника Игнатова», — выпалил Вадим.
1: «Вот тена!» — воскликнул Немирович. «Подробнее?»
3: «Так вы его знаете, вы же допрашивали егеря, Семченко».
1: «Так он родственник?»
3: «Родной дядя, еще больше скажу. Он в тот день убийства, поругался с Павловским. Поругался и ушел к себе. Домик у него на заимке. Алиби у него нет, Константин Сергеевич».
1: «Задержали?»
3: «Нет, после разговора с вами взял отпуск и уехал. Куда, никто не знает. Знакомые сказали к сестре, к матери Игнатова. Она теперь в Братске живет. Местным уже позвонили, ждем. Новый следователь объявил Семченко в розыск».
1: «Какой новый следователь?» — удивился Немирович.
3: «Ах, я же не сказал. Белоконя отстранили. Не знаю, что за причина, но теперь дело Павловского ведет другой. Жамнова, кстати, он выпустил под подписку».
1: Вот почему Немировичу показалось тогда, что Семченко что-то недоговаривает. У него есть причина ненавидеть Павловского и Белоконя, а с ними и всех остальных судей, прокуроров и милиционеров. Наверняка Митрофанович уверен в невиновности Игнатова и вполне мог в порыве гнева отомстить Павловскому. Наверное, придется возвращаться в Семигорск, а с дипломатом Верхотуровым Костя встретится, когда тот изволит вернуться в Москву.
0: Глава 8. Приговоренный. Михаил перестал воспринимать реальность. Спать у него не получалось, от еды часто отказывался. Да и зачем есть? Все равно скоро пуля пробьет затылок, и жизнь закончится. А ведь он только недавно мечтал о том, как заведет семью, будет играть с сыновьями или дочерьми. Какая разница? Миша хотел большую семью, он Тарос у мамы один. Отец ушел к другой женщине, когда Мише было 5 лет. Да так ушел, что будто умер. После этого Миша видел отца всего один раз, и то по особому случаю. Отец искал встречи с сыном только потому, что заболел и знал, жить осталось совсем немного. Мише уже было 16. По дороге из школы он услышал, как его кто-то окликнул. В исхудавшем бледном мужчине неопрятного вида Михаил отца не признал. «Вы меня?» — спросил Миша.
3: «Да», — охрипшим слабым голосом ответил незнакомец. «Не признал?»
1: Миша вгляделся и только тут понял. «Отец». Ничего, кроме злости, в эту секунду юноша не испытывал. Он подошел к мужчине, заглянул в бесцветные глаза и жестко произнес.
3: «Чего надо?»
4: «Проститься пришел».
3: «Простился?» — Миша хотел плюнуть в лицо этому негодяю, но сдержался.
4: «Я...» — начал говорить отец.
3: «Раньше надо было приходить», — оборвал юноша, развернулся и ушел. Матери об этой встрече Михаил не рассказал, даже когда узнал, что отец умер через месяц. Может быть, за этот случай, за такое отношение к больному, пусть даже к ненавистному человеку, Бог наказал его, Михаила Игнатова. Наверное, надо было поговорить, может быть, даже простить перед смертью. Но разве мог Миша предположить, что попадет под такой страшный и несправедливый суд? Почему он? Кто выбрал его?
1: Ну как почему? Не надо было хорохориться. А то пришел из армии весь из себя дерзкий, уверенный. Все ему по плечу, все девчонки ему должны. Как же? Он в десантуре служил, в разведроте. Тельник, голубой берет, лихо заломленный на виске, стальная шея, широкие плечи. Им, сержантам в запасе Игнатовым, надо любоваться. На танцы он специально пришел в форме. А как еще показать Наташке, что она просчиталась? Через 1/2 после призыва написала, что полюбила другого и больше писать не будет. Хорошо, хоть честная оказалась, но все равно обидно. Ведь обещала дождаться. А теперь пусть Наташа видит, какой он стал мощный и неотразимый. Там же, на танцах в ДК, Миша первый раз встретился с Валерией. А примерно через 1/2 у них завязались отношения. Спесь с Михаила уже спала, и неудивительно. Устроился на работу, а там свои законы. И снова Миша Солобон, и снова надо биться за место под солнцем, и всем обязательно надо его пнуть и укорить, особенно начальнику участка Капустину. Он как специально придирался к Игнатову. Наверное, не хотел, чтобы дочка, а Валерия дочь Степана Капустина, встречалась с простым работягой. Сила действия равна силе противодействия. Миша упрямец еще тот. Он терпел от начальника упреки и подковырки, но с Валерией продолжал встречаться. А однажды после шашлыков с друзьями проводил Леру домой и повздорил со Степаном Федоровичем. Капустин совершил ошибку, он попытался вышвырнуть Мишу со двора, схватил парня за воротник и толкнул. Гордость, взрывной характер и доза алкоголя определили реакцию. Михаил вывернулся, отработанным приемом врезал Степану в солнечное сплетение и тут же добавил контрольный в пах. Степан, с виду дядька крепкий и немаленький, заорал и опустился на землю. День был выходной, и, как следовало ожидать, набежали соседи. Конечно, виноватым оказался Мишка. Разве может солидный мужчина, отец семейства, инженер,
0: напасть с кулаками на молодого человека? Нет, конечно, это Игнатов виноват. Он напился и учинил мордобой. Миша извиняться не стал, плюнул на шумиху и ушел. Теперь пришло время об этом пожалеть. На суде все как один соседи вспоминали эту драку. А один из них, Пучков, даже вспомнил, как Миша угрожал Степану, что убьет. Игнатов такого не помнит. Ну хорошо, если даже угрожал, то это в сердцах, от обиды на Капустина. Тут и бригадир из цеха, и секретарь правкома, скверная баба, подтвердили, что отношения в цеху между Капустиным и Игнатовым были натянутые. Сильно не любили они друг друга. Капустин при людях требовал от Михаила не встречаться с его дочерью. Игнатов дерзил и матерился. Все в одну корзину. С самого начала мама уговаривала Мишу уйти с завода и бросить эту Леру, которая, кстати, маме не нравилась. «Я в людях разбираюсь», — тихо говорила мама. «Скользкая она, эта девочка. Мне кажется, Миша, она тебя не любит». Но разве в этих делах парни слушают маму? Нет, а мама была права. Валерия сама себе на уме. И Мишу она по-настоящему не любила. Встречалась, принимала подарки. Почему бы и нет? Симпатичный парень, многие девочки завидовали. Но встречалась Лера с Мишей только до того момента, пока на горизонте не появился студент из Москвы. Внешне он, этот студент, Мише сильно проигрывал. К тому же и очкарик. Но Игнатов не знал, что внешность для Валерии играла последнюю роль. Главное то, что этот студент с перспективой. Степан так и настраивал дочь. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Материальное положение — вот самое привлекательное в мужчине. Сумеешь охмурить студента — прямая дорога в столицу. Лера с этим не спорила. Мама Валерии подстать своему мужу. «Ты его приголубь, дочка», — давала совет Надежда дочери. «Не протився. Но все постепенно. Мужчины должны добиваться нас, уговаривать, ухаживать. Пусть потрудится. Он, конечно, не красавец, но разве это главное? Папа твой тоже не Василий Лановой. Однако видишь, какой деятельный. Дом построил, на работе в почете, зарплату хорошую приносит. Чем плохо?» А Игнатов никак не мог понять, что произошло. Почему Лера не хочет встречаться? Он и подумать не мог, что появился другой. А когда узнал, увидел Леру со студентом, приехал к дому Валерии поговорить. Вместо разговора с Лерой опять перепалка со Степаном Федоровичем вышла. Наверняка опять соседи слышали крики и брань. Нервы Игнатова не выдержали, Миша психанул и забурился к друзьям в заводскую общагу. Пили два дня. На работу Миша не вышел, Капустин написал докладную. Игнатов плюнул и подал заявление на увольнение. Уехал к дяде Игорю на заимку. Игорь Митрофанович, человек строгий и прямой, не одобрил поведение племянника. «Ню, не распустил», — ворчал дядька. «Дурак ты, прямо вот не квадратный, а круглый. Ты знаешь, сколько баб на твоем пути еще будет? У нас в Союзе их больше, чем надо». Ругал дядя за то, что с работы уволился, что пить начал от горя, что силы свои на всякие пустяки тратил. На заимке оставаться запретил. Миша поехал в город. Маме не сказал, что уволился. Нашел работу на автобазе. Коллектив вовсе не заводской. Каждый день после работы выпивка. Миша стал приходить домой поздно и нетрезвый. Мама переживала, расстраивалась, но списывала все на стресс. Думала, это временно и скоро наладится, однако... Игнатова арестовали прямо на работе. А вечером стало известно, что его обвиняют в тройном убийстве. Самое печальное, что в день убийства семьи Капустиных Миша приходил к их дому, хотел еще раз поговорить с Лерой. Однако, кроме очередной перебранки со Степаном, ничего не вышло. Миша плюнул и ушел. Словом, алиби у Игнатова не было. Мама уехала на несколько дней к подруге в деревню. Никто не мог подтвердить, что Михаил был дома. А ведь на самом деле он из-за поганого настроения крепко выпил с друзьями. Домой приехал поздно и весь следующий день болел. В понедельник выходить на работу, поэтому похмеляться не стал. Лечился рассолом и пирамидоном. Тот августовский день Миша помнит до секунды. Этот день разделил его жизнь на до и после. Зазеркалье какое-то. Следователь все повернул так, что малейшее сомнение становилось доказательством вины Игнатова. Судья, напыщенный индюк заодно с прокурором. Защитник, безвольный старик в сером дореволюционном костюме, мычал что-то невнятное. Приговор — высшая мера. Лишил Игнатова всякой возможности пошевелиться,
1: дышать, думать. Его парализовало на несколько минут, а в зале суда кто-то крикнул: «Собаки, собачья смерть!» Люди верили, что Михаил убийца. А он не виноват. Он не убивал. Но кому это теперь интересно? С того суда прошло уже полгода. Во всех остальных судах приговор не отменили. Впереди только одно — смерть.
0: Куда его везут? Зачем вообще куда-то везти? Можно просто расстрелять в Семигорске и все. Зачем так долго заставлять приговоренного к смерти мучиться и ждать расстрела?
3: «Игнатов!» — услышал Михаил громкий голос конвоира.
1: За тяжелой металлической решеткой Миша увидел силуэт большого человека в форме. За ним еще фигура с автоматом наперевес. Миша знал правила, знал, что надо делать, когда конвоир называет его фамилию, но Игнатов не шелохнулся. Зачем соблюдать эти правила, если его все равно расстреляют? Днем раньше, днем позже, какая разница?
3: «Лицом к стене!» — громко приказал конвоир.
1: Миша нехотя поднялся и, заложив руки за спину, уперся лбом в шершавую перегородку. Наручники застрекотали замками и крепко сжали запястья. Конвоир взял Игнатова за локоть, вывел в коридор вагона. Окна были плотно зашторены, и приговоренный не мог видеть, что за окном. Игнатова повели в туалет. Значит, скоро вечер и опять бессонная ночь. В туалете дверь отсутствовала. Михаил к этому уже привык. Все приходилось делать при конвое. Здоровый конвоир прижал плечом Игнатова к стене, отстегнул одну руку от наручника и пристегнул к своей. Не успел Миша сделать ни одного движения, как неведомая сила бросила его на конвоира. Причем так, что Игнатов услышал, как захрустели кости. Голова Игнатова провалилась во что-то мягкое и горячее. Все это сопровождалось громкими хлопками и скрежетом железа. Стенка туалета непонятно по какой причине стала надвигаться, и если бы не лопнувшая стена вагона прямо у самого унитаза, то Игнатов оказался бы сплющенным, как пятак под колесом трамвая. В кромешной тьме Миша почувствовал на лице и шее жидкость. Она теплой струйкой норовила залить глаза и рот. Только потом Миша понял — это кровь. Только чья? Свое тело Игнатов чувствовал. Руки шевелятся, ноги тоже, левое колено чем-то прижато. Миша дернул ногу, но выдернуть ее не смог. Ничего, это потом. Игнатов понял — кровь конвоира. Миша ощупал рукой пространство впереди себя и с ужасом отпрянул. Дьявольская смесь из человеческой плоти и искореженного металла. Это все, что осталось от конвойного. Тут же мелькнула мысль — надо бежать. Такую возможность послал ему Создатель. Теперь все зависит от его воли и него, Михаила Игнатова. Миша, превозмогая отвращение, нащупал в кармане конвоира ключ от наручников. Осторожно достал его, думая только об одном — не уронить. Если ключ выскользнет — все, свободы не будет. Справился, отстегнул себя. Новая задача — высвободить ногу. Миша рукой ощупал то, что в тиски зажало колено. Металлический угол. Раздвинуть такое не получится. Надо попробовать изловчиться и выдернуть ногу даже ценой травмы. Плевать, потом залечит. Игнатов слегка развернул колено, железная хватка ослабла. Он собрался с силами и, упершись руками в тот же угол, рванул, что было сил. Адская боль пронзила сустав. Миша на мгновение потерял сознание, но только на мгновение. Слева зияла черная дыра в оторвавшейся обшивке вагона. Миша протиснулся в нее и вывалился наружу. Встать на ногу не смог. Боль пробивала током все тело. Пополз. Он готов был ползти и километр, и два, и сотню, лишь бы к свободе. Приговоренный не думал о том, что будет дальше. Он не верил ни в правосудие, ни в честных людей. Он верил только в случай, который ему представился. Кругом царил хаос. Что-то горело. Черный тяжелый дым клубами обволакивал, казалось, весь мир и не давал дышать. Миша упал в канаву. Там еще оставался воздух. По канаве он пополз прочь от кроваво-железного месива. Догадался сбросить с себя арестантскую робу. Вдоль путей лежали на боку вагоны. Из окна одного из них безжизненно свисало тело мужчины с рассеченной головой и обезображенным лицом. Игнатов подполз к нему. В окровавленном пиджаке Миша нащупал паспорт.
0: «Это спасение!» Игнатов забрал документ и стал уползать от поезда. Кровь, раны, испорченный паспорт и, конечно, обстановка после такой жуткой катастрофы оказались для Игнатова спасением. Он, несмотря на тяжелое физическое состояние, соображал мгновенно. Вот что значит жажда жизни. Миша надорвал страницы паспорта так, чтобы некоторые буквы и цифры невозможно было разобрать, а особенно надо было испортить фотографию. Получилось. Фамилия, имя и отчество. Часть номера паспорта. Это то, что поможет начать новую жизнь. Конечно, если повезет. А как же ему не может повезти? Ему удалось спастись из смертельной железной ловушки, значит, и дальше повезет. В одних трусах, с паспортом, привязанным лоскутом окровавленной простыни к руке, Игнатова нашли медики скорой. Он лежал в канаве у дороги далеко от искореженного состава. Без сознания, с большой потерей крови, искалеченной ногой и большой рваной раной на голове. Опять провидение хранило Игнатова. Очнулся Михаил в палате. Ему было холодно. Веки не слушались, то и дело хотели закрыться. Миша повернул немного голову в одну сторону, в другую увидел капельницу. Гибкие трубки тянулись к его руке. Его лечат. А почему? Тут он вспомнил, как уползал от поезда, от арестантского вагона, от стонов и криков. Вспомнил, как привязал к руке оторванным куском простыни паспорт. Помнил, что читал и старался запомнить фамилию, имя и отчество погибшего человека, хозяина паспорта. Напряг память, вспомнил. Сахаров Олег Дмитриевич. Будут спрашивать, так и надо назваться. А если есть родственники, которые его ищут? Наверняка есть. Нет, надо изменить фамилию, но как? Миша вспомнил, он надорвал и выбросил кусок страницы с фотографией. Там первые буквы. Придумал. Сахаров станет Захаров. Одна буква и все. Миша вздохнул с облегчением. Должно получиться. Нянечка районной больницы, которая зашла убрать в палате, увидела, что Игнатов открыл глаза.
5: «Лежи, сынок, сейчас доктора позову», — прошептала она и вышла.
0: Доктор, сухопарый мужчина в возрасте с уставшими глазами, сел рядом с кроватью Михаила и откинул одеяло с больной ноги. Он осторожно ощупывал ногу и смотрел на рентгеновские снимки, которые принес с собой. «Болит?» — спросил врач. «Нет», — прошептал Миша сухими губами. «Это пока анестезия действует. Будет болеть», — сказал врач. «Понимаете, Олег...» Миша удивился, но вида не подал. Его назвали новым именем. Получается, его план работает. «Мы прооперировали колено, но...» Доктор замолчал и опять посмотрел на снимок. «У вас плохая травма. Начался некроз тканей».
4: «Что это?» — уточнил Миша, теперь уже Олег.
0: «Организм сильно ослаблен. Вы чем-то болели? У вас очень плохие анализы».
4: «Не помню», — шептал Олег.
0: «Может начаться гангрена», — продолжал говорить врач. «Тогда ногу не спасем, придется ампутировать». С термином «гангрена» Олег был знаком. Это очень страшное слово. Молодой человек закрыл глаза и молчал. Ясно одно — впереди его ждут страшные испытания, и все же это лучше, чем пуля в затылок.
4: «Я буду бороться», — собрав силы в кулак, произнес Олег.
0: Через два дня Олега перевели в обычную палату. В тот же день у его кровати собрался целый консилиум. Уже знакомый врач, которого все называли Василий Васильевич, негромко читал историю болезни Олега Захарова. Сам больной понимал немногое из этого. Отметил для себя то, что инфекцию остановить не удается, частичная потеря памяти, сильно ослабленный организм. Остальные медицинские термины остались по ту сторону понимания. Другой, толстый и розовощекий врач, сложивший руки на большом животе, немного помычав, произнес.
5: «Если так, Василий Васильевич, придется ампутировать».
0: У Олега ёкнуло сердце.
4: «Не надо», — сказал он. «Куда я без ноги?»
5: «Да?» — не церемонился толстый. «Лучше умереть? Вы так считаете, больной?»
4: «Лучше вылечить», — ответил Олег.
5: «Хм».
0: Это все, что смог ответить врач. Толстый повернулся и, пробивая себе дорогу животом, вышел из палаты. За ним ушли остальные, кроме Василия Васильевича.
4: «Это кто?» — спросил Олег, кивая в сторону толстого.
0: «Это главный врач», — пояснил доктор. «Вы его обидели, Олег Дмитриевич?»
4: «Ничего», — нахмурился Олег. «Он большой, проглотит».
3: «А если серьезно, — проговорил доктор, — положение не ахти. Вся надежда на антибиотики и на удачу. Тогда, возможно, останетесь с ногой, хотя колено вам собрали по частям. Хромать теперь до конца жизни».
1: Если бы знал этот добрый человек, что конец жизни Игнатова уже определил судья Павловский. Не случись катастрофа, в ближайшие дни или недели этот конец пришел бы неминуемо. Теперь нет Игнатова, а есть Захаров. Хромая нога — не самый плохой исход дела.
2: «Лучше с хромой ногой, чем без нее», — ответил Олег.
1: Василий Васильевич склонился над лицом Олега.
3: «Ну, здесь совсем неплохо», — сказал он. «Через неделю швы снимем».
1: Захаров после того, как очнулся, не видел себя в зеркало. Он нащупывал рукой большой шрам от середины черепа через висок к скуле. Чувствовал швы, боль, но не видел, как выглядело лицо.
3: «Повезло, что височная кость цела», — как бы рассуждал врач.
1: Следующий день стал для Олега самым опасным. В палату вошел милиционер. Олегу показалось, что лицо его стало бледнее смерти. Милиционер — это местный участковый.
3: «Захаров Олег Дмитриевич, кто у нас здесь?» — спросил старший лейтенант тоном нянечки из детского сада.
2: «Я», — приподнял руку Олег.
3: «Ух, как вас располосовало», — посмотрев на новоиспеченного Захарова, сказал участковый. «Желаю быстрее поправиться. Тут я вам справку принес», — сообщил милиционер и, немного покопавшись в затертой коричневой планшетке, достал оттуда несколько листов. «Паспорт ваш утилизирован, товарищ Захаров. Он пришел в негодность. Поэтому распишитесь здесь».
1: Участковый дал Олегу ручку, подставил всю ту же планшетку под листок и показал место, где надо поставить подпись. Рука Захарова сильно дрожала.
2: «Подпись не получится», — тихо сказал Олег и попытался вернуть ручку.
3: «Нет-нет», — возразил старший лейтенант. «Хоть крючок, но поставьте, так положено».
1: Захаров изобразил какую-то загогулину и вернул ручку.
3: «Получите и не потеряйте», — милиционер положил на тумбочку справку.
2: «Постараюсь».
1: Участковый застегнул папку и собрался уходить. В эту секунду к нему обратился Олег.
2: «Товарищ милиционер», — он говорил тихо, с трудом произнося слова, — «я почти ничего не помню. Скажите, а где я был прописан? Там же в паспорте штамп стоял».
1: Это было за гранью и очень рискованно. Но Олегу надо было знать, как много о нем известно властям.
3: «Сейчас», — ответил участковый, опять заглянул внутрь планшетки, достал листок и прочитал сведения, переписанные из паспорта Захарова. «Нет, жаль, но страница с пропиской сильно испорчена, не разобрали. А вы что, вообще ничего не помните?»
2: «Почти ничего», — Олег указал на шрам. «Имя вспомнил, когда Василий Васильевич меня назвал. Потом уж и фамилия всплыла. Еще пожар помню и как от поезда уползал. Вот и все».
1: Милиционер подошел к Олегу.
3: «Не переживайте. Поправитесь и вспомните. У вас родные есть?»
2: «Не знаю».
3: «Совсем беда. Но вы надеетесь. Полечат вас, нога заживет, волосы вырастут, а там, глядишь, и память вернется».
1: А вот про стрижку наголо Захаров совсем забыл. Он же заключенный. Надо же, никто и не подумал проверить, все ли арестанты на месте. Скорее всего, вагон с заключенными сгорел полностью. Олег помнил это жуткое месиво и черный дым. А может, и наличие паспорта сыграло свою роль? Пока везет. Как быть дальше, Захаров подумает потом. Лечение длилось долго. В районной больнице справиться с травмой колена не смогли. Василий Васильевич — человек чуткий, настоящий врач. Он выбил направление в Горький, в областную клинику. Там больше возможностей. В Горьком Олегу сделали еще одну операцию, а дальше предстояло долгое восстановление. Главное, ногу спасли. Уже заканчивалось лето, а Захаров все лечился. Сам-то он не спешил. Куда? Выпишут, и что делать дальше? Зав. Отделением все время спрашивала про родственников. Кто заберет Захарова, когда выпишут? Олег топтал всю ту же тропинку. Не помню, не знаю. Конечно, все он помнил. Просто хорошо играл спектакль по своей собственно написанной пьесе. С выпиской тянули. Однако бесконечно это продолжаться не могло. Олег, однако, время не терял, готовил базу для жизни после выписки. Он пригляделся к молоденькой санитарке. Маленькая, неказистая, с лицом воробушка, совсем некрасивая. Звали ее Лиза. Захаров стал все чаще общаться с девушкой, и очень скоро они стали друзьями. Стремление стать совершенно другим человеком меняло Олега очень сильно. Он стал много читать, Лиза приносила для друга книги из библиотеки, и Захаров проглатывал их одну за другой. Предпочтение Олег отдавал книгам о разведчиках, детективам советским и зарубежным. Он черпал из этой литературы жизненный опыт. Постепенно начал понимать, как, по его соображению, работает система. Где и на чем он может проколоться. К концу лета Захаров уже имел план действий. После выписки Олег решил исчезнуть. Так спрятаться, чтобы о нем забыли навсегда. Но одному ему не справиться. Поэтому он умело обрабатывал Лизу. Он вовсе не пытался сделать ее своей любовницей. Девушка оставалась для Олега другом. Другом, а самое важное — помощником. Жила Лиза Войнова у своей бабушки. Мама у Лизы женщина неблагополучная. Давно уехала с каким-то залетным мужиком и много лет не давала о себе знать. Исчезла. Бабушка забрала бедную девочку к себе. Чтобы быть в безопасности, Олегу придется подружиться с бабушкой. Тогда на какое-то неопределенное время у него будет надежное пристанище. Вот и настал день, когда надо было исчезнуть из больницы. Лизу Олег просил никому не говорить, что он поедет к ней. А прежде Захаров пришел к заведующей отделением. «Я вспомнил», — радостно сказал Олег и положил перед врачом журнал работницы, который ему принесла Лиза. «Вот», — показал он на фото на развороте. На большой фотографии около ткацкого станка стояла женщина. Доктор сразу не поняла, почему Захаров показал эту фотографию. Она посмотрела на пациента вопросительно. «Я эту женщину знаю», — соврал Олег. «Я работаю на этой фабрике, наладчике, понимаете?» Радость, с которой Олег говорил о своей находке, была неподдельной. Захаров играл убедительно. «В Иваново?» — переспросила заведующая. «В Иваново! Выписывайте, поеду домой!» «Выпишу я вас, Захаров, хоть сейчас, но на какие деньги вы поедете в Иваново?» Олег пожал плечами. Этот момент он упустил. Непростительно. «Боюсь я вас отпускать», — насторожилась доктор. «Одежды у вас нет, кроме больничной, денег тоже. И как мне с вами быть?» «Я об этом не подумал», — признался Олег. «Как же теперь?» «В общем так», — заведующая вернула Захарову журнал. «Мы сегодня соберем вам деньги на билеты, кое-какую одежду. Не костюм тройка, конечно, но что-нибудь приемлемое. А завтра я вас выпишу. Кто-нибудь из персонала проводит вас до вокзала. Такое мое решение». Утром с червонцем в кармане и одежде с чужого плеча в сопровождении санитарки Лизы Олег Захаров покинул больницу. Никакого вокзала не было, а было знакомство с бабушкой, Антониной Гавриловной. Бабушка сначала с недоверием отнеслась к незнакомому мужчине, но постепенно стала Олегу доверять. Он показал себя настоящим джентльменом. Скромный, воспитанный, начитанный. Помогал по хозяйству, несмотря на то, что инвалид. Лиза с бабушкой жили на окраине города в частном секторе. Скромный деревянный домик со скрипучими половицами и плохо закрывающимися дверями. Вода из колодца, газ из баллона. Условия спартанские. Но это очень подходило Захарову. Улица тихая, соседи старики и старушки. Вопросов лишних никто не задает. А стоило оказать посильную помощь, например, заборчик соседу старику поправить, так вообще Олег стал как родной человек. Как быть дальше, Захаров не думал. Убежден был в одном. Жить надо тихо, скромно, знакомств не заводить. Чем меньше людей о нем знают, тем безопаснее. Единственное, что беспокоило Олега, так это отношение к нему Лизы. Похоже, девчонка влюбилась, теперь она вела себя по-другому. Стала прихорашиваться, потратила деньги на новую одежду, когда находилась с Олегом дома, не спускала с него глаз. Это было для мужчины некомфортно. Он не любил девушку, не хотел ее обманывать, но сказать об этом открыто боялся. Как Лиза себя поведет? Не лишится ли Захаров надежного друга? Раньше он об этом не думал, однако время пришло. Рано или поздно объясниться придется. Так прошло несколько месяцев. Наступил 69-й год, позади уже зима. Теплые дни потихоньку отвоевывали свое. Олег оттягивал неловкий момент как мог. Но в один из дней произошел переворот в его сознании. Нет, он не касался напрямую Лизы. Он касался прошлой жизни, о которой Олег стал забывать. В воскресный день по телевизору шла передача «Международная панорама». Антонина Гавриловна смотрела эту программу каждое воскресенье. И вот, сидя у экрана, Олег видит лицо человека, которое возвращает его в Семигорск. Возвращает в то трагическое лето, в те страшные дни, к тому несправедливому приговору. Олег видит на экране Леонида, студента из Москвы. Хоть он и видел его всего один раз, но узнал мгновенно. Теперь Леня уже не студент, он советский дипломат, дорогой костюм, холеное лицо, очень похожее на лицо судьи Павловского. Только фамилия другая. В эту секунду нутро Олега Захарова перевернулось. Он опять почувствовал себя Мишей Игнатовым, приговоренным к расстрелу. Неделю, а то и другую, Олег ходил сам не свой. Не могут эти свирепые люди жить и жировать, когда он, по их вине ставший инвалидом, живет чужой жизнью, ходит на костылях и не знает, что его ждет в будущем. А возможно, у него никакого будущего вовсе нет, не будет семьи, не будет детей, не будет хорошей и любимой работы, а будет только страх разоблачения. Вдруг родственники погибшего Сахарова начнут искать? Вдруг след приведет к нему? Вдруг? Он просто обязан стереть все свои следы. Он это сделает. Ничего не закончено. За свою жизнь еще придется побороться. Все обдумав и взвесив, Олег принял решение. Чудовищную несправедливость надо исправить. Как? А над этим он подумает. Новая, дерзкая цель в его жизни уже появилась. Павловский, Белоконь и вот этот щеголь-дипломат должны ответить. В тот день, когда мысли в голове Олега сложились в хорошо продуманный план, он решил, что должен ответить на знаки внимания Лизы. Теперь она нужна Олегу как преданный человек, готовый пойти на все ради своего любимого. Вечером, когда Антонина Гавриловна ушла в свою спальню и выключила свет, Олег взял Лизу за руку. Он привлек девушку к себе, она не сопротивлялась. Лиза ждала этого долго, казалось, вечность. Она обвела шею Олега тоненькими ручками и неумело прикоснулась своими губками к губам любимого мужчины. В эту ночь она стала его частью, его плотью.
6: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
7: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь!
8: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
9: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит.

0: Франсис продолжает свои передачи. Инфотрон.
1: Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, о высокочтимые и глубоко уважаемые товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон», у микрофона Евгений Корнев. В одной группе в Телеграм было обсуждение, как вслепую можно настроить телевизор или приставку на Android TV. Я вообще, если честно, никогда подобными вещами не занимался, поэтому кое-что расскажу с чужих слов. Кое-что расскажу из личного опыта. Ну, в общем, сегодняшний выпуск будет посвящен, опять-таки, различным полезным вещам, связанным с Android TV. То есть это приставки и телевизоры именно на Android TV. Итак, как я уже рассказывал в одном из выпусков, в основном сейчас все приставки идут на Android TV, но есть два типа приставок. Это приставки с инфракрасным пультом, который сопрягать не нужно. Вы просто его берете, направляете на приставку и начинаете нажимать кнопки. Все должно работать. Но на подобных приставках, как правило, токбэк запустить, удерживая кнопки на пульте, невозможно. Это может сделать только зрячий помощник, да еще и токбэк, как правило, нужно устанавливать. Я об этом рассказывал. А вот если приставка на Android TV и пульт там Bluetooth, то есть вероятность, что можно попытаться запустить токбэк самостоятельно. Правда, для этого токбэк и синтезатор речи должен быть установлен изначально. Это точно есть на приставках Xiaomi. Это точно есть на приставках, сертифицированных от Google. Если прям производитель указывает, приставка на Android TV, сертифицированная от Google, там токбэк предустановлен. Там может быть предустановлен и синтезатор Google, но чтобы попытаться токбэк запустить, нужно сначала выполнить сопряжение Bluetooth пульта. Как это делается? В общих чертах. Когда приставка загружается, проходят все служебные этапы, на экране появляется инструкция. Направьте пульт на приставку. Нажмите и удерживайте кнопки, как правило,

0: это кнопка увеличения громкости и кнопка ОК. Ну, точно я не возьмусь утверждать, что это на всех пультах. Но лучше перед сопряжением пульта посмотрите, какие кнопки нужно нажимать для сопряжения Bluetooth-пульта на такой-то приставке. Это, я думаю, сейчас можно и у ассистентов спросить, у так называемых нейросетей или в интернете посмотреть. Так вот, нужно, зажав эти кнопки, навести пульт на приставку, и в инструкции, которая отображается на экране, сказано: «Удерживайте эти кнопки до тех пор, пока индикатор на пульте не загорится ровным светом». Тут возникает несколько моментов. Во-первых, как вслепую убедиться, что индикатор стал гореть ровным светом? Во-вторых, когда нужно эти кнопки нажимать? Ну, когда появится соответствующая инструкция. Поэтому, если вы решили полностью самостоятельно запустить TalkBack, то включите приставку, подождите какое-то время, ну, как минимум минуты две, наверное, для верности. Потом зажмите кнопки на пульте, направьте его на приставку и держите их, ну, секунд 5-10. Затем отпустите, и зрячий сразу видит, произошло сопряжение или нет. Ну и по индикатору, но самое главное, дальше, если нажимать клавиши стрелки на пульте, то видно, двигается курсор или нет. Вслепую это определить невозможно. Определить, что пульт подключен и функционирует, можно только попытавшись запустить TalkBack. Причем TalkBack на приставках и телевизорах от Xiaomi запускается с помощью одновременного удержания в течение минимум 3 секунд клавиш громкости. Надо их зажать и держать. Ну, вы как минимум должны услышать звук, вот такой характерный бульк, что TalkBack запустился. А вот заговорит он или нет, это большой вопрос, потому что к Wi-Fi вы еще не подключились. Но об этом чуть-чуть позже. А вообще в аутентичном Android, то есть в Android, который практически не модифицирован и не изменен, для запуска TalkBack, вот этой службы, которая называется «быстрое включение», нужно одновременно нажать и удерживать кнопку «назад» и кнопку «стрелка вниз». Но на каких-то приставках это не работает, даже если это включить принудительно вручную. На каких-то работает, а где-то нужно кнопки громкости. Тут тоже разночтение, и по моему личному опыту это далеко не на всех приставках, даже если там TalkBack предустановлен, работает. Поэтому если вы нажали и кнопки громкости подержали, ничего не произошло, и стрелка вниз плюс кнопка назад подержали, ничего не запустилось, скорее всего, либо TalkBack не установлен, либо сопряжение пульта прошло неудачно. И тут без зрячего уже проблему не решить. Но если он у вас запустился, вы услышали звук, то пульт точно работает. А вот заговорит ли у вас TalkBack? Ну, как правило, в сертифицированных Google приставках на Android TV, в телевизорах есть синтезатор Google, и там имеются офлайновые английские голоса. Поэтому если изначально при настройке приставки выбран русский язык и страна Россия, то TalkBack может либо не заговорить, либо заговорить английским голосом, который будет пытаться очень сильно коверкая произносить русские слова. Это явно не для слабонервных, но если вы настолько выдержаны, имеете железные нервы, может быть, вам удастся как-то пройти все предварительные этапы, используя вот этот офлайновый английский голос, установить нужный, нормальный, уже полноценный русский синтезатор и получить функционирующий TalkBack. В общем, все, что я описал, это, ну, такой весьма сомнительный путь. Я его лично не проделывал. Кстати, если вы запустите TalkBack, он заговорит, вы можете подключиться к Wi-Fi, введя пароль для подключения, и потом уже, скорее всего, у вас TalkBack заговорит онлайновым русским голосом. Тут уже станет полегче. Но самое главное, чтобы у вас TalkBack запустился и заговорил. Подчеркиваю, что это можно сделать только когда у вас Bluetooth-пульт, только когда вам его удалось сопрячь, и когда в приставке или в телевизоре TalkBack предустановлен. Это бывает далеко не всегда. Поэтому, как говорится, раз на раз не приходится. Инфотрон. Кстати, по поводу инфракрасных пультов. Дело в том, что есть замечательные устройства, так называемые умные пульты или пульты с обучением. Это инфракрасные устройства, и как раз если у вашей приставки, ну, у телевизоров, по-моему, сейчас у большинства инфракрасные пульты, а вот у приставок бывают Bluetooth-пульты и инфракрасные пульты. Это очень легко распознать. Если у вас в пульт встроен микрофон, то это с очень большой долей вероятности именно Bluetooth-пульт, потому что через инфракрасную связь голос передавать нельзя. Так вот, если у вашей приставки инфракрасный пульт, то вы можете, не используя несколько отдельных пультов, пользоваться одним единственным универсальным обучаемым пультом. Есть пульт и кнопочный, у меня такой есть, и он поддерживает до 8 устройств. То есть этот пульт позволяет на каждую практически свою кнопку назначить код аутентичного пульта, ну, например, от телевизора, от приставки, от еще какого-то устройства. Это может быть кондиционер, это может быть робот-пылесос. В общем, любое устройство, которое управляется с инфракрасного пульта. Даже какой-нибудь ресивер, какая-нибудь аудиосистема, лишь бы это был инфракрасный пульт. Программируется он следующим образом. Ну, конечно, вы должны инструкцию почитать. Причем есть пульты, у которых мало кнопок, у которых много. Ну, чем больше кнопок, тем лучше. Как правило, там есть цифровые клавиши и всевозможные клавиши для телевизоров. Так вот, почитав инструкцию или в интернете поискав информацию, вы можете запрограммировать кнопки на пульте. Для этого вам понадобится аутентичный пульт от того устройства, функции которого вы хотите на универсальный пульт назначить. Вы должны эти пульты положить так, чтобы их инфракрасные датчики были направлены друг от друга, чтобы расстояние между ними было, ну, не больше 10 сантиметров. Ну и вплотную их тоже, конечно, совмещать не следует. Ну и дальше, следуя инструкциям, вы можете назначать инфракрасные коды с аутентичного пульта на определенную кнопку на универсальном пульте. И вот так можете запрограммировать несколько устройств. И не используя отдельный пульт для телевизора, для приставки, для аудиосистемы, все делать с одного пульта. Нажимаете кнопку, переключаетесь на один канал, управляете, ну скажем, телевизором. Нажимаете вторую кнопку, переключаетесь на другой канал, управляете приставкой на Android TV, ну и так далее. Причем есть пульт не кнопочный, а пульты голосовые. Ну, в России, пожалуй, самый ходовой – это так называемый умный пульт от Яндекс. Это такая круглая шайба, где по периметру расположены инфракрасные излучатели. Эту шайбу нужно положить в такое место комнаты, чтобы световые сигналы, ну, то есть невидимый свет, мог попадать на все нужные вам устройства. Дальше вы на Android запускаете приложение «Умный дом с Алисой». И там подключаете этот пульт и, следуя инструкциям, также назначаете коды кнопок с аутентичного инфракрасного пульта, например, от телевизора, от приставки, от аудиосистемы, вот этому самому умному пульту. Кто-то скажет, ну на нем же нет кнопок, как им управлять? А управлять с помощью Алисы голосом. То есть, выполняя инструкции, вы можете запрограммировать различные команды на этом пульте, а потом открыть Алису на вашем смартфоне под Android и голосом подавать команды. Ну, например, увеличь громкость или поставь громкость на 70%, или запусти воспроизведение, или приостановить и так далее и тому подобное. В общем, довольно увлекательное занятие программировать это все голосом, но, на мой взгляд, это очень неудобно, гораздо удобнее управлять кнопочным универсальным пультом, потому что голосовой вот этот пульт, это, во-первых, такое устройство очень капризное, потому что его нужно положить в такое место, чтобы сигналы попадали на все нужные инфракрасные приемники на ваших устройствах. Ну, то есть пульт должен лежать так, чтобы световые импульсы от него попадали на приемник телевизора, приставки и всех прочих устройств. А если они у вас в разных концах комнаты рассредоточены, то, ну, фактически шайба должна либо быть подвешена где-то в центре комнаты, либо в таком месте находиться. В общем, еще нужно место подобрать. Если же у вас все устройства кучкуются и сгруппированы примерно в одном месте, то тут, в принципе, главное так эту шайбу умного пульта от Яндекс разместить, чтобы световые импульсы попадали в это место. Да и голосом управлять не так быстро. Тут на пульте программируемом кнопочным просто кнопочку нажали и команды уже исполнены. А тут нужно запустить Алису на смартфоне, подать команду, эти команды запрограммировать, да еще и находиться в такой среде, чтобы Алиса все это расслышала. Ну, в общем, гораздо проще и быстрее нажимать кнопочки на обучаемом универсальном инфракрасном пульте. Ну вот, собственно, и все, что я успел сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей –

витринах весть благая о Христе упразднилась в десятинах. Жертва Богу на земле. За почетною трибуной вы в шикарных пиджаках. Песни, клавиши и струны, все о праведных делах. До краев земли служение, континенты, города. А свой крест

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org. Сегодня и каждый день в эфире Радио Рансис программа «Театр с доставкой на дом».
1: Если продлить бесконечную прямую до пересечения ею орбиты планеты Сириус, вращающейся вокруг Солнца, то она пересечет ее на расстоянии 8,2 миллионов миль. Спрашивается, в каком отношении находится это число к месячному окладу акцизного чиновника, жена которого 25 лет назад сбежала с лейтенантом гусарского полка?
2: Как?
3: Причем тут...
2: Нет.
0: Премьера в 7 утра. Повторы спектакля можно услышать в 3 и в 11 после полудня. Без выходных и до последнего радиозрителя. Театр с доставкой на дом на Радио Рансис. Радио Рансис представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.
4: Музыку!

0: Нариман Балич.
1: Музыкальное объединение «Мэрц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Вы слушаете радио «Ранзис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ranzis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц». Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Русский текст к песне из репертуара группы The Fortunes «Freedom Come, Freedom Go» написал Леонид Дербенев. В 1975 году фирма «Мелодия» выпустила миньон ансамбля «Добрые молодцы», на котором была записана песенка «Золотой расцвет».

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Владимир Богомолов. «Момент истины». Радиопостановка в трех частях. Часть первая.
2: Оперативные документы. Сводка. Начальнику главного управления войск по охране тыла действующей Красной Армии. Копия начальнику управления контрразведки 3-го Белорусского фронта 13 августа 1944 года. Оперативная обстановка в тылах фронта характеризуется следующими факторами. Наличием многочисленной агентуры противника. Наличием сотен разрозненных остаточных групп солдат и офицеров противника. Наличием на освобожденной территории подпольных националистических организаций и вооруженных формирований. Немецким командованием неоднократно передавался приказ всем группам, имеющим рации и шифры, не форсировать переход линии фронта, собирать и передавать шифрам по радио сведения разведывательного характера. Для этого предложено вести наблюдение за нашими фронтовыми коммуникациями, фиксировать грузопоток, захватывать одиночных советских военнослужащих, в первую очередь командиров, с целью допроса и последующего уничтожения. Лобов. Срочно. Москва. Начальнику главного управления контрразведки. Сегодня, 13 августа, 18.05, с лежечными станциями вторично зафиксирован выход в эфир неизвестной коротковолновой рации с позывными «КАО», действующей в тылах фронта. Место выхода передатчика в эфир определяется как северная часть Шиловичского лесного массива. До этого выход рации фиксировался 7 августа сего года из леса юго-восточнее Столбцов. Нами предпринимаются меры к отысканию точного места выхода рации в эфир, обнаружению следов и улик. Одновременно делается все возможное для выявления и задержания лиц, причастных к работе передатчика. На оперативную пеленгацию рации нацелены все радиоразведывательные группы фронта. Непосредственно по делу работает оперативная группа капитана Алехина. Егоров.

0: Нас было трое. Тех, кто официально в документах именовались оперативно-розыскной группой управления контрразведки фронт. В нашем распоряжении была потрепанная полуторка и шофер-сержант Хижняк. После 6 суток поисков мы уже затемно вернулись в управление, уверенные, что хоть завтра сможем отоспаться. Но как только я доложил о прибытии, нам было приказано немедленно отправиться в район Шиловича и продолжить розыск. К рассвету позади осталось более 150 километров. Уже светало, когда Хижняк остановил полуторку.
1: Шилович, товарищ капитан, подъехать ближе?
0: Да нет, хорош.
2: Приехали, мужики, подъем!
3: Подъем!
2: Ну, кто-то не Андрюху.
4: И не сплю я, товарищ.
5: И правильно делаешь. О, ну-ка.
4: А где мы, собственно?
2: Давай, давай, пошли к ручью, быстро.
4: Рыбаки.
2: Освежись.
4: Есть. Ой, холодный.
2: Ой. Ты не подыхайся.
4: От этой болотом пахнет. Обратите внимание, что во всех реках вода пахнет болотом. Даже в Днепре пахнет.
2: Ну, конечно, ты меньше, чем на море. Не согласен.
4: Вот именно. Ну, вам этого не понять. Хижняк?
1: Здесь.
4: Завтрака не вижу.
2: Завтрака не будет. Возьмем сухим пайком.
4: Вот тебе на. Хорошенькая жизнь. Не поспать тебе, не пожрать.
2: Давай на борт.
4: Ты сам залезешь. Ура.
2: Хижняк.
1: Здесь.
2: Пойди пока погуляй.
1: Ага.
0: Внимание. Посмотрите на карту. Мы находимся вот здесь.
6: Историческое место.
0: Ну, хватит, помолчи. Слушайте приказ. Лес видите? Вот он здесь на карте. Вчера в 18.00 отсюда выходил в эфир коротковолновый передатчик.
6: Это что, все тот же?
0: Да, все тот же.
6: А текст?
0: Но перехват пока не расшифрован. Предположительно, передача велась вот из этого квадрата.
6: А что думает Поляков?
0: Ну, я не знаю, что он думает. Наша задача — осматривать лес.
6: А текст?
0: Будем осматривать лес. Нужны следы. Запоминайте свои участки, Таманцев. Здесь. Блинов. Здесь. Угу. Начинаем от этого квадрата. И двигаемся к периферии. Поиски вести до 19.00. Оставаться в лесу позже запрещаю. Сбор у Шиловичей. Машина будет где-нибудь, ну, вон в том подлеске. Вон в том.
6: Так точно.
0: Погоны пилотки снять. Документы оставить. Оружие на виду не держать. При встрече с кем-либо в лесу действуй по обстоятельствам. Ни на минуту не расслабляться, ясно?
6: Ясно.
0: Все время помнить о минах и возможности внезапного нападения. Учтите. В этом лесу убили Басоса. Приступайте.
7: Срочно! Москва! Матюшин! Неизвестная радиостанция с позывными КАО, проходящая по делу Неман. Перехват от 7 августа был передан вам незамедлительно. Сегодня, 13 августа, выходила в эфир из леса в районе Шиловичей. Настоятельно прошу вас, учитывая отсутствие квалифицированных криптографов в управлении контрразведки фронта, ускорить дешифровку как первого, так и второго перехватов. Егоров.
8: С утра у меня было хреновое настроение. В этом лесу убили Лёшку Басоса. В этом лесу. Моего самого близкого друга. Лучшего парня на земле. Я был тогда на задании. Мне рассказали, что перед смертью его еще крепко пытали. На теле было много ран, ожоги. А затем добили 2 выстрелами в затылок. Вот где-то здесь его подловили. Только неизвестно кто. Спокой, спокой, спокой, спокой. Не мстить же за Лешку мы сюда приехали. За день в лесу мне встретились 1000 примет немецкого отступления. Только не было свежих, суточной давности следов человек. Обнаружить в таком лесу место выхода в эфир — это все равно, что искать иголку в стоге сена. А у них весь расчет, что будут следы, что будет зацепка, до черта лысого. С какой стати они должны наследить? Под столбцами мы что, не старались? Землю носом рыли? Впятером, шестеро суток. А этот массивчик побольше будет, поглуше, засорен изрядно. Не, нужен текст. Вот в тексте почти всегда можно уловить хоть какие-то сведения о том, что нас интересует. От текста надо танцевать, от текста.

0: Я оставил хижняка с машиной в густом подлеске близ деревни и заброшенными огородами вышел на улицу. Первый встречный конопатый мальчишка показал мне хату старшины сельсовета. Назвал фамилию председателя. Васюков.
1: Кто там?
2: Передо мной, опираясь на костыли, болезненно мощи, стоял невысокий мужчина с бледным худым лицом. Левой ноги у него не было, и штанина болталась свободно. В правой руке он держал наган. Пустыми сенцами мы прошли в хату. На дощатом столе стволом в окно стоял немецкий ручной пулемет. В изголовье кровати висел трофейный автомат. Васюков ухватил старое полотенце и вытер скамью. Я сел. Хозяин опустился на кровать и посмотрел выжидающе.
3: А вы по каким делам?
4: Так вот, читайте. Ага. Командировочное предписание.
3: Так. Капитан Алехин.
4: Так точно.
3: Для выполнения задания командования. Ясен вопрос.
4: Ну, в общем, я по части постоя. Ага. Расквартирование.
3: Так, так.
4: Так что, возможно, и у вас будут стоять. Ага. Ну, не сейчас, конечно, а ближе к зиме, месяц через полтора-два, а не раньше. Только я прошу об этом пока никому.
3: А, ну, что, разве я без понятия? И что, много поставят?
4: Да, думаю, в Шиловичах примерно роту. Это уж как командование, конечно, решит.
3: Ну да.
4: Мое дело что? Ознакомиться с обстановкой, посмотреть местность и все. Доложить
3: да,
4: еще.
3: Да, да, да. Роту это можно, можно. А больше не разместить.
4: Да?
3: Да, вы так и доложите, больше рот нельзя. Ведь их обиходить надо. Ну. Я сам 3 года служил, командиром отделения был, я понимаю, да. Солдату в бою достается, уж на постое условия нужны. А где их взять? Где их взять? Нету.
4: А, с водой-то как у вас?
3: Да вода что, ее на всех хватит, и дров в достатке. А вот с жильем хреновато, да. Полы-то все больше земляные, холодные, плохо одним словом.
4: Ну, а дрова где берете?
3: Да вон, за шоссе.
4: Да, а че так? У вас он лес рядом.
3: Там за шоссе широкий, еще немцами заготовлен. Сухой, как лучина.
4: Ага.
3: И пилить не надо. Его и возят. А в этот лес не ходят.
4: Да, почему?
3: Запрещено.
4: Почему?
3: Тут немцы как отступали. Оборону должно держать, думали. Ага. Или преследование задержать хотели. Мин понаставили.
4: Да?
3: Да.
4: Понятно.
3: В день, когда вот меня назначили, ага, мальчишки туда полезли. За трофеями. Угу. И 2 у самого края на куски.
4: Ты.
3: Да, мы по опушке сразу знаки расставили, мол, проход запрещен, мины. Так что наши шиловичские в этот лес ни шагу нет.
4: Ну, а вот последние дни вы незнакомых людей не встречали? Военнослужащих не видели, нет?
3: Да нет.
4: Я почему спрашиваю? Кроме меня посланы еще 3 квартирьеров.
3: Ага.
4: 3. Ну, так если мы для постоя одни и те же деревни присмотрим и хутора, это же ерунда ведь получится,
3: ну,
4: правда?
3: Ну, понятно. Нет. Насчет квартир последние дни не обращались. Нет. Ага. Ну, видеть 2 командиров вчера видел. Ну. Может, с вашей части, но ко мне они не приходили.
4: Погоди, где же вы их видели, в деревне?
3: Нет, я вчера тут спор улаживал.
4: Ага.
3: 2 из-за межи разодрались. Ну, пошли, ага, значит, на поле, обмерили все, столб зарыли. Ну, и после дела, как водится, значит, хлеб, соль, ага, бимбера, бутылку распили. Ну, сидим у копешек, закусываем. И вижу от леса идут 2 командиры. Да. Может, и с вашей части.
4: Фу, черт, ну и когда же это было? В котором часу-то?
3: Вечером, перед заходом, 8:00.
4: Так, а ну а какие они из себя? Как выглядят они?
3: Ну как, обыкновенно. Один постарше вроде, так, поплотнее.
4: Ага.
3: Он впереди шел.
4: Так.
3: А другой худой. Худой, моложе, видать, да. Этот подлиньше.
4: Да черт, ну это постарше такой, смуглый такой, да, носатый такой, да?
3: Кто же?
4: Ну это же Лещенко, ну вот. Капитан Лещенко в хромовых сапогах и в кителе. У него еще фуражка такая с матерчатым козырьком. Точно?
3: Нет, это там 200 метров, ежели не больше. Разве звание-то разберешь? Да, но только в пилотках они оба были.
4: Так.
3: Да, и в гимнастерках.
4: Пилотка.
3: Точно.
4: Пилотка, гимнастерка. Да. Ай, ну это же этот, Ткачев и Журба, ну точно. Они что же, из леса вышли, а вещи-то у них с собой какие-нибудь были, нет?
3: Да, когда я увидел, они шли от леса. А были они там или нет, я не знаю. И вещей тоже не видел. Нет. У одного должно плащ-палатка в руке. А у другого, другого вроде совсем ничего.
4: Ну, а эти вот мужики, которые из-за Мижи-то спорили, может, они лучше разглядели, чем
3: ты? Да нет, ну что, у меня глаз дальний. Ежели я не увидел, а те и подавно, это точно. Ежели придется вам здесь стоять, у меня знакомый мужик есть. А, съездим к нему обязательно. У него первачок.
4: Да ну.
3: Дух перехватывает.
4: Точно, да?
3: Да.
0: Отойдя шагов 30, я оглянулся. Подпрыгивая на костылях, Васюков двигался посреди улицы, на ходу разговаривая с подошедшими к нему женщинами.

0: Этот лес со стороны выглядел диковато, но вовсе не был нехоженным. Однако свежих следов человека в этом лесу не было. В полдень наскоро перекусил, снова стал искать. Неделями приходилось спать по 4-5 часов в сутки. Постоянный недосып изматывал даже Таманцева, а я прямо с ног валился. Сейчас мне страшно хотелось спать. Спотыкался, но шагал, шагал. Похожими одна на другую тропинками.
1: Первый день поисков ничего не дал. Я побывал еще в Каменке, в Новоселках. Это с другой стороны Шиловического леса. В двух десятках окрестных хуторов ничего. Те, кого мы искали, навряд ли находились в лесу. Вчера или позавчера они проникли туда после радиопередачи, сразу же скрылись. Двое неизвестных, замеченные Усяковым, заслуживали нашего внимания, но принимать их за рабочую версию следовало с оговорками. Во-первых, Усяков не видел, были они в лесу или нет. Во-вторых, передача велась с участка ближе к Новоселкам, чем к Шиловичам. И в-третьих, Усяков не смог обрисовать внешность неизвестных. Я говорил не менее чем с полусотни человек, в основном с женщинами, стариками и подростками. Из них лишь двое, бывшие партизаны, были со мной по-настоящему откровенно. Остальные смотрели настороженно и говорили, что ничего не знают, боялись.
2: Хижняк, притормози.
3: Ага.
2: Значит так, будешь ждать меня к 2 часам на старом месте.
3: Ага. Так точно, на старом месте.
1: Хаты тянулись вдоль леса на большом расстоянии друг от друга. Я заходил во все, где были хозяева, но не узнал ничего для нас интересного. Я спешил к условленному с хижняком месту, когда различил позади шаги. Оглянулся. Никого. Прислушался. Да нет, меня точно кто-то догонял. Сдвинув на ходу предохранитель ТТ, я сунул пистолет в карман и мгновенно спрятался за кустом. По орешнику быстро шел, почти бежал черноволосый горбатый мужик. Фамилия его была Цвирит. Я разговаривал с ним час назад в его хате. На все мои вопросы он испуганно отвечал односложно. Неразумим, неразумим. Сейчас он миновал меня, затем обернулся и испуганно вздрогнул.
3: День добрый, пан.
4: День добрый.
3: Пан товарищ. Пан офицер. Вчера на рассвете я искал корову. Она не вернулась вечером к дому. Я увидел недалеко от опушки леса 3 человек в советской военной форме. Они прошли гуськом поблизости. Но я притаился в ельнике, и меня не заметили. В переднем я узнал Павловского Казимира. 2 других видел впервые.
2: Ну, давай короче. Кто такой Павловский?
3: Во время оккупации он служил немцам. Так. Где-то под Варшавой. Вроде в полиции. Получал большие деньги. Имел офицерский чин и награды от немцев. Не раз приезжал на побывку к своему отцу. Тот на соседнем хуторе живет.
2: Так. Ну а что из себя Павловский старший представляет?
3: Он немец. Сейчас арестован. Находится в Лиде, а тетка его, родная, проживает в Каменке.
1: По лесам в разных шайках бродили бывшие полицаи и всякие пособники, не успевшие уйти с немцами. Публика в шайках собиралась неоднородная, одетая и вооруженная весьма по-разному. Свирид же утверждал, что эти трое были чуть ли не в одинаковом нашем офицерском обмундировании. И второе. Почему Павловский, служивший под Варшавой, оказался по эту сторону фронта? Каким образом? В то же время его появление ближе Шиловического массива за 30 часов до выхода в эфир разыскиваемыми нами передатчика могло быть и чистой случайностью. Многое относительно Павловского требовалось узнать, проверить, уточнить, но я не мог терять даже минуты. Меня ждал лес. Я отправился осматривать свой участок.

Этот лес представлялся мне особенным, значительным. Но под вечер я все меньше и меньше верил, что удастся что-либо обнаружить. Но в самом деле, легко ли найти в таком лесу следы тех, кто радировал? Почему они должны были наследить? Потом, как точно определено место выхода в эфир. Погрешности при пеленгации могут быть несколько километров. Меня угнетало ощущение своей неполноценности. До ранения в полку на передовой я был не хуже других командиров взводов, а здесь в группе самый слабый. Когда солнце склонилось к горизонту, я пошел на восток, чтобы до темна выйти к Шиловичам. Вскоре забрел на обширную болотину, хотя по карте болото в этом месте вроде и не значилось. Что произошло? Ни у Алехина, ни у Таманцева не было с собой автоматов. Кто стрелял? В кого? Необходима помощь? Неужто ребят подловили, как басоса? Я добежал до окраины болота, выскочил на крохотную полянку. У кустов бил из земли родник, наклонился над ним, чтобы напиться. Когда я выпрямился, замер от неожиданности. На темной болотной земле, шагах в трех от себя, я увидел то, что искал весь день. Свежие отпечатки армейских сапог. Свеженькие, еще не успевшие выветриться.

0: Было уже около 6 вечера. Я решил заглянуть в заброшенную смолокурню. Что-то меня тянуло туда с самого утра. Еще издалека я почувствовал трупный запах. А когда вышел к месту, смрад стал совсем непереносимым. Бревенчатые постройки были разрушены и частично пожжены. Но на высоком крепком фундаменте сохранилась каменная коробка такого одноэтажного дома без крыши и стропил. Стены были густо исчерблены. Суток 7-8 назад здесь была перестрелка. Я прислушался, но каких-нибудь признаков пребывания человека не обнаружил. Переложив пистолет из заднего кармана в боковой, я рывком достиг крыльца и взбежал по ступенькам. На полу среди разного хлама, кусков штукатурки, стрелянных гильз лежало в различных позах 7 трупов. А, немцы. И в это мгновение уголком глаза я уловил, как на краю поляны против окна шевельнулась ветка, я пригнулся. Я отскочил за кафельную печь, ну, чтобы иметь прикрытие, если сюда швырнут гранату. Так, сколько их, кто они? По звуку стреляли из немецких автоматов. Ну ничего, с 2 пистолетами, запасными обоймами. Дорого же я им дамся. Но! Я ждал услышать крики команд, какого-нибудь нападения. Но, очевидно, их мало, они не решились. Я подполз к дверному проему и спустя мгновение был в кустах с противоположной стороны. Немного выждал и с пистолетом наготове прокрался к тому месту, откуда они стреляли. Я обнаружил гильзы от немецкого автомата и в траве капли крови. Ну, понятно. Нападавших было 2, и одного я ранил. Решил было преследовать их, но, взглянув на часы, удержался. Солнце уже спустилось к горизонту и быстро темнело. А обнаружить в густом лесу да в сумерках мелкую группу практически невозможно. Ах ты, как же их пропустил! Нет, прослушать их приближение я не мог. Значит, они подошли сюда раньше. Услышали мои шаги, затаились. А я их вовремя не обнаружил. Фраер. Пижон. Скотина безрогая.
1: Срочно, Полякову. Длина рабочей волны передатчика, проходящего по делу Неман, соответствует одному из диапазонов радиосвязи с лондонской централью. Шиловичский лесной массив находится в 140 километрах к западу от места первого выхода рации в эфир. Перемещение передатчика соответствует направлению движения остаточных групп немцев, пытающихся пробраться к линии фронта. Сообщите, учтены ли эти обстоятельства при проведении розыскных мероприятий. О ходе розыска докладывайте каждые сутки. Устинов.
2: С майором, начальником Лидского отдела госбезопасности, у меня были свои особые отношения. Мы не раз помогали ему, и он, в свою очередь, старался идти нам навстречу.
3: Товарищ майор!
4: Что значит?
3: Извините. Мне необходима кое-какая информация о Павловском и Свириде.
4: Дежурному скажешь, извини.
3: Подождите, а чуть позже мне надо позвонить начальству ПВЧ.
4: Ну, а еще что?
3: Что? Ну, не в службу, а в дружбу. Разреши посмотреть следственные дела, а? Товарищ майор.
4: Тетенька, дайте попить. А то так есть хочется, аж переночевать негде. Ладно, только, знаешь... Ага. Каратели и пособники. Хорошо?
3: Хорошо.
4: Ну, извини,
3: хорошо.
4: Дорогой, начальство вызывает. Заскакивайте.
3: Подождите, товарищ майор. Ну, минутку, подождите. Ну, подождите. На Каменских хуторах горбуна Станислава Свириду знаете?
4: Нет, не знаю.
3: Ну, только он чернявый такой, нервный немного.
4: Не знаю. Нет? И фамилии не встречалось.
3: А Павловского.
4: Это какого? Ну? У нас, по-моему, один сидит.
3: Ну, это отец сидит, а сына, знаете?
4: Так у него уже 2 сына. А. Слушай, извини, начальство вызывает.
3: Да, хорошо? Я понял.
4: Спасибо, товарищ майор. Счастливо.
2: Немного погодя, я сидел в чем-то прокуренном кабинете и просматривал следственные дела на бывших старост и полицаев. В протоколах значились весьма стереотипные вопросы, и почти одними и теми же словами фиксировались ответы. Ничего для нас интересного. Ну, совершенно. Вот. Единственная полезная информация обнаружилась в деле Павловского. На вопрос о сыновьях старший Павловский ответил: Казимир и Николай действительно служили у немцев на территории Польши в строительных организациях. Никакие подробности их службы мне неизвестны. Вот так. А Свирит уверял, что в полиции. Минут 10 спустя, сидя у аппарата ВЧ в кабинете начальника отдела, я ждал, пока меня соединят с подполковником Поляковым. Наконец в трубке послышался его голос. Я доложил о ходе розыска. Он слушал, не перебивая, а когда я умолк, уточнил.
5: Значит так, Павел Васильевич, слушай. Павловский Казимир Георгиевич, 1917 года рождения, уроженец Минска, по документам предположительно белорус или поляк. Да, не густо. Проверим по всем материалам розыска. Теперь, Павел Васильевич, относительно текста. Генерал только что разговаривал с Москвой, дешифровки еще нет. И наши бьются пока без результата, но я надеюсь, что завтра или послезавтра текст будет. А пока дожимайте лес.

0: Хижняк разбудил нас затемно. Наскоро позавтракав, мы до солнца уже были в лесу. Светало. Спустя полчаса Блинов вывел нас к роднику. На темной болотной земле под кустом отчетливо виднелись отпечатки сапог. Таманцев промерил длину и ширину отпечатка.
1: Таманцев, давай. Не подгоняй. Ты еще наступи сюда. Ну так, немецкий офицерский сапог массового пошива.
2: Размер давай.
1: Размер соответствует нашему, 42-му. Малоношенный, можно сказать, новый. След сравнительно свежий. Давности не более 2 суток. Отпечаток случайный. А тот тупил из родника, оступился. Не соскользнул с коряги, наследил. Так. Человек высокого роста. 175-180 сантиметров. Вот так.
2: В лесу кто-то есть.
1: Что? Танк и жизненное наблюдение. Возможно, он был не один. Трава следов не хранит. Ох, грязище. А здесь они наверняка ступали по корягам. Если бы один не наследил, то вообще бы ничего не осталось.
2: Мужики, ну, родник не виден с дороги, не слышен. Значит, сюда могли люди зайти. Либо знающие, либо бывшие здесь.
1: Ага. А также тот, у кого есть карта. Родник-то наверняка обозначен.
2: Так, мы сейчас осмотрим траву, кусты и деревья вокруг.

0: Тихо, тихо, тихо. Мартышкин труд. Да пусто, пусто. Это вам еще факты, которые ничего не доказывают, не объясняют. Текст нужен. Текст, капитан. Мы без текста будем здесь торкаться, как слепые щенята.
1: Текст должны сообщить сегодня или завтра. А пока мы обязаны отыскать место выхода передатчика в эфир и найти тех, кто позавчера был в этом лесу.
0: Должны, обязаны. Следы-то, может, соберем. А вот людей. Кто они? Кто? Агенты-парашютисты. Да Таманцев. Я за 3 года не видел ни одного.
1: Таманцев, тише.
0: Я за 3 года не видел ни одного обутого в новые немецкие армейские сапоги. Может, это аковцы, немцы или просто дезертиры?
2: Да, да.
0: Ползаем.
2: Дезертиры, дезертиры. С рацией.
0: А кто сказал, что у них есть рация? Кто сказал? Лично мне этот след ничего не говорит. Это отпечаток немецкого сапога всего-навсего.

Ну, чертовски капризная штука эта жизнь. Вот как ни странно, в этот день она нам улыбнулась. Около часу мы осматривали лес в окрестностях родника. Вот даже не знаю, что меня дернуло свернуть на ту глухую тропинку. Ну, тропка как тропка, заросшая травой. Я все время сильно смотрел себе под ноги. Как и вчера, больше всего меня волновали, конечно, немецкие противопехотные мины. Удивительно, как я ее заметил? Не мину, обыкновенную ромашку с недавно обломанной головкой. Ну, конечно, повредить ее мог и зверь. Но я все же свернул туда. Тем более, что различил в кустах слабый просвет. Не сделал я 10 шагов, поляна. Начал я осматривать. И увидел под орешником примятую траву. Квадрат. Размером так с плащ-палатку. Я весь напрягся и стал обыскивать последовательно. И минут через 20 в стороне за кустами отыскал огурец. Свеженький, причем надкушенный. Я отрезал кусочек, пожевал, тут же выплюнул. Горький. Потому его и выбросили. Да здравствуют горькие огурцы, да здравствуют следы и улики. Так. Я разбил поляну на сектора и за 2,5 часа пять за пятью оползал ее на четвереньках всю. И за кромкой поляны я обнаружил второй огурец, и тоже надкушенный. А за кустом обгорелую спичку, свеженькую, и едва заметные в траве остатки рассыпавшегося

0: Впереди за кустарником я увидел ветхие крыши двух каких-то строений. Длинный журавль. Передо мной был один из хуторов. Вышел к опушке леса раньше, чем следовало. Я направился к хутору, решив напиться, а затем вернуться в лес. Сквозь ветви разглядел старую хату. А чуть правее, метрах в 200, я увидел двух военных. Они подходили к хутору с противоположной стороны. Прежде чем они скрылись за углом, я успел заметить вещмешок у одного из них. Подойти ближе? Нет, не решусь. Собака учует. Стал искать место для наблюдения. Забрался на дуб с толстым стволом и густой кроной. Заглянул в просвет между листьями. Военные обливались у крыльца водой. Это были офицеры. Кто они? Зачем пришли? Какие у них отношения с хозяином? Мучила жажда, руки, ноги онемели. Попытался переменить положение, переступил ногой. Сука, обломился, я и чуть не свалился. Вот черт. Ветер тянет от меня к хате. Собака учуяла чужого, теперь не успокоится. Не хватало, чтобы меня еще обнаружили. Я спрыгнул и бросился к опушке в сторону Шилоичи.
1: Вот теперь я мог точно сказать. Позавчера днем на этой поляне побывали три человека. Стреляные воробьи. Осторожные. Старались не наследить. А может, я наткнулся на место выхода рации в эфир? Так. Прикинул действия этих людей. Предположил, что передатчик находился там, где примята трава. Скинул сапоги и облазил деревья на краю поляны. Но никаких следов забрасывания антенны так и не нашел. Я смотрел на две высокие орешины. На них я не лазил, не выдержали бы. Стал пригибать их. И на второй орешине, на высоте 4 метра, я увидел то, что искал. Свежий след. Как пропилено. Значит, забрасывали проволочную антенну с грузиком, а потом ее так стягивали.
2: В таком глухом лесу силами всего лишь 3 человек обнаружить на 2 сутки место выхода рации в эфир — от радости мне хотелось кричать. Я сам

0: Оперативные документы. Срочно. Москва. Начальнику главного управления контрразведки. Розыск передатчика по делу Неман осложнен отсутствием текстов радиоперехватов. Прошу вашего распоряжения о внеочередной дешифровке. Считаю своим долгом еще раз обратить ваше внимание на некомплект оперативного состава в розыскном отделении и в отделении дешифровки управления. Егоров. Записка ПВЧ. Егорову. Ликвидировать некомплект в ближайшее время не представляется возможным. Мною дано распоряжение о внеочередной дешифровке перехватов. Колыбанов.
1: Не доходя до Шиловича, я свернул от опушки влево. Там над рощицей поднимался дымок. Сквозь кустарник различил поляну. Котел над костром, хижняка с поварюшкой в руке. Ни Алехина, ни Таманцева еще не было. Взял весь мешок в машине. Достал бинокль. Вышел кустами к всполью, улегся под орешиной. Прямо передо мной расстилалось поле. Вправо было видно шоссе. Слева опушка леса. По шоссе время от времени проезжали машины. Но со стороны Лиды на северо-запад потянулся стрелковый полк. Где-то они будут через неделю. Мои где-то воюют. Эх, теперь бы идти да идти на запад.

0: Ёнчику бы сейчас. Я жрать хочу, понимаете? Жрать. А теперь придется их устанавливать. Ну, что делать? Надо ехать за ними.
1: К машине. Едем.
2: Ага. Товарищ капитан, на обед уж готов.
0: Отставить. Выезжаем.
2: Ну, а бульон-то, ну...
0: Эх, черту бульон, хижняк.
1: А ты, Таманцев, останься. Осмотри дорожку следов. На пашне должны быть хорошие отпечатки. Связь в городе через коменданта.
3: Товарищ капитан, товарищ капитан. Они сели в машину. Хижняк. Да. ЗИС И 172-15.
1: Хижняк, ага. Давай в Лиду.
4: Когда хижняк проулком выехал на шоссе, ЗИС, на который сели двое офицеров, уже скрылся из виду. У следующей деревни я все-таки разглядел этот ЗИС. Машина была приметной, кусок заднего борта с левой стороны вверху был выломан. Хижняк, чтобы сохранить дистанцию, притормозил. Ну, конечно, сразу колонна студебекеров обогнала наш газик. Далеко впереди завиднелись окраины Лиды. Хижняк обогнал несколько грузовиков. На контрольно-проверочном пункте скопилось десятка три автомобилей. Девушки, регулировщицы, проверяли проездные документы. Между газиком и ЗИСом было 6 машин. Когда хижняк наконец домчался до поворота, за который скрылся ЗИС, впереди не было видно ни одной машины.
3: О, черт! Упустили!
2: Мне так думает, товарищ капитан. Я же его
3: хижняк,
2: вроде видел.
3: Хижняк.
2: Ну, ЗИСок-то. ЗИСок-то с протсклада.
3: Ты чего молчал?
2: Ну?
3: Ты чего молчал?
2: Ну, что, ну, ручаться я не могу, я...
3: Ой.
2: И потом, Ваня, люди нужны, это они машины. А вы знаете, они, может, сойдут? Ну и тогда...
3: Ну, давай, разворачивай. На твой протсклад.
4: На фронтовом продскладе я сразу разыскал начальника.
5: На меня. Еще.
6: Товарищ майор.
5: Стоп. Хорош. Все, хорош.
6: Товарищ майор.
7: Вот мои документы.
4: Прошу. Скажите, машина ЗИС И-172-15. Это ваша машина?
7: И-172-15?
4: Да.
7: Моя, в чем дело?
4: Ну, пока ничего. Она сейчас вернулась со стороны Алитуса, очевидно, из Мариамполя или из Каунаса.
7: В Мариамполь машина ходила? Какая, точно не скажу.
4: У нее еще сзади кусок борта выломан.
7: Ну и насчет борта не знаю. Транспорт ведает мой заместитель. Ну, сейчас все выясним.
4: Шофера вы знаете?
7: А шофер? Сейчас, Арнольдович, так. И-172-15. Борискин...
4: Ага.
7: Борискина, откровенно говоря, знаю его мало. Он нас недавно, 2 месяца. Но плохого ничего сказать не могу. Шофер как шофер.
4: Так, мне бы хотелось побеседовать с ним и посмотреть книгу учета личного состава. Только я вас очень прошу, товарищ майор, без шума.
7: А, понятно. Подождите минутку, я сейчас. Да, вот. Ознакомьтесь с книгой учета.
4: Спасибо.
7: Сейчас я Борискина позову.
4: Давай.
8: Борискин! Я! Ну-ка, зайди сюда.
9: Товарищ майор, ефрейтор Борискин, по вашему приказанию, прибыл.
7: Садись.
9: Ничего, постоим.
7: Слушай, ты когда борт сломал?
9: Да этой ночью. Я не виноват. Студер сзади разворачивался и врезал. Я тут ни при чем. Товарищ майор, я зампотеку докладывал, все.
7: Ладно, проверю. Вот капитан хочет с тобой побеседовать.
9: Насчет чего?
7: Ну, узнаешь. Да, мне что, уйти?
4: Да нет, почему? Оставайтесь. Ефрейтор, садись.
9: Спасибо.
4: Так, вы куда-нибудь ездили сегодня?
9: Ездил в Мариуполь, мешки возил. Вот маршрутный лист.
4: Давай. Так. Ага, Мариуполь. А кто еще ехал на вашей машине?
9: Как-то никто.
4: Да?
9: Да.
4: А может, подвозили кого-нибудь?
9: Да нет.
4: Нет, да? Держи.
9: Спасибо.
4: Борискин.
9: Да.
4: А полчаса назад здесь, в городе, с вашей машины сошли 2 офицеров. Это что?
9: А, подождите. А, ну...

0: товарищ капитан, я вспомнил. Я подвозил двоих, да, они сели, попросились, я и подвез. Ну, жалко, не пешедражим топать.
1: Ну, на пешедражим это скучновато.
0: Да.
1: Хорошие знакомые?
0: Нет, я их не знаю. Ну, подвез. Ну, товарищ капитан, ну, гад буду. А-а-а. Ну, клянусь. Ну, попросились, я пожалел.
1: Так. Ну, а кто они? Откуда они? Что говорили?
0: Да я... А? Я не знаю. Я у них не спрашивал. Думаю, ну, к чему? Угу. Вот. Высадил их возле комендатуры.
1: А какие себя они? А? Ну, какие себя? Запомнил? Какие они из себя?
0: А, ну, значит, один такой... в годах такой, да. Лысый. Вот. Обходительный такой. Газетку мне дал на курево. Вот. Товарищ Тен.
1: Ну, второй.
0: Они что, натворили?
1: Второй какой себе?
0: А, второй, он молодой лейтенант. У него зуб такой, это, фи.
1: Ну что, фикса?
0: Фикса, зуб такой золотой. Товарищ Тен, я клянусь, но если б я знал, ну, вы поймите, я бы никогда не подвозил. Ну, зачем мне это дело? Одни неприятности, ну.

0: Ну что, товарищ капитан?
1: Да здесь они где-то, тут, в городе.
0: А может, шофер врет, а? Может, он садил их где-нибудь у станции, они уехали, а мы будем здесь искать понапрасну?
1: Нет, не думаю. Они просили остановить возле комендатуры, заходили не туда или нет. Он не видел и не говорил. Угу. Будем искать в городе. Я возьму станцию, прилегающий район, и выезд по Варшавской в сторону Гродно. Таманцев займется юго-восточной частью города и выездом на Молодечно. А ты, Андрей, возьмешь контрольно-проверочный пункт при выезде из Лида в Вильно и соседние улицы. Вопросы есть?
0: Никак нет.
1: Ну, давай.
2: Местный старожил, овощевод Иван Семенович, объяснил, что огурцы, найденные Таманцевым на месте выхода рации в эфир, называются траку, прибалтийский сорт. Сорвано трое суток назад. И уж совсем интересную информацию приготовил для меня начальник городдела госбезопасности.
3: О, капитан! Капитан! Алехин, пойди сюда.
4: Слушай, товарищ майор.
3: Слушай, ты интересовался Павловским.
4: Ага.
3: Так, вот эту записочку, запеченную в пирог, пытались передать в камеру старику.
4: Кто?
3: Ну, его сестра. Вот перевод, кстати, посмотри. Ага.
4: Спасибо. Так, Юзов, да поможет тебе Бог. Вчера вернулась...
3: Юлия.
4: Юлия, девочка, здорова. Молимся за тебя, твоя сестра...
3: Зофия.
4: Зофия. Ага. А кто это, Юлия?
3: Я пока не знаю.
4: Угу. Вот еще что, товарищ майор, я хотел спросить. Ну? Если ехать из Шиловичи на Каменку, первый хутор у леса слева, кто там живет?
3: Из Шиловичи на Каменку?
4: Ага.
3: Хутор у леса? Да. Слушай, так мы же были у него. Помнишь, он нас самогоном угощил? Как его?
4: Да-да-да.
3: Акулич, Акулич.
4: Акулич.
3: А зачем он тебе?
4: Да так, есть кое-какие соображения.
3: Да. Угу. Так он же был связан с партизанами.
4: Ну, так. Спасибо.
3: Угу.

0: Рано утром, когда позавтракав мы вышли на улицу, Таманцева прорвало.
1: Нужен текст для шифровки. Текст. Без текста можно торгаться до второго пришествия, как слепые щенята.
0: Спокойно, спокойно.
1: Чё
0: текст
1: спокойно?
0: Будет.
1: Когда
0: будет
1: он текст? Будет? Когда? Москва 10-е сутки не может размотать перехват. А мы эту Вася.
2: 9-е. Ты что, не с той ноги встал?
1: Я стой, стой. Вы меня дурачком-то не делайте. Мы уродуемся, как бобики. В Москве не укажешь, а с нас живых не слезут.
2: Короче, что ты предлагаешь?
1: Что предлагаю? От текста надо танцевать, от текста. Вот вы боитесь потребовать расшифровку с управления. А они дрейфят перед Москвой. Такой цирлих-манирлих. А я так не могу и не желаю. У Москвы только одних фронтов 12, понимаешь? Да разве они нас вспомнят? За глотку надо брать, за глоточку. Давайте я сам позвоню. Ну, хоть Полякова, хоть генерал. Да плевал я на субординацию, мы не в бирюльки играем. И не на белок охотимся. Это дело государственной важности. У нас железная позиция. Давайте я позвоню. Да я им так мозги раскручу, что не соберу.
2: Так, все, да?
1: Что все? Нет, не все.
2: Нет, я все принял к сведению. В 12 часов подполковник Поляков должен быть в отделе контрразведки, авиакорпуса. Ага. Вот все это можешь ему и высказать.
1: И выскажу.
2: Давай, я разрешу.
1: Вот и, да, ну да, вот и. Вот все им.
3: Шифротелеграмма. Весьма срочно. Егорову. Сообщаю дешифровку перехватов по делу Неман. Предлагаю принять активные меры к розыску и задержанию агентов и незамедлительному пресечению работы передатчика. Судя по тексту, вы имеете дело с крупной квалифицированной резидентурой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и сопредельного фронтов. О ходе розыска и всех проводимых вами мероприятиях докладывайте ежедневно. Колыбанов. Неман. Дешифровка перехвата от 13 августа 44-го. Последние трое суток на участке Гродно-Белосток проходило в среднем 22-25 эшелонов с войсками и техникой. В обратном направлении 5-7 санлетучек и порожняк. Из Прибалтики на Вислу в районы Варшавы и Демблина перебрасываются моторизованные понтонно-мостовые части. На Брест проследовал 473-й батальон автомобилей-амфибий. В Белостоке, Гродно, Вильно призваны 1895-1927 годы рождения. Ваши указания нотариусу переданы. Срочно нужны батареи и бланки. Кравцов. Записка ПВЧ. Срочно. Полякову Алехину. По ориентировке Главного управления контрразведки разыскивается агент германской разведки Грибовский. Он же Волков. Он же Трофименко. Он же Павловский Казимир. 1915 года рождения, уроженец города Минска. В 1936-39 годах служил действительную в радиотехнических частях Московского военного округа. В начале войны, будучи сержантом Красной армии, с оружием перешел на сторону немцев. Весной 1942 года с отличием окончил Кёнигсбергскую школу германской разведки. В 1942-43 годах 9 или 10 раз перебрасывался в тылы Красной армии радистом и старшим разведывательной группой. За успешное выполнение заданий Абвера награжден Железным крестом второй степени, серебряной и двумя бронзовыми боевыми медалями. В совершенстве владеет стрелковым оружием, приемами защиты и нападения. Особо опасен при задержании.

0: Закуривайте, ребят.
1: Спасибо, товарищ подполковник.
2: Спасибо.
1: Ну что, Таванцев, ты хотел танцевать от текста. Давай танцуй.
2: Разрешите взглянуть, товарищ подполковник?
0: Да, взгляни.
1: Ждешь эту дешифровку, ждешь, как манна небесная. А первый перехват, товарищ подполковник, от 7 августа.
0: С тем, очевидно, задержка. Приказание о внеочередной расшифровке касалось обоих. Шифр сложный, они еще, наверное, меняют ключ. Я буду звонить, напомню.
2: Возьмите. Квалифицированная разведсводка. Это должно быть резидентура.
1: Молодец, молодец, Таманцев. И что, все?
0: Ну а что, что ты от него хочешь? В Москве тоже так думают.
2: Да, из этого шубы не сошьешь. Но, между прочим, территориально-то Белосток и все, что южнее Гродно, это ведь не к нам. Это второй Белорусский фронт.
1: Но все остальное это наше. И в эфир они выходят у нас.
0: Да, есть место выхода рации в эфир, есть тексты, кое-какие улики, а зацепиться не за что. Скверно. Безусловно, наблюдение за железной дорогой. Причем не визуальное со стороны, а где-то на станциях.
1: Будто под брезент заглядывает.
2: Маршрутники или фланеры?
1: Очевидно, стационарные наблюдения.
0: Скорее всего, комбинированные. Это опытные, знающие свое дело люди.
1: Судя по тексту, товарищ подполковник, это не немцы и не яковцы.
2: Я уже говорил, агенты-парашютисты.
0: Возможно, парашютисты. Причем связанные с агентурой, оставленной немцами на оседание. Попытаемся установить, в каких пунктах ведется наблюдение.
1: Тут нужен анализ движения эшелонов по всем этим линиям.
0: Ну и все, что касается анализа движения, это я беру на себя. Теперь Павловский. Независимо от того, имеет он отношение к разыскиваемой нами рации или нет, его необходимо брать. Не теряя времени и непременно живым.
1: Так.
0: И тех, кто с ним, тоже брать. Поручаю это Таманцеву.
2: Слушай, товарищ подполковник. Я возьму еще папироску.
0: Бери.
1: Товарищ подполковник, вы берете Таманцева, у меня кто останется?
0: Я. Чего ты смеешься? Другого решения у меня нет. Дадим ему 2 человек от Голубова. Возможно, нужна продуманная, тщательно организованная ловушка или засада. Действуйте по обстоятельствам, но займитесь этим сегодня же, немедля. Да, Павел Васильевич, вот еще сделайте все, чтобы до вечера отыскать этих 2, что были вчера на хуторе, и разберитесь с ними.
1: Хозяин хутора, некто Акулич, характеризуется положительно. Во время оккупации был связан с партизанами, ничего компрометирующего у нас на него нет.
0: Ну, тем лучше. Поедешь насчет засад, заскочи к нему, поговори.

0: К Акуличу я заехал, но его не оказалось дома. Для организации ловушки у нас просто не было времени. Мы могли устроить засаду только в одном из мест вероятного появления Павловского, но больше у нас просто не было людей. Я выяснил подробности о Юлии. Той самой Юлии, о ком сообщалось в записке, посланной в тюрьму Павловскому-старшему, обнаружилось, что она младшая сестра жены горбуна Свирида. Сирота с 13 лет в услужении у Павловских. Красивая, это говорили почти все. Во время оккупации одевалась неряшливо, грязно, чтобы не приставали немцы. По другим данным, тайком встречалась с каким-то немцем и от него прижила ребенка. Девочке 1,5 года, зовут Эльза. Свирид отдал мне 2 фотографии Павловского. Их надо переснять и размножить, но прежде показать Таманцеву. Я уже послал за ней машину и ждал с нетерпением. Ну, надо же было засветло выбрать место для засады. А решающее слово тут, конечно, было за ним.
1: Оперативные документы. Шифротелеграмма. Срочно. Егорову. Сегодня 16 августа в тылах корпуса севернее местечко Заболотье окружена и после отказа сдаться уничтожена остаточная группа противника в количестве 9 человек. Группа имела коротковолновую приемопередаточную радиостанцию немецкого производства в рабочем состоянии. 12 или 13 августа группа проследовала северной опушкой Шиловичского лесного массива, где устраивала привал. Не исключено, что захваченная нами рация является разыскиваемым передатчиком с позывными КАО «Буниченко». Шифротелеграмма. Срочно. Буниченко. Рацию и все документы ликвидированной группы немедленно доставьте в разыскной отдел управления. Егоров.
2: От солнца и духоты разламывалась голова. Я подошел к перекрестку. На противоположном углу помещалась парикмахерская Венторга. Ой, за день я уж раз 5 в нее заглядывал. Я пересек улицу, заглянул снова на удачу. Обнаружил того самого лейтенанта, которого видел вчера на хуторе у опушки Шиловичевского леса. Лейтенант сидел в кресле, и мастер стриг его. Я сел на лавочку на крыльце, скосил глаза в раскрытую настежь дверь. Лейтенант ни к чему не проявлял интереса. Выражение лица у него было безразличное, даже сонное. Выйдя из парикмахерской, он взглянул на часы. Закурил и неторопливой походкой направился в сторону станции. Я на значительном расстоянии следовал за ним. Вслед за лейтенантом я вышел на станционную площадь и увидел Таманцева.
3: Таманцев!
2: Ты еще не уехал. Смотри. Вон,
3: чё? Лейтенант!
4: Ты где его достал?
2: В парикмахерской.
4: Ну, молодчик. Шалунды полные, Епифали, в Одессу кусит приводить. О, вот и второй. Ну, все бенедюжинники вставали без 3 минут 4. Так, надо полагать, они условились здесь встретиться.
2: Капитан и лейтенант отправились в конец станции, в столовую протпункта. Обедали долго, около часа. А мы с Таманцем тем временем лежали на траве за низкорослым крапивником в метрах 50 от столовой. Таманцев внимательно рассматривал окурок, брошенный лейтенантом. Затем сравнивал 2 обгорелые спички. Одну оброненную лейтенантом и найденную в лесу, на поляне. Они оказались разными.
4: Но все это фактики. Топаешь целый день. Дело будто не делаешь, а устанешь, как собака, и проголодаешься. Ты ел?
3: Да нет.
4: Я тоже. А сейчас бы чего-нибудь кисленького. А? Вроде жареного поросеночка. С хреном такого, знаешь. И пивка бы. А пару бутылочек со льда. А?
2: Ну и жара. А. Как грозы не было.
4: Ну, грозой сыт не будешь. Они обедают. Обедают. А там сегодня борщ мясной с помидорками.
5: и гуляшек с макаронами. Такой, знаешь, гуляшек, пальчики оближешь.
2: Ты-то откуда знаешь?
5: А я не знаю. Я так только думаю. А пожрать бы не мешало. А как говорил товарищ Мечников?
2: Как?
5: Еда – самое интимное общение человека с окружающей средой.
4: А уж он-то соображал.
6: Когда, пообедав, круглолицый капитан и лейтенант вышли из столовой, закурил только лейтенант. Капитан, очевидно, был не курящий. Они направились в расположенный рядом агитпункт и минут 15 читали газеты. Покинув агитпункт, они минут 10 постояли на перроне. Там в многолюдном кругу состязались в переплясе двое. Пожилой старшина-артиллерист и маленький пехотинец. Этакий живчик. Мы с Андреем затесались в толпу зрителей, и теперь я смог вблизи хорошенько рассмотреть наблюдаемых. На офицерах было не новое, но чистое обмундирование. На ногах форменные массового пошива яловые сапоги, отпечатки которых не имели сходства со следами, обнаруженными у родника. На всякий случай я мысленно составлял и запоминал словесные портреты обоих. Занятие не из легких.
7: Ты что задумался, Андрюх?
2: Да ладно.
7: Чего?
2: Ну ничего, чего. Вон под Варшаву едут.
7: Ну едут.
2: А я ищи, да собирай окурки. Ну не хочу. Ну я не хочу. Не хочу. Эти подозреваемые, проверяемые. Сам черт ногу сломит. Что тихо-то? Пропади оно все пропало.
7: Да, милый, погоди, постой. Да если окурок нужен для дела, да за него ж полжизни не жалко отдать. Ты
2: че? Я в полку человеком был. Ну? Я был человеком, я лучшим взводом командовал. Здесь я иждивенец какой-то. Пользы от меня, как от козла.
7: Тихо. Ты некачественно относишься ко мне, ты знаешь? Ты к Паше Алехину некачественно относишься.
2: Почему? Ну почему некачественно?
7: Да потому. Если ты серьезно считаешь, что от нас здесь меньше пользы, чем на передовой, то знаешь, извини, это настолько оскорбительно, что нет слов. Ты это брось, ты мысли-то свои завиральные. Да какой ж ты ж девять? Да посмотри на себя, орел. А кто на этих двух наткнулся? А? Кто лейтенанта нашел? А след у рудника? Дурашка, да я тебе мысленно аплодирую.
2: Толк-то что?
7: Толк-то будет. Как говорил товарищ Христос, ищите и обрящите. Да ты пойми, я обучу тебя стрельбе по-македонски, силовому задержанию, подберешься опыта, оперативная хватка появится, на тебе же цены не будет, да мы с Пашей сделаем из тебя настоящего чистильщика, волкодава, ты любого Паша будешь голыми руками брать и зубами его жрать будешь. Шаланды полные веки фары. Одессу Костя приводил.
6: Круглолицый капитан и лейтенант заторопились и направились в город. В их поведении не было ничего подозрительного, но я следовал за офицерами на предельной дистанции. А Андрюха шел, отстав от меня еще на полсотни метров. Двигаясь таким образом, мы вышли к восточной окраине города. И здесь, на тихой, совсем деревенской улочке, офицеры вошли в дом. Фух, слава богу, кажется, причалили. Ближе подходить нельзя, да и здесь оставаться тоже. Придется отойти за речку, вон в те кусты.

0: А вот и мы.
1: Подожди.
0: Давай, ребят. Руку держи. О, молодцы.
1: Капитан Фомченко.
2: Здравствуйте.
3: Старший лейтенант Лужнов.
2: Здравствуйте.
3: Откомандировано ваше распоряжение.
0: Генерал Отлично. Таманцев.
2: Мечтатель. Ну, мужики, пошли. Что вы так долго-то?
0: Может, Павел Васильевич проколоть себе дырку для ордена? Нашли мы этих, и капитана, и лейтенанта.
3: Кто это?
2: Подозреваемый. Точнее, проверяемый. Ну и где они?
0: Зашли в дом 6 на улице Вызволения. Судя по всему, они там уже бывали. Сейчас Блинов наблюдает за ними. По данным комендатуры, фамилия капитана Николаев. Лейтенант Сенцов. Прибыли из воинской части 31-518. Цель командировки указана стандартно. Выполнение задания командования.
2: Блинова там не управится.
0: Это точно.
2: 31-518? А что это за часть?
0: 2-го белорусского. Я сделал запрос. У подполковника не было, к тому и задержался.
2: Но если они действительно из этой части, другого фронта, что они лазят у нас тут по хуторам?
0: Вот именно.
2: Странно. А твои соображения?
0: Да ничего примечательного. Так держатся спокойно, непринужденно. По виду в армии не новички. Их надо понаблюдать. Вы же сами говорите. Проверяемые. Ну, возможно, этим и ограничимся. А к утру уж будет ответ из части.
2: Ну да, уж к утру.
0: Будет, будет. Я сам звонил ПВЧ в управление 2-го белорусского.
2: Да?
0: И передал, да, с литером весьма срочно. За подписью генерала.
2: Ой, Таманцев, плачет по тебе гауптвахта.
0: Ой, плачет.
2: Кончится война, сядешь на полгодика. А что, вполне по заслугам.
0: Ах, хорошо, я бы там ряжку-то наел. Я-то спался бы. Нет, ну, элементы авантюризма есть, но исключительно для пользы дела. Только так.
2: А в Лиде гроза.
0: Это уж точно. Ну что, ребят, веселенькая ночка вам предстоит. Каков приказ Родины?
2: Приказ Родины? Взять Казимира Павловского и тех, кто с ним.
4: А кто это, Павловский?
2: Агент германской разведки.
0: Такой милейший парень. 9 успешных перебросок, 4 железки от немцев и особо опасен при задержании. Однажды под настроение ухлопал 3 лопухов из комендатуры.
4: Понятно.
2: Ну уж, лопухов. Офицеры 2 патрулей. Я знакомлю вас с ориентировкой и фотографиями.
3: Нам сказали, здесь полно банд, правда?
0: Да говорят, убивают, но мы что-то не видели.
2: Старший лейтенант, поаккуратнее с автоматом. И поставь на предохранитель. Вы летчик?
5: Летчик. Между прочим, 87 боевых вылетов.
0: Да ты что?
5: Комиссован после ранения. Как и я, грешный.
2: Ну вот, пришли.
0: Так, делай, как я.
2: Подожди. Дом с мансардой, видите? А левее вон 2 бедноватые хаты. Это вот дом с мансардой. Это дом Павловских.
0: Это который заколочен?
2: Да. Сам хозяин Павловский старший арестован, как фольксдойче, сидит в Лиде. А рядом вот маленький хат. Вот, а там проживает Юлия Антонюк.
0: А это кто?
2: Сирота. Она с детства у служения Павловских. То ли батрачка, то ли служанка. Не поймешь. Дочка у нее 1,5 лет.
0: От кого?
2: Поговаривают, что от немцев. Но я думаю иначе. Это Юлия, она родная сестра Свирида. Кстати, вон его хат.
4: А кто это Свирид?
0: Это приятель капитана. Что ты? Он и подарил нам Павловского.
2: Подарил. Вот именно, подарил.
0: А тетка? Ведь у Казимира же где-то здесь есть родная тетка.
2: Не здесь она, а в Каменке. Я отдаю предпочтение Юлии. На 2 засады у нас просто нет сил.
0: Не, нам-то все равно, где блох кормить. Там или тут. Только уж просветите, не дайте помереть дурой. При чем тут Юлия? Почему Павловский должен появиться здесь?
2: Я был уверен, Павловский попытается встретиться с кем-то из родных или близких ему людей. Но с кем? Отец в тюрьме. Остаются тетка Зофия и Юлия. У меня еще раньше возникло предположение, что Эльза, дочка Юлии от Казимира Павловского. Ну, иначе зачем сообщать в тюрьму Павловскому-старшему, что девочка его батрачки здорова? Эльзой звали бабушку Казимира. Вот на этом и был основан выбор объекта для наблюдения. Таманцев, Фомченко и Лужнов должны были взять Павловского, если он здесь появится. А сам я отправился к Блинову.
6: Предгрозовая полутьма становилась душной и тяжелой. Жители укрылись по домам. Весь город словно замер в ожидании грозы. Я перебрался через мостик, прополз по-пластунски за кустами, залег метрах в 20 напротив калитки. Кажется, кто-то идет.
7: Блинов. Блинов.
8: Я.
2: Ну как? Они в доме?
8: Никто не выходил.
2: Порядок. Тогда порядок.
8: Товарищ капитан.
2: Чего?
8: Вы думаете, кто-нибудь выйдет?
2: Думаю, надо продолжать наблюдение.
8: До утра ж хождение запрещено.
2: Ты вчера ходил, тебя кто-нибудь задержал? А в дождь тем более.
8: Тихо.
2: Вроде кто-то вышел.
9: Успейте. До поезда почти час.
10: Может, на товарнем поведу.
9: Счастливо доехать.
10: Да, везде.
2: Иди за ним. До станции его не трогай. А когда сядет в поезд, нужно проверить у него документы. Сбегаешь к коменданту, от моего имени попросишь проверить. Только весь вагон, понимаешь? Не только у него одного, а весь вагон. В любом случае надо установить его личность без шума. Ты меня понял?
8: Так точно.
2: Тогда давай, будь осторожен. Иди.
6: Я поднялся и осторожно двинулся за неизвестным. Шел слепую, дрожа от холода. При каждой вспышке молнии поспешно, перегибаясь, чуть ли не ложился на землю. Но я видел, что человек в брезентовом плаще, не оборачиваясь, идет в шагах в 50 впереди. Мне показалось, что он удаляется. Я ускорил шаг, и в тот же миг поскользнулся и полетел в канаву. Когда выбрался, никаких шагов не было слышно. Дождь почти перестал. На небе в тучах обозначился просвет. Вдруг впереди, несколько правее, снова послышались шаги. Так, свернул. Я быстро дошел до угла и тоже свернул вправо.

0: Срочно! Алехину! Сравнительным исследованием фонограмм перехватов по делу Неман установлено наличие в разыскиваемой вами разведгруппе двух квалифицированных радистов. Анализ радиопочерков свидетельствует, что один из них окончил радиоотделение Варшавской разведшколы, а второй обучался в Кенигсбергской школе Абвера у старшего инструктора Адольфа Клюге. Учтите эти обстоятельства при проведении розыска. Егоров. Записка ПВЧ. Егорову. Управлением контрразведки 2-го Белорусского фронта захвачены немецкие агенты-парашютисты. Согласно показаниям арестованных, одной из групп, подготовленных в Дальвицкой разведшколе Абвера, дано указание связаться с находящимся на нелегальном положении в районе города Лиды резидентом германской разведки Сиповичем Николаем, по профессии адвокатом. Не исключено, что Сипович и есть нотариус, упоминаемый в тексте перехваченной шифрограммы по делу Неман. Колыбанов.
1: На станции находилось несколько эшелонов. Всего один пассажирский состав, Минск-Гродно. Неизвестный мог попытаться уехать с эшелоном. Но я решил сначала осмотреть гродненский поезд. К составу уже подавали паровоз. Света в вагонах не было. На счастье, луна вышла из-за туч, можно было лица разглядеть. Я начал с хвоста состава. Просмотрел 11-й вагон. Потом 10-й. Перешел в 9-й. Чуть не натолкнулся на человека в плаще. Не останавливаясь, я прошел дальше, успев заметить скрещенные молоточки на железнодорожной фуражке. Даже разглядел крупное мясистое лицо неизвестного. Он это. Так, теперь установить личность. Вагон номер 9. До отхода 11 минут. Надо срочно к коменданту станции. Товарищ капитан, разрешите.
2: Подождите. Алло.
1: Я не могу ждать. Не могу.
2: Ну что ж, что нужно?
1: Вот мои документы.
2: Ну и что?
1: Нужно срочно установить личность неизвестного. Одет в форму железнодорожника. Необходимо проверить 9-й вагон.
2: 9-й? Только 9-й?
1: Да.
2: Никитин! Черт, да проснись! Иди сюда быстрее.
3: Значит, я слушаю. Так,
2: слушай, возьмешь двух патрулей, проверите в Гродненском 9-й вагон. Там едет один тип, надо узнать, кто он. Только осторожненько, понял? Вот лейтенант все объяснил.
3: Так.
2: Проверяйте с двух концов весь вагон. И спешите, скоро дадут отправление. В крайнем случае, задержишь минут на 5. Понял, Никитин?
3: Ясно.
2: Но не больше. Давайте, идите.
3: Вы откуда? Из контрразведки?
1: Скорее.
3: Вы шпионов играете. Какого хрена вам не спится? Тю-тю, поехали.
1: Ты. Вот он, Гродненский. Сывай! Я на ходу вскочил на подножку, распахнул дверь и рванул ручку стоп-крана. Так, пока Никитин объяснялся с начальником поезда, я заглянул в 9-й вагон. Железнодорожник сидел в том же купе. Я решил на всякий случай не лезть ему на глаза. Начал проверку с другого конца вагона. Мандата на право проверки никто не требовал. Я проверял уже 3-й купе, когда поезд снова тронулся.
4: Лейтенант! Сходи!
3: Ну что, пропуск, броня, все в порядке. Командирован со станции Котельнич. Следует в Гродно, к месту постоянной службы. С женой и двумя детьми.
1: Какие дети? Откуда они? Дети. Какая жена? Этого не может быть.
3: Тот самый, что вы указали, во втором купе. Невысокий, толстый, железнодорожник. Других там не было.
1: Так, он поляк?
3: Поляк? Вятский. Его же, видно, наш брат Ванька.
1: Ну, перестаньте, вас серьезно спрашивают. Вы фамилию установили?
3: Ну, как же. Шишков Федор Алексеевич. 96-го года, родом из Зуевки в Вятской губернии. Они сели в Минске. Проводница подтвердила. А здесь он вылезал за кипятком.
5: Оставив Блинова наблюдать за домом, я на полуторке помчался к аэродрому. Город еще не проснулся. За всю дорогу к аэродрому мы с Хижняком повстречали лишь 4 одиночных военных. Да 2 грузовика с ночными пропусками на лобовых стеклах. Поляков сидел за столом в зашторенном кабинете начальника отдела контрразведки авиакорпуса.
6: Здравия желаю, товарищ подполковник.
7: Проходи, садись.
6: Ну, значит так. Они в доме.
7: Застыл.
6: Ой, не говори. Если б не дрожал, совсем бы замерз.
7: Да вот, чайком погрейся.
6: О, спасибо.
7: И булочку тоже бери. Бери булочку.
6: И булочку можно, да? Шикарно же ее, товарищ подполковник. Заварки не жалею, а?
7: Не жалей, не жалей. Вчера они опять выходили в эфир.
6: Что? Где?
7: В 30-40 километрах к востоку от Шиловического леса.
6: Да что ты будешь?
7: А передача велась с движения, очевидно, с автомашины. Любопытно, что ни одного случая угона за последние 3 суток не зафиксировано.
6: Товарищ подполковник, дайте дешифровку.
7: Ну, нету пока. Они каждый раз меняют ключ шифра. Ты... Чай-то, чай пей.
6: Ну, спасибо, я сыт. Во сколько они выходили в эфир?
7: Между 17:20 и 17:45.
6: Николаев и Сенцов в этот час были в городе, под нашим наблюдением.
7: Да, в данном случае у них железное алиби. Кстати, на них уже есть ответ. Быстро исполнили, а? Это сообщают сюда в Лид, но почему-то на имя генерала. Странно. Проверяемый вами капитан Николаев, лейтенант Сенцов, действительно проходит службу в воинской части 31-518. В настоящее время командированы в район города Лида с целью децентрализованной заготовки сельхозпродуктов для штабной столовой. Так что их появление на хуторах вполне объяснимо. Никакими компроматериалами на проверяемых вами лиц не располагаем.
6: Так. Ну что, выходит, сутки впустую?
7: Я должен сейчас выехать в Гродно ночью. Очевидно, вернусь в управление. Позвони обязательно. Я очень жду дошифровку первого и вчерашнего перехватов. Загляни сюда днем. Возможно, что-нибудь будет.
6: А может, они вовсе не те, за кого себя выдают, а?
7: Может.
6: Может, в группе 4. А передачу с движения вчера вели 2 других. Нет, ну надо же наконец ставить точку, товарищ подполковник. Я сам взгляну на них. В упор. Пощупай документы. Децентрализованная заготовка сельхозпродуктов в тылах другого фронта. Это самодеятельность, причем незаконная. Интересно, что они мне скажут о цели командировки.
7: Разумно, разумно. Только время зря не трать.
8: Первая же ночь в засаде была паскудной и тянулась чертовски медленно. Когда начало светать, мы перебрались в дом Павловских. Отсюда хата Юлии Антонюк смотрелась как на ладони. Юлия возилась около хаты по хозяйству. Одета она бедно, лицо у нее какое-то нерадостное. Но даже отсюда видно, что она... Ничего, красивая. Ее дочка... Занятная пацаночка, веселая, подвижная, все играла возле дверей. А что, я вполне допускал, что она может быть от немца. А вот с Павловским-то у нее, по-моему, не было ни малейшего сходства. Еще бесило то, что у нас не было никаких доказательств, что Павловский принадлежит к разыскиваемой группе. Ну, разумеется, взять его тоже наш долг. Мы же отвлекаемся от основной цели, отвлекаемся. А спрашивать за передатчик будут с нас, да еще как, 3 шкуры спустят. Какого хрена Павловский должен здесь появиться? Нет, капитан преувеличивает фактор человечности. Уж кто-кто, а я-то с агентами-парашютистами имею дело 4-й год. Сопротивляются они, да, отчаянно, но всяких там чувств я у них что-то не замечал. А тут Ребенок, женщина. Да положил Павловский на всю эту лирику. Впрочем, наше дело маленькое.
9: Наше дело прокукарекать, а там хоть и не расцветай.
8: Шаланды полные кефали, в Одессу Костя переводил, а все ведьмужники вставали.
10: В Гродно у меня было несколько дел, и главное среди них вовсе не случай с угоном доджа и убийством водителя. Однако начал я именно с него. Уже 6-е сутки с того момента, как в лесу под столбцами группа Алехина обнаружила отпечатки протектора доджа, все, что касалось автомобиля этого типа, меня особенно интересовало. Бравый капитан в кавалерийской кубанке удивился, увидев мое удостоверение подполковника из управления контрразведки фронта. Мы сразу пошли к машине.
11: Товарищ подполковник, машина оказалась на ходу. В баках было около 30 литров бензина.
10: Кто и когда ее обнаружил?
11: Местные жители. Очевидно, они сообщили в Лиду. А нам вечером позвонили из комендатуры.
10: Кто за ней ездил?
11: Я со старшиной.
10: Так. Так. Расскажите, как и что?
11: Ну, это отсюда 40 километров. Там, значит, за деревней такая рощица. А нашли машину мальчишки. Я сел, она в исправности. Так и пригнали.
10: А шофер убит?
11: Гусев? Скорее всего. Его подобрали уже на обочине шоссе. Машина из другой части. Нам сообщили уже из госпиталя. Я поехал туда, меня к нему не пустили. Врач говорит, он без сознания, надежды никакой. А справку они вышлют.
10: Какую справку?
11: О смерти.
10: Справка, справка. А кто же его хоронил?
11: Так они же сами хоронят.
10: И никто из батальона больше туда не ездил?
11: Нет.
10: Да, помер Максим, и хрен с ним.
11: Да у нас такая запарка была дикая. Выполняли срочный приказ командующего.
10: Приказ, конечно, надо выполнять. Ни капли крови, никаких следов в машине. Послушайте, капитан, какие все-таки у Гусева были ранения, а? Как его убили? Кто? Ведь вы должны были это выяснить, хотя бы поинтересоваться. Вы даже в госпиталь не выбрались.
11: Я съезжу туда сейчас же.
10: Это надо было сделать раньше.
11: Это мусор из кузова.
10: Из этой машины?
11: Да.
10: Что это?
11: Целлофан.
10: Да, целлофан. 160 миллиметров на 192. Ну, что еще можете сказать о нем?
11: Больше ничего.
10: Салом в такой упаковке, 100-граммовая порция, немцы снабжают своих агентов, парашютистов. Иногда такое сало попадает в части германской армии воздушным и морским десантникам. Вы из этой машины еще что-нибудь выбрасывали?
11: Никак нет. Ничего.
10: Капитан, накатайте протектор и сфотографируйте. Необходимо не менее 6 снимков. 18 на 24.
11: У нас нет фотографа.
10: И это меня не интересует. Организуйте. Снимки должны быть готовы к 18 часам. Второе, возьмите 10 толковых бойцов и вместе со старшиной отправляйтесь в заболотье. Осмотрите место, где была обнаружена машина. Подступы и окрестность. Тщательно каждый кустик, каждую травинку. Поговорите с местными жителями. Может, кто-нибудь видел, как на ней приехали. Может, кто-нибудь разглядел, запомнил этих людей. Вечером доложите мне подробно, что и как.

0: Я отправился к хозяйке дома номер 6 по улице Вызволения, пани Гралинской. Где-то в конце улочки, в мокрых холодных лопухах, за канавой располагался Блинов. Лежал он хорошо. Я раза 4 поглядел в ту сторону, но определить, в каком он месте находится, так и не смог. Как и ночью мыслями, я то и дело возвращался к Таманцеву. Мы здесь, по сути, ничем не рисковали. Ему же, в случае появления хотя бы одного Павловского, предстояла ожесточенная схватка. Впрочем, сомнения, правильно ли там выбран объект для засады, не пустышку ли тянем, и сейчас не оставляло меня.
1: Кто там?
2: Из комендатуры.
1: А? Заходите.
3: Здравствуйте, пани.
1: Здравствуйте.
3: Из комендатуры по вопросам расквартирования. Пани, у вас на постой есть военные.
1: Так, подождите. Пан, я сейчас радио потише сделаю.
3: Будьте любезны, пани, разрешение комендатуры. Документ.
1: А, прошу, пан. Вот документ.
3: Так, капитан Николаев, лейтенант Сенцов. Срок разрешения истек в полночь. Пани, где они?
1: Офицеры?
3: Да.
1: Уехали?
3: Как уехали? Когда?
1: Ночью.
3: Пани, а где комната офицеров?
1: Здесь. Прошу, пана. Я и комнату уже убралась.
3: Ну что, условия для двух человек хорошие. Комната светлая и чистая. Сколько метров в ней?
1: 12.
0: Мы уже выходили тут на кухне, у меня от волнения буквально заняло дух. Возле кафельной печки в углу, в плоском ящичке для мусора, я видел смятый листок целлофана. Хорошо мне знакомую целлофановую обертку. Шепрашим, пани. Что это?
1: Что?
0: Вот это.
1: Это у офицеров.
0: Я уже расправил скомканные листки целлофана и убедился, что они сальные внутри и соответствуют по размеру. Мне сразу пересохло в горле.
3: Пани, вы умеете молчать?
1: Так.
3: Я буду с вами откровенен.
1: Сыночек.
3: Пани.
1: Ежи.
3: Пани, не волнуйтесь. Пани, никаких известий о вашем сыне у меня нет. И я буду с вами откровенен. Вы меня понимаете? Обещаете, пани, хранить в тайне наш разговор.
1: Так, так.
3: Я прошу вас, расскажите об этих офицерах.
1: Они какие-то бандиты?
3: Нет, не бандиты. Но заготавливать продукты в этом районе они не имеют права. Это не положено.
1: Спекулянты, значит?
3: Я вас слушаю.
1: Ну, ночевали они у меня 4 раза. Одну ночь где-то отсутствовали. Уходили рано, часов в 6. Возвращались с наступлением сумерек. Усталые. Со мной не говорили. Ну, только в первый вечер старший спросил о ценах на овец и свиней, и на продукты, там, керосин и немецкое обмундирование.
3: Они к вам как относились?
1: Ну, они хорошо относились. Угощали сахаром, вареными яйцами. В первый вечер дали полбуханки казенного хлеба, а вот вчера целый стакан соли.
3: А гости? Гости у них бывали?
1: Ну, вот вчера, еще до их прихода, появился железнодорожник. Спросил их, сел в кухне и ждал.
3: Кто он такой?
1: Ну, я его не знаю, но он поляк, он
3: поляк.
1: Приезжий, со стороны Литвы. Он не рядовой железнодорожник, а вот, наверное, какой-то поездной обер-кондуктор или другой такой маленький начальник.
3: Ну да, он долго гостил здесь, долго?
1: Он был с офицерами 3 часа. Вместе ужинали, потом распили бутылку бимбера. А о чем говорили, я не знаю, я не прислушивалась.
3: А с кем они еще общались, кроме железнодорожника?
1: Ну, 3 дня назад я вечером встретила их у станции с 2 какими-то офицерами.
3: А какие-то вещи-то у них были у ваших постояльцев?
1: Ну, вот когда они пришли, то они пришли с 2 плотно набитыми вещмешками. Один исчез сразу, на утро, а 2 дня 2 стоял вот в их комнате под кроватью. А что в них было, я не знаю.
3: Пани Гралинская, я вас очень прошу. Пожалуйста, вспомните, в какое время они вернулись в воскресенье, 13 августа. Припомните, прошу вас.
1: В воскресенье?
3: Да.
1: Ну, после 9, когда уже стемнело. В тот вечер младший еще мыл на кухне огурцы.
3: А они вас этими огурцами не угощали?
1: А? Нет.
3: Так, а как вы думаете, горьких огурцов у них там в тот вечер не оказалось? Они не выбрасывали огурцы эти, не помните?
1: Не помню, не знаю, не видела.
4: Все подозрительно лепилось одно к одному. Конечно, всякое бывает. Возможно, самые невероятные совпадения и стечения обстоятельств. Однако, не многовато ли? 7 августа передатчик выходил в эфир из леса в какой-нибудь 100 километров от Барановичей. На той же неделе Николай и Васинцов побывали в Барановичах на базаре. Вещмешок унесли из дома рано утром 13 августа, в день радиосеанса. Вечером в тот же день Сенцов мыл огурцы. Огурцы были найдены на месте выхода передатчика в эфир. Позавчера Блинов видел Николаева и Сенцова на опушке Шиловического леса. И, наконец, железнодорожник и эти целлофановые обертки от сала, предназначенные у немцев для парашютистов. Выстраивалась цельная, вполне достоверная картина. В группе 4 человека. И передачу с движения вели вчера 2 других. Возможно, те самые, кого Гралинская встретила с Николаевым и Сенцовым в темноте на станции. Железнодорожник, по всей вероятности. Связник или курьер. Курьер-маршрутник. Лишь одно обстоятельство колебало все убедительное и правдоподобное построение. Целлофановые обертки они оставили на виду. А те, кого мы разыскивали, люди бывалые и осторожные. Впрочем, и на старуху бывает проруха, чем черт не шутит. С Николаевым и Сенцовым подлинными или мнимыми требовалось немедленно определиться. Следовало срочно проверить их по словесным портретам, составленным Таманцевым, и по приметам. Я возлагал немалые надежды на разговор с Акульичем. Я знал, что Акульич в период оккупации был связан с партизанами, рискуя жизнью. Около месяца укрывал у себя тяжело раненого комиссара бригады. Я не сомневался, что Акульич расскажет мне все, что ему известно о Николаеве и Сенцове. За Шиловичем мы свернули на грунтовую дорогу. Хижняка я оставил в кустах возле хутора и прямиком направился к хате.
5: Добрый день, хозяин.
6: Здравствуйте.
5: Если я не ошибаюсь, ваша фамилия Акульич?
6: Так, а...
3: Здравствуйте, очень приятно. Я здесь в командировке. Вот мое удостоверение. Угу. У меня к вам небольшой разговор будет. Только у меня, извините, я хотел бы сначала умыться и, ну, малость передохнуть.
6: Так заходите.
3: Не возражаете, да?
6: Нет, не возражаю.
3: Ох, спасибо.
6: Вот, вот сюда. Вот,
5: спасибо. Ага, спасибо. Вот. Ага. Вот немножко. Вы здесь давненько?
6: Да 3-й год уж я. Мыла-то нету у нас.
5: Да ничего, ничего. А что, при немцах тоже здесь жили, да?
6: Жил, а как же жил.
5: Давай. О, хорошо. Еще.
6: Вот.
5: Ну-ка еще. А не страшновато было при немцах?
6: Да нет.
3: Нет, но все-таки тут на отшибе у леса.
6: Да нет, не страшно, я привык.
3: В Лиде мне сказали, что вы были связаны с партизанами.
7: Я надеюсь, вы мне поможете.
8: Тут на днях посторонних не видали?
6: Нет, никого не видел.
8: Гражданских или военных?
6: Нет, никого не было.
8: Не заходил никто?
6: Нет, никого не было. Нет.
8: Ну, может, все-таки встречали кого-нибудь?
6: Если бы встречал, я бы сказал, никого не было.
8: Ну, все-таки припомните получше. Может, заходил кто-нибудь, а? Забыли, может, нет?
6: Нет, нет, никого не было.
0: Вот тебе бабушка и Юрий в день. Да нет, ошибиться я не мог. Хутор этот был первым по дороге из Шиловича на Каменку. Описание Блинова в точности соответствовало. Блинов видел у Акулича Николаева Сенцова. А почему Акулич скрывает это? Что у них за отношения? Наш разговор ничего не дал, ничего не прояснил, а обстоятельства требовали немедленных решительных действий. Я шагнул к раскрытому окну и крикнул.
8: Хижня! Давай сюда!
0: Акулич, оцепенев от страха, смотрел в окно.

0: Нюрнберг.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Мы слушаем сегодня французскую песню «Le temps de cerise» – «Время вишен». Кратко о песне. Она написана во Франции в 1866 году на слова Жана Батиста Клемана и музыку Антуана Ренара. Эта песня была чрезвычайно популярна во франкоязычных странах. Позже песня прочно ассоциировалась с Парижской коммунной, во время которой к песне были добавлены революционные куплеты. «Время вишен» – это метафора, касающаяся того, какой будет жизнь, когда революция победит. Считается, что когда переделывали песню, ее посвятили медсестре, которая сражалась в самую кровавую майскую неделю, когда французские правительственные войска свергли коммуну. Мы будем слушать Мари Денис Пелетье. «Эх, переведу».

В эфире радио «Рансис». С вами Анка-переводчица. Песню парижских коммунаров исполняет Токико Като.

0: В эфире радио «Ранси», с вами Анка-переводчица. Время вишен и вправду дарит нам надежду на что-то новое и доброе. Даже если до этого времени еще далеко, надежды уже зарождаются где-то там, в глубине сердца, даже в пору листопада и снегопада. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Абонар, mes amis.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
4: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
3: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransis.

0: до нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Герой нашей сегодняшней программы – популярная московская группа «Зодчие».

Товарищи, на раскачку у нас нет времени. Надо работать, надо делать дело. Очень точные, емкие.

В исполнении группы «Зодчие» прозвучала композиция «Демонстрация 1 мая 1982 года». Авторы композиции Юрий Давыдов и Леонид Лепницкий. Запись 1988 года. Бессменным руководителем группы «Зодчие» был и остается Юрий Давыдов. Он родился в Одессе 16 января 1957 года. Кроме общеобразовательной, Юра учился в музыкальной школе. Еще одним его увлечением был футбол. В 12 лет Юра поступил в знаменитую футбольную школу молодежи в Лужниках. В 15 лет он перешел в школу с физико-математическим уклоном, где из одноклассников создал свою первую рок-группу. Но футбол не бросил, два сезона отыграв в юношеской команде «Торпедо». По окончании средней школы Юрий поступил в Московский архитектурный институт. На третьем курсе перевелся в Московский автодорожный институт. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композицию Юрия Давыдова и Сергея Патрушева «Юла». Запись 1987 года.

Вот что Юрий Давыдов рассказывал о начале своей музыкальной карьеры. Цитата. «В нашем классе было два ансамбля и еще шесть в школе, и все довольно популярные. А сколько их было в районе, в Москве, в стране? Большинство самодеятельных ВИА подражали всем новомодным течениям и все-таки играли так одинаково, так плохо и на таких плохих инструментах, что их музыка просто сливалась в однообразный звуковой фон. Исчезали они, надо сказать, так же быстро, как и появлялись». И с того времени я и вынес свое довольно специфическое отношение к популярности, к подражательству и к новомодным течениям. Но отказаться от всего этого было не так-то просто. Впрочем, признание у нас в ту пору было. А для самодеятельности даже широкое. Но наша музыка по-прежнему что-то мучительно напоминала. Может, песнеров, или Битлз, или Пинк Флойд, или, скорее всего, всех вместе. Всерьез нами никто не занимался, никто не помогал. Мы вынуждены были воспитывать себя сами». Конец цитаты. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композиции Юрия Лозы «Жигули».

Юрий Давыдов, цитата. «Мне всегда удивительно везло. Однажды случайно познакомился с директором ДК электрозавода имени Куйбышева. В ДК случайно оказался комплект БИК, который по тогдашним меркам технической оснащенности ВИА казался чем-то вроде космической аппаратуры. К нему фантастическая случайность. Нас и допустили. Уровень обязывал. Пришлось работать с полной отдачей. Потом вошли во вкус». Конец цитаты. Ансамбль, которым руководил Юрий Давыдов, назывался «Гусляры». В ноябре 1978 года на московском конкурсе любительских групп «Гусляры» завоевали первое место. Они исполнили композицию «Зодчие», написанную Юрием Давыдовым на стихотворение Дмитрия Кедрина. Вот фрагмент этой композиции.

0: а как храм осветили, то с посохом в шапке монашьей обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувши взором его узорчатые башни, «Лепота!» — молвил царь. И ответили все: «Лепота!»
1: И спросил благодетель: «А можете ли сделать, пригожий, благолепнее этого храма другой, говорю?»
2: И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем, прикажи, государь!» И ударились в ноги царю.

Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучал финал композиции Юрия Давыдова на стихотворение Дмитрия Кедрина «Зодчие». В начале 1980 года на волне предолимпийских послаблений группа «Гусляры» получила профессиональный статус и начала работать от Тюменской областной филармонии. Правда, пришлось поменять название, поскольку по стране уже гастролировал один ансамбль с названием «Гусляры». Ребята выбрали название «Зодчие» по названию одной из композиций своего репертуара. Одно дело быть лидером среди любительских коллективов, совсем другое – завоевывать место под солнцем среди профессионалов. Да и тюменский климат достаточно суров. Одни музыканты уходили, другие приходили. В 1983 году к «Зодчим» примкнул музыкант, композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза. В исполнении Юрия Лозы и группы «Зодчие» послушаем композицию «Не спешите рок-н-ролл сдавать в утиль». Запись 1984 года.

Юрий Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске, теперь Екатеринбург. Еще в детстве у Юрия проявились музыкальные способности и хороший голос. Первое публичное выступление Юрия Лозы состоялось, когда он учился в 4 классе. Он пел в школьном хоре. Юрий Лоза, цитата. «Тогда я от волнения потерял сознание». Ну, а позже были попытки создать свою группу при Казахском университете. Занятия в училище на отделении духовых и ударных инструментов. 5 лет работы в «Интеграле», ставшем лауреатом фестиваля популярной музыки «Тбилиси-80». Конец цитаты. У Юрия Лозы накопилось около 100 собственных песен. Однако руководитель «Интеграла» Барри Алибасов не включал их в репертуар ансамбля, что вынудило Юрия Лозу покинуть «Интеграл». В 1983 году Юрий Лоза с помощью музыкантов группы «Примус» записал свой первый магнитоальбом «Путешествие в рок-н-ролл». В исполнении Юрия Лозы и группы «Примус» послушаем композицию «Старый лимузин», запись 1983 года.

Первую в Советском Союзе группу электронной музыки «Примус», поэтому и название «Первый» в переводе с латинского, создали в 1980 году Ярослав Ангелюк, самый крутой в Советском Союзе бизнесмен, или, как тогда говорили, спекулянт по новомодной музыкальной аппаратуре и инструментам, и Александр Боднарь, простой самодеятельный музыкант. «Примус» исполнял электронную музыку, созданную на основе новейших музыкальных технологий. Ангелюк, хорошо знавший Барри Алибасова, пригласил Юрия Лозу для записи собственных песен. За два дня было записано 12 песен Юрия Лозы, составивших альбом «Путешествие в рок-н-ролл». Вот одна из этих композиций. Называется она «Девочка в баре». Слушаем.

Через два месяца альбом Юрия Лозы и группы «Примус. Путешествие в рок-н-ролл» стал распространяться по стране с помощью студии звукозаписи. Статья композитора Александра Морозова «О чем варит «Примус» в газете «Комсомольская правда» с одной стороны добавила популярности «Примусу», а с другой положила начало гонению и запретам на эту группу. Группу обвиняли в антисоветчине и в попытке разложения советской молодежи. «Примус» попал в черный список Министерства культуры СССР. А автор композиции альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрий Лоза на некоторое время исчез с музыкального горизонта. В заключении нашей сегодняшней программы послушаем еще один рок-н-ролл с альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрия Лозы и группы «Примус». Композиция называется «Купи мне, мама».

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце».

0: из города Ярцево Смоленской области. Настя, привет.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну вот такая сегодня простая тема. Начнем мы с Оксаны. Ты, наверное, самая опытная мама из всех, которые здесь находятся, потому что ты так сложилась, что воспитывала, когда родила ребенка, и первые месяцы жизни, недели, так скажем, да, ты сама со всем справлялась, у тебя не было помощи со стороны родных, поэтому как быть слепой мамой, ты это знаешь, как никто другой. Вот, Оксана, давай с тебя и начнем.
2: Первые 2 месяца была помощь, а потом все сама.
0: Вот расскажи, как все это было.
2: Как-то, ну, приспособилась. Первое время было, конечно, страшно, потому что как взять, не дай бог, что-то там вихленешь, повернешь, ну так. А потом ты это приспосабливаешься, привыкаешь, и нормально.
0: А твои первые вот, ощущения, первые чувства, когда тебе показали, принесли, дали в руки ребенка, да, дочка твоя?
2: Ну, руки затряслись. Вдруг уронишь или что-то еще сделаешь. Нормально. Реально все возможно. Было бы желание.
0: Знаешь, я девушка, да, которая мечтает стать мамой, сталкивается с тем, что не понимают ее. Родные, близкие, да, и говорят, какая же ты мама? Тебе это недоступно, ты не справишься. Ну и сама девушка нередко боится, да, этого серьезного шага. Вот как ты решилась и
2: были ли у тебя страхи, сомнения? Первое время, но выезжал. Представляешь ты себе эту ситуацию, как с собакой на поводке, потому что я же боялась ее отпустить. Куда она побежит, как я буду следом за ней бегать? Потому что двору. Ну вот я ее так думаю, ей же хочется по улице побегать. Вот мы с ней так ходили. Потом мы точно так же ходили на велосипеде кататься. На 4 колесах. Потому что машин много, я тоже боялась. Теперь уже вообще все хорошо. Мы на море ездили вдвоем, ей было 4-8 первый раз. Сами справились, все хорошо.
0: Ну вот давай начнем сначала. С того момента, когда тебе принесли, да, дочку совсем маленькую, ты говоришь, руки дрожали. Вот больница, понятно, врачи, медсестры помогали. Потом вы остаетесь вдвоем. И вот как это все? Как ты училась пеленать, скупать и все прочее?
2: Пеленать сейчас не надо. Купать я первый раз ее искупала 3 месяца. То есть это уже не совсем, ну, там совсем махонький такой ребенок. Сейчас покупать проще, там эти все ванночки с приспособами, с горками. То есть кладешь, уже ничего не случится. Горка это на присосках. Аккуратненько поливаешь, что это реально. А сейчас еще проще, потому что сейчас интернет, можно все прописать, все инструкции и все, что ты хочешь.
0: Ну сейчас, да, инструкции, в интернете информация. Тогда этого не было.
2: Ну да, гулять идешь тростью правой рукой, а там коляску или санки в левой, как бы за спину получается.
1: А можно я добавлю вопрос?
2: Конечно.
1: Мне просто самой даже интересно. Маленький совсем ребенок, вот он закашлял или отрыгнул. Как ты вот с этим справлялась?
2: Ты же слышишь, пощупала вот здесь вот такие под бородой. И все, вытерла, переодела.
1: А если ребенок закашлял, вот подавился каким-то предметом?
2: Ну, у нас бывало. Подавливаешь на щеки двумя пальцами, большими указателями. И быстро, не на что не обращая внимания, просматриваешь, что туда попало. Ну, а так вообще это надо максимально все убирать куда-то повыше, потому что это и зрячий может просмотреть.
1: А
2: это
1: если
2: такое дело.
1: Упал или очень сильно поранился, что в таком случае делать?
2: Упал, поднимаешь подмышки, все как обычно. А поранился, ну, обрабатываешь. Упал же. Надо ватный диск перепись там или чем, то ту же палочку ватную вьет или чем-то обрабатываешь, мажешь. Ну, естественно, это с криками держишь.
0: А в какой момент ребенок понимает, что мама не видит? Понимает, что мама немножко не такая, мама не видит. Как он это понимает? В 2 года, в 3, это как?
2: Знаешь, у меня племянница приезжала, они практически одинакового возраста, 2 месяца у них разница. И вот моя подает мне игрушки в руку, а та на меня смотрит, как на диковину зверушку, не знает, как со мной общаться. Вот им было где-то года по 1,5, она на 1,5, другой год и 7. И вот она ее стоит и смотрит, и не знает, что как со мной. То есть она привыкла к зрительному контакту. А моя вот, она и сразу мне в руку плала. Ну, а если что-то нельзя брать, то это, естественно, кидалось сразу в сторону. Она же понимала, что я хоть не вижу, но я же слышу, куда это все полетело. То есть она сообразила очень быстро, как можно обмануть, если хочется куда-то влезть, но нельзя.
0: По поводу обмануть, что с этим делать и, возможно, ли с этим что-то сделать?
2: Ничего нельзя с этим делать.
0: Девочки, вот что-нибудь добавите ваш опыт в этом плане?
1: У меня был опыт с соседкой, у нее маленькая дочка годовалая, и я часто с ней контактирую. Она так на меня смотрит, улыбается, лялякает, смеется, но подозревает, что что-то не так. То есть я немножко отличаюсь от мамы и от других родственников ее. И совсем недавно я дала ей ладошку свою и просто

0: что ее держу. И она берет такая маленький пальчик мне, такая бац, на ладошку. Сама. То есть она соображает. Немножко уже начинает соображать, что что-то вот не так. Она смотрит на мои глаза, куда я смотрю, как я мимика играю, и уже начинает соображать.
1: Ну, у меня был удивительный опыт, когда моя доченька училась ходить в годик. Она брала меня за пальчик и вела по квартире, при этом не ударяя вообще ни обо что и открывая мне двери. Могла убирать, даже пыталась какие-то предметы передо мной. Откуда она это знала, я не понимаю даже.
0: А знаете, дети чувствуют на самом деле. У меня тоже был еще один опыт. У меня у подружки, мальчику было 3 годика. И как-то мы приехали к ним на дачу. Он ко мне подбегает, ну, играется, просто берет меня за руку и уводит меня на качели. Причем я не знаю, куда идти, меня просто ведет ребенок. Я думаю, куда ты меня ведешь? Он по дорожке, по тропинке ведет, и до качельки посадил, и мы с ним катались на качелях. То есть как-то вот они интуитивно это понимают, дети.
2: Да, чувствуют они это точно, 100%.
0: Так же и животные.
2: Мой сын, допустим, он неосознанно все это, конечно, понимал, но серьезный вопрос стал задавать, когда ему было, наверное, 3 года. То есть он прям откровенно меня посадил, стал спрашивать, вижу, не вижу, почему, зачем и что вообще как.
3: Даже так, Катя Рогачева, да ты уже у нас была в гостях, рассказывала о своих книгах, звучали твои рассказы у нас в программе. А вот теперь на данную тему, да, к нам присоединяйся. Катя, вот ты когда родила, ты уже не видела?
2: Нет, я ослепла, когда ему было 3 месяца.
3: Все равно, получается, он тебя зрячий не знал?
2: Нет, не знает, да. У него всегда жизнь вот состоит из заботы о маме, из того, что нужно чем-то помогать, из того, что игрушки по полу не разбрасываем, потому что на что наступила, то выбросила. У нас такое правило было. Да, вот как-то так.
3: Оксана, ну по поводу прогулки, да, вот ты начала рассказывать. Давай тогда подробнее, как ты этот процесс организовал, ну и девочки, я думаю, тоже добавят.
4: Во-первых, у нас двор у дома, у нас очень близко площадка, особо никуда ходить не надо. Ходили мы потихонечку. Нормально, на качелях катались, на всем, что только можно.
3: Помогают другие мамы, или я уже понимала, где эти качели?
4: Конечно, помогают. Сюда же на площадке, на детской, кто-то есть. Тем более, есть те, кто живет с тобой в одном дворе. Поэтому, естественно, помогают. Ничего страшного нет.
3: Катя Рогачева, ты добавишь?
2: Мне, честно говоря, никто особо не помогал. Я достаточно редко выходила с ребенком, вот чтобы совсем в одиночку, да, потому что я-то сама особо не передвигаюсь. Так чисто, если где-то на лавочке посидеть, а он вокруг поносится. Но на нас скорее больше смотрели, как на диких зверей. Потому что это мама, которая не бегает за ребенком, там, да, не участвует в каких-то играх, по-моему, вызывала очень много вопросов. Так что о какой-то помощи там речи особенно не шло. Все сами.
3: Вот по поводу того, что ребенок начинает помогать. Оксана, твой опыт.
4: Ну, если попросишь, да. А так, она у меня довольно-таки самостоятельная всегда была. Ну, а мне как-то и дома...
3: Может быть, водить, вот как Катя сказала.
4: Мне же и дома никто не помогает, поэтому как-то у меня с этим нет проблем. Ну, а водить, а куда деваться? Меня водят везде, без всяких проблем.
3: Ну, примерно с скольки лет начинает пытаться как-то водить?
4: Когда вот уже ребенку, ну, 3 года, там даже потом постарше, там непонятно, кто кого идет. То есть ты же тоже контролируешь трость, куда вы идете, да? И я говорю вот только, что такой самый минус большой, наверное, что ты идешь в постоянном напряжении. То есть тебе надо и за ребенком, и плюс еще надо дорогу контролировать, ориентироваться. А так ходили мы везде, и мать и дитя мы ездили 3 раза вдвоем.
3: Куда ездили?
4: Ну, в этот детский санаторий, мать и дитя.
5: Я слышала, что у детей перед слепыми родителями есть ответственность с раннего возраста, начиная с 5 лет, это точно.
3: Оксана, какие еще нюансы вот по поводу детский сад? Наступает возраст, когда пора вести в 3 годика, да, детский сад ребенка оформлять, вести. Вот какие нюансы здесь? С чем здесь может слепая мама столкнуться? Что надо учитывать, скажем так, при этом?
4: Ну, дорогу прежде всего выучить. У меня тоже с этим проблем не было. У меня детский сад прямо за домом. У нас и школа прям рядом, и детский сад. За дом заходишь, проезд к школе проходишь, и вот он, забор детского сада.
3: А со стороны воспитателей, вот, других мам, как-то понимание встречаешь, но, допустим, те же воспитатели?
4: В саду потом переходили, то есть, получается, с группы в группу. В первой группе была очень хорошая воспитательница. То есть все, что написано там на доске объявления, она мне все говорила, когда я приходила за ней. А вот в другой группе уже те уже не озвучивали. Если сам спросишь, то есть это человеческий фактор. Просто вот зависит от людей.
0: Есть просто люди проницательные, которые могут принять свое положение, проницательность, да, это называется, и делать так, чтобы тебе было удобно. А есть люди, которые не то, что не хотят, они не понимают, как это сделать. То есть они не понимают, каково тебе, что тебе нужно в чем-то помочь, что-то тебе прочитать, где-то что-то подсказать. Темперамент людей разный, то есть они не понимают некоторые.
4: Ну, а сейчас опять же проще. Тогда же не было ни WhatsApp, ни Viber, а сейчас-то все это написано, все новости.
0: Оксана, да? А можно такой вопрос? Да. А вы полностью не видите или есть какой-то...
4: Да.
0: А вот опека как относилась? То есть были какие-то проблемы с опекой?
4: Нет. Должны были быть.
0: Ну да, зачастую бывает, на слуху есть такое, что опека внедряется в семью там, где либо оба незрячие.
4: Нет, такого нет.
0: И забирают детей. Самое.
4: Ну, это, скорее всего, если есть какие-то проблемы. То есть, если в школе, например, будут видеть, что ребенок не учит уроки, что он грязный, там, голодный и все такое прочее.
3: По поводу школы, опять же, да, Оксана? Вот приходит время идти в школу. Как готовились к школе? Как помогаешь в настоящее время?
4: Мы ходили на подготовку. Мы к школе были готовы, а потом уже, ну, уроки проверяла. Она мне читает, я ее проверяю.
3: То есть ты проверяешь?
4: Ну, конечно.
1: А как
4: Но
1: можно это проверять без уроков?
4: Сейчас уже не...
0: Ребенок, допустим, твой пишет. Как ты проверяешь почерк ребенка? Правильно он пишет буквы? Как ты вот это проверяешь?
4: Ну, мы, во-первых, я тебе говорю, мы ходили на подготовку в школе 2 года. То есть первый год я ее отдала, она просто сама уже хотела что-то делать, да, но думаю, ну чего я ее буду тормозить, а потом пошли уже непосредственно как раз перед школой, получается. То есть она уже хорошо это все знала и умела делать.
0: Повезло.
4: Дети идут, они уже читать должны хорошо. Они уже в первом классе, к концу второй четверти уже 4 прописи проходят, ну, заканчивают.
0: Mm-hmm.
4: То есть они сейчас уже очень же хорошо подкованы к школе.
0: А вот рисовать. Ребенку задали что-то по рисованию. Как ты с этим справлялась?
4: Ну, она рисует у меня тоже хорошо сама. Она любит рисовать и хорошо рисует. У нас, кстати, в классе практически никто из детей рисовать не умеет. Я не знаю, с чем это связано, с телефонами, с компьютерами. Вот эта учительница на собрании говорила, что дети не умеют рисовать. Учите детей рисовать. То есть вот эти все гаджеты, они отбивают охоту рисовать. И вот эту технику точно так же они ее уничтожают.
0: А как относятся к твоему ребенку другие дети, зная о том, что ты не видишь? То есть ты мама слепая, да, и вот троллит, есть ли какой-то буллинг
4: среди
0: детей?
4: Я с ними, во-первых, не сталкиваюсь. Собрания сейчас редко в школах бывают, то есть, скажем так, они меня не видят.
1: Ну, тут я добавлю, ничего в этом страшного нет. У меня вон ребенок приводит и друзей своих к нам бывает. Ребят, младшие классы пока, и все вполне прекрасно. Полностью согласна, у меня сын тоже домой водит массу друзей, и всех все устраивает, никто даже бестактных вопросов не задает никогда. Все воспринимают это как абсолютную данность.
6: Ну, я даже умудрялась развлекать тут ребят. У меня игра с детьми, ну, так она ориентирование есть. То есть ребята с погремушками ходят по квартире, а я вот в жмурки играю, ловлю их, ищу.
3: Да, девочки, по поводу игр. Вот как с детьми играете, как играли? Вот давайте об этом тоже подробнее. Какой был опыт?
6: Я уже рассказала в жмурке, да. И причем я еще умудряюсь их заинтриговать, хожу еще как зомби. Вот. Много устных игр у нас. Мы играем и слова, и в рифмы. Рифмы придумываем. Такого плана.
4: Ну, а я в интернете читала, потом уже подбирала под себя, что доступно, что нет. Мячик маленький в ложке поносить, там побегать, чтобы он не упал. Ну, вот что-то такое, я говорю, что, что ребенку можно предложить, во что поиграть, и что доступно.
6: Ну, у меня сейчас вот малышка пока еще маленькая, 3 года. Я у нее и горка, и лошадка, и качельки, и целый парк аттракционов на одном диване, грубо говоря.
1: Да, я со своим играла в пирата, а сама была пиратским псом. Тоже гавкала. А че, куда денешься?
0: А мы с моим сыном играем в лего. То есть я умудряюсь собирать какие-то фигуры. Вертолеты, самолеты. Вместе с ним сидим, ковыряемся. Или бывает такое, что... Тоже я прикидываюсь кошечкой и охочусь на него по всей квартире. Он убегает, я по звуку его ищу. Мяу, так вот. Ну, вот такой игровой парень.
6: Ну, мне дети, я еще так отмечу, очень помогли в реабилитации моей, так как я после инсульта очень много восстанавливать пришлось. Очень много игр я придумала, которые мне вот именно помогали восстановиться с детьми. Это и в кубики с дочкой, И на память, вот ребенок раскладывал 10 предметов, я на ощупь запоминала их, что там. Естественно, я не вижу, какой предмет убрали или добавили, и потом определяла, чего там не хватает или новенькое что-то появилось.
4: Ну, а мы так мягкие игрушки рассаживали тоже, потом перетусуешь их тоже, кто где сидел, надо было запомнить.
2: Мы в мемы играли с карточками. Уже
4: как цвета там вот это все изучать.
2: Угу.
4: Я, кстати, к волонтерам обращалась. Надо было вот в сад сделать там открытку к 9 мая. И тоже у нас в библиотеке, сейчас их, правда, нету, к сожалению, были волонтеры. И вот Светлана Федоровна у нас такая работала. Я ей сказала, говорю, только мне надо сделать с ней. Не за нее, а именно с ней. И вот она даже детей там из их дома, там в доме библиотека. И она даже детей звала, чтобы тоже они с чем-то позанимались. Кто вот болтается просто во дворе, все вместе делали, там девочки молоденькие, студентки, то есть и детям с ними было интересно.
6: В плане поделок мне пригодился опыт все-таки зрячей жизни, я много чего помню, много чего знаю. Сейчас вот, да, с сыном средним, в школу открытки, там какие-то поделки мы делаем вместе, я ему объясняю, стараюсь как-то показать, а он уже дальше делает. Ну, не всегда получается.
4: Ребенком сложно сделать. Потому что все равно это должно быть красиво. Садовский-то ребенок маленький, он же еще и сам может и неаккуратно приклеить, и криво. Ну, по кружкам по всяким я таскала, куда только мы не ходили. Может, там занимались.
3: Занимались, то они разные поделки делали, да, из разных материалов?
4: И не только поделками. И на гимнастику, и в музей в мире сказки мы ездили, там кукольный театр. И на лепку из глины, и на рисование, и куда мы только не ездили, и на ролики. Сейчас бы я на ноже не стала бы так бегать. Но у нас и сейчас музыкальная школа, бассейн, что у нас еще, английский, два кружка рисования, бисероплетение.
3: А к чему больше лежит душа, к какому виду деятельности?
4: Мы готовы все сделать. Мама еще вот к этому списку, еще на тэквондо, она вот походила у меня, я хочу ходить, я говорю, когда? Я говорю, если только в воскресенье ночью.
3: Понятно.
4: А так вот она за все хватается, у нее такой темперамент довольно-таки активный. Ну, может закинуть что-нибудь, начнет, и ой, все, надоело.
6: Оксана, а сколько сейчас дочке твоей? Уже подростковый начинается возраст.
4: Да, уже да.
3: 11?
4: Да.
3: Да. Понятно. Девочки, вы можете добавить по поводу увлечений детей? Какие кружки, секции, куда отдаете, к чему стремятся детки?
6: Мои мальчишки, они кикбоксингом занимаются. Пробовали они себя и в единоборствах, таких как тэквондо и карате. Средний вот карате начинал, старший был на тэквондо. Но не зашло у них. Пробовали бассейн, но там болеть часто начали, пришлось бросать. Сейчас кикбоксинг, ну как бы так, чисто вот для саморазвития физического больше. Старший еще у меня лепка из полимерной глины увлекательный. Ну и компьютер.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у нас в гостях 4 незрячие мамы. Мы говорим о воспитании детей, да, о том, как непросто быть мамой незрячей, да, и пытаемся в этом разобраться. Ну что ж, вот здесь поездки с детьми на отдых, на море. Вот, Оксана, ты уже об этом упоминала. Вот давайте об этом поговорим. У кого какой опыт был совместной поездки с детьми, да, что важно учитывать, о чем важно помнить, какие нюансы, какие трудности могут встретиться в такой поездке.
1: Мы ездили всей семьей, когда у меня сын был маленький, ему было 4 года. Мы ездили на море в Голубицкую. Ну да, конечно, несмотря на то, что было кому помогать с ребенком, это все равно огромные нервы, потому что, допустим, на пляже я все время прислушивалась, что он делает, где он носится, за что он зацепился, что он сунул в рот и такое все прочее. Потому что за ним нужно было, не знаю, человек 20, чтобы присматривал, и все равно это было бесполезно. Ну, это того стоило, потому что вот эта вот детская радость, конечно, вот этот вот восторг от поездок, от путешествий, ты понимаешь, даже несмотря на все свои проблемы, несмотря на все свои нервы, готова делать это еще. Лишь бы вот так вот радовать только.
0: Конечно.
2: Мы с моим сыном и с мамой ездили в Сочи, ему было 8 лет. Вполне адекватно, отлично провели время, ребенок за мной смотрел, то есть везде я сам поведу за руку, я сам, бабушка, не лезь, я сам поведу. Ступеньки, бордюры, все объяснял, отлично, что-то надо подавал, цветочек сорвет, даст понюхать. В этом плане сын у меня, конечно, отлично справляется.
0: Понятно. Оксана, по поводу поездок, как у тебя это все было?
3: Я же говорила уже, что в огромном напряжении, потому что все равно боишься.
0: А куда ездили?
3: И в Анапу, и в Осиповку, и в Голубицкую, и в Кучугуры. Боишься, я говорю. Маленькую в море, конечно, я ее не пускала. Только со мной двумя руками сцепишься, держишь, потому что эти волны, мало ли что. То есть реагировать ты по-любому не успеешь.
0: Ну, понятно.
3: Ну и постоянно, опять же, окликиваешь. Это мы с сестрой когда-то ездили первый раз. Они мужем пошли купаться, а мне оставили племянницу и мою. Вот я сидела, я говорю, как в концлагере. Аня тут, тут, Вероника тут, тут. Мне даже стыдно. Потому что у меня вот до такой степени все замирало. Вот не дай бог, думаю, что им по 3 года было. Вот мотанут они туда, и никто не успеет ничего сделать.
2: И сама виновата останешься.
3: Ну, я говорю, я каждую секунду спрашивала, тут, тут.
0: Нет, ну в поездке ребенок хочет общаться с другими детьми, там, даже в поезде, допустим, да, дети обычно живые, общительные, бегают друг с другом, знакомятся.
3: Ну, конечно.
0: Тут как-то это возможно контролировать.
3: А зачем? Если ты слышишь, что это все происходит в какой-то доброжелательной обстановке, адекватно, а почему бы нет?
1: Ну, дальше поезда-то не убегут, если что?
3: Ну, да, дальше вагона.
1: Да.
0: Ну, да.
3: А мы когда вдвоем ездили,
0: ну,
3: первый раз,
0: поездки,
3: ездили,
0: да,
3: на автобусе.
0: Это еще сложнее, наверное.
3: Нет, наоборот, там же встречают, а тут проводили. И точно так же обратно. Там вообще никаких вокзалов, ничего такого нет.
2: Сидишь в кресле, как вкопанный, да?
3: Да, только что вот это, да.
0: Нет, но опять же, остановку успеть выйти, перекусить туалет, ребенка тоже, да? Остановка,
3: ну,
0: не мешает.
3: То есть человеческий фактор. Обратно мы ехали, у нас была эта гид очень хорошая, как она называется, сопровождающая. Она сразу мне сказала, молоденькая девчонка, она говорит, если что, вы мне говорите, я вам помогу дойти и туда, и туда, и туда вам надо, вот когда остановка. А до туда ехали, такого не было. А вот обратно попалось очень даже.
0: А туда ехали, приходилось к людям обращаться, да, к пассажирам другим? Или как-то, ну, это?
3: Они сами помогали, потому что мы ездили в начале сентября, там уже едут вот эти вот возрастные, такие в основном пары, уже лет по 60, там 65, и они всегда предлагают. А еще мне понравилось в Архипо-Осиповке, там на выходные приезжают из Краснодара, как у нас на озера, там так едут на море, на выходные снимают, и там вот тоже такого же возраста, как я назвала, женщины были. Они там смотрят за всем пляжем. Вот шторм, они тут же говорят, так, девочки, быстро убрали детей. Как, говорю, надзиратели. То есть я не знаю, с чем это связано, но вот они такие вот ответственные. Попалось мне так. То есть они успевают за всем посмотреть. И сами отдохнуть, и других построить.
0: Понятно. То есть поездки в любом случае, тем более с ребенком, важно, ну, уметь попросить помощь, не бояться к людям обратиться за той или иной помощью.
3: Люди сами предлагают. Везде причем.
0: Ну, это повезло, конечно.
3: Мне это всегда.
2: Всегда везет.
3: А тебе не предлагают?
2: Мне, кстати, предлагали вообще, да, тоже. Угу.
4: Понятно, что не все. Кто-то предложит, кто-то нет.
2: Кто-то побоится, да, просто. А так, игры совместные, в том же поезде мы ехали с сыном. С нами ехала женщина, она сразу нам предложила игру, все поняла. Кстати, она была офтальмологом. Все, и мы как-то вместе там что-то сгибали, какие-то листочки, оригами, как-то пробовали, делали, вырезали всю дорогу.
0: В общем, ребенок был занят всю дорогу.
2: Да, и дети другие тоже бегали к нам, забегали, играли. Никаких проблем, в принципе.
0: Катя Рогачева, может, что-то добавишь по поводу поездок?
1: У меня небогатый опыт с поездками, конечно. Мы с сыном ездили несколько раз в Москву, но тоже не я одна, и он был уже в достаточно взрослом возрасте, так что это вообще никаких проблем не вызывало. Он у меня достаточно самостоятельный, и еще меня контролирует чуть ли не за шкирку, может куда-нибудь вытащить, если считает нужным. Поэтому кто кого водил, там действительно был большой вопрос.
0: Ну что ж, поговорили про поездки. Вот такой вопрос тоже, наверное, важный будет для мам, для будущих мам, наверное, тоже, да? Если ребенок пытается вас обмануть, как быть с этим и как это пресекать?
2: Ну, у меня был такой опыт, сыну уже было 9-10 лет. Он понял, что я не вижу, и пытался неоднократно меня обмануть. Там, сзади подойти, якобы его нету в квартире. То есть я его окликиваю, а он молчит. А я же слышу, что он сзади. То есть я назад оборачиваюсь, его нет, то есть он в другую сторону, то есть играется. А иногда это бывало, ну, не очень приятно, то есть не вовремя. В таком случае садишься с ребенком и разговариваешь. То есть, а было бы тебе приятно, если бы я поступала бы так же? А давай попробуем тебе глаза завязать, и я буду над тобой издеваться или тебя обманывать. Как тебе будет? Ребенок осознает, ага, будет неприятно. Можно и попробовать. И сразу реабилитируется и перестает так делать, перестает обманывать.
5: Ну, тут, да, важно говорить с детьми. Я тоже пресекала неоднократно обман, попытки обмана. Ну, во-первых, это чувствуешь как-то на интуитивном уровне или какую-то вибрацию ощущаешь, когда ребенок все-таки тебя пытается обмануть. Это ощущается сразу. Во-вторых, ты все-таки слышишь, если там где-то что-то происходит. Мои, например, точно знают, что маму обмануть не получится. Мама знает, ложь видит.
1: Да. Да, мой тоже такого мнения. И уже раз и навсегда выяснил, что проще повиниться самостоятельно, проще сразу сказать, и дешевле обойдется. Потому что разговорами можно решить, в принципе, практически все. И не всегда есть смысл даже обманывать.
5: Главное знать, что сказать и как сказать.
2: Важно сказать ребенку о том, что ты слепая, но не глупая. И все понимаешь и слышишь. А особенно быть авторитетом для ребенка. Тогда он перестает обманывать. Может быть, и обманывает, но где-то в каких-то мелочах. И очень важно, чтобы ребенок тебя слушал, нужно быть другом для ребенка. Понимать
5: это да.
2: Его.
5: Согласна. Кстати, да, Оксан, тебе вопрос. У тебя девочка сейчас входит только в подростковый возраст. У меня уже один подросток довольно самостоятельный. Говоришь ли ты обо всех моментах с дочкой? Или что-то все-таки утаивается, какие-то темы?
2: Половое развитие, например.
3: Не, ну пока еще рано. У нас пока еще этот вопрос не поднимался. Она еще довольно-таки, я хочу сказать, в этом плане ребенок ребенком. Они это все обсуждают, как я поняла, в школе. То есть они все знают, что им надо знать.
5: Ну вот я как не только как мама, но все же с психологическим образованием своих детей приучаю к тому, что с мамой можно говорить абсолютно на любую тему и разговариваю.
3: Я тоже, у меня нет тоже, да. Потому что я не ругаюсь, не луплю, как там. Я тебе не сказала, что у меня сегодня тройка, и ты меня убьешь, тебя убивали хоть раз. Я говорю, зачем ты вот такое говоришь? Все ж так это сам бояться. Я говорю, ну да, ты прям убитая ты.
1: Так положено.
3: Да,
1: так традиция положено. Такая, бояться, да. Бояться. Нечего нарушать.
5: Мой старший сын один раз...
3: Тройке положено убивать.
1: Да.
5: Сын мне один сказал, мама, я в шоке, что я сижу и с мамой на такие темы вообще разговариваю. Там темы были уже довольно интимного характера пошли. Он говорит, я в шоке, что я могу. Я говорю, ты лучше со мной об этом говори.
2: Мама – лучший друг.
5: Да.
0: Это здорово, конечно, когда мама – лучший друг. Но все-таки, да, когда мама одна, понятно, что она для нее будет авторитетом. Да? Когда живешь в семье, когда где-то мама, возможно, не самостоятельно, да? Где-то, может, возможно, другие близкие что-то решают за нее. Вот как при этом сохранить авторитет у ребенка?
1: Да легко, мама, абсолютно. Мама.
5: Во-первых, самой ему рассказывать ребенку, девочке, я вам даже советом просто таким. Надо самой какие-то говорить, вот это наша тайна, это секрет, я тебе расскажу. Когда ты рассказываешь ребенку какой-то момент, он понимает, что ага, Значит, маме тоже можно доверить что-то.
1: Нужно из самой себя в первую очередь представлять личность. Можешь ты что-то сделать, не можешь. Решают за тебя, не решают. Если ребенок видит, что ты в принципе бесправное существо, и неважно, есть зрение, нет зрения, или человек абсолютно здоров, он и не будет воспринимать это за авторитет. А если он видит, что та же незрячая мама чего-то способна добиться, что-то может, ее уважают, ее любят, ее ценят, то почему это не будет авторитетом?
2: Мать должна работать над собой. Если она что-то не может, в первую очередь она должна работать над собой, чтобы ребенок в ней видел авторитета и личность.
1: Чтобы он сам был способен ее уважать.
2: Нужно добиться этого уважения.
1: Да, нужно добиться этого уважения, совершенно верно.
5: Мне вчера козявочка моя заявила: «Мама, ты у меня самая сильная».
2: А мне сын говорит: «Мам, я хочу быть таким, как ты. Сильной, мужественной и умной». Очень приятно.
0: Катя Игнатьева, ты до эфира давно общалась, ты говорила такой, рассказала трогательный момент, что дочка за тебя молится, да, молится, чтобы ты прозрела, да, чтобы глазки увидели.
5: Да, был момент, когда я стояла на кухне, ребятам готовила немножко. У меня много икон, естественно, распятие виснет. Слышу дочки, просто говорит: «Иконка, иконка, то есть, иконка, пусть у мамы глазки видят». Потом она заплакала, я бегу к ней, говорю: «Что случилось? Иконка сломалась». Она распятие сняла со стены. Я говорю: «Да нет, не сломалась». Я, естественно, от этого умиления немножко расплакалась. Она: «Мама, не плачь. Иконка полечит тебя, глазки будет видеть, и ты не будешь плакать больше. Ты будешь меня видеть». Вот так вот, 3 года.
2: Мой ребенок, сына, тоже где-то 8 лет, молился Богу, чтобы у меня глазки выздоровели. А в тот момент, когда я ослепла, где-то в течение полугода, был такой момент, мой ребенок открыл анатомию, книжку мной подаренную когда-то, открыл про глаза, начал читать, рассматривать глаза и говорить: «Мама, я знаю, как тебе помочь, мы тебе поможем». Вот это, вот это читает, изучает. Тоже очень забавно, что дети переживают за взрослых, за близких.
0: Да, конечно же. Катя Рогачева, знаешь, что у тебя сын твоим успехом радуется, да, следит за твоим творчеством, да, когда ты получаешь премии литературные, да, ты побеждаешь на конкурсах литературных, он тобой гордится.
1: Да, это, конечно, тоже очень приятно. Я когда получила премию имени Лермонтова, он из класса народ водил смотреть на мой диплом, как на экскурсию. И мне так смешно было. В то же время так приятно. Это бесценно, когда наши дети нами гордятся. Ты понимаешь, что, в принципе, все, наверное, не зря.
2: Главное, чтобы ребенок не стыдился матери. В некоторых случаях такое бывает. Надо объяснять ребенку так, чтобы он не стыдился этого. То есть надо быть, опять же таки, лидером, авторитетом и чего-то добиваться, чтобы ты был примером для своего ребенка и для его друзей.
0: Настя, добиваться, да. Но я знаю, допустим, пример женщины, успешная была, тоже творческая, да, многого добилась и преподавала. Но при этом ребенок, начиная с детства, стыдился того, что мама слепая, ну и это никуда не ушло с его взрослением. Вот как эти моменты заранее предупредить, девочки, ко всем вопросам?
2: Психологом. Можно работать психологом.
5: Ну, во-первых, я как психолог и скажу, если мама сама себя стыдится и не уверена в себе, то и ребенок будет так же это чувствовать. И так же сама будет относиться. Да. В первую очередь, мама сама должна показывать ребенку и окружающим, что ничего необычного и страшного не происходит, все нормально. Все обычно.
2: Ну, мать надо к этому подвести, поэтому нужна работа с психологом. Если она не может самостоятельно справиться со своей проблемой и страхами, нужна психолог в этом случае.
3: Слушайте, девочки, вы можете меня отпустить?
0: Да, Оксана, я помню. Твое напутствие незрячим мамам и девушкам, которые мечтают ими стать. Коротко.
3: Не надо ничего бояться, все получится.
0: Оксана, спасибо тебе большое. Продолжаем. Девочки, какие еще трудности возникают у незрячей мамы? Каких моментов важно сегодня коснуться нам еще? Какие трудности вы испытывали? Да, какие моменты важно говорить, учитывать? О чем важно знать?
5: Ну, наверное, все-таки сложности могут возникнуть в лечении, если ребенок заболел, то есть препараты и что-то. Это надо точно знать, что дают и как дают. Когда уже детки постарше, вот у моей двое постарше, тут уже попроще, конечно. Но вот недавно я для себя освоила новый момент. Я научилась все-таки делать ингаляции детям, даже заряжать ингалятор самостоятельно на эмбулайзер. Пришлось научиться. Для меня пока это самый такой сложный момент.
0: Кать, ну вот мы вначале как-то об этом не сказали, но тебе, я знаю, что долгое время твою маленькую дочку даже близкие не давали.
5: Да. Получилось так, что помимо того, что я потеряла зрение, я еще и парализована была на левую сторону. И мне боялись передавать, что я могу что-то сделать дочке. И где-то месяцев до 8 мне очень редко давали подержать буквально 2 минуточки ее. Потом я стала просто сама научилась ее вытаскивать из коляски, из кровати, ложить рядом с собой на диване. И даже памперсы научилась ей менять самостоятельно. Можно сказать, практически одной рукой. Но купать стала ее только после годика, когда уже держать особо не надо было ее.
2: У меня небольшие трудности возникали тогда, когда я гуляла со своим сыном и обучала его пользоваться навигатором на телефоне. Я говорю, сына, посмотри, ты должен научиться ориентироваться в городе. Дома, номера домов, как это отображается на карте. Я же не вижу, но я-то помню, как это все выглядит. А он не знает. То есть были некие трудности, мы останавливались, спрашивали у прохожих, куда, что. То есть смотри, ты ведешь меня до точки сам. Вот доведи меня туда-то, туда-то. Мы набираем в навигаторе и идем.
0: То есть ты учила ребенка работать с навигатором?
2: Да. Пользоваться поиском в интернете. То есть если ты хочешь что-то найти, пожалуйста, набираем в адресной строке то-то, то-то, то-то, что ты хочешь найти. И мы ищем. Обучала его также покупать что-либо на маркетплейсах, как это делается, как пользоваться картой и так далее. То есть были трудности, но тем не менее ребенок научился. То есть я его научила без зрения.
0: Понятно. Катя Рогачева, а ты какие моменты хотела бы отметить? Трудности? О чем, может быть, принести речь?
1: Самый трудный период – это пока вот ребенок действительно маленький. Это, конечно, самые сложные моменты, потому что дальше, когда он подрастает, он действительно начинает тебе уже помогать, уже какая-то вот ответственность появляется, по крайней мере, у моего это было очень сильно. То есть лет с 2-3 он уже самостоятельно ходил за собой горшок мыть, мне не давая. А вот с памперсами, да, было очень сложно. Просто очень. Это был один из самых жутчайших моментов воспитания ребенка. Да, а так, не сказать, чтобы у нас было много трудностей. Мне, конечно, было кому помогать. Да, у меня муж с него глаз не спускал все детство, и нам было от кого ожидать этой помощи. Но то, что мы делали сами, это скорее было как-то больше азарта, что ли. Получится, не получится. Получится на ощупь научить его читать или не получится. Ну, получилось. Мы писали на листах, мы играли вот в эти вот мозаика, которая буквы вот эти вот объемные. Получалось. Получится или не получится научить его еще чему-то, допустим, самостоятельно есть. Получилось. Интересно же. Ну, подумаешь, мы там угваздали кухню несколько раз. Терпимо, жить можно. То есть это вот как-то так было. У нас каждый раз все эти преодоления были даже не то, что игрой, а скорее нам обоим нравилось получать результат. Ну, а потом, действительно, наши дети, незрячих мам, они очень рано понимают, что они должны быть взрослыми. Очень рано. И они начинают такими быть. Ответственными, самостоятельными, самостоятельно решающими какие-то проблемы. Хорошо это, плохо, не знаю, но я на ребенка уже, наверное, лет в 5 могла полностью положиться. Я уже знала, что ничего он страшного не сделает, никуда не убежит, ничего не натворит, в розетку не влезет, хотя он и так этим особо не страдал. И как-то вот было уже не страшно воспитывать.
0: Угу. Ты говоришь, научила читать, научила есть. Вот давай, может быть, эти моменты поподробнее, я думаю, что кому-то это пригодится. Такие практические советы, Катя.
1: Ну, я не знаю про практические советы. Не то, чтобы я прям научила, но показать, как двигается ложка и куда нужно ей тыкать, ну, это просто. Для этого не нужно видеть. Тарелку на ощупь ты ее и так найдешь. Мы пробовали. Ну, когда получалось, когда не получалось. Главное не ругаться. Главное иметь вот это вот терпение и позитивный настрой. Потому что если ребенок будет понимать, что что-то идет не так, что это плохо, что не получается, мама расстраивается, никакого желания что-либо дальше делать не будет.
2: Паника.
1: И с буквами точно так же. То есть я что-то черчу на этом листике, я говорю, Владь, какая буква? Он на меня, на листик, на меня, на листик. Просто даже не видя, понимаю, что у него абсолютно недоумение на мордашке. Думаю, а что я там накорябала сама-то? Сидим, хихикаем. Весело. Так и учились.
5: В плане букв у меня, например, еще из зрячей жизни остались магнитики, объемные такие буковки.
1: Да, мы тоже с такими работали, да.
5: Очень удобно, кстати.
1: Удобно, да. Единственное, что они, когда разъезжаются, он не совсем понимал, почему буквы можно переставить во все стороны, еще не меняются. Как-то вот у нас с этим было сложно.
0: Что еще, с уроками?
1: Да, потому что я думала, что это будет, ну, очень сложно. Школа это все-таки как-то домашку эту проверять, да? Ну, тоже очень забавно получалось. Мы до сих пор, я помогаю ему с уроками периодически. Хотя сейчас уже в этом такой необходимости нет, все-таки довольно взрослый. Но вот кто быстрее на слух посчитает дроби, допустим, ну, здорово же. Приходится считать, мозг тренировать, получается. Можно ли на слух нарисовать диаграмму? Оказывается, тоже можно, было бы желание.
0: По поводу школы, по поводу уроков, Катя Игнатьевна, что-то добавишь?
5: Ну, у меня ребятки практически самостоятельно все делают. Но если нужна помощь, устная там что-то, конечно, я помогаю. Частенько их прошу там пересказать обязательно мне. Вот они готовятся к школе, там, к урокам, какой-то рассказ прочитали или какой-то параграф. Но вот у сына, когда биология у старшего началась, да, я много могла помочь ему, объяснить даже. Ну и среднему тоже объясняю, если что-то необходимо. Хотя бывают очень курьезные моменты, когда ребенок ко мне подходит и говорит: «Мама, а проверочное слово у слова грузин?» Это уже анекдот.
2: Я помогаю своему сыну в сочинениях. И у нас прекрасно вместе получается. То есть я не только сочиняю за него, но помогаю ему самому сочинять. А что бы ты добавил? То-то, то-то, то-то. А как бы ты написал? Ну вот написал бы вот так. А давай вот так исправим. Так же будет лучше. Угу. Вот это слово повторяется. Это тавтология. Давай исправим. Давай придумаем другое слово. Угу. Придумаем. То есть устные уроки делаю с ним вообще прекрасно. С математикой также помогаю. Объясняю, как это посчитать правильно. То есть визуализирую и прошу своего ребенка тоже пользоваться визуализацией. В математике это очень полезно. Не просто видеть цифры, да, а представлять в уме, как это выглядит. Количество того-то, того-то, то есть какого-то предмета. То есть приходится объяснять мне, незрячему человеку, ребенку, как правильно считать.
5: Может быть, это даже несколько и увлекательнее, вот, да, придумывать новые какие-то вот способы, как помочь ребенку вообще с любыми его трудностями, которые возникают. Надо самой в голове тоже для себя решить эту проблему. И как это ребенку объяснить, как решить ему эту проблему?
2: У нас такая была проблема. Его задирали девочки. И мне пришлось учить ребенка давать отпор девочкам. Девочек же бить нельзя. Я встаю на коленке напротив него. Я говорю: вот, я девочка, я к тебе пристаю, задираю. Что ты будешь делать? Мам, я не знаю. Я говорю: смотри, у меня хвостик, у всех девочек. Есть косички и хвостики. Если тебе девочка плохо там к тебе относится, задирает или плюется, можно дернуть ее за косичку. И показываю, как это делать так, чтобы ей не сильно было больно, но она поняла, что больше так себя вести не будет. Вот такой у нас был с ним опыт. И все, девочки, в принципе, не приставали особо к нему. Он их подергал.
0: Понятно.
5: Я учу детей своих, как правильно сказать, чтобы тебя не трогали. Я как-то сама не любитель каких-то там физических контактов таких. Я сама с детства всегда решала проблемы свои словами. И стараюсь научить ребят так же самое.
0: Удается?
5: Да, в большинстве случаев да.
2: Солидарно полностью, но некоторые дети слова не понимают. Особенно девочки бывают. Когда мальчик красивый, что бы ты ей ни говорил, она все равно к тебе будет приставать.
0: Сейчас нахальные девочки, видимо, пошли.
2: Задиристые пошли, хуже мальчиков.
0: Ну что, девочки, о чем я еще не спросила, может быть, вас?
5: Можно я немножечко прочитаю своих? Можно?
0: Можно.
5: Есть профессия лучшая, самая. И профессия – это просто быть мамою. И в профессии этой надо много уметь. И лечить, и учить. Понимать и жалеть, пожурить, если вдруг был ребенок неправ, усмирить даже самый взбунтовавшийся нрав. И оплаты дороже вовек не сыскать, только детки родные могут так обнимать.
0: Ну что ж, а это может спорить на сюжет, но еще поговорим немного, да? Пока я думаю, что услышим песню, которая называется «Вязала матушка мне шаль», и песня в моем исполнении прозвучит сегодня.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях незрячие мамы. Говорим мы, конечно же, о детях. Посвященный выпуск «Без защиты детей». Продолжаем. Девочки, ну, если говорить о том, какими были мы в своем детстве, да, в своей детской паре, какие дети сейчас, да, какие сейчас мы наблюдаем детей, да, вот чем отличаются дети 21 века от детей, скажем так, советской, постсоветской пары?
1: 21 века дети больше информированы. Доступ к информации довольно-таки быстрый и обширный, точный, наверное, такой глобальный, что ли. Можно достать любую информацию с помощью интернета. У нас такого не было. Мы в догадках всегда были или спрашивали у родителей. Родители сами что-то не знали. А сейчас дети знают практически все, потому что доступ есть к интернету и у родителей, и у детей. Сами технологии, телефоны, гаджеты. Раньше не было, а сейчас есть все в изобилии. И виртуальная реальность, планшеты, компьютеры, 3D-кино, все что угодно, любые развлечения.
0: Они слишком плотно уходят, дети, в виртуальную реальность, как тебе кажется?
1: Думаю, что да. Но это надо принять общество.
2: Единственное, что мне не нравится сейчас, то, что дети мало общаются в реале. Они все сидят в виртуальной реальности.
1: Это наше будущее, к сожалению. Это будущее наше. Во взрослом возрасте они будут менее коммуникабельны. А кто-то будет деградирован от общества. Возможно, ну, это даже нехорошо отчасти.
0: А как можно на это повлиять, вот имею в виду своего ребенка?
1: Ограничивать от посещения интернета, больше с ним коммуницировать и давать возможность общаться с другими детьми, с животными, с природой. Обязательно ходить на природу. То есть ребенок должен понимать, в каком месте он находится, что жизнь не соткана из техники, технологии, телевизора, компьютера и так далее. Что есть еще природа. И природой можно наслаждаться. И на природе можно получать удовольствие от игр или каких-то занятий, нежели от компьютерных игр. Увлекать. Нужно детей увлекать.
0: Катя, что хотела сказать?
2: Ну, я полностью согласна, да. В советское время даже часто были вот ходили дети и взрослые в походы куда-то, и это было правильно, потому что сейчас я даже смеюсь, говорю, вас выпусти в лес, вы не выберетесь оттуда.
1: Да.
2: Но ребенок говорит, если будет ловить интернет, то выберемся. Не в каждом месте интернет. Не каждая страна берет
0: его. Если не будет ловить, то нечего там делать в лесу. Понятно. Когда по поводу походов приучаете детей как-то вот к природе, к лесу, к каким-то таким прогулкам, выездам куда-то, тем более машина есть?
2: К сожалению, мой муж вечно занят, много очень работает, выезда у него нет. Поэтому одну никуда не пускают даже детей.
1: А мы с моим сыном ходим летом на речку и на озеро. Я приобрела ему сачок. В этом году мы с ним пойдем ловить маленьких лягушат, рыбок. Ну, естественно, отпускай. То есть ему нравится в воде искать маленьких рыбок, головастиков. Они очень интересные. Таким образом, ребенок познает мир, трогая других существ, нежели кошек или собак. Также мы подкармливаем животных. Я приучаю ребенка к доброте, что животных на улице надо подкармливать. Птиц, общение с птицами, слушать их пение. Не так просто там не обращать внимания, да, на пение птицы, а именно понимать, как они поют. Это же очень важно. Чувствовать природу. Ходим в лес.
0: Катя Рогачева, здесь что-то добавишь вот, о том, как отвлечь ребенка от гаджета и что ему предложить взамен?
3: Ой, с этим, конечно, сложно. Самое главное, что делают гаджеты, это дети перестают удивляться, дети перестают видеть какие-то чудеса. Ну, какие могут быть чудеса, если любые можно добыть, кнув на кнопочку? Вот это вот страшно. Удивить уже практически нечем. И полностью согласна, что заменять это общением с природой и, в принципе, любым хотя бы каким-то общением – это лучший, наверное, вариант. Ну, у нас есть дача. У нас бабушка, у нас дача. Все как положено, поэтому да. С этим у нас немножко меньше проблем. Каждое лето я пытаюсь сплавить ребенка как можно на больший срок на свежий воздух. Он, конечно, сопротивляется, потому что интернет там действительно не ловит. Мы выдерживаем большой бой, но это нужно делать, это действительно правильно. Они вот не понимают пока этого, вот эти моменты детства, которые можно там на велике где-то погонять, в траве где-то поваляться, да, на ту же речку сходить, они же больше повторяться не будут. Вырастешь, такого безоблачного счастья уже не получится добыть, поэтому нужно давать это сейчас.
1: Да, и городским детям нужно выбираться в деревню. Вот здесь я тоже полностью согласна, и у меня были такие варианты. Мы с ребенком ездили в глухую деревню, там, где совсем нет интернета, но зато есть куры, коровы, козы, кролики. Это все пощупать, поухаживать за животными, не бояться их. То есть вот этот контакт с животными очень важен. А еще можно покататься на лошадях, если ребеночек уже подростковый, допустим, да, уже побольше. На ослах, на лошадях, не бояться сидеть верхом. Это же намного круче, нежели играть на компьютере верхом на лошади в роли игрока. Виртуального, да? На себе попробовать. Играть на инструментах, на гитаре там. Вот у меня тоже появилась гитара, я своего ребенка научила одной мелодии, которую только сама знаю. В траве сидел кузнечик. И у него это получилось буквально за 15 минут, и он был в восторге, что у него это получилось. Опять же таки, в интернете есть игры на инструментах. И на гитаре, и на клавишах. Они там пальчиками нажимают на экран, что-то получается. А тут настоящий инструмент. Вау! То есть, да? Как-то вот увлечь его тоже нужно.
0: Ну что ж, наверное, будем мы потихонечку завершать здесь завершение на нашей встрече такой вот, да, встречи мам сегодня. Девочки, ну вот что бы вы сказали молодым совсем девчонкам, которые, ну, наверное, мечтают, да, все-таки стать мамами, да, прийти в семью, но боятся, говорят, нет, я не справлюсь, я не вижу и прочее. Вот как бы, может быть, обнадежили, от чего-то предостерегли, вот какое-то некое напутствие молодым девочкам, будущим мамам.
1: В первую очередь выбрать правильного мужчину. То есть для этого нужен мужчина.
0: Правильного или какого?
1: Доброго. Мужчина должен быть добрый. Это самое первое качество. Надежный, добрый, проницательный, чуткий. Чувствует сердце в первую очередь. Нужно как-то так. Друзья должны быть, чтобы не бояться пойти на такой шаг, родить ребенка. Надо немножко стоять на ногах финансово. И иметь друзей и родственников. Если родственников нет, хотя бы хороших, преданных друзей. Чтобы, если что, вдруг, было бы на кого положиться.
3: Верить в себя в первую очередь. Потому что если есть огромное желание быть счастливой, то этому ничего не может противостоять. Но страх иногда делает нас очень слабыми. Очень и очень слабыми, даже если мы все можем. Но боимся... Это не всегда получается преодолеть. Поэтому вот действительно не бояться и верить в себя, верить в то, что все получится.
0: Да, это правда. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы завершим сегодня. У меня в гостях были 4 незрячие мамы. Оксана Егорова из Смоленска, Екатерина Рогачева из Смоленска, Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска, и Анастасия Гатилова из города Ярцево, Смоленской области. Вот у нас такая встреча земляков сегодня получилась. А программу подготовили и провели Валерий Попов и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: мама своя.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей любви.

белые-белые, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом

адрес нашей электронной почты radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram. Telegram.me/radio_ransys.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на Всероссийском фестивале «Вот эстрадный калейдоскоп». Дорогие слушатели, мы рады всем вам в онлайн-трансляции на платформе TikTok в комнате «Малый зал КСРК». Совсем скоро начнутся конкурсные выступления. Надеемся, что и зрители, и слушатели прямой трансляции на канале YouTube КСРЦ ПГУ ВОЗ, ссылка на которую дана в группе «Дворец культуры ВОЗ город Пермь» в социальной сети ВКонтакте, уже с нами и ждут выступления участников прошедших финалов. И мы уверены, что во всей России у каждого участника есть свои поклонники, те, кто поддерживает их в конкурсе. Трансляция мероприятия также ведется в социальной сети ВКонтакте в группе «Голосовой портал КСРК». Вчера открылся наш фестиваль. Участники и гости фестиваля узнали много полезного на мастер-классе, а после узнали наш город, побывав на экскурсии и убедились, что в Перми есть что посмотреть, чем проникнуться и запомнить на долгие годы. Эстрадный калейдоскоп – это фестиваль, который приехали покорить таланты со всей России из 15 региональных организаций Всероссийского общества слепых. Мы поздравляем участников, которые прошли финал фестиваля, второй очный тур. И это поистине талантливые и творческие конкурсанты, которые будут радовать нас своими выступлениями. Сегодня мы с вами отправимся в волшебный мир звуков и мелодий. Наши конкурсанты с удовольствием представят свой талант, свое творчество, а самое главное – свой голос. В различных номинациях – молодые голоса, солисты-женщины, солисты-мужчины, солисты-инструменталисты, вокальные ансамбли «Малый хор» и вокальные инструментальные ансамбли. В этих номинациях оценивать участников будет наше уважаемое и авторитетное жюри, членов которой мы с удовольствием хотим вам сейчас представить. Анастасия Владимировна Усольцева, певица, пианистка, педагог по вокалу, автор базового курса обучения эстрадному вокалу «Петь может каждый», художественный руководитель вокального коллектива. Свой сольный альбом записала с автором песен Александром Шагановым. Является почетным гостем джазовой академии Билл Эванс Пиано Академии в Париже. Лауреат международных и всероссийских конкурсов. Преподаватель консерватории Пермского государственного института культуры. Сергей Алексеевич Останин. Артист Пермской краевой филармонии, преподаватель классического и эстрадного вокала, руководитель арт-группы «Пермь Транзит», лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов. Эльмира Габдулхановна Тимурханова, педагог высшей категории, руководитель вокального проекта «Брусничке», «Покров день», лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов. Николай Олегович Забинкин, лауреат всероссийских и международных конкурсов, руководитель хора русской песни культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Тагир Кутусович Мединов, председатель жюри, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых, заслуженный работник культуры Российской Федерации. И секретарь нашего жюри Любовь Валентиновна Давыдова, режиссер массовых праздников и театрализованных представлений, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного центра Пермской краевой организации ВОЗ. Пусть исполнится сегодня самая заветная мечта наших участников – покорить сердца своим голосом, и не только всех слушателей, но и наше уважаемое жюри. Желаем удачи, успеха, а зрителям и слушателям приятного просмотра и прослушивания. Мы начинаем наше конкурсное выступление. И первый в наших конкурсных выступлениях номинация «Солисты и инструменталисты», в которой представлено два номинанта.
приглашаем на сцену Елену Иванову из Красноярской региональной организации ВОС. Манфред Шмидт. «Зимний вечер».

свое конкурсное выступление закончила Иванова Елена. Конкурс в номинации «Солисты-инструменталисты» продолжает Алексей Таратухин из Пермской региональной организации ВОС. Владимир Рубашевский. Мелодия из фильма «Самая обаятельная и привлекательная».

Закончили свои выступления участники в номинации «Солисты и инструменталисты». А мы продолжаем наш конкурс. Номинация «Молодые голоса». И первой участницей в этой номинации мы приглашаем Никифорову Дарью из Пермской региональной организации ВОС. Дэн Уилсон, «Адель», из репертуара «Адель», «Something Like You», «Кто-то похожий на меня».

Никифорова Дарья из Пермской региональной организации ВОС. Но прямо сейчас второе произведение в исполнении Никифоровой Дарьи из репертуара Айовы «Мама».

Закончила свое выступление Никифорова Дарья из Пермской региональной организации ВОС. Конкурс продолжает Ирина Бутусова из Красноярской региональной организации ВОС. Песня из репертуара Адрианы Борш «Моя молитва».

Продолжает конкурс участница из Красноярской региональной организации ВОС Перфильева Диана. Музыка Вадима Гамалия, слова Владимира Орлова. «Город влюбленных людей».

Второе произведение Бутусовой Ирины из Красноярской региональной организации ВОС. Стихи и музыка Анги Анны Пингиной «Соловей».

Наш конкурс продолжает участник в номинации «Солисты мужчины» Горшунов Александр из Пермской региональной организации ВОС. Музыка и стихи Кирилла Павлова «Слушая тишину». Второе произведение — музыка Игоря Крутого, стихи Сергея Бесчастного «Ворованная ночь».

Закончил свое выступление Горшунов Александр из Пермской региональной организации. Продолжает выступление Екатерина Ворошилова из Чувашской региональной организации ВОС. Музыка Некрасова, стихи Батьковского. «Ноченька».

закончила свое выступление Екатерина Ворошилова. Номинация «Солисты мужчины» Павлов Евгений, Ярославская региональная организация ВОС. Музыка Арно Бабаджаняна, стихи Роберта Рождественского. Благодарю тебя.

благодарю тебя за песенность города и откровенного, и тайного. Благодарю тебя, что всем было холодно, а ты оттаяла.

тебя за то, что по судьбе прошла, за то, что для другого сбудешься. Благодарю тебя за то, что со мной была, еще за

Конкурсное выступление в номинации «Солисты мужчины» продолжает Цветков Александр из Ульяновской региональной организации ВОС. Стихи и музыка Владислава Забелина. «Исповедь».

0: Господи.
1: Закончил свое выступление Цветков Александр из Ульяновской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс Павлов Евгений из Ярославской региональной организации ВОС. Музыка Валерия Кипелова, слова Маргариты Пушкиной. «Непокоренный».

Конкурс в номинации «Солисты мужчины» продолжает Мартынов Николай. Музыка Хендрика, слова Карина Ван Харена. Гимми, гимми, ю левен.

Конкурс в номинации «Солисты мужчины» продолжает Владимир Саранцев, Пермская региональная организация ВОС. Музыка Анатолия Днепрова, стихи Игоря Кохановского «Облака в реке».

0: Целуй же, целуй меня.
1: Музыка Игоря Крутого. Слова Валерия Горбачева. Любовь, похожая на сон.

Я в глаза твои, как в зеркало, смотрюсь. Отражение потерять свое боюсь. И хочу, чтоб я лишь гостем был в сумраке ночи и в судьбе твоей. Я люблю тебя, как любят в жизни

она. Я прощаю одиночество и грусть. Ты сказала, в них я больше

Конкурс продолжает Михель Александр, Алтайская региональная организация ВОС. Музыка Рида Эмейзена, слова Гаджикасимова. Лайла.

Дорогие зрители, слушатели, на этой светлой, прекрасной песне мы заканчиваем первую часть конкурсных прослушиваний фестиваля «Эстрадный калейдоскоп».

0: Дорогие друзья, продолжаются конкурсные прослушивания во Всероссийского фестиваля ВОС «Эстрадный калейдоскоп». Итак, мы начинаем с номинации «Вокально-инструментальные ансамбли». Виа Фань Молис, руководитель Зайнулин Даулет. Первая композиция, которая прозвучит в их исполнении, Батырхан Шукенов, «Ревнивая». Вокально-инструментальный ансамбль «Фань Молис».
1: Раз, раз.

Закончили свое выступление в номинации «Вокально-инструментальные ансамбли». Вокально-инструментальный ансамбль из Оренбургской региональной организации «Фанни Моллис». Ну, а мы переходим к номинации «Вокальные ансамбли малых форм». В этой номинации два участника, после чего мы перейдем к номинации «Солисты женщины», где самое большое количество участниц, их 10. Дорогие друзья, слушатели и зрители, наш фестиваль «Эстрадный калейдоскоп» организован при поддержке Министерства культуры Пермского края и Пермского дома народного творчества «Губерния». Мы благодарим их за помощь и поддержку. Итак, номинация «Вокальные ансамбли малых форм». Конкурс продолжает дуэт МБ. Николай Мартынов и Иван Бегеев из Мордовской региональной организации ВОС. Музыка Александра Плеченко, стихи Анатолия Поперечного. «Трава, мурава».

Продолжает наш конкурс в номинации «Вокальные ансамбли малых форм» семейный вокальный дуэт «Нью Стандарт». Решетников Антон и Десенко Оксана. Музыка и стихи Леонарда Коэна. Аллилуйя.

А мы переходим к номинации «Солисты женщины». В ней 10 участниц. Матвеева Анастасия, Челябинская региональная организация ВОС. Песня из мюзикла «Кошки». Музыка Эндрю Ллойда Уэббера. Стихи Тревора Нанна. «Memory».

Продолжает конкурс в номинации «Солисты женщины» Смык Екатерина из Краснодарской региональной организации ВОС. Фрэнк Уолдерхорн, Джек Мерфи, Молитва Мерседес –

закончил свое конкурсное выступление СМЫК Екатерина из Краснодарской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс в номинации «Солисты женщины» Хлебникова Татьяна из Московской областной организации ВОС. Музыка Владимира Матецкого и Леонида Гудкина. Стихи Элеоноры Мельник. «Угадай».

закончила свое выступление Хлебникова Татьяна из Московской областной организации ВОС. Продолжает наш конкурс Осинцева Анастасия из Алтайской региональной организации ВОС. Музыка Алексея Белова, стихи Ольги Кормухиной. «Шарманщик».

0: Осинцева Анастасия, Алтайская региональная организация. А наш конкурс продолжает номинации солисты женщины Дысенко Оксана из Удмуртской региональной организации ВОС. Песня из репертуара Ани Лорак «Солнце».
1: Приходит и заводит третий час.

Десенко Оксана из Удмуртской региональной организации ВОС. Наш конкурс продолжает Елена Наливаева из Костромской региональной организации ВОС. Аманда Призрак, Ян Денч, Макеба Рибик, Аве Мария.

Конкурсное выступление в номинации «Солисты женщины» продолжает Регина Экарт из Костромской региональной организации ВОС. Песня из репертуара «Индилы. Последний танец».

Продолжает конкурс Дысенко Оксана из Удмуртской региональной организации ВОС. Пол Берри, Марк Тейлор, Strong Note.

закончила выступление Дысенко Оксана из Удмуртской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс Ольга Поздеева из Удмуртской региональной организации ВОС. Музыка Жемайтюк, стихи Пекки. «Побывайте в чудесном краю».

Закончила свое выступление Поздеева Ольга из Удмуртской региональной организации ВОС. Конкурс продолжает в номинации «Солисты женщины» Пилипенко Надежда из Чувашской региональной организации ВОС. Музыка и стихи Андрея Богословского «Рисуют мальчики войну».

Продолжает наш конкурс Марина Светлана из Марийской региональной организации ВОС. Музыка Константина Меладзе, стихи Валерия Меладзе. «Я не могу без тебя».

закончила выступление Марина Светлана из Марийской региональной организации ВОС. Продолжает конкурс Экарт Регина из Костромской региональной организации ВОС. Песня из репертуара Родиона Газманова «Ты за пределами моей гравитации».

Регина Экарт. Продолжает наше выступление Наливаева Елена из Костромской региональной организации ВОС. Музыка Марка Минкова, стихи Дмитрия Иванова. Спасибо, музыка.

0: И действительно хочется сказать спасибо, музыка, что нас всех объединила на Всероссийском фестивале ВОС «Эстрадный калейдоскоп» здесь, в городе Перми. Спасибо всем участникам, что радовали нас прекрасными звуками и мелодиями. Спасибо нашим слушателям и зрителям, и, конечно же, нашему многоуважаемому жюри, который мы желаем плодотворной.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
3: Радио Рансис. Радио Рансис. www.rancis.org.
4: Музыкальное объединение «Мерц»
5: представляет творчество
4: незрячих авторов и исполнителей.

0: Радио Рансис. www.rancis.org. Раритет. Из музыкальной коллекции Андрея Боброва.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Думаю, вы хорошо помните песню Алексея Рыбникова и Игоря Кохановского «Млечный путь», прозвучавшую в кинофильме «Большое космическое путешествие», вышедшем в 1975 году. Песню исполняли Лина Берлинская, Елена Камбурова и ансамбль «Верные друзья». За два года до выхода «Большого космического путешествия» ансамбль «Поющие сердца» записал песню Алексея Рыбникова и Игоря Кохановского «Кто может знать?». Слушаем.

0: Я рад возможности представить вам записи из своей фонотеки. Слушайте музыку ретро на радио Рансис.
1: Раритет из музыкальной коллекции Андрея Боброва. Радио Рансис. www.rancis.org.

0: адрес нашей электронной почты radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransys.

трудовая поют. Забудьте сейчас сердце волнуется, почтовый покурится груз. Мой адрес не дом и не улица, мой адрес Советский Союз.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Владимир Богомолов. «Момент истины». Радиопостановка в трех частях. Часть первая.
2: Оперативные документы. Сводка. Начальнику главного управления войск по охране тыла действующей Красной Армии. Копия начальнику управления контрразведки 3-го Белорусского фронта 13 августа 1944 года. Оперативная обстановка в тылах фронта характеризуется следующими факторами. Наличием многочисленной агентуры противника. Наличием сотен разрозненных остаточных групп солдат и офицеров противника. Наличием на освобожденной территории подпольных националистических организаций и вооруженных формирований. Немецким командованием неоднократно передавался приказ всем группам, имеющим рации и шифры, не форсировать переход линии фронта, собирать и передавать шифрам по радио сведения разведывательного характера. Для этого предложено вести наблюдение за нашими фронтовыми коммуникациями, фиксировать грузопоток, захватывать одиночных советских военнослужащих, в первую очередь командиров, с целью допроса и последующего уничтожения. Лобов. Срочно. Москва. Начальнику главного управления контрразведки. Сегодня, 13 августа, 18.05, слежечными станциями вторично зафиксирован выход в эфир неизвестной коротковолновой рации с позывными «КАО», действующей в тылах фронта. Место выхода передатчика в эфир определяется как северная часть Шиловичского лесного массива. До этого выход рации фиксировался 7 августа сего года из леса юго-восточнее Столбцов. Нами предпринимаются меры к отысканию точного места выхода рации в эфир, обнаружению следов и улик. Одновременно делается все возможное для выявления и задержания лиц, причастных к работе передатчика. На оперативную пеленгацию рации нацелены все радиоразведывательные группы фронта. Непосредственно по делу работает оперативная группа капитана Алехина. Егоров.
3: Нас было трое. Тех, кто официально в документах именовались оперативно-розыскной группой управления контрразведки фронт. В нашем распоряжении была потрепанная полуторка и шофер-сержант Хижняк. После 6 суток поисков мы уже затемно вернулись в управление, уверенные, что хоть завтра сможем отоспаться. Но как только я доложил о прибытии, нам было приказано немедленно отправиться в район Шиловича и продолжить розыск. К рассвету позади осталось более 150 километров. Уже светало, когда Хижняк остановил полуторку.
4: Шилович, товарищ капитан, подъехать ближе?
3: Да нет, хорош.
5: Приехали, мужики, подъем!
6: Подъем!
5: Ну, толкни Андрюху.
7: И не сплю я, товарищ.
8: И правильно делаешь. О, ну-ка.
7: А где мы, собственно?
5: Давай, давай, пошли к ручью, быстро. Освежись.
7: Есть. Ой, холодный. Ой.
5: Ты не помилуйся.
7: От этой идти.
5: Ой, не достёрка.
7: Болотом пахнет.
5: Обратите внимание, что во всех реках вода пахнет болотом. Даже в Днепре пахнет.
9: Ну, конечно, ты меньше, чем на море. Не согласен.
5: Вот именно. Ну, вам этого не понять. Кижняк!
4: Здесь!
5: Завтрака не вижу!
9: Завтрака не будет. Возьмем сухим пайком.
7: Вот тебе на.
5: Хорошенькая жизнь. Не поспать тебе, не пожрать.
9: Давай на борт.
7: А ты сам залезешь.
5: Кижняк!
4: Здесь.
5: Пойди пока погуляй.
4: Ага.
3: Внимание. Посмотрите на карту. Мы находимся вот здесь.
7: Историческое место.
3: Ну, хватит, помолчи. Слушайте приказ. Лес видите? Вот он здесь на карте. Вчера 18.00 отсюда выходил в эфир коротковолновый передатчик.
7: Это что, все тот же?
3: Да, все тот же.
7: А текст?
3: Но перехват пока не расшифрован. Предположительно, передача велась вот из этого квадрата.
7: А что думает Поляков?
3: Ну, я не знаю, что он думает. Наша задача — осматривать лес.
7: А текст?
3: Будем осматривать лес. Нужны следы. Запоминайте свои участки, Таманцев. Здесь. Блинов. Здесь. Mm-hmm. Начинаем от этого квадрата. И двигаемся к периферии. Поиски вести до 19.00. Оставаться в лесу позже запрещаю. Сбор у Шиловичей. Машина будет где-нибудь, ну, вон в том подлеске. Вон в том. Погоны, пилотки снять. Документы оставить. Оружие на виду не держать. При встрече с кем-либо в лесу действовать по обстоятельствам. Ни на минуту не расслабляться, ясно?
5: Ясно.
3: Все время помнить о минах и возможности внезапного нападения. Учтите. В этом лесу убили Басоса. Приступайте.
2: Срочно. Москва. Матюшин. Неизвестная радиостанция с позывными КАО, проходящая по делу Неман. Перехват от 7 августа был передан вам незамедлительно. Сегодня, 13 августа, выходила в эфир из леса в районе Шиловичей. Настоятельно прошу вас. Учитывая отсутствие квалифицированных криптографов в управлении контрразведки фронта, ускорить дешифровку как первого, так и второго перехватов. Егоров.
10: С утра у меня было хреновое настроение. В этом лесу убили Лёшку Басоса. В этом лесу. Моего самого близкого друга. Лучшего парня на земле. Я был тогда на задании. Мне рассказали, что перед смертью его еще крепко пытали. На теле было много ран, ожоги. А затем добили двумя выстрелами в затылок. Вот где-то здесь его подловили. Только неизвестно кто. Спокой, спокой, спокой, спокой. Не мстить же за Лешку мы сюда приехали. За день в лесу мне встретились сотни примет немецкого отступления. Только не было свежих суточной давности следов человека. Обнаружить в таком лесу место выхода в эфир — это все равно, что искать иголку в стоге сена. А у них весь расчет, что будут следы, что будет зацепка, да черта лысого. С какой стати они должны наследить? Под столбцами мы что, не старались? Землю носом рыли. Впятером, шестеро суток. А этот массивчик побольше будет, поглуше, засорен изрядно. Не, нужен текст. Вот в тексте почти всегда можно уловить хоть какие-то сведения о том, что нас интересует. От текста надо танцевать, от текста.

0: Я оставил хижняка с машиной в густом подлеске близ деревни и заброшенными огородами вышел на улицу. Первый встречный конопатый мальчишка показал мне хату старшины сельсовета. Назвал фамилию председателя. Васюков.
1: Кто там?
2: Передо мной, опираясь на костыли, болезненно морщась, стоял невысокий мужчина с бледным худым лицом. Левой ноги у него не было, и штанина болталась свободно. В правой руке он держал наган. Пустыми сенцами мы прошли в хату. На дощатом столе стволом в окно стоял немецкий ручной пулемет. В изголовье кровати висел трофейный автомат. Васюков ухватил старое полотенце и вытер скамью. Я сел. Хозяин опустился на кровать и посмотрел выжидающе.
3: А вы по каким делам?
4: Так вот, читайте. Ага. Командировочное предписание.
3: Так. Капитан Алехин.
4: Так точно.
3: Для выполнения задания командования. Ясен вопрос.
4: Ну, в общем, я по части постоя. Ага. Расквартирование.
3: Так, так.
4: Так что, возможно, и у вас будут стоять. Ага. Ну, не сейчас, конечно, а ближе к зиме, месяц через полтора-два, а не раньше. Только я прошу об этом пока никому.
3: А, ну, что, разве я без понятия? И что, много поставят?
4: Да, думаю, в Шиловичах примерно роту. Это уж как командование, конечно, решит.
3: Ну да.
4: Мое дело что? Ознакомиться с обстановкой, посмотреть местность и все. Ну, доложить
3: да,
4: еще.
3: Да. Рота, это можно. А больше не разместить.
4: Да?
3: Да, вы так и доложите, больше рот нельзя. Ведь их обиходить надо. Ну. Я сам 3 года служил, командиром отделения был, я понимаю, да. Солдату в бою достается, а уж на постое условия нужны. А где их взять? Где их взять? Нету.
4: А, с водой-то как у вас?
3: Да вода что, ее на все хватит, и дров в достатке. А вот с жильем хреновато, да. Полы все больше земляные, холодные, плохо одним словом.
4: Ну, а дрова где берете?
3: Да вон, за шоссе.
4: Да а че так? У вас он лес рядом.
3: Там за шоссе широкий, еще немцами заготовлен. Сухой, как лучина.
4: Ага.
3: И пилить не надо. Его и возят. А в этот лес не ходят.
4: Да, почему?
3: Запрещено.
4: Почему?
3: Тут немцы, как отступали, оборону должно держать, думали. Ага. Или преследование задержать хотели. Мин понаставили.
4: Да?
3: Да.
4: Понятно.
3: В день, когда вот меня назначили, ага, мальчишки туда полезли. За трофеями. Угу. И 2 у самого края на куски.
4: Ты.
3: Да, мы по опушке сразу знаки расставили, мол, проход запрещен, мины. Так что наши шиловичские в этот лес ни шагу нет.
4: Ну, а вот в последние дни вы незнакомых людей не встречали? Военнослужащих не видели, нет?
3: Да нет.
4: Я почему спрашиваю? Кроме меня посланы еще 3 квартирьеров.
3: Ага.
4: 3. Ну, так если мы для постоя одни и те же деревни присмотрим и хутора, это же ерунда ведь получится,
3: ну,
4: правда?
3: Ну, понятно. Нет. Насчет квартир последние дни не обращались. Нет.
4: Ага.
3: Ну, видеть 2 командиров вчера видел. Ну. Может, с вашей части, но ко мне они не приходили.
4: Погоди, где же вы их видели, в деревне?
3: Нет, я вчера тут спор улаживал.
4: Ага.
3: 2 из-за межи раздрались. Ну, пошли, ага, значит, на поле, обмерили все, столб зарыли. Ну, и после дела, как водится, значит, хлеб, соль, ага, бимбера, бутылку распили. Ну, сидим у копешек, закусываем. И вижу, от леса идут 2 командиры. Да. Может, и с вашей части.
4: Фу, черт, ну и когда же это было? В котором часу-то?
3: Вечером, перед заходом, 8:00.
4: Так, а ну а какие они из себя? Как выглядят они?
3: Ну как, обыкновенно. Один постарше вроде, так, поплотнее.
4: Ага.
3: Он впереди шел.
4: Так.
3: А другой худой, моложе, видать, да. Этот подлиньше.
4: Да черт, да это постарше такой, смуглый такой, да, носатый такой, да?
3: Кто?
4: Ну это же Лещенко, ну вот. Капитан Лещенко. В хромовых сапогах и в кителе. У него еще фуражка такая с матерчатым козырьком. Точно?
3: Нет, это метров 200, ежели не больше. Разве звание-то разберешь? Да, но только в пилотках они оба были.
4: Так.
3: Да, и в гимнастерках.
4: Пилотка.
3: Точно.
4: Пилотка, гимнастерка. Да. Ай, ну это же этот, Ткачев и Журба, ну точно. Они что же, из леса вышли, а вещи-то у них с собой какие-нибудь были, нет?
3: Да, когда я увидел, они шли от леса. А были они там или нет, я не знаю. И вещей тоже не видел, нет. У одного должно плащ-палатка в руке, а у другого вроде совсем ничего.
4: Ну, а эти вот мужики, которые из-за Мижи-то спорили, может, они лучше разглядели, чем
3: да
4: тогда?
3: Да нет, ну что, у меня глаз дальний. Ежели я не увидел, а те и подавно, это точно. Ежели придется вам здесь стоять, у меня знакомый мужик есть. А, съездим к нему обязательно. У него первачок.
4: Да ну.
3: Дух перехватывает.
4: Точно, да?
3: Да.
0: Отойдя шагов 30, я оглянулся. Подпрыгивая на костылях, Васюков двигался посреди улицы, на ходу разговаривая с подошедшими к нему женщинами.

0: Этот лес со стороны выглядел диковато, но вовсе не был нехоженным. Однако свежих следов человека в этом лесу не было. В полдень наскоро перекусил, снова стал искать. Неделями приходилось спать по 4-5 часов в сутки. Постоянный недосып изматывал даже Таманцева, а я прямо с ног валился. Сейчас мне страшно хотелось спать. Спотыкался, но шагал, шагал. Похожими одна на другую тропинками.
1: Первый день поисков ничего не дал. Я побывал еще в Каменке в Новоселках. Это с другой стороны Шиловичского леса. В двух десятках окрестных хуторов ничего. Те, кого мы искали, навряд ли находились в лесу. Вчера или позавчера они проникли туда после радиопередачи, сразу же скрылись. Двое неизвестных, замеченные Усяковым, заслуживали нашего внимания, но принимать их за рабочую версию следовало с оговорками. Во-первых, Усяков не видел, были они в лесу или нет. Во-вторых, передача велась с участка ближе к Новоселкам, чем к Шиловичу. И в-третьих, Усяков не смог обрисовать внешность неизвестных. Я говорил не менее чем с полусотней человек, в основном с женщинами, стариками и подростками. Из них лишь двое, бывшие партизаны, были со мной по-настоящему откровенно. Остальные смотрели настороженно и говорили, что ничего не знают, боялись.
2: Хижняк, притормози.
3: Ага.
2: Значит так, будешь ждать меня к 2 часам на старом месте.
3: Ага. Так точно, на старом месте.
1: Хаты тянулись вдоль леса на большом расстоянии друг от друга. Я заходил во все, где были хозяева, но не узнал ничего для нас интересного. Я спешил к условленному с хижняком месту, когда различил позади шаги. Оглянулся. Никого. Прислушался. Да нет, меня точно кто-то догонял. Сдвинув на ходу предохранитель ТТ, я сунул пистолет в карман и мгновенно спрятался за кустом. По орешнику быстро шел, почти бежал черноволосый горбатый мужик. Фамилия его была Свирит. Я разговаривал с ним час назад в его хате. На все мои вопросы он испуганно отвечал односложно. Неразумим, неразумим. Сейчас он миновал меня, затем обернулся и испуганно вздрогнул.
4: День добрый, пан.
5: День добрый.
4: Пан товарищ. Пан офицер. Вчера на рассвете я искал корову. Она не вернулась вечером к дому. Я увидел недалеко от опушки леса 3 человека в советской военной форме. Они прошли гуськом поблизости. Но я притаился в ельнике, и меня не заметили. В переднем я узнал Павловского Казимира. 2 других видел впервые.
2: Ну, давай короче. Кто такой Павловский?
4: Во время оккупации он служил немцам. Так. Где-то под Варшавой. Вроде в полиции. Получал большие деньги. Имел офицерский чин и награды от немцев. Не раз приезжал на побывку к своему отцу. Тот на соседнем хуторе живет.
2: Так, так, так, так. Ну а что из себя Павловский старший представляет?
4: Он немец. Сейчас арестован. Находится в Лиде. А тетка его, родная, проживает в Каменке.
1: По лесам в разных шайках бродили бывшие полицаи и всякие пособники, не успевшие уйти с немцами. Публика в шайках собиралась неоднородной, одетой и вооруженной весьма по-разному. Свирит же утверждал, что эти трое были чуть ли не в одинаковом нашем офицерском обмундировании. Второе. Почему Павловский, служивший под Варшавой, оказался по эту сторону фронта? Каким образом? В то же время его появление близ Шиловичского массива за 30 часов до выхода в эфир разыскиваемыми нами передатчика могло быть и чистой случайностью. Многое относительно Павловского требовалось узнать, проверить, уточнить. Но я не мог. Я не мог терять даже минуты. Меня ждал лес. Я отправился осматривать свой участок.

этот лес представлялся мне особенным, значительным. Но под вечер я все меньше и меньше верил, что удастся что-либо обнаружить. Но в самом деле, легко ли найти в таком лесу следы тех, кто радировал? Почему они должны были наследить? Потом, как точно определено место выхода в эфир. Погрешности при пеленгации могут быть несколько километров. Меня угнетало ощущение своей неполноценности. До ранения в полку на передовой я был не хуже других командиров взводов, а здесь в группе самый слабый. Когда солнце склонилось к горизонту, я пошел на восток, чтобы до темна выйти к Шиловичам. Вскоре забрел на обширную болотину, хотя по карте болото в этом месте вроде и не значилось. Что произошло? Ни у Алехина, ни у Таманцева не было с собой автоматов. Кто стрелял? Кого? Необходима помощь? Неужто ребят подловили, как басоса? Я добежал до окраины болота, выскочил на крохотную полянку. У кустов бил из земли родник, наклонился над ним, чтобы напиться. Когда я выпрямился, замер от неожиданности. На темной болотной земле, шагах в трех от себя, я увидел то, что искал весь день. Свежие отпечатки армейских сапог. Свеженькие, еще не успевшие выветриться.

0: Было уже около 6 вечера. Я решил заглянуть в заброшенную смолокурню. Что-то меня тянуло туда с самого утра. Еще издалека я почувствовал трупный запах. А когда вышел к месту, смрад стал совсем непереносимым. Бревенчатые постройки были разрушены и частично пожжены. Но на высоком крепком фундаменте сохранилась каменная коробка такого одноэтажного дома без крыши и стропил. Стены были густо исчерблены. Суток 7-8 назад здесь была перестрелка. Я прислушался, но каких-нибудь признаков пребывания человека не обнаружил. Переложив пистолет из заднего кармана в боковой, я рывком достиг крыльца и сбежал по ступенькам. На полу среди разного хлама, кусков штукатурки, стрелянных гильз лежало в различных позах 7 трупов. А, немцы. И в это мгновение уголком глаза я уловил, как на краю поляны против окна шевельнулась ветка. Я пригнулся. Я отскочил за кафельную печь, ну, чтобы иметь прикрытие, если сюда швырнут гранату. Так-так-так, сколько их? Кто они? По звуку стреляли из немецких автоматов. Ну ничего, с 2 пистолетами, запасными обоймами. Дорого же я им дамся. Но! Я ждал услышать крики команд, какого-нибудь нападения. Но, очевидно, их мало, они не решились. Я подполз к дверному проему и спустя мгновение был в кустах с противоположной стороны. Немного выждал. И с пистолетом наготове прокрался к тому месту, откуда они стреляли. Я обнаружил гильзы от немецкого автомата и в траве капли крови. Ну, понятно. Нападавших было 2, и одного я ранил. Решил было преследовать их, но, взглянув на часы, удержался. Солнце уже спустилось к горизонту и быстро темнело. А обнаружить в густом лесу да в сумерках мелкую группу практически невозможно. Ах ты, как же их пропустил! Нет, прослушать их приближение я не мог. Значит, они подошли сюда раньше. Услышали мои шаги, затаились. А я их вовремя не обнаружил. Фраер. Пижон. Скотина безрогая.
1: Срочно, Полякову. Длина рабочей волны передатчика, проходящего по делу Неман, соответствует одному из диапазонов радиосвязи с лондонской централью. Шиловичский лесной массив находится в 140 километрах к западу от места первого выхода рации в эфир. Перемещение передатчика соответствует направлению движения остаточных групп немцев, пытающихся пробраться к линии фронта. Сообщите, учтены ли эти обстоятельства при проведении розыскных мероприятий. О ходе розыска докладывайте каждые сутки. Устинов.
2: С майором, начальником Лидского отдела госбезопасности, у меня были свои особые отношения. Мы не раз помогали ему, и он, в свою очередь, старался идти нам навстречу.
3: Товарищ майор!
4: Что, товарищ?
3: Извините. Мне необходима кое-какая информация о Павловском и Свириде.
4: Дежурному скажешь, извини.
3: Подождите, а чуть позже мне надо позвонить начальству ПВЧ.
4: Ну, а еще что?
3: Что? Ну, не в службу, а в дружбу. Разреши посмотреть следственные дела, а? Товарищ майор.
4: Тетенька, дайте попить. А то так есть хочется, аж переночевать негде. Ладно, ладно, только, знаешь... Каратель и пособник. Хорошо?
3: Хорошо.
4: Ну, извини,
3: хорошо.
4: Дорогой, начальство вызывает. Заскакивай.
3: Подождите, товарищ майор. Ну, минутку, подождите. Подождите. На Каменских хуторах горбуна Станислава Свириду знаете?
4: Нет, не знаю.
3: Ну, такой чернявый такой, нервный немного.
4: Не знаю. Нет? И фамилии не встречался.
3: А Павловского?
4: Это какого? Ну? У нас, по-моему, один сидит.
3: Ну, это отец сидит, а сына, знаете?
4: Так у него уже 2 сына. Слушай, извини, начальство вызывает. До завтра, хорошо?
3: Я понял. Спасибо, товарищ майор.
4: Счастливо.
2: Немного погодя, я сидел в чем-то прокуренном кабинете и просматривал следственные дела на бывших старост и полицаев. В протоколах значились весьма стереотипные вопросы, и почти одними и теми же словами фиксировались ответы. Ничего для нас интересного. Ну, совершенно. Единственная полезная информация обнаружилась в деле Павловского. На вопрос о сыновьях старший Павловский ответил: Казимир и Николай действительно служили у немцев на территории Польши в строительных организациях. Никакие подробности их службы мне неизвестны. Вот так. А Свирит уверял, что в полиции. Минут 10 спустя, сидя у аппарата ВЧ в кабинете начальника отдела, я ждал, пока меня соединят с подполковником Поляковым. Наконец в трубке послышался его голос. Я доложил о ходе розыска. Он слушал, не перебивая, а когда я умолк, уточнил.
5: Значит так, Павел Васильевич, слушай. Павловский Казимир Георгиевич, 1917 года рождения, уроженец Минска, по документам предположительно белорус или поляк. Да, не густо. Проверим по всем материалам розыска. Теперь, Павел Васильевич, относительно текста. Генерал только что разговаривал с Москвой, дешифровки еще нет. И наши бьются пока без результата, но я надеюсь, что завтра или послезавтра текст будет. А пока дожимайте лес.

0: Хижняк разбудил нас затемно. Наскоро позавтракав, мы до солнца уже были в лесу. Светало. Спустя полчаса Блинов вывел нас к роднику. На темной болотной земле под кустом отчетливо виднелись отпечатки сапог. Таманцев промерил длину и ширину отпечатка.
1: Таманцев, давай. Не подгоняй. Ты еще наступи сюда. Ну так, немецкий офицерский сапог массового пошива.
2: Размер давай.
1: Размер. Размер соответствует нашему, 42-му. Малоношенный, можно сказать, новый. След сравнительно свежий. Давности не более 2 суток. Отпечаток случайный. А тот топил из родника, оступился. Не соскользнул с коряги, наследил. Так. Человек высокого роста. 175-180 сантиметров. Вот так.
2: В лесу кто-то есть.
1: Штырь. Танки жизненное наблюдение. Возможно, он был не один. Трава следов не хранит. Ох, грязище. А здесь они наверняка ступали по корягам. Если бы один не наследил, то вообще бы ничего не осталось.
2: Мужики, ну, родник не виден с дороги, не слышен. Значит, сюда могли люди зайти. Либо знающие, либо бывшие здесь.
1: Ага. А также тот, у кого есть карта. Родник-то наверняка обозначен.
2: Так, мы сейчас осмотрим траву, кусты и деревья вокруг.

0: Тихо.
1: Мартышкин труд. Да пусто. Это вам еще факты, которые ничего не доказывают, не объясняют.
0: Текст нужен. Текст, капитан. Мы без текста будем здесь торкаться, как слепые щенята.
2: Текст должны сообщить сегодня или завтра. А пока мы обязаны отыскать место выхода передатчика в эфир и найти тех, кто позавчера был в этом лесу.
0: Должны, обязаны.
1: Следы-то, может, соберем. А вот людей.
0: Кто они? Кто? Агенты-парашютисты. Да Таманцев. Я за 3 года не видел ни одного.
2: Таманцев, тише.
0: Я за 3 года не видел ни одного обутого в новые немецкие армейские сапоги. Может, это аковцы, немцы или просто дезертиры?
3: Да, да.
0: А мы
3: да.
0: Ползаем.
3: Дезертиры. С рацией.
0: А кто сказал, что у них есть рация? Кто сказал? Лично мне этот след ничего не говорит. Это отпечаток немецкого сапога всего-навсего.

0: Ну, чертовски капризная штука эта жизнь. Вот как ни странно, в этот день она нам улыбнулась. Около часу мы осматривали лес в окрестностях родника. Вот даже не знаю, что меня дернуло свернуть на ту глухую тропинку. Ну, тропка как тропка, заросшая травой. Я все время сильно смотрел себе под ноги. Как и вчера, больше всего меня волновали, конечно, немецкие противопехотные мины. Удивительно, как я ее заметил? Не мину, обыкновенную ромашку с недавно обломанной головкой. Ну, конечно, повредить ее мог и зверь. Но я все же свернул туда. Тем более, что различил в кустах слабый просвет. Не сделал я 10 шагов, поляна. Начал я осматривать. И увидел под орешником примятую траву. Квадрат. Размером так с плащ-палатку. Я весь напрягся и стал обыскивать последовательно. И минут через 20 в стороне за кустами отыскал огурец. Свеженький. Причем надкушенный. Я отрезал кусочек, пожевал, тут же выплюнул. Горький. Потому его и выбросили. Да здравствуют горькие огурцы, да здравствуют следы и улики. Так. Я разбил поляну на сектора и за 2,5 часа пять за пятью оползал ее на четвереньках всю. И за кромкой поляны я обнаружил второй огурец, и тоже надкушенный. А за кустом обгорелую спичку, свеженькую, и едва заметные в траве остатки рассыпавшегося пепла.
1: Впереди за кустарником я увидел ветхие крыши двух каких-то строений. Длинный журавль. Передо мной был один из хуторов. Вышел к опушке леса раньше, чем следовало. Я направился к хутору, решив напиться, а затем вернуться в лес. Сквозь ветви разглядел старую хату. А чуть правее, метрах в 200, я увидел двух военных. Они подходили к хутору с противоположной стороны. Прежде чем они скрылись за углом, я успел заметить вещмешок у одного из них. Подойти ближе? Нет, не решусь. Собака учует. Стал искать место для наблюдения. Забрался на дуб с толстым стволом и густой кроной. Заглянул в просвет между листьями. Военные обливались у крыльца водой. Это были офицеры. Кто они? Зачем пришли? Какие у них отношения с хозяином? Мучила жажда, руки, ноги онемели. Попытался переменить положение, переступил ногой. Сука, обломился, я чуть не свалился. Вот черт. Ветер тянет от меня к хате. Собака учуяла чужого, теперь не успокоится. Не хватало, чтобы меня еще обнаружили. Я спрыгнул и бросился к опушке в сторону Шилоичи.
0: Вот теперь я мог точно сказать. Позавчера днем на этой поляне побывали три человека. Стреляные воробьи. Осторожные. Старались не наследить. А может, я наткнулся на место выхода рации в эфир? Так. Прикинул действия этих людей. Предположил, что передатчик находился там, где примята трава. Скинул сапоги и облазил деревья на краю поляны. Но никаких следов забрасывания антенны так и не нашел. Я смотрел на две высокие орешины. На них я не лазил, не выдержали бы. Стал пригибать их. И на второй орешине, на высоте 4 метра, я увидел то, что искал. Свежий след. Как пропилено. Значит, забрасывали проволочную антенну с грузиком, а потом ее так стягивали. В таком глухом лесу, силами всего лишь 3 человек, обнаружить на 2 сутки место выхода рации в эфир От радости мне хотелось кричать. Я сам!

0: Оперативные документы. Срочно. Москва. Начальнику главного управления контрразведки. Розыск передатчика по делу Неман осложнен отсутствием текстов радиоперехватов. Прошу вашего распоряжения о внеочередной дешифровке. Считаю своим долгом еще раз обратить ваше внимание на некомплект оперативного состава в розыскном отделении и в отделении дешифровки управления. Егоров. Записка ПВЧ. Егорову. Ликвидировать некомплект в ближайшее время не представляется возможным. Мною дано распоряжение о внеочередной дешифровке перехватов. Колыбанов.
1: Не доходя до Шиловича, я свернул от опушки влево. Там над рощицей поднимался дымок. Сквозь кустарник различил поляну. Котел над костром, хижняка с поварёшкой в руке. Ни Алёхина, ни Таманцева еще не было. Взял весь мешок в машине. Достал бинокль. Вышел кустами к всполью, улегся под орешиной. Прямо передо мной расстилалось поле. Вправо было видно шоссе. Слева опушка леса. По шоссе время от времени проезжали машины. Ну, со стороны Лиды на северо-запад потянулся стрелковый полк. Где-то они будут через неделю. Мои где-то воюют. Эх, теперь бы идти да идти на запад. А здесь, ёж твою налево, ищи да собирай окурки. А, вернулись Таманцев, Алёхин. Я повернулся, чтобы встать и доложить. В это время я увидел, как слева по полю от леса к шоссе, в шагах в 200 от нас шли двое. Я снова поднес бинокль к глазам. Те самые офицеры, которых я видел час назад на хуторе. Вещь мешка у них не было. Товарищ капитан! Товарищ капитан, сюда! Быстрее!
2: Ну чего у тебя?
1: Смотрите,
2: это они.
1: Кто?
2: Да я их видел на хуторе. Тогда у них весь мешок был.
3: Ага, сейчас выйдут к шоссе и будут голосовать за развитие автотранспорта.
4: Одного из них я, кажется, видел в Лиде.
3: Ой, бульончику бы сейчас. Я жрать хочу, понимаете? Жрать. А теперь придется их устанавливать. Ну что делать? Надо ехать за ними.
2: К машине едем.
5: Ага. Товарищ капитан, на обед уж готов.
3: Отставить, выезжаем.
5: Но бульон-то, ну...
3: Эх, черту бульон, хижняк.
2: А ты, Таманцев, останься. Осмотри дорожку следов. На пашне должны быть хорошие отпечатки. Связь в городе через коменданта.
1: Товарищ капитан, товарищ капитан. Они сели в машину. Хижняк, да. ЗИС И 172-15.
2: Хижняк, давай в Лиду.
6: Когда Хижняк проулком выехал на шоссе, ЗИС, на который сели двое офицеров, уже скрылся из виду. У следующей деревни я все-таки разглядел этот ЗИС. Машина была приметной, кусок заднего борта с левой стороны вверху был выломан. Хижняк, чтобы сохранить дистанцию, притормозил. Ну, конечно, сразу колонна студебекеров обогнала наш газик. Далеко впереди завиднелись окраины Лиды. Хижняк обогнал несколько грузовиков. На контрольно-проверочном пункте скопилось десятка три автомобилей. Девушки, регулировщицы, проверяли проездные документы. Между газиком и ЗИСом было 6 машин. Когда Хижняк наконец домчался до поворота, за который скрылся ЗИС, впереди не было видно ни одной машины.
1: О, черт! Упустили!
5: Мне так думает, товарищ капитан. Я же его
1: хижняк,
5: вроде видел.
1: Хижняк.
5: А? Ну, ЗИСок-то. ЗИСок-то. С протсклада.
1: Ты чего молчал?
5: Ну?
1: Ты чего молчал?
5: Ну, что, ну ручаться-то я не могу, я.
1: Ой.
5: И потом, Ваня, люди нужны, это они машины. А вы знаете, они, может, сойдут. Ну и тогда.
1: Ну давай, давай, разворачивай, разворачивай. На твой протсклад.
6: На фронтовом продскладе я сразу разыскал начальника.
1: На меня. Еще.
7: Товарищ майор.
1: Стоп. Хорош. Все, хорошо.
7: Товарищ майор.
8: Вот мои документы.
6: Прошу. Скажите, машина ЗИС И-172-15.
2: Это ваша машина?
7: И 1-7215?
2: Да.
7: Моя? А в чем дело?
2: Ну, пока ничего. Она сейчас вернулась со стороны Алитуса, очевидно, из Мариамполя или из Каунаса.
7: В Мариамполь машина ходила? Какая, точно не скажу.
2: У нее еще сзади кусок борта выломан.
7: Ну и насчет борта не знаю. Транспорт ведает мой заместитель. Ну, сейчас все выясним.
2: Шофера вы знаете?
7: А шофер? Сейчас, значит, так. И 1-7215. Борискин. Ага. Борискина, откровенно говоря, знаю его мало. Он нас недавно, месяца два. Ну, плохого ничего сказать не могу. Шофер как шофер.
2: Так, мне бы хотелось побеседовать с ним и посмотреть книгу учета личного состава.

0: приказанием прибыл.
1: Садись.
0: Ничего, постоим.
1: Слушай, ты когда борт сломал?
0: Да этой ночью. Я не виноват. Студер сзади разворачивался и врезал. Я тут ни при чем. Товарищ майор, я зампотеку докладывал все.
1: Ну ладно, ладно, проверю. Вот капитан хочет с тобой побеседовать.
0: Насчет чего?
1: Ну, узнаешь. Да, мне что, уйти?
2: Да нет, почему? Оставайтесь. Ефрейтор, садись.
0: Спасибо.
2: Так, вы куда-нибудь ездили сегодня?
0: Ездил. В Мариуполь.
2: Угу.
0: Мешки возил. Вот маршрутный лист.
2: Давай. Так. Ага. Мариуполь. А кто еще ехал на вашей машине?
0: Как-то никто.
2: Да?
0: Да.
2: А может, подвозили кого-нибудь?
0: Да нет, нет.
2: Нет, нет. Да? Держи.
0: Спасибо.
2: Борискин.
0: Да.
2: А полчаса назад здесь, в городе, с вашей машины сошли двое офицеров. Это что?
0: Подождите. А, ну да, товарищ капитан. Я вспомнил. Я подвозил двоих, да, они сели, попросились, я и подвез. Ну, жалко, не пешедражим топать.
2: Ну, пешедралам это скучновато.
0: Да.
2: Хорошие знакомые?
0: Нет, я их не знаю. Ну, подвез. Ну, товарищ капитан, ну, гад буду. А-а-а. Ну, клянусь. Ну, попросились, я пожалел.
2: Так. Ну, а кто они? Откуда они? Что говорили?
0: Да я...
2: А?
0: Я не знаю, я у них не спрашивал. Думаю, ну, к чему? Вот. Высадил их возле комендатуры.
2: А какие себя они?
0: А?
2: Ну, какие себя? Запомнил? Какие они из себя?
0: А, ну, значит, один такой в годах, такой лысый. Вот. Обходительный такой. Газетку мне дал на курево. Вот. Товарищ Тен.
2: Ну, второй.
0: Они что, натворили?
2: Второй какой из себя?
0: А, второй, он молодой лейтенант. У него зуб такой, это,
2: Ну что, фикса?
0: Фикса, зуб такой золотой. Товарищ там, я клянусь, но если б я знал, ну, вы поймите, я бы никогда не подвозил. Ну, зачем мне это дело? Одни неприятности.

0: Ну что, товарищ капитан?
1: Да здесь они где-то, тут, в городе.
0: А может, шофер врет, а? Может, он садил их где-нибудь у станции, они уехали, а мы будем здесь искать понапрасну?
1: Нет, не думаю. Они просили остановить возле комендатуры, заходили не туда или нет. Он не видел и не говорил. Угу. Будем искать в городе. Я возьму станцию, прилегающий район, и выезд по Варшавской в сторону Гродно. Таманцев займется юго-восточной частью города и выездом на Молодечно. А ты, Андрей, возьмешь контрольно-проверочный пункт при выезде из Лида в Вильно и соседние улицы. Вопросы есть?
0: Никак нет.
1: Ну, давай.
2: Местный старожил, овощевод Иван Семенович, объяснил, что огурцы, найденные Таманцевым на месте выхода рации в эфир, называются траку, прибалтийский сорт. Сорвано трое суток назад. И уж совсем интересную информацию приготовил для меня начальник городдела госбезопасности.
3: О, капитан! Капитан! Алехин, пойди сюда.
4: Слушай, товарищ майор.
3: Слушай, ты интересовался Павловским.
4: Ага.
3: Так, вот эту записочку, запеченный в пирог, пытались передать в камеру старику.
4: Кто?
3: Ну, его сестра. Вот перевод, кстати, посмотри. Ага.
4: Спасибо. Так, Юзов, да поможет тебе Бог. Вчера вернулась...
3: Юлия.
4: Юлия, девочка, здорова. Молимся за тебя, твоя сестра...
3: Зофия.
4: Зофия. Ага. А кто это, Юлия?
3: Я пока не знаю. Угу.
5: Вот еще что, товарищ майор, я хотел спросить. Ну? Если ехать из Шиловичей на Каменку, первый хутор у леса слева, кто там живет?
3: Из Шиловичей на Каменку?
5: Ага.
3: Хутор у леса? Да. Слушай, так мы же были. Помнишь, он нас самогоном угощил? Как его? Акулич, Акулич. А зачем он тебе?
5: Да так, есть кое-какие соображения.
3: Так он же был связан с партизанами.
5: Ну,

0: Рано утром, когда позавтракав, мы вышли на улицу, Таманцева прорвало.
1: Нужен текст для шифровки. Текст. Без текста можно торгаться до второго пришествия, как слепые щенята.
0: Спокойно, спокойно.
1: Че
0: текст
1: спокойно?
0: Будет.
1: Когда
0: будет
1: он текст? Будет? Когда? Москва 10-е сутки не может размотать перехват. А мы эту, Вася?
2: 9-е. Ты что, не с той ноги встал?
1: Я стой, стой. Вы меня дурачком-то не делайте. Мы уродуемся, как бобики. В Москве не укажешь, а с нас живых не слезут.
2: Короче, что ты предлагаешь?
1: Что предлагаю? От текста надо танцевать, от текста. Вот вы боитесь потребовать расшифровку с управления. А они дрейфят перед Москвой. Такой цирлих-манирлих. А я так не могу и не желаю. У Москвы только одних фронтов 12, понимаешь? Да разве они нас вспомнят? За глотку надо брать, за глоточку. Давайте я сам позвоню. Ну, хоть Полякова, хоть генерал. Да плевал я на субординацию, мы не в бирюльки играем. И не на белок охотимся. Это дело государственной важности. У нас железная позиция. Давайте я позвоню. Да я им так мозги раскручу, что не соберу.
2: Так, все, да?
1: Что все? Нет, не все.
2: Нет, я все принял к сведению. В 12 часов подполковник Поляков должен быть в отделе контрразведки, авиакорпуса. Ага. Вот все это можешь ему и высказать.
1: И выскажу.
2: Давай, я разрешу.
1: Да, ну да, вот и вот все им.
3: Шифротелеграмма. Весьма срочно. Егорову. Сообщая дешифровку перехватов по делу Неман, предлагаю принять активные меры к розыску и задержанию агентов и незамедлительному пресечению работы передатчика. Судя по тексту, вы имеете дело с крупной квалифицированной резидентурой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и сопредельного фронтов. О ходе розыска и всех проводимых вами мероприятиях докладывайте ежедневно. Колыбанов. Неман. Дешифровка перехвата от 13 августа 44-го. Последние трое суток на участке Гродно-Белосток проходило в среднем 22-25 эшелонов с войсками и техникой. В обратном направлении 5-7 санлетучек и порожняк. Из Прибалтики на Вислу в районы Варшавы и Демблина перебрасываются моторизованные понтонно-мостовые части. На Брест проследовал 473-й батальон автомобилей-амфибий. В Белостоке, Гродно, Вильно призваны 1895-1927 годы рождения. Ваши указания нотариусу переданы. Срочно нужны батареи и бланки. Кравцов. Записка ПВЧ. Срочно. Полякову Алехину. По ориентировке Главного управления контрразведки разыскивается агент германской разведки Грибовский. Он же Волков. Он же Трофименко. Он же Павловский Казимир. 1915 года рождения, уроженец города Минска. В 1936-39 годах служил действительную в радиотехнических частях Московского военного округа. В начале войны, будучи сержантом Красной армии, с оружием перешел на сторону немцев. Весной 1942 года с отличием окончил Кёнигсбергскую школу германской разведки. В 1942-43 годах 9 или 10 раз перебрасывался в тылы Красной армии радистом и старшим разведывательной группы. За успешное выполнение заданий Абвера награжден Железным крестом второй степени, серебряной и двумя бронзовыми боевыми медалями. В совершенстве владеет стрелковым оружием, приемами защиты и нападения. Особо опасен при задержании.

0: Закуривайте, ребят.
1: Спасибо, товарищ подполковник.
2: Спасибо.
1: Ну что, Таванцев, ты хотел танцевать от текста. Давай танцуй.
2: Разрешите взглянуть, товарищ подполковник?
0: Да, взгляни.
1: Ждешь эту дешифровку, ждешь, как манна небесная. А первый перехват, товарищ подполковник, от 7 августа.
0: С тем, очевидно, задержка. Приказание о внеочередной расшифровке касалось обоих. Шифр сложный, они еще, наверное, меняют ключ. Я буду звонить, напомню.
2: Возьмите. Квалифицированная разведсводка. Это должно быть резидентура.
1: Молодец, молодец, Таманцев. И что, все?
0: Ну а что, что ты от него хочешь? В Москве тоже так думают.
2: Да, из этого шубы не сошьешь. Ну, между прочим, территориально-то Белосток и все, что южнее Гродно, это ведь не к нам. Это второй Белорусский фронт.
1: Но все остальное это наше. И в эфир они выходят у нас.
0: Да, есть место выхода рации в эфир, есть тексты, кое-какие улики, а зацепиться не за что. Скверно. Безусловно, наблюдение за железной дорогой. Причем не визуальное со стороны, а где-то на станциях.
1: Будто под брезент заглядывает.
2: Маршрутники или фланеры?
1: Очевидно, стационарное наблюдение.
0: Скорее всего, комбинированное. Это опытные, знающие свое дело люди.
1: Судя по тексту, товарищ подполковник, это не немцы и не яковцы.
2: Я уж говорил, агенты-парашютисты.
0: Возможно, парашютисты. Причем связанные с агентурой, оставленной немцами на оседание. Попытаемся установить, в каких пунктах ведется наблюдение.
1: Тут нужен анализ движения эшелонов по всем этим линиям.
0: Ну и все, что касается анализа движения, это я беру на себя. Теперь Павловский. Независимо от того, имеет он отношение к разыскиваемой нами рации или нет, его необходимо брать. Не теряя времени и непременно живым.
1: Так.
0: И тех, кто с ним, тоже брать. Поручаю это Таманцеву.
2: Слушай, товарищ подполковник. Я возьму еще папироску.
0: Бери.
1: Товарищ подполковник, вы берете Таманцева, у меня кто останется?
0: Я. Чего ты смеешься? Другого решения у меня нет. Дадим ему 2 человек от Голубова. Возможно, нужна продуманная, тщательно организованная ловушка или засада. Действуйте по обстоятельствам, но займитесь этим сегодня же, немедля. Да, Павел Васильевич, вот еще сделайте все, чтобы до вечера отыскать этих 2, что были вчера на хуторе, и разберитесь с ними.
1: Хозяин хутора, некто Акулич, характеризуется положительно. Во время оккупации был связан с партизанами, ничего компрометирующего у нас на него нет.
0: Ну и тем лучше. Поедешь насчет засад, заскочи к нему, поговори.

0: К Акуличу я заехал, но его не оказалось дома. Для организации ловушки у нас просто не было времени. Мы могли устроить засаду только в одном из мест вероятного появления Павловского. Но больше у нас просто не было людей. Я выяснил подробности о Юлии. Той самой Юлии, о ком сообщалось в записке, посланной в тюрьму Павловскому-старшему. Обнаружилось, что она младшая сестра жены Горбуна Свирида. Сирота с 13 лет в услужении у Павловских. Красивая, это говорили почти все. Во время оккупации одевалась неряшливо, грязно, чтобы не приставали немцы. По другим данным, тайком встречалась с каким-то немцем и от него прижила ребенка. Девочке 1,5 года. Зовут Эльза. Свирид отдал мне 2 фотографии Павловского. Их надо переснять и размножить, но прежде показать Таманцеву. Я уже послал за ней машину и ждал с нетерпением. Ну, надо же было засветло выбрать место для засады. А решающее слово тут, конечно, было за ним.
1: Оперативные документы. Шифра телеграмма. Срочно. Егорову. Сегодня, 16 августа, в тылах корпуса севернее местечко Заболотье, окружена и после отказа сдаться уничтожена остаточная группа противника в количестве 9 человек. Группа имела коротковолновую приемопередаточную радиостанцию немецкого производства в рабочем состоянии. 12 или 13 августа группа проследовала северной опушкой Шиловичского лесного массива, где устраивала привал. Не исключено, что захваченная нами рация является разыскиваемым передатчиком с позывными «КАО» Буниченко. Шифра телеграмма. Срочно. Буниченко. Рацию и все документы ликвидированной группы немедленно доставьте в разыскной отдел управления. Егоров.
2: От солнца и духоты разламывалась голова. Я подошел к перекрестку. На противоположном углу помещалась парикмахерская Венторга. Ой, за день я уж раз 5 в нее заглядывал. Я пересек улицу, заглянул снова на удачу. Обнаружил того самого лейтенанта, которого видел вчера на хуторе у опушки Шиловичевского леса. Лейтенант сидел в кресле, и мастер стриг его. Я сел на лавочку на крыльце, скосил глаза в раскрытую настежь дверь. Лейтенант ни к чему не проявлял интереса. Выражение лица у него было безразличное, даже сонное. Выйдя из парикмахерской, он взглянул на часы, закурил и неторопливой походкой направился в сторону станции. Я на значительном расстоянии следовал за ним. Вслед за лейтенантом я вышел на станционную площадь и увидел Таманцева.
3: Таманцев!
2: Ты еще не уехал. Смотри. Вон,
3: че?
2: Вон.
3: Лейтенант!
4: Ты где его достал?
2: В парикмахерской.
4: Ну, молодчик. Шаланды полные, Екифали. Бандицу косит, приводит. О, вот и второй. Ну, все бенедюжинники вставали без 3 минут 4. Так, надо полагать, они условились здесь встретиться.
2: Капитан и лейтенант отправились в конец станции, в столовую протпункта. Обедали долго, около часа. А мы с Таманцем тем временем лежали на траве за низкорослым крапивником в метрах 50 от столовой. Таманцев внимательно рассматривал окурок, брошенный лейтенантом. Затем сравнивал 2 обгорелые спички. Одну, оброненную лейтенантом, и найденную в лесу, на поляне. Они оказались разными.
4: Но все это фактики. Топаешь целый день. Дело будто не делаешь, а устанешь, как собака, и проголодаешься. Ты ел?
2: Да нет.
4: Я тоже. А сейчас бы чего-нибудь кисленького, а? Вроде жареного поросеночка. С хреном такого, знаешь. И пивка бы, а? Пару бутылочек со льда. А?
2: Ну и жара. А. Как грозы не было.
4: Ну, грозой сыт не будешь. Они обедают. Обедают. А там сегодня борщ мясной с помидорками.
5: И гуляшек с макаронами такой, знаешь, гуляшек. Пальчики оближешь.
2: Ты-то откуда знаешь?
5: А я не знаю. Я так только думаю. А, пожрать бы не мешало. А, как говорил товарищ Мечников?
2: Как?
5: Еда – самое интимное общение человека с окружающей средой.
4: А уж он-то соображал.
6: Когда, пообедав, круглолицый капитан и лейтенант вышли из столовой, закурил только лейтенант. Капитан, очевидно, был не курящий. Они направились в расположенный рядом агитпункт и минут 15 читали газеты. Покинув агитпункт, они минут 10 постояли на перроне. Там в многолюдном кругу состязались в переплясе двое. Пожилой старшина-артиллерист и маленький пехотинец. Этакий живчик. Мы с Андреем затесались в толпу зрителей, и теперь я смог вблизи хорошенько рассмотреть наблюдаемых. На офицерах было не новое, но чистое обмундирование. На ногах форменные массового пошива яловые сапоги, отпечатки которых не имели сходства со следами, обнаруженными у родника. На всякий случай я мысленно составлял и запоминал словесные портреты обоих. Занятие не из легких.
7: Ты что задумался, Андрюх?
2: Да ладно.
7: Чего?
2: Ну ничего, чего. Вон тут под Варшаву едут.
7: Ну едут.
2: А я ищи, да собираю окурки. Ну не хочу. Ну я не хочу. Не хочу. Эти подозреваемые, проверяемые. Сам черт ногу сломит. Что тихо-то? Пропади оно все пропало.
7: Милый, погоди, постой. Да если окурок нужен для дела, ты за него ж полжизни не жалко отдать. Ты
2: че? Я в полку человеком был. Ну. Я был человеком, я лучшим взводом командовал. Здесь я иждивенец какой-то. Пользы от меня, как от козла.
7: Тихо. Ты некачественно относишься ко мне, ты знаешь? Ты к Паше Алехину некачественно относишься.
2: Почему? Почему некачественно?
7: Да потому. Если ты серьезно считаешь, что от нас здесь меньше пользы, чем на передовой, то, знаешь, извини. Это настолько оскорбительно, что нет слов. Ты это брось, ты мысли-то свои завиральные. Да какой ж ты иждивень? Да посмотри на себя, орел. А кто на этих двух наткнулся? А? Кто лейтенанта нашел? А след у родника? Дурашка, да я тебе мысленно аплодирую.
2: Ладно, правда, аплодирую. А ты толк-то что?
7: Толк-то будет. Как говорил товарищ Христос, ищите и обрящите. Да ты пойми, я обучу тебя стрельбе по-македонски, силовому задержанию, подберешься опыта, оперативная хватка появится, да тебе же цены не будет, да мы с Пашей сделаем из тебя настоящего чистильщика, волкодава, ты любого парша будешь голыми руками брать и зубами его жрать, моя шаланда, полный век и фары. В Одессу Костя приводил.
6: Круглолицый капитан и лейтенант заторопились и направились в город. В их поведении не было ничего подозрительного, но я следовал за офицерами на предельной дистанции. А Андрюха шел, отстав от меня еще на полсотни метров. Двигаясь таким образом, мы вышли к восточной окраине города. И здесь, на тихой, совсем деревенской улочке, офицеры вошли в дом. Фух, слава богу, кажется, причалили. Ближе подходить нельзя, да и здесь оставаться тоже. Придется отойти за речку, вон в те кусты.

0: возле мы.
1: Подожди.
0: Давай.
1: Руку держи.
0: О, молодцы.
1: Капитан Фомченко.
2: Здравствуйте.
3: Старший лейтенант Лужнов.
2: Здравствуйте.
3: Откомандированы ваше распоряжение.
0: Генерал Таманцев.
2: Мечтатель. Ну, мужики, пошли. Что вы так долго-то?
0: Может, Павел Васильевич проколоть себе дырку для ордена? Нашли мы этих, и капитана, и лейтенанта.
3: Кто это?
2: Подозреваемый. Точнее, проверяемый. Ну и где они?
0: Зашли в дом 6 на улице Вызволения. Судя по всему, они там уже бывали. Сейчас Блинов наблюдает за ними. По данным комендатуры, фамилия капитана Николаев. Лейтенант Сенцов. Прибыли из воинской части 31-518. Цель командировки указана стандартно. Выполнение задания командования.
2: Блинова там не управится.
0: Это точно.
2: 31-518? А что это за часть?
0: 2-го белорусского. Я сделал запрос. У подполковника не было, потому и задержался.
2: Но если они действительно из этой части, другого фронта, что не лазят у нас тут по хуторам?
0: Вот именно.
2: Странно. А твои соображения?
0: Да ничего примечательного. Так держатся спокойно, непринужденно. По виду в армии не новички. Их надо понаблюдать. Вы же сами говорите. Проверяемые. Ну, возможно, этим и ограничимся. А к утру уж будет ответ из части.
2: Ну да, уж к утру.
0: Будет. Я сам звонил ПВЧ в управление 2-го белорусского.
2: Да?
0: И передал, да, с литером весьма срочно. За подписью генерала.
2: Ой, Таманцев, плачет по тебе гауптвахта.
0: Ой, плачет.
2: Кончится война, сядешь на полгодика. А что, вполне по заслугам.
0: Ах, хорошо, я бы там ряжку-то наел. Я-то спался бы. Нет, ну, элементы авантюризма есть, но исключительно для пользы дела. Только так.
2: А влить гроза.
0: Это уж точно. Ну что, ребят, веселенькая ночка вам предстоит. Каков приказ Родины?
2: Приказ Родины? Взять Казимира Павловского и тех, кто с ним.
4: А кто это, Павловский?
2: Агент германской разведки.
0: Такой милейший парень. 9 успешных перебросок, 4 железки от немцев и особо опасен при задержании. Однажды под настроение ухлопал 3 лопухов из комендатуры.
4: Понятно.
2: Ну уж, лопухов. Офицеры 2 патрулей. Я знакомлю вас с ориентировкой и фотографиями.
3: Нам сказали, здесь полно банд, правда?
0: Да говорят, убивают, но мы что-то не видели.
2: Старший лейтенант, поаккуратнее с автоматом. И поставьте на предохранитель. Вы летчик?
3: Летчик.
5: Между прочим, 87 боевых вылетов.
0: Да ты что?
5: Комиссован после ранения. Как и я, грешный.
2: Ну вот, пришли.
0: Так, делай, как я.
2: Жди. Дом с мансардой, видите? А левее вон 2 бедноватые хаты. Это вот дом с мансардой. Это дом Павловских.
0: Это который заколочен?
2: Да. Сам хозяин Павловский старший арестован, как фольксдойче, сидит в Лиде. А рядом вот маленький хат. Вот, а там проживает Юлия Антонюк.
0: А это кто?
2: Сирота. Она с детства в услужении Павловских. То ли батрачка, то ли служанка. Не поймешь. Дочка у нее 1,5 лет.
0: От кого?
2: Поговаривают, что от немцев. Но я думаю иначе. Это Юлия. Она родная сестра Свирида. Кстати, вон его хат.
4: А кто это Свирид?
0: Это приятель капитана. Что ты? Он и подарил нам Павловского.
2: Подарил. Вот именно, подарил.
0: А тетка? Ведь у Казимира же где-то здесь есть родная тетка.
2: Не здесь она, а в Каменке. Я отдаю предпочтение Юлии. На 2 засады у нас просто нет сил.
0: Не, нам-то все равно, где блох кормить. Там или тут. Только уж просветите, не дайте помереть дурой. При чем тут Юлия? Почему Павловский должен появиться здесь?
2: Я был уверен, Павловский попытается встретиться с кем-то из родных или близких ему людей. Но с кем? Отец в тюрьме. Остаются тетка Зофия и Юлия. У меня еще раньше возникло предположение, что Эльза, дочка Юлии от Казимира Павловского. Ну, иначе зачем сообщать тюрьму Павловскому-старшему, что девочка его батрачки здорова? Эльзой звали бабушку Казимира. Вот на этом и был основан выбор объекта для наблюдения. Таманцев, Фомченко и Лужнов должны были взять Павловского, если он здесь появится. А сам я отправился к Блинову.
6: Предгрозовая полутьма становилась душной и тяжелой. Жители укрылись по домам. Весь город словно замер в ожидании грозы. Я перебрался через мостик, прополз по-пластунски за кустами. Залег метрах в 20 напротив калитки. Кажется, кто-то идет.
2: Блинов. Блинов.
7: Я.
2: Ну как? Они в доме?
7: Да. Никто не выходил.
2: Порядок. Тогда порядок.
7: Товарищ капитан.
2: Чего?
7: Вы думаете, кто-нибудь выйдет?
2: Думаю, надо продолжать наблюдение.
7: Ну, до утра ж хождение запрещено.
2: Ты вчера ходил, тебя кто-нибудь задержал? А в дождь тем более.
7: Тихо.
2: Вроде кто-то вышел.
8: Успейте. До поезда почти час.
9: Можно на товарню поведу.
8: Счастливо доехать.
9: До друзей.
2: Иди за ним. До станции его не трогай. А когда сядет в поезд, нужно проверить у него документы. Сбегаешь к коменданту, от моего имени попросишь проверить. Только весь вагон, понимаешь? Не только у него одного, а весь вагон. В любом случае надо установить его личность без шума. Ты меня понял?
7: Так точно.
2: Тогда давай, будь осторожен. Иди.
6: Я поднялся и осторожно двинулся за неизвестным. Шел вслепую, дрожа от холода. При каждой вспышке молнии поспешно, перегибаясь, чуть ли не ложился на землю. Но я видел, что человек в брезентовом плаще, не оборачиваясь, идет в шагах в 50 впереди. Мне показалось, что он удаляется. Я ускорил шаг, и в тот же миг скользнулся и полетел в канаву. Когда выбрался, никаких шагов не было слышно. Дождь почти перестал. На небе в тучах обозначился просвет. Вдруг впереди, несколько правее, снова послышались шаги. Так, свернул. Я быстро дошел до угла и тоже свернул вправо.

0: Срочно! Алехину! Сравнительным исследованием фонограмм перехватов по делу Неман установлено наличие в разыскиваемой вами разведгруппе двух квалифицированных радистов. Анализ радиопочерков свидетельствует, что один из них окончил радиоотделение Варшавской разведшколы, а второй обучался в Кенигсбергской школе Абвера у старшего инструктора Адольфа Клюге. Учтите эти обстоятельства при проведении розыска. Егоров. Записка ПВЧ. Егорову. Управлением контрразведки 2-го Белорусского фронта захвачены немецкие агенты-парашютисты. Согласно показаниям арестованных, одной из групп, подготовленных в Дальвицкой разведшколе Абвера, дано указание связаться с находящимся на нелегальном положении в районе города Лиды резидентом германской разведки Сиповичем Николаем, по профессии адвокатом. Не исключено, что Сипович и есть нотариус, упоминаемый в тексте перехваченной шифрограммы по делу Неман. Колыбанов.
1: На станции находилось несколько эшелонов. Всего один пассажирский состав Минск-Гродно. Неизвестный мог попытаться уехать с эшелоном. Но я решил сначала осмотреть гродненский поезд. К составу уже подавали паровоз. Света в вагонах не было. На счастье, луна вышла из-за туч, можно было лица разглядеть. Я начал с хвоста состава. Просмотрел 11-й вагон. Потом 10-й. Перешел в 9-й. Чуть не натолкнулся на человека в плаще. Не останавливаясь, я прошел дальше, успев заметить скрещенные молоточки на железнодорожной фуражке. Даже разглядел крупное мясистое лицо неизвестного. Он. Он это. Так, теперь установить личность. Вагон номер 9. До отхода 11 минут. Надо срочно к коменданту станции. Товарищ капитан, разрешите.
2: Подождите. Алло.
1: Я не могу ждать.
2: У меня...
1: Не могу.
2: Ну что ж, что нужно?
1: Вот мои документы.
2: Ну и что?
1: Нужно срочно установить личность неизвестного. Одет в форму железнодорожника. Необходимо проверить 9-й вагон.
2: 9-й? Только 9-й?
1: Да.
2: Никитин! Никитин! Черт, да проснись! Иди сюда! Иди сюда быстрее.
3: Значит, я слушаю.
2: Так, слушай, возьмешь двух патрулей, проверите в Гродненском 9-й вагон. Там едет один тип, надо узнать, кто он. Только осторожно, понял? Вот лейтенант все объяснит.
3: Так.
2: Проверяйте с двух концов весь вагон. И спешите, скоро дадут отправление. В крайнем случае задержат минут на 5. Понял, Никитин?
3: Ясно.
2: Но не больше. Давайте, идите.
3: Вы откуда? Из контрразведки?
1: Скорее.
3: Вы шпионов играете. Какого хрена вам не спится? Тю-тю, поехали. Ты.
1: Вот он, Гродненский.
4: Давай!
1: Я на ходу вскочил на подножку. Распахнул дверь, рванул ручку стоп-крана. Так, пока Никитин объяснялся с начальником поезда, я заглянул в 9-й вагон. Железнодорожник сидел в том же купе. Я решил на всякий случай не лезть ему на глаза. Начал проверку с другого конца вагона. Мандата на право проверки никто не требовал. Я проверял уже 3-й купе, когда поезд снова тронулся.
4: Лейтенант! Сходим!
3: Ну что, пропуск, броня, все в порядке. Командирован со станции Котельнич. Следует в Гродно, к месту постоянной службы. С женой и двумя детьми.
1: Какие дети? Откуда они? Дети, дети. Какая жена? Этого не может быть.
3: Тот самый, что вы указали, во втором купе. Невысокий, толстый, железнодорожник. Других там не было.
1: Так, он поляк?
3: Поляк? Вятский. Его же, видно, наш брат Ванька.
1: Ну, перестаньте. Вас серьезно спрашивают. Вы фамилию установили?
3: Ну, как же. Шишков Федор Алексеевич. 96-го года, родом из Зуевки в Вятской губернии. Они сели в Минске. Проводница подтвердила. А здесь он вылезал за кипятком.
5: Оставив Блинова наблюдать за домом, я на полуторке помчался к аэродрому. Город еще не проснулся. За всю дорогу к аэродрому мы с Хижняком повстречали лишь 4 одиночных военных. Да 2 грузовика с ночными пропусками на лобовых стеклах. Поляков сидел за столом в зашторенном кабинете начальника отдела контрразведки авиакорпуса.
6: Здравия желаю, товарищ подполковник.
7: Проходи, садись.
6: Ну, значит так, они в доме.
7: Застыл.
6: Ой, не говори. Если б не дрожал, совсем бы замерз.
7: Да вот, чайком погрейся.
6: О, спасибо.
7: И булочку тоже бери. Бери булочку.
6: И булочку можно, да? Шикарно же ее, товарищ подполковник. Заварки не жалею, а?
7: Не жалей, не жалей. Вчера они опять выходили в эфир.
6: Что? Где?
7: В 30-40 километрах к востоку от Шиловичевского леса.
6: Да что ты будешь?
7: А передача велась с движения, очевидно, с автомашины. Любопытно, что ни одного случая угона за последние 3 суток не зафиксировано.
6: Товарищ подполковник, дайте дешифровку.
7: Ну, нету пока. Они каждый раз меняют ключ шифра. Ты... Чай, чай пей.
6: Ну, спасибо, я сыт. Во сколько они выходили в эфир?
7: Между 17:20 и 17:45.
6: Николаев и Сенцов в этот час были в городе, под нашим наблюдением.
7: Да, в данном случае у них железное алиби. Кстати, на них уже есть ответ. Быстро исполнили, а? Сообщают сюда в Лид, но почему-то на имя генерала. Странно. Проверяемый вами капитан Николаев, лейтенант Сенцов, действительно проходит службу в воинской части 31-518. В настоящее время командированы в район города Лида с целью децентрализованной заготовки сельхозпродуктов для штабной столовой. Так что их появление на хуторах вполне объяснимо. Никакими компроматериалами на проверяемых вами лиц не располагаем.
6: Так. Ну что, выходит, сутки впустую?
7: Я должен сейчас выехать в Гродно ночью. Очевидно, вернусь в управление. Позвони обязательно. Я очень жду дешифровку первого и вчерашнего перехватов. Загляни сюда днем. Возможно, что-нибудь будет.
6: А может, они вовсе не те, за кого себя выдают, а?
7: Может.
6: Может, в группе 4? А передачу с движения вчера вели 2 других. Нет, ну надо же наконец ставить точку, товарищ подполковник. Я сам взгляну на них в упор, пощупаю документы. Децентрализованная заготовка сельхозпродуктов в тылах другого фронта – это самодеятельность, причем незаконная. Интересно, что они мне скажут о цели командировки.
7: Разумно, разумно, только время зря не трать.
8: Первая же ночь в засаде была паскудной и тянулась чертовски медленно. Когда начало светать, мы перебрались в дом Павловских. Отсюда хата Юлии Антонюк смотрелась как на ладони. Юлия возилась около хаты по хозяйству. Одета она бедно, лицо у нее какое-то нерадостное. Но даже отсюда видно, что она... ничего... красивая. Ее дочка... занятная пацаночка, веселая, подвижная, все играла возле дверей. А что, я вполне допускал, что она может быть от немца. А вот с Павловским-то у нее, по-моему, не было ни малейшего сходства. Еще бесило то, что у нас не было никаких доказательств, что Павловский принадлежит к разыскиваемой группе. Ну, разумеется, взять его тоже наш долг. Мы же отвлекаемся от основной цели, отвлекаемся. А спрашивать за передатчик будут с нас, да еще как, 3 шкуры спустят. Какого хрена Павловский должен здесь появиться? Нет, капитан преувеличивает фактор человечности. Уж кто-кто, а я с агентами-парашютистами имею дело 4-й год. Сопротивляются они, да, отчаянно, но всяких там чувств я у них что-то не замечал. А тут ребенок, женщина. Да положил Павловский на всю эту лирику. Впрочем, наше дело маленькое.
9: Наше дело прокукарекать, а там хоть и не расцветай.
8: Шаланды полные кефали, Вадису Костя переводил, а все меня дюжинники вставали. Когда...
7: В Гродно у меня было несколько дел, и главное среди них вовсе не случай с угоном доджа и убийством водителя. Однако начал я именно с него. Уже шестые сутки с того момента, как в лесу под столбцами группа Алехина обнаружила отпечатки протектора доджа, все, что касалось автомобиля этого типа, меня особенно интересовало. Бравый капитан кавалерийской кубанки удивился, увидев мое удостоверение подполковника из управления контрразведки фронта. Мы сразу пошли к машине.
10: Товарищ подполковник, машина оказалась на ходу. В баках было около 30 литров бензина.
7: Кто и когда ее обнаружил?
10: Местные жители. Очевидно, они сообщили в Лиду. А нам вечером позвонили из комендатуры.
7: Кто за ней ездил?
10: Я со старшиной.
7: Так. Так. Расскажите, как и что?
10: Ну, это отсюда 40 километров. Там, значит, за деревней такая рощица. А нашли машину мальчишки. Я сел, она в исправности. Так и пригнали.
7: А шофер убит?
10: Гусев? Скорее всего. Его подобрали уже на обочине шоссе. Машина из другой части. Нам сообщили уже из госпиталя. Я поехал туда, меня к нему не пустили. Врач говорит, он без сознания, надежды никакой. А справку они вышлют.
7: Какую справку?
10: О смерти.
7: Справка, справка. А кто же его хоронил?
10: Так они же сами хоронят.
7: И никто из батальона больше туда не ездил?
10: Нет.
7: Да, помер Максим, и хрен с ним.
10: Да у нас такая запарка была дикая. Выполняли срочный приказ командующего.
7: Приказы, конечно, надо выполнять. Ни капли крови, никаких следов в машине. Послушайте, капитан, какие все-таки у Гусева были ранения, а? Как ее убили? Кто? Ведь вы должны были это выяснить, хотя бы поинтересоваться. Вы даже в госпиталь не выбрались.
10: Я съезжу туда сейчас же.
7: Это надо было сделать раньше.
10: Это мусор из кузова.
7: Из этой машины?
10: Да.
7: Что это?
10: Целлофан.
7: Да, целлофан. 160 миллиметров на 192. Ну, что еще можете сказать о нем?
10: Больше ничего.
7: Салом в такой упаковке, 100-граммовая порция, немцы снабжают своих агентов, парашютистов. Иногда такое сало попадает в части германской армии воздушным и морским десантникам. Вы из этой машины еще что-нибудь выбрасывали?
10: Никак нет. Ничего.
7: Капитан, накатайте протектор и сфотографируйте. Необходимо не менее 6 снимков. 18 на 24.
10: У нас нет фотографа.
7: Это меня не интересует. Организуйте. Снимки должны быть готовы к 18 часам. Второе, возьмите 10 толковых бойцов и вместе со старшиной отправляйтесь в заболотье. Осмотрите место, где была обнаружена машина. Отступы и окрестность. Тщательно каждый кустик, каждую травинку. Поговорите с местными жителями. Может, кто-нибудь видел, как на ней приехали. Может, кто-нибудь разглядел, запомнил этих людей. Вечером доложите мне подробно, что и как.

0: Я отправился к хозяйке дома номер 6 по улице Вызволения, пани Гралинской. Где-то в конце улочки, в мокрых холодных лопухах, за канавой располагался Блинов. Лежал он хорошо. Я раза 4 поглядел в ту сторону, но определить, в каком он месте находится, так и не смог. Как и ночью мыслями я то и дело возвращался к Таманцеву. Мы здесь, по сути, ничем не рисковали. Ему же, в случае появления хотя бы одного Павловского, предстояла ожесточенная схватка. Впрочем, сомнения, правильно ли там выбран объект для засады, не пустышку ли тянем, и сейчас не оставляло меня.
1: Кто там?
2: Из комендатуры.
1: А? Заходите.
3: Здравствуйте, пани.
1: Здравствуйте.
3: Из комендатуры по вопросам расквартирования. Пани, у вас на постое есть военные.
1: Так, подождите. Пан, я сейчас радио потише сделаю.
3: Будьте любезны, пани, разрешение комендатуры. Документ.
1: А, прошу, пана. Вот документ.
3: Так, капитан Николаев, лейтенант Сенцов. Срок разрешения истек в полночь. Пани, где они?
1: Офицеры?
3: Да.
1: Уехали?
3: Как уехали? Когда?
1: Ночью.
3: Пани, а где комната офицеров?
1: Здесь. Прошу, пана. Я и комнату уже убралась.
3: Ну что, условия для двух человек хорошие. Комната светлая и чистая. Сколько метров в ней?
1: 12.
0: Мы уже выходили тут на кухню. У меня от волнения буквально заняло дух. Возле кафельной печки, в углу, в плоском ящичке для мусора я видел смятый листок целлофана. Хорошо мне знакомую целлофановую обертку. Пшепрашим, пани. Что это?
1: Что?
0: Вот это.
1: Это у офицеров.
0: Я уже расправил скомканные листки целлофана и убедился, что они сальные внутри и соответствуют по размеру. Мне сразу пересохло в горле.
3: Пани, вы умеете молчать?
1: Так.
3: Я буду с вами откровенен.
1: Сыночек.
3: Пани.
1: Ежи.
3: Пани, не волнуйтесь. Пани, никаких известий о вашем сыне у меня нет. Я буду с вами откровенен. Вы меня понимаете? Обещаете, пани, хранить в тайне наш разговор.
1: Так, так.
3: Я прошу вас, расскажите об этих офицерах.
1: Они какие-то бандиты?
3: Нет, не бандиты. Но заготавливать продукты в этом районе они не имеют права. Это не положено.
1: Спекулянты, значит?
3: Я вас слушаю.
1: Ну, ночевали они у меня 4 раза. Одну ночь где-то отсутствовали. Уходили рано, часов в 6. Возвращались с наступлением сумерек. Усталые. Со мной не говорили. Ну, только в первый вечер старший спросил о ценах на овец и свиней, и на продукты, там, керосин и немецкое обмундирование.
3: Они к вам как относились?
1: Ну, они хорошо относились. Угощали сахаром, вареными яйцами. В первый вечер дали полбуханки казенного хлеба, а вот вчера целый стакан соли.
3: А гости? Гости у них бывали?
1: Ну, вот вчера, еще до их прихода, появился железнодорожник. Спросил их, сел в кухне и ждал.
3: Кто он такой?
1: Ну, я его не знаю, но он поляк, он
3: поляк.
1: Приезжий, со стороны Литвы. Он не рядовой железнодорожник, а вот, наверное, какой-то поездной обер-кондуктор или другой такой маленький начальник.
3: Ну да, он долго гостил здесь, долго?
1: Он был с офицерами часа три. Вместе ужинали, потом распили бутылку бимбера. А о чем говорили, я не знаю, я не прислушивалась.
3: А с кем они еще общались, кроме железнодорожника?
1: Ну, дня три назад я вечером встретила их у станции с двумя какими-то офицерами.
3: А какие-то вещи-то у них были у ваших постояльцев?
1: Ну, вот когда они пришли, то они пришли с двумя плотно набитыми вещмешками. Один исчез сразу, на утро, а второй дня два стоял вот в их комнате под кроватью. А что в них было, я не знаю.
3: Пани Гралинская, я вас очень прошу. Пожалуйста, вспомните, в какое время они вернулись в воскресенье, 13 августа. Припомните, прошу вас.
1: В воскресенье?
3: Да.
1: Ну, после 9, когда уже стемнело. В тот вечер младший еще мыл на кухне огурцы.
3: А они вас этими огурцами не угощали?
1: А? Нет. Ага.
3: Так, а как вы думаете, горьких огурцов у них там в тот вечер не оказалось? Они не выбрасывали огурцы эти? Не помните?
1: Не помню, не знаю, не видела.
0: Все подозрительно лепилось одно к одному. Конечно, всякое бывает. Возможно, самые невероятные совпадения и стечения обстоятельств. Однако, не многовато ли... 7 августа передатчик выходил в эфир из леса в какой-нибудь сотни километров от Барановичей. На той же неделе Николай и Васинцов побывали в Барановичах на базаре. Вещмешок унесли из дома рано утром 13 августа, в день радиосеанса. Вечером в тот же день Сенцов мыл огурцы. Огурцы были найдены на месте выхода передатчика в эфир. Позавчера Блинов видел Николаева и Сенцова на опушке Шиловического леса. И, наконец, железнодорожник... Эти целлофановые обертки от сала, предназначенные у немцев для парашютистов. Выстраивалась цельная, вполне достоверная картина. В группе 4 человека. И передачу с движения вели вчера двое других. Возможно, те самые, кого Гралинская встретила с Николаевым и Сенцовым в темноте на станции. Железнодорожник, по всей вероятности. Связник или курьер. Курьер-маршрутник. Лишь одно обстоятельство колебало все убедительное и правдоподобное построение. Целлофановые обертки они оставили на виду. А те, кого мы разыскивали, люди бывалые и осторожные. Впрочем, и на старуху бывает проруха, чем черт не шутит. С Николаевым и Сенцовым подлинными или мнимыми требовалось немедленно определиться. Следовало срочно проверить их по словесным портретам, составленным Таманцевым, и по приметам. Я возлагал немалые надежды на разговор с Акульичем. Я знал, что Акульич в период оккупации был связан с партизанами и, рискуя жизнью, около месяца укрывал у себя тяжело раненого комиссара бригады. Я не сомневался, что Акульич расскажет мне все, что ему известно о Николаеве и Сенцове. За Шиловичем мы свернули на грунтовую дорогу. Хижняка я оставил в кустах возле хутора и прямиком направился к хате.
4: Добрый день, хозяин.
5: Здравствуйте.
4: Если я не ошибаюсь, ваша фамилия Акульич?
5: Так, а...
4: Здравствуйте, очень приятно. Я здесь в командировке. Вот мое удостоверение.
5: У меня к вам небольшой разговор будет. Только у меня, извините, я хотел бы сначала умыться и, ну, малость передохнуть.
6: Так заходите. Кто...
5: Не возражаете, да?
6: Нет, не возражаю.
5: Вот. Спасибо.
6: Вот, вот сюда. Вот,
4: спасибо. Давай, я... Спасибо. Вот. Ага. Вот немножко. Вы здесь давненько?
6: Да третий год уж я. Мыла-то нету у нас.
4: Да ничего, ничего. А что, при немцах тоже здесь жили, да?
6: Жил, а как же жил.
4: Давай. О, хорошо. Еще.
6: Вот.
4: Ну-ка, еще. А не страшновато было при немцах?
6: Да нет.
5: Нет, но все-таки тут на отшибе у леса.
6: Да нет, не страшно, я привык.
4: В Лиде мне сказали, что вы были связаны с партизанами. Я надеюсь, вы мне поможете. Тут на днях посторонних не видали?
6: Нет, никого не видел.
4: Гражданских или военных?
6: Нет, никого не было.
4: Не заходил никто?
6: Нет, никого не было, нет.
4: Ну, может, все-таки встречали кого-нибудь?
6: Если бы встречал, я бы сказал, никого не было.
4: Ну, все-таки припомните получше. Может, заходил кто-нибудь, а? Забыли, может, нет?
6: Нет, нет, никого не было.
0: Вот тебе бабушка и Юрий в день. Да нет, ошибиться я не мог. Хутор этот был первым по дороге из Шиловича на Каменку. Описание Блинова в точности соответствовало. Блинов видел у Акулича Николаева Сенцова. А почему Акулич скрывает это? Что у них за отношения? Наш разговор ничего не дал, ничего не прояснил, а обстоятельства требовали немедленных решительных действий. Я шагнул к раскрытому окну и крикнул.
4: Хижня! Давай сюда!
0: Акулич, оцепенев от страха, смотрел в окно.

Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио «Рансес».

0: Радио Рансис продолжает свои передачи. Инфотрон. Авторская программа Евгения Корнева.
1: Здравствуйте, о высокочтимые и глубоко уважаемые товарищи радиослушатели. В эфире программа «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев.

В основном сейчас все приставки идут на Android TV, но есть два типа приставок. Это приставки с инфракрасным пультом, который сопрягать не нужно. Вы просто его берете, направляете на приставку и начинаете нажимать кнопки. Все должно работать. Но на подобных приставках, как правило, TalkBack запустить, удерживая кнопки на пульте, невозможно. Это может сделать только зрячий помощник, да еще и TalkBack, как правило, нужно устанавливать. Я об этом рассказывал. А вот если приставка на Android TV и пульт там Bluetooth, то есть вероятность, что можно попытаться запустить TalkBack самостоятельно. Правда, для этого TalkBack и синтезатор речи должен быть установлен изначально. Это точно есть на приставках Xiaomi. Это точно есть на приставках, сертифицированных от Google. Если прям производитель указывает, приставка на Android TV, сертифицированная от Google, там TalkBack предустановлен. Там может быть предустановлен и синтезатор Google, но чтобы попытаться TalkBack запустить, нужно сначала выполнить сопряжение Bluetooth пульта. Как это делается? В общих чертах. Когда приставка загружается, проходят все служебные этапы, на экране появляется инструкция. Направьте пульт на приставку. Нажмите и удерживайте кнопки. Как правило, это кнопка увеличения громкости и кнопка ОК. Ну, точно, я не возьмусь утверждать, что это на всех пультах. Но лучше перед сопряжением пульта посмотрите, какие кнопки нужно нажимать для сопряжения Bluetooth пульта на такой-то приставке. Это, я думаю, сейчас можно и у ассистентов спросить, у так называемых нейросетей, или в интернете посмотреть. Так вот, нужно, зажав эти кнопки, навести пульт на приставку, и в инструкции, которая отображается на экране, сказано: удерживайте эти кнопки до тех пор, пока индикатор на пульте не загорится ровным светом. Тут возникает несколько моментов. Во-первых, как вслепую убедиться, что индикатор стал гореть ровным светом? Во-вторых, когда нужно эти кнопки нажимать? Ну, когда появится соответствующая инструкция. Поэтому, если вы решили полностью самостоятельно запустить TalkBack, то включите приставку, подождите какое-то время, ну как минимум минуты две, наверное, для верности. Потом зажмите кнопки на пульте, направьте его на приставку и держите их, ну, секунд 5-10. Затем отпустите, и зрячий сразу видит, произошло сопряжение или нет. Ну и по индикатору, но самое главное, дальше, если нажимать клавиши стрелки на пульте, то видно, двигается курсор или нет. Вслепую это определить невозможно. Определить, что пульт подключен и функционирует, можно только попытавшись запустить TalkBack. Причем TalkBack на приставках и телевизорах от Xiaomi запускается с помощью одновременного удержания в течение минимум 3 секунд клавиш громкости. Надо их зажать и держать. Ну, вы как минимум должны услышать звук, вот такой характерный бульк, что TalkBack запустился. А вот заговорит он или нет – это большой вопрос, потому что к Wi-Fi вы еще не подключились. Но об этом чуть-чуть позже. А вообще в аутентичном Android, то есть в Android, который практически не модифицирован и не изменен, для запуска TalkBack, вот этой службы, которая называется «быстрое включение», нужно одновременно нажать и удерживать кнопку «назад» и кнопку «стрелка вниз». Но на каких-то приставках это не работает, даже если это включить принудительно вручную. На каких-то работает, а где-то нужно кнопки громкости. Тут тоже разночтение, и по моему личному опыту это далеко не на всех приставках, даже если там TalkBack предустановлен, работает. Поэтому если вы нажали и кнопки громкости подержали, ничего не произошло, и стрелка вниз плюс кнопка назад подержали, ничего не запустилось, скорее всего, либо TalkBack не установлен, либо сопряжение пульта прошло неудачно. И тут без зрячего уже проблему не решить. Но если он у вас запустился, вы услышали звук, то пульт точно работает. А вот заговорит ли у вас TalkBack? Ну, как правило, в сертифицированных Google приставках на Android TV, в телевизорах есть синтезатор Google, и там имеются офлайновые английские голоса. Поэтому если изначально при настройке приставки выбран русский язык и страна Россия, то TalkBack может либо не заговорить, либо заговорить английским голосом, который будет пытаться очень сильно коверкая произносить русские слова. Это явно не для слабонервных, но если вы настолько выдержаны, имеете железные нервы, может быть, вам удастся как-то пройти все предварительные этапы, используя вот этот офлайновый английский голос, установить нужные, нормальные уже
полноценный русский синтезатор и получить функционирующий токбэк. В общем,

0: Все, что я описал, это, ну, такой весьма сомнительный путь. Я его лично не проделывал. Кстати, если вы запустите токбэк, он заговорит, вы можете подключиться к Wi-Fi, введя пароль для подключения, и потом уже, скорее всего, у вас токбэк заговорит онлайновым русским голосом. Тут уже станет полегче. Но самое главное, чтобы у вас токбэк запустился и заговорил. Подчеркиваю, что это можно сделать только когда у вас Bluetooth-пульт, только когда вам его удалось сопрячь и когда в приставке или в телевизоре токбэк предустановлен. Это бывает далеко не всегда, поэтому, как говорится, раз на раз не приходится. Инфотрон. Кстати, по поводу инфракрасных пультов. Дело в том, что есть замечательные устройства, так называемые умные пульты или пульты с обучением. Это инфракрасное устройство, и как раз если у вашей приставки, ну, у телевизоров, по-моему, сейчас у большинства инфракрасные пульты, а вот у приставок бывают Bluetooth-пульты и инфракрасные пульты, это очень легко распознать. Если у вас в пульт встроен микрофон, то это с очень большой долей вероятности именно Bluetooth-пульт, потому что через инфракрасную связь голос передавать нельзя. Так вот, если у вашей приставки инфракрасный пульт, то вы можете, не используя несколько отдельных пультов, пользоваться одним единственным универсальным обучаемым пультом. Есть пульты кнопочные, у меня такой есть, он поддерживает до 8 устройств. То есть этот пульт позволяет на каждую практически свою кнопку назначить код с аутентичного пульта, ну, например, от телевизора, от приставки, от еще какого-то устройства. Это может быть кондиционер, это может быть робот-пылесос. В общем, любое устройство, которое управляется с инфракрасного пульта. Даже какой-нибудь ресивер, какая-нибудь аудиосистема, лишь бы это был инфракрасный пульт. Программируется он следующим образом. Ну, конечно, вы должны инструкцию почитать. Причем есть пульты, у которых мало кнопок, у которых много. Ну, чем больше кнопок, тем лучше. Как правило, там есть цифровые клавиши и всевозможные клавиши для телевизоров. Так вот, почитав инструкцию или в интернете поискав информацию, вы можете запрограммировать кнопки на пульте. Для этого вам понадобится аутентичный пульт от того устройства, функции которого вы хотите на универсальный пульт назначить. Вы должны эти пульты положить так, чтобы их инфракрасные датчики были направлены друг от друга, чтобы расстояние между ними было, ну, не больше 10 сантиметров. Ну и вплотную их тоже, конечно, совмещать не следует. Ну и дальше, следуя инструкциям, вы можете назначать инфракрасные коды с аутентичного пульта на определенную кнопку на универсальном пульте. И вот так можете запрограммировать несколько устройств, и не используя отдельный пульт для телевизора, для приставки, для аудиосистемы, все делать с одного пульта. Нажимаете кнопку, переключаетесь на один канал, управляете, ну, скажем, телевизором. Нажимаете вторую кнопку, переключаетесь на другой канал, управляете приставкой на Android TV, ну и так далее. Причем есть пульт не кнопочный, а пульты голосовые. Ну, в России, пожалуй, самый ходовой – это так называемый умный пульт от Яндекс. Это такая круглая шайба, где по периметру расположены инфракрасные излучатели. Эту шайбу нужно положить в такое место комнаты, чтобы световые сигналы, ну, то есть невидимый свет, мог попадать на все нужные вам устройства. Дальше вы на Android запускаете приложение «Умный дом с Алисой». И там подключаете этот пульт и, следуя инструкциям, также назначаете коды кнопок с аутентичного инфракрасного пульта, например, от телевизора, от приставки, от аудиосистемы, вот этому самому умному пульту. Кто-то скажет, ну на нем же нет кнопок, как им управлять? А управлять с помощью Алисы голосом. То есть, выполняя инструкции, вы можете запрограммировать различные команды на этом пульте, а потом открыть Алису на вашем смартфоне под Android и голосом подавать команды. Ну, например, увеличь громкость или поставь громкость на 70%, или запусти воспроизведение, или приостановить и так далее и тому подобное. В общем, довольно увлекательное занятие программировать это все голосом, но, на мой взгляд, это очень неудобно, гораздо удобнее управлять кнопочным универсальным пультом, потому что голосовой вот этот пульт, это, во-первых, такое устройство очень капризное, потому что его нужно положить в такое место, чтобы сигналы попадали на все нужные инфракрасные приемники на ваших устройствах. Ну, то есть пульт должен лежать так, чтобы световые импульсы от него попадали на приемник телевизора, приставки и всех прочих устройств. А если они у вас в разных концах комнаты рассредоточены, то, ну, фактически шайба должна либо быть подвешена где-то в центре комнаты, либо в таком месте находиться. В общем, еще нужно место подобрать. Если же у вас все устройства кучкуются и сгруппированы примерно в одном месте, то тут, в принципе, главное так эту шайбу умного пульта от Яндекс разместить, чтобы световые импульсы попадали в это место. Да и голосом управлять не так быстро. Тут на пульте программируемом кнопочным просто кнопочку нажали и команды уже исполнены. А тут нужно запустить Алису на смартфоне, подать команду, эти команды запрограммировать, да еще и находиться в такой среде, чтобы Алиса все это расслышала. Ну, в общем, гораздо проще и быстрее нажимать кнопочки на обучаемом универсальном инфракрасном пульте. Ну вот, собственно, и все, что я успел сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Мишень на все времена. Глава 6. Секрет маленькой компании. Ленивое ноябрьское утро не радовало. Серое небо, голая с проплешинами седой изморози на жухлой траве земля, тонкий жилистый ледок на лужах. Костя твердо решил сегодня наконец-то покинуть Семигорск. Пора по-настоящему заняться поиском убийцы судьи Павловского. Немирович убедил генерала Савельева забрать это дело у Белоконя. Савельев с трудом, но согласился поговорить об этом с заместителем министра. Но в любом случае решение примут только после убедительного доклада капитана Немировича. Так что сегодня вечером в Москву. Впереди целый день, и Константин решил посвятить его Белоконю. Теперь самое время задать старшему следователю пару неудобных вопросов. Надежды на то, что Костя получит ответ, почти нет, но задать их надо. Немирович заехал в гостиницу, привел себя в порядок после тяжелой ночи и отправился в прокуратуру. Выйдя из гостиницы, Константин столкнулся лицом к лицу с Ольгиным. «Я к вам, Константин Сергеевич», — поправив очки, сказал Ольгин. «У вас есть пара часов?»
2: «Смотря для чего».
1: «Вам надо встретиться с моей девушкой». Фраза прозвучала несколько нелепо, и это заставило Немировича улыбнуться. Андрей понял, выразился некорректно. «Не в том смысле, то есть... Короче, вам надо с Ниной поговорить прямо сейчас».
2: «По поводу?»
1: «По поводу Белоконя».
2: «С этого надо было начать. Где она?»
1: «Дома. Едем». Пока ехали в холодном дребезжащем трамвае, Ольгин рассказал, что его девушка работает помощником у прокурора Каткова. А к Каткову то и дело заходит Белоконь. У них дружеские отношения. Обычно Катков в конце дня отпускает Нину домой, но вчера он нагрузил ее делами, и Нине пришлось задержаться. То, что она услышала через неприкрытую дверь, должен знать Немирович. Андрей мог бы и сам пересказать, но лучше услышать из первых уст. Нина — симпатичная голубоглазая девушка с круглым личиком, пушистыми ресницами и озорным вздернутым носиком. Она увидела на пороге Немировича и засмущалась. «Простите, я по-домашнему», — сказала Нина.
2: «Я, Нина, дома тоже не во фраке хожу. Давайте без предисловий. Расскажите, что вчера слышали».
1: Белоконь пришел вечером. Времени было около 7. Нина в приемной подшивала дела для Каткова. Прокурор попросил секретаря Наталью заварить чай для него и гостя. Секретарь принесла чай. Белоконь, глядя на девушку, раскошелился на пару комплиментов, что для него совсем не свойственно. Он был в хорошем настроении. Секретарь вышла и совершенно случайно не закрыла полностью дверь. Через щель можно было слышать, о чем говорят в кабинете. Секретарь куда-то ушла, а Нина решила захлопнуть дверь, но когда подошла, услышала разговор о Немировиче. Ей стало интересно.
3: «Этот московский капитан слишком много о себе возомнил», — говорил Белоконь. «Но это мы сегодня поправим».
2: «Ты чего задумал?» — не без тревоги спросил Катков.
3: «Маленькую комбинацию».
2: «С ума сошел, Иван? Ты уже звонил в генеральную, и что из этого вышло?»
3: «Под лежачий камень вода не течет», — довольным голосом отвечал Белоконь. «Им оттуда не видно, что у нас происходит и как приходится выкручиваться. Подумаешь, какому-то старшему следователю мешает московский эмиссар. Ничего, потерпит. А я, Володя, нетерпеливый. Я человек действия».
2: «Как бы твое действие боком не вышло».
3: «Владимир Иванович, ты же меня много лет знаешь. Хоть раз я прокололся? Скажи, ну скажи».
2: «Когда-то всегда бывает впервые», — ворчал Катков. «Я бы на твоем месте просто с ним подружился».
3: «Подружился?» — громко переспросил следователь и дальше продолжил говорить очень тихо. «Ты знаешь, куда он полез?»
2: «Куда?»
3: «В дело Игнатова. Я у архивариуса выяснил. То самое дело, понимаешь?»
1: Наступила тишина. Нина очень боялась, что ее застукают за подслушиванием, и быстро отошла от двери. Она вернулась за стол и оттуда уже слов разобрать не могла. Женское любопытство все же взяло верх. Она снова на цыпочках подошла к двери и услышала.
3: «Мы тогда с Алексеевичем Леню спасли», — тихо говорил Белоконь. «Да что там Леню? Мы Павловского спасли. И если бы Леонида из протоколов не убрали, были бы большие проблемы у областного судьи. Поехал бы Сережа за штатным юристом в какой-нибудь совхоз 40 лет без урожая.
2: «Но сейчас-то он что узнает?» — возражал Катков. «Игнатов погиб, похоронен в братской могиле. Ни в одном протоколе упоминания о Алене нет. Чего ты так бесишься?»
3: «А что же ты, Вова, тогда это дело не взял? Тебе же прокурор его отписал. Ты тогда взял и в сторонку отъехал».
2: «Ты же знаешь, жену повез в Москву на операцию».
3: «Только мне эти басни не рассказывай, Вова. Вот вел бы ты дело, пришел бы к тебе судья областного суда и попросил об услуге. Ты бы, Володя, не отказал Сергею? Сделал бы так, как он попросил? Сделал бы?»
2: «Не знаю».
3: «Не знает он. Сделал бы точно, как я. А спустя несколько лет приезжает такой весь из себя правильный и модный Немирович. И надо же, в это твое дело лезет. Я бы посмотрел на тебя».
2: «Ну все, чего ты нагнетаешь? Ничего он не раскопает».
3: «Теперь ему не до раскопок будет. Теперь ему свою задницу спасать надо. У тебя есть что-нибудь покрепче чая?»
1: Нина поняла, что сейчас Владимир Иванович позовет секретаря и попросит принести что-то покрепче. Так и вышло. Вышел Катков, не увидел секретаря и попросил Нину взять в шкафу бутылку трехзвездочного, пару стаканов и принести в кабинет. Нина выполнила просьбу и ушла. На этот раз она закрыла дверь плотно.
3: «Они посидели еще около получаса, и Белоконь ушел», — закончила рассказ Нина.
2: «Спасибо, милая девушка», — сказал Немирович после небольшой паузы. «Это очень важно, то, что вы рассказали. Только прошу больше никому. Забудьте, вы ничего не слышали. И ты забудь», — Немирович повернулся к Ольгину. «А я поеду в прокуратуру и спрошу кое о чем Ивана Михайловича».
3: «Может быть, вы поесть хотите?» — скромно спросила Нина. «Вы же из гостиницы, а у меня вкусные пельмени, сама лепила».
1: Это выглядело так сердечно, что Костя не смел отказать девушке. Он посмотрел на время и ответил. «Если честно, жутко соскучился по домашней еде. Не откажусь, тем более от пельменей».
3: Утром перед началом рабочего дня следователь Белоконь запросил у дежурного сводку по городу. Ничего интересующего его не нашел. Из кабинета позвонил Карнаухову, никто не ответил. Иван Михайлович начал подозревать, что-то пошло не так. Время 8:15. Возможно, разработка Немировича еще продолжается, надо подождать. Когда стрелки часов подходили к 10, терпение Белоконя лопнуло. Карнаухов словно провалился сквозь землю. В его отделе подчиненные не знали, где начальник. Только дозвонившись до начальника управления, Белоконь узнал, что Алексей взял выходной.
2: «Какой выходной?»
3: Позвонил на номер домашнего телефона. Тишина. Теперь точно стало понятно. Случилось что-то незапланированное. Выход один — ехать к Карнаухову домой. Если не отвечает на звонки, то не открыть дверь он не посмеет. Иван надел пальто и направился к выходу. Однако дверь открыть он не успел, потому что ее открыл Немирович. «Доброе утро, Иван Михайлович!» — с излишней яркой улыбкой поздоровался Костя. «Уходите?» Белоконь понял — провал. Он не ответил Немировичу, потому что быстро перебирал в мыслях варианты произошедшего. Что знает Немирович об участии следователя в спектакле с Гришиной? «Знает, если пришел сюда. Знает. Откуда? От Карнаухова или Гришиной?» «Нет, Гришина тут ни при чем. Ее заряжал Алексей. Значит, это Карнаухов прокололся и, вероятно, сдал следователя. Иначе зачем ему пропадать? Надо выиграть время. Откладываем разговор с Немировичем». «Да, ухожу, извините, сегодня у меня нет для вас времени», — выпалил Белоконь и сделал жест, указывая на выход. «А я пришел попрощаться». Костя держался за ручку двери и не давал следователю прохода. «Признаться, я рад, что вы уезжаете. Выйдите в коридор, мне надо закрыть кабинет». Костя продолжал стоять в проеме и, надменно улыбаясь, смотрел в глаза Белоконю. «Я опаздываю», — повысил голос следователь. «А?» — словно очнулся Немирович. «Да-да, не буду вам мешать». Белоконь вышел за Немировичем, вставил ключ в замок и никак не мог его провернуть. Нервы. «А вы что-то налегке?» — намекнул Костя на то, что Иван Михайлович не взял ни портфель, ни папку. Белоконь повернулся к Константину и прошипел.
2: «Ты чего от меня хочешь, капитан?»
3: «Хочу узнать», — так же тихо ответил Костя, — «кто такой Леня?» Немирович придвинулся близко к следователю и шепнул на ухо. «Леня, который исчез со страниц протоколов. А Игнатов появился вместо него».
2: Белоконь побледнел. Этот московский хлюст, как червяк, пролез в самую сердцевину.
3: «Павловский погиб из-за этого дела, уже не спрашивал, а утверждал Немирович. Правильнее сказать, не погиб, его убили».
2: Белоконь передумал закрывать кабинет. Он толкнул дверь и жестом пригласил Немировича войти.
3: «После вас», — галантно склонив голову, сказал Константин. Белоконь зашел в кабинет. Костя закрыл дверь и остался стоять около нее. Белоконь бросил пальто на стул, налил из граненого графина воды в стакан и выпил залпом.
2: Пауза затянулась.
3: «Вы же точно знаете», — прервал молчание Немирович, — «Жамно и судью не убивал».
2: «Допустим».
3: «Нет, Иван Михайлович, знаете», — настаивал Константин. «Значит, его убил кто-то другой. Я перечитал все дела, которые рассматривал Павловский, вернее, те, из-за которых могут мстить. Дело Игнатова — единственное, за что я зацепился. Уверен, Павловскому отомстили за Игнатова. Если отомстили ему, значит, могут мстить и вам. Кто это мог быть? Может, Леня?»
2: «Я вас умоляю», — замахал рукой Белоконь. «Какой к черту Леня? Вы бы видели...»
3: Вот что делает внезапный стресс. Такой опытный следователь, сам не раз выводивший провокационными вопросами подследственных из равновесия, прокололся. Белоконь проговорился. Леню он знает. Теперь задача Немировича — дожать.
2: «Где я могу поговорить с этим таинственным Леней?»
3: Белоконь опустился на стул. Он еще раз налил из графина воды в стакан и выпил. «Иван Михайлович, не ищите во мне врага. Я не первый день в органах. Могу сложить 2 и 2. Вы молодой следователь, только что вас назначили на должность. Зная вас, делаю вывод. Иван Белоконь готов взяться за любое дело. Главное, его довести до конца, до приговора. Если есть возражения, возражайте».
2: Следователь продолжал молчать. Костя продолжил. «Тут подворачивается тройное убийство. Конечно, вам его вряд ли дадут расследовать, назначают кого-то более опытного».
3: Белоконь в эту секунду поднял взгляд на Константина. И в этом взгляде читался вопрос.
2: «Ты кто? Откуда ты это знаешь?»
3: «Я не знаю наверняка», — словно отвечая на немой вопрос, сказал Немирович, хотя лукавил. Он уже знал, что Катков должен был вести расследование. «Но предполагаю, обстоятельства сложились так, что все же расследовать это убийство поручили вам. Вы, Иван Михайлович, не тот человек, который откажется от ведения дела. Однако молодой следователь не знал, что к этому убийству причастен областной судья Павловский».
2: «Нет», — перебил повествование Немировича следователь, — «он не причастен».
3: «Верю», — не стал возражать капитан. «Тогда переформулирую. Судья попросил убрать из показаний свидетелей упоминание о каком-то Леониде. Почему?» «Пока я этого не знаю. Надеюсь, вы потом мне расскажете. Леню вы выморали, а вместо него появился Игнатов. Как я думаю, Игнатов — тот, которому просто не повезло. Он и стал козлом отпущения. Вы и хотели бы сделать все по справедливости, но судья Павловский вам выбора не оставил. Вот так я представляю себе происходящее несколько лет назад. Только не пойму, как вы привязали к убийству Игнатова».
2: «Там был свидетель», — тихо начал говорить Белоконь.
3: «Пучков», — назвал фамилию Немирович. «Свидетель Пучков куда-то делся, его не могут найти».
2: «Вы хотите сказать, что я в этом виноват?»
3: «Я констатирую факт, только и всего. Я читал показания этого Пучкова. Гладко, как штиль на море. А при допросе у дежурного следователя, вашего наставника Губанова, он говорил про Леню, а не про Игнатова».
2: «И до Губанова добрались», будто размышляя вслух, пробурчал Белоконь. «Костя понял. Еще немного качнуть, и можно услышать хотя бы часть правды».
3: Он выдвинул стул и сел напротив Ивана. «Вы должны выбрать, Иван Михайлович. Или пострадает ваша репутация, или вас просто убьют». Опять в кабинете установилась тишина. Белоконь никак не реагировал на слова Немировича. Он крутил пальцами пустой стакан. Все это продолжалось долго, около минуты.
2: «Леня оказался там случайно», — наконец выдал Иван. «Он просто встречался с этой девушкой. Не помню, как ее звали». «Валерия», — напомнил Немирович. «Валерия Капустина». «Да, Леня встречался с этой Валерией. Он не причастен к убийству, в этом я уверен. В этот день к Капустиным приходил тот самый Игнатов. Кстати, он это и на суде не отрицал. Приходил».
3: Константин знал, что Белоконь не говорит всей правды. «Ну и пусть. Сейчас не это важно. Сейчас надо выдавить из следователя информацию, кто такой Леня».
2: «Для чего Павловский потребовал убрать его из показаний?» «Для чего, для чего? Леонид, сын Сергея от первого брака, открыл тайну Белоконь. Он никак не причастен к убийству. Пойми, капитан, одно упоминание о сыне судьи рядом с этим делом могло перечеркнуть карьеру Павловского. Так работает система, чего тебе объяснять?»
3: «Считайте, я поверил. Но почему все повесили на Игнатова?»
2: «Вы же говорили, что читали материалы».
3: «Читал? То есть вы хотите сказать, что все остальное там правда? Игнатов подрался с Капустиным, получил по морде, а потом решил посчитаться. То есть прийти средь бела дня, взять ружье, причем не свое, а ружье Степана Капустина, и убить его. Что интересно, здоровый мужик Степан Капустин не сопротивляется, следов борьбы нет. Но гладко не получилось. Вот беда, возвращаются жена и дочь Капустина. И этот зверь Игнатов убивает и их, хладнокровно, из того же ружья. Паренек, который был влюблен в Валерию, убивает ее, а потом хладнокровно маскирует все под семейную драму и самоубийство. Ничего не напоминает? И это, по-вашему, правда?»
2: «Да, докажи обратное». Немировичу больше не о чем было говорить с этим человеком. Главное, он уже знал. Остальное узнает, когда найдет Леню Павловского. Немирович встал, задвинул стул и сказал: «Знаете, Иван Михайлович, в средние века был такой варварский способ у карающих органов — очищение кипятком. Не слышали?»
3: Белоконь не ответил, только метнул недобрый взгляд на Константина.
2: «Падшую женщину или провинившегося мужчину клали на настил, привязывали и вливали в рот кипяток. Вершители судеб думали, что так из пропащей души они изгоняют скверну, а по сути изгоняли жизнь. По-нашему убивали. С Игнатовым сделали то же самое. Парня просто убили». «Не суди, капитан», — глядя из-под лобья прошипел Белоконь. «Игнатов убийца и получил то, что заслуживал». «До свидания, Иван Михайлович», — ответил Костя и вышел из кабинета. Больше дел у Константина в этом городе пока не было, во всяком случае, так думал Немирович. Однако администратор в гостинице передала Косте, что ему звонили и просили перезвонить. На том конце провода трубку взял Хромов. «Я нашел Пучкова», — коротко отрапортовал Вадим.
3: «Где он?»
2: «Он в деревне, недалеко от Семигорска. Жуковка называется».
3: «Однако», — чуть ли не вскрикнул Немирович.
2: «Только Константин Сергеевич, говорить с ним бесполезно».
3: «Что так?»
2: «Он спился окончательно. Я пытался задать несколько вопросов, все в молоко».
3: «А если его в ЛТП?»
2: «Можно попробовать, поговорю с участковым. Но сам понимаешь, это не быстро».
3: «Хорошо, попробуй привести его в чувство. Он может нам понадобиться. Я сегодня в Москву, как там все выясню, вернусь».
2: «Тогда до встречи, товарищ капитан», — попрощался Хромов.
3: «До встречи. И вот что, Вадим. Если Карнаухов нарушит наш договор, понимаешь как, сразу звони. Телефоны мои ты знаешь».
2: «Спасибо за заботу, Константин Сергеевич. Думаю, мы сами сдюжим».
3: К платформе белорусского вокзала поезд подъехал ранним утром. Пассажиры высыпались из вагонов, как горошины из банки, и покатились, опережая друг друга к дверям метро. Немирович не торопился. 5 минут раньше, 5 минут позже, все равно Алена в такой ранний час еще спит. А добираться Косте до съемной квартиры чуть больше получаса. Алена уже не спала. Она вышла из кухни, услышав щелчок дверного замка, и бросилась к Косте.
2: «Почему ты меня бросил так надолго?» — прошептала девушка, прижавшись теплой щекой к любимому.
3: «Прости, Аленка, такая у меня дурацкая работа».
2: «Но сегодня ты же забудешь о своей работе?» — Алена посмотрела в глаза Немировичу. «Отвечай».
3: Костя не хотел врать. Ей, этой чудной девушке, которую он полюбил всем сердцем, врать нельзя, даже если это ложь во благо. Костя поцеловал Алену в губы. Поцеловал горячо, чувственно.
2: «Нет, после обеда поеду на доклад к начальнику», — ответил Костя. «Но вечером и завтра я твой, весь с потрохами. Хоть камни с неба, хоть атомная война, землетрясение или цунами, я твой».
4: «Врунишка, цунами в Москве не бывает».
2: «А все остальное, значит, ты допускаешь?»
3: Алена хихикнула и шутливо потрепала Немировича за ухо.
4: «Иди в душ, а я приготовлю завтрак».
3: Савельева пришлось ждать. Он, как обычно, был на очередном совещании. Никогда в своей будущей жизни Костя не хотел бы быть начальником. Генералом можно, но только не начальником. Бесконечные совещания, доклады, собрания и аппаратная возня. Нет, только сыск. Это стихия Немировича. В этом деле он зубр. Генерал вернулся без настроения. Он мельком взглянул на Немировича, потом еще на двух сидевших в приемной, и, немного подумав, установил очередь. Немирович оказался последним. Пришлось ждать еще минут 15. Когда Костя зашел в кабинет, Савельев снял китель и повесил его на стоящую в углу вешалку.
2: «Вы не в настроении», — заметил Немирович.
5: «Будешь тут в настроении, когда над Москвой самолеты взрывают».
2: «Не понял, такой информации Костя не слышал».
5: «Позавчера, в день милиции, упал самолет через минуту после взлета. Только сегодня пришла информация, на борту была взрывчатка, все на ушах».
2: «Много жертв?»
3: «Много, Костя», — ответил Савельев и, нажав кнопку селектора, сказал. «Валентина Ивановна, принесите нам 2 чая с лимоном». И снова обратился к Немировичу.
2: «Отчет написал?»
5: «Нет, не успел еще».
2: «А чем же ты занимался до обеда?»
3: «Вам в подробностях или можно общей фразой?»
2: «Понятно. Тогда рассказывай. Потом подробно все в отчете изложишь. Зам, кстати, про этого судью вспоминал сегодня».
3: Костя подробно рассказал все, что произошло в последние 2 дня в Семигорске. Высказал свои соображения и особенно про роль Белоконя во всей этой истории. Вот такой секрет маленькой семигорской компании. Судья, следователь прокуратуры и растворившийся Леня.
2: «Да, плохо попахивает все это. Этого следователя надо отстранять немедленно, и с Карнауховым надо разбираться».
3: «Я ему обещал, что пока его трогать не будут».
2: «Гляньте на него», — взмахнул руками Савельев. «Это с каких пор у нас капитан Мура раздает индульгенцию?»
3: «Вот этого слова, которое с индуль начинается, я не знаю. Не пугайте меня, Борис Захарович, а то я подумаю, что раздал бесплатно что-то важное».
2: «Пошути у меня».
3: «А если без шуток, так Карнаухов лицо подневольное, там так устроено. Потому прошу, оставьте пока его в покое. Надо стричь головы, которые повыше». Костя поймал на себе строгий взгляд генерала. «Это всего лишь пожелание, товарищ генерал», — поспешил оправдаться Немирович. Валентина Ивановна, крупная, плотная, с темпераментом слона женщина, принесла на подносе стаканы с чаем, поставила на стол и, печатая тяжелый шаг, вышла. Сделав несколько глотков горячего напитка, генерал расслабился.
2: «Леонида Павловского мы найдем, никуда он не денется. А вот твоя мысль, что Игнатов остался жив, смахивает на бред», — сказал Савельев.
3: «Знаю, сам так думаю, но его труп никто не видел. Мне надо съездить в Горьковскую область, поговорить с очевидцами. Я должен исключить, как вы сказали, мысль, похожую на бред».
2: «Хорошо», — поразмыслив, согласился Савельев. «Я распоряжусь. Замминистра меня поддержит, думаю. Завтра возьми распоряжение и отправляйся».
3: «Не завтра», — возразил Костя. «Послезавтра».
2: «Это почему?»
3: «Я имею право на выходной».
2: «Немирович, а ты обнаглел».
3: «Грешен, Борис Захарович, издержки профессии».
2: «Решили. Едешь послезавтра».
0: Глава 7. Дипломат. В свой законный выходной Костя решил сделать Алене приятный сюрприз. Он созвонился со своим хорошим другом Женей Биркиным, директором «Березки», и попросил об одолжении.
6: «Костя!» — обрадовался звонку Биркин. «Сто лет тебя не видел. Ты куда пропал?»
7: «В ссылке был, Женя. Долгая история. Как-нибудь расскажу».
6: «Я так понимаю, поизносился?» — опередил просьбу Немировича Биркин.
7: «И да, и нет», — ответил Константин.
6: «Ребус!»
7: «Никакого ребуса. Женя, у меня к тебе огромная просьба».
6: «Я весь большое ухо».
7: «Ко мне девушка приехала, моя будущая жена».
8: Не дождавшись продолжения, свистнул в трубку Биркин.
9: «А старая куда делась?»
8: «Ты про Полину? А у тебя есть еще старее? Я чего-то не знаю?» «Полина тоже не совсем старая», — сдерживаясь от смеха, ответил Немирович. «Когда будет свободно, можешь попытать свои силы».
9: «Премного благодарен. Иметь тести генерала МВД при моей расстрельной должности очень даже полезно», — шутил Женя.
8: «Но ты сильно-то не спеши. Полина пока в обороне, с разводом тянет. Пужает меня, доносы пишет. Так что, Евгений Александрович, жди. Как только, так сразу».
9: «Ловлю на слове. Я в очереди первый. Теперь давай о своей новой рассказывай, где взял».
8: «Женя, ты о женщинах, как о вещах, разговариваешь с укором», — сказал Немирович. «Что значит, где взял?» «Встретил в маленьком жарком городишке на Волге. Увидел, поговорил и влюбился, как юный босяк влюбился».
9: «Значит, красивая», — сделал вывод Женя. «Значит, умная. Хочу познакомиться».
8: «Вот завтра и познакомишься. Зима на носу. Мне надо Алене прикупить дубленку, ну и сапоги хорошие. Поможешь?»
9: «Помогу», — без раздумий ответил Биркин. «Только у меня сейчас в заначке ничего нет, но я знаю, где есть. Созвонюсь сейчас с одной хорошей женщиной и перезвоню. Жди».
8: Женя перезвонил через 10 минут и сообщил, что завтра заедет за Костей и Аленой и отвезет их на Юго-Западную. Там живет, по выражению Евгения, замечательная женщина. У нее есть и дубленка, и обувь.
9: «И чтобы капитан милиции не волновался», — заявил в конце Биркин, — «ручаюсь, не форца. Знаю, что с криминалом ты дела не имеешь. Галя — жена дипломата, все законно. Но, сам понимаешь, всегда хочется немного большего, чем нам дает любимая страна. Как говорил мой дядя Миша за вскладом, где работаем, то и имеем».
8: «Ну, раз жена дипломата, тогда согласен. Во сколько ждать?»
9: «В 10».
8: Ровно в 10 408-й москвич молочного цвета подъехал к подъезду. Биркин, сама галантность, представился, поцеловал Алене руку и распахнул перед ней дверцу. Алена покраснела. Она никак не ожидала такого от незнакомого ей человека.
9: «Я ему вчера говорил», — сказал Биркин, не спуская взгляд с Алены, — «что он счастливый человек. А сегодня я хочу добавить. Тебя, Костя, при появлении на этот свет в темечко поцеловал Бог, потому что встретить такую прекрасную девушку и влюбить в себя можно только по велению Создателя».
8: «Сам-то понял, что сказал?» — с издевкой спросил Немирович.
9: «Я не с тобой разговариваю, Костя, а с Аленой», — парировал Биркин. «Садись, нас уже ждут».
8: По новенькому проспекту ехали по направлению от центра Москвы. Немирович удивился, как так, дипломатов теперь переселяют на окраины. Биркин указал на новенькие, необычные для Москвы дома и сказал:
9: «Через несколько лет это будет фешенебельный район, вот увидишь».
8: В квартиру к Галине поднимались на новеньком, пахнущем свежим пластиком лифте. Квартира 120. Дверь открыла молодая, стройная женщина. Черные длинные волосы были стянуты цветастым ободком. Брючный клетчатый костюмчик, похожий на пижаму, но назвать его так язык не поворачивался, подчеркивал великолепную фигуру хозяйки.
9: «Здравствуйте, проходите», — пригласила в дом женщина. «Меня зовут Галя», — сказала она и как-то не по-нашему протянула утонченную ладонь сначала Косте, а потом и Алене.
8: Галя оказалась весьма радушной хозяйкой и довольно разговорчивой. За каких-то 10 минут, пока она готовила кофе, Костя с Аленой узнали, что муж Галины дипломат, работает в парижском представительстве внешторга. В Москве бывает редко, пару раз в году. Сама Галя приезжает чаще. Она беспокоится за родителей. Отец болеет, мама тоже не блещет здоровьем. Гале приходится 3-4 раза прилетать в родной город. Но ей проще. Она не работает. Отпуск брать не надо. Оставив Биркина и Немировича в гостиной пить кофе, Галя взяла за руку Алену и увела с собой. На шикарном белом лакированном комоде стояли небольшие фарфоровые статуэтки. Выполнены фигурки с безупречным вкусом. Костя подошел полюбоваться. Белокурая женщина в пышной юбке и золотистых балетках сидела, манерно сложив стройные ножки.
9: «Балерина», — пояснил Женя, — «старинная работа. Галя говорит, мануфактура братьев Люк. Больших денег стоит».
8: «А откуда у нее такое богатство?»
9: фыркнул Биркин. «Ее папа», — вполголоса заговорил Женя, — «несколько лет с Ульбрихтом работал. Знаешь такого?»
8: «Это в ГДР, что ли?»
9: «Там. Вот в качестве благодарности и подарили ценную вещицу».
10: Костя кивнул и еще раз пригляделся к произведению искусства. Рядом стояли несколько фотографий в интересных рамках. На одной из них Немирович узнал Галю, она положила голову на плечо черноволосого мужчины в больших роговых очках. Лицо мужчины показалось Косте чем-то знакомым. Этого человека Немирович точно не встречал никогда. Константин всегда помнил, кого где видел и при каких обстоятельствах. Этого нет. Но тогда почему лицо кажется знакомым?
11: «Это Галя с мужем», — пояснил Женя. «Леня Верхотуров. Хороший парень. МГИМО с отличием окончил, несколько языков знает».
10: «Леня Верхотуров», — повторил за другом Костя. «Мне кажется, я его где-то видел».
11: «Не мог ты его видеть», — уверенно сказал Евгений. «Ленька сразу после института в Париж уехал, так что к вам в милицию он точно не заглядывал».
10: «Ты прав», — кивнул Немирович. «Просто на кого-то похож».
11: «Внимание!» — раздался сзади голос Гали, мужчины обернулись. «Заходи!» — скомандовала Галина и сделала приглашающий жест.
10: В шикарной темно-серой дубленке, прихваченной в поясе ремешком, вошла Алена.
12: «Ба!» — затянул Женя. «Какая королева! Алена, эту дубленку шили специально для тебя!»
10: Алена опять засмущалась.
11: «Ну, нравится?» — спросила Галя. «На Алене сидит чудесно!»
10: Константин видел, как сияла его девушка. Слов нет, нравится.
12: «Да», — ответил Немирович, — «это берем».
11: «А вот с сапогами пока не получается, размер не подходит», — пояснила Галя. «Не отчаиваться, Леня скоро приезжает. Я ему позвоню, и сапожки он привезет. Вы же подождете недельку-другую?»
12: «Подождем».
10: На следующий день Немирович должен был уехать в Горьковскую область, на ту станцию, около которой произошло крушение поездов. Однако с отъездом пришлось повременить. Савельев сообщил, что Леонида, сына Павловского, разыскали. Правда, его сейчас в Москве нет, но есть возможность поговорить с его матерью. Когда Костя читал напечатанное сообщение, которое ему передали от Савельева, он сразу понял, почему лицо мужа Галины ему показалось знакомым. «Верхотурова Любовь Николаевна», — прочитал Костя. «Так это значит, что Галя замужем за Леонидом, сыном Павловского?» Такие совпадения, оказывается, случаются. Немирович никогда бы в это не поверил, если бы не видел лица на фото. Леня похож на своего отца. Любовь Николаевна встретила Немировича не в лучшем настроении.
13: «Вы простите меня», — хрипловатым голосом говорила женщина. «Давление замучило. Никак не могу справиться».
10: «Примите мои соболезнования», — сказал Костя. Любовь Николаевна слегка опешила.
13: «Соболезнования? По поводу давления? Вы шутник!»
10: «По поводу смерти Сергея Алексеевича», — пояснил Немирович.
13: «Я вас умоляю», — махнула небрежно рукой Любовь Николаевна. «Павловский для меня давно чужой человек, а застрелиться он должен был еще много лет назад», —
10: Верхотурова увидела изумленное лицо сыщика и надменно улыбнулась.
13: «Не удивляйтесь, он разрушил не только мою жизнь, но еще и веру в порядочных мужчин. Я так и не вышла замуж после Сергея. Думаете, никто не предлагал? С ребенком брать не хотел? Совсем не так. Предлагали. Но я каждый раз думала, что их привлекаю не я, красивая, молодая, полная энергии женщина, а положение моего папы. Я всем отказывала. Павловский мой злой гений. Правильно сделал, что застрелился».
10: «Он не застрелился», — сказал Костя. Верхотурова округлила глаза и как-то странно повела головой, будто что-то пыталась уловить в воздухе. «Его убили», — добавил в этот момент Немирович.
13: «Кто?» — коротко спросила Верхотурова.
10: «А вот это я и пытаюсь выяснить. Я могу задать вам несколько вопросов?» Любовь Николаевна кивнула в сторону гостиной. «Понимаете, Любовь Николаевна», — начал разговор Немирович, «для того, чтобы понять, кто и почему убил вашего бывшего мужа,
13: Павловского», — вставила Верхотурова. «Называйте его так, хорошо?»
10: «Хорошо. Так вот, чтобы найти убийцу, мне надо выяснить кое-что из прошлого Павловского. Вы не удивляйтесь моим вопросам. Если считаете ненужным, не отвечайте». Верхотурова при этих словах колко взглянула на капитана и через секунду кивнула, согласилась. «Скажите», — продолжил Немирович, — «в каких отношениях Павловский был с Леонидом, вашим сыном?»
13: «В хороших», — ответила Любовь Николаевна, при этом сделала недовольное лицо. «Это меня всегда раздражало, но я не могла запретить сыну, тем более, когда он уже стал взрослым, общаться с Павловским.
14: У них были общие мужские интересы.
15: Какие?
14: Ну, какие у мужчин интересы? Если не брать в счет легкодоступных женщин, то охота, рыбалка, техника. А у вас разве не так?
15: Что-то в этом роде, подтвердил Костя. Вы простите, можете не говорить, но я должен спросить, почему вы развелись с Павловским?
14: Потому что он кобель.
15: Он вам изменил? Женщина встала, подошла к бару в огромной дубового шпона стенке и достала бутылку болгарского бренди «Слынчев бряк».
14: «Будете?» — спросила она у Немировича, приподняв бутылку.
15: «Нет», — отказался Костя.
14: «А я налью. Не могу спокойно вспоминать это предательство».
15: «У вас давление. Лучше алкоголь не пить», — предостерег Верхотурову Константин.
14: «Давление, молодой человек, от нервов, а не от спиртного», — резко ответила Любовь Николаевна. «Сейчас начну говорить об этом чудовище, и случится криз. Так что я лучше выпью».
15: Опрокинув рюмку, Верхотурова зажмурилась, застыла на мгновение и, поставив рюмку на стол, начала рассказывать.
14: «Мы учились вместе в университете на юридическом. Молодой, симпатичный такой, с твердым характером юноша. Он же из провинции, он сильно отличался от москвичей. И я, стройная, высокая, с длинной косой девушка».
15: Любовь провела рукой вдоль талии. «Воспитанная в большевистском стиле. Вы же знаете, кто мой папа?» «Нет», — признался Немирович.
14: «Ну да», — шумно вздохнув, сказала Верхотурова. «Молодежь сейчас не помнит тех, кому обязана счастливой жизнью. Верхотуров Николай Осипович, зав. Отделом ЦК».
15: «Теперь понимаю».
14: «И Павловский это понимал. Хорошо понимал. Но каков актер? Вида не показывал, до самого знакомства с папой он ни разу не спросил, кто у меня родители. А я, наивная девушка, купилась».
15: Любовь Николаевна еще раз налила рюмку бренди, выпила, зажмурилась и через секунду продолжила.
14: «Папе Павловский понравился. Серьезный, отлично учится, ничего не просит, скромный. У них, у старых большевиков, такие качества в почете. Этот поганец получил красный диплом и ни одним словом не намекнул, что хочет остаться по распределению в Москве. «Куда пошлют, туда и поеду», — заявил наш герой. «А перед этим он предложил мне выйти за него замуж. Вы знаете, товарищ...»
15: «Костя», — назвал свое имя Немирович.
14: «Да, Костя. Вы знаете, Костя, он ведь это сделал в лучших провинциальных традициях. Получил от меня согласие и прямиком поехал к моим родителям. Так, мол, и так, как вы посмотрите, если мы поженимся. Вы думаете, что папа ответил?»
15: «Разрешил».
14: «Не то слово. Разрешил, но поставил условия. Павловский остается по распределению в Москве». Павловский ни разу не возразил, даже наглец принял это как приданое. Папа устраивает его на ответственную должность и говорит: «Если молодой юрист покажет себя хорошо, то путь наверх будет открыт». «Если честно, Костя, Павловский был хорошим мужем и хорошим отцом». При этих словах Верхотурова закрыла лицо рукой и сделала паузу в рассказе.
15: «Вам плохо?» — заволновался Немирович. Любовь Николаевна сделала жест. «Не надо волноваться».
14: «Бренди не помогает», — сказала женщина. «Все равно разволновалась. Я сейчас».
15: Любовь Николаевна вышла из комнаты. Вернулась через пару минут.
14: «Выпила таблетку». «Так на чем я остановилась?» — спросила она.
15: «Он был хорошим отцом», — напомнил Костя.
14: «Да, врать и наговаривать не буду. Леня в первые месяцы был очень капризным. Так Павловский без разговоров вставал ночью, убаюкивал, жалел меня. Не каждый мужчина, особенно молодой, так поступает. В то же время шагал наверх, как ужаленный. Папа, конечно, подставлял плечо, как без этого. Потом Павловский стал народным судьей. Представляете? Такой молодой, а уже судья. Если бы не его предательство, сейчас был бы на самом верху. Но подвернулась ему баба. Фу, не хочу это вспоминать. Блудливый кобель кинулся на свежее тело. Такое простить я не могу. Папа тогда еще был очень влиятельным человеком и намекнул Павловскому: «Из Москвы надо уехать». Павловский не дурак, понял, чем дело пахнет, собрал манатки, свою молодую проститутку и тю-тю. Что там у него было дальше, мне неинтересно. Если бы Леня не ездил к нему и не рассказывал мне в общих чертах, я бы и не знала. Ну а теперь что говорить? Нет больше Павловского. Интересно, за что его убили? Может, опять из-за женщины?
15: Нет, Любовь Николаевна, это исключено. Вы сейчас сказали, что Леня ездил к отцу. Часто это бывало?
11: «Каждые каникулы. А когда поступал в МГИМО...» «Да», — женщина гордо приподняла голову, — «Леня окончил МГИМО. У меня очень умный сын. Когда поступил, то ездил после каждой сессии». «Но потом...» — Любовь Николаевна задумалась, что-то вспоминала. «Когда это было?» «Он уже начал встречаться с Галей. А, ну да, в 67-м перед последним курсом. Вот тогда он последний раз ездил к отцу».
10: Костя сразу вспомнил. В августе 67-го арестовали Игнатова. «А после этого Леня в Семигорск не ездил?»
11: «Нет».
10: «Поссорился с отцом?» Верхотурова опять замолчала. Она уперлась взглядом в стену, сжала губы, будто боялась что-то лишнее произнести. «Вы не хотите отвечать?» — спросил Немирович.
11: «Там что-то случилось», — произнесла Любовь Николаевна.
10: «Что, Леня рассказывал?»
11: «Нет, он мне ничего не рассказывал. Говорил, что последний курс, надо хорошо сдать ГОСы, и Галя требует много внимания. Но я же мать, понимаете? Я чувствую, что-то там произошло. И такая важная деталь. В этот раз отец привез Леню на своей «Волге», высадил у подъезда и даже не попрощался. Я видела из окна. Думаю, они повздорили с Павловским. Очень крепко повздорили. Леня пару месяцев был неузнаваем, а потом как-то выровнялась. Получил диплом, потом должность во внешторге. С Галей они поженились и уехали в Париж».
10: «Значит, больше с отцом он не виделся?»
11: «Нет».
10: «А как Леня отреагировал на смерть Павловского?»
11: «Я не знаю. Я думаю, он об этом и не знает. Я ему не говорила».
10: «Думаете, ему не сообщили о смерти отца?»
11: «Думаю, нет. Знаете что? Леня скоро приедет, у него и спросите, хорошо?»
10: «Обязательно встречусь и спрошу», — подумал Немирович, но вслух не сказал. «Как же не встретиться? Все говорит о том, что Леонид Верхотуров как-то замешан в убийстве семьи Капустиных и, как следствие, в смерти своего отца. Встреча неизбежна, а пока надо выяснить все об Игнатове». В районном отделении милиции Немировичу выделили газик начальника местного отделения милиции. Полчаса по узкой, местами сильно разбитой дороге, и вот оно, место крушения. Костя ехал на заднем сиденье, а впереди сидел майор Арсеньев, начальник этого самого отделения. Он сам вызвался поехать с московским сыщиком. Крупный мужчина с короткой стрижкой под полубоксы, неразговорчивый. Почти всю дорогу ехали в тишине. В тот самый день столкновения поездов Арсеньев руководил разбором завалов и спасением людей.
16: «Вот здесь это случилось», — показал Арсеньев. «Товарняк шел оттуда, с пригорка, а пассажирский снизу. Локомотивы и первые вагоны, как банки из-под кильки, сплющило».
11: «Я так понимаю, что опознавать было некого?» — спросил Костя.
10: Арсеньев снял шапку, почесал затылок, сжал губы и процедил.
16: «Руки, ноги, мясо. Месиво. Конвоиров по форме отсортировали и передали в закрытых гробах родственникам. А этих, ну, зэков, в общую могилу. Извещения, я знаю, прокурорские по списку отсылали».
10: «А общая могила, она где?»
16: «А зачем вам, капитан? Все равно вскрывать никто не даст».
10: «Для общего понимания».
16: «Не скажу, не проси, капитан. Мы все подписку давали. Там в вагоне четверо к вышке приговоренные были и шесть арестантов, особо опасные, с большими сроками. Но, понимаешь, там разобрать было невозможно, кто есть кто. Поэтому всех хоронили как расстрелянных. Ты же порядок знаешь?»
10: «Знаю», — ответил Немирович. «А в других вагонах погибшие были?»
16: «Были. Точно помню, пять мужчин, четыре женщины и один подросток, 10 человек».
10: «Их как опознали?»
16: «Их по документам. Почти у всех документы были. По-моему, двоих или троих родственники опознавали».
10: «Всех опознали?»
16: «Это я не знаю. Это тебе в транспортной прокуратуре надо узнавать. В Горький ехать».
10: «В Горький, так в Горький».
11: В Горький Немирович не поехал. Сыщик очень хорошо был знаком с отработанным бюрократическим организмом. Без бумаги, запроса или постановления никто ничего делать не будет, да и маловероятно, что Игнатов в такой переделке мог остаться в живых. Костя отметал мысль о свершившемся чуде. Рассказу Арсеньева надо верить, но чтобы совесть была спокойна, запрос все же отправить надо. Так решил Немирович и возвратился в Москву. Утром, когда Немирович пришел в управление, его окликнул дежурный.
17: «Вам звонили вечером, Константин Сергеевич».
11: Лейтенант взял бумагу и прочитал.
17: «Капитан Хромов из Угро-Семигорска».
18: «Что сказал?» — перебил лейтенанта Немирович.
17: «Сказал, перезвонит утром с 9 до 10».
18: Из-за пустого Вадим звонить не будет. Константин зашел в кабинет и стал ждать. Ровно в 9 Хромов позвонил.
17: «Я нашел родственника Игнатова», — выпалил Вадим.
18: «Вот тена!» — воскликнул Немирович. «Подробнее?»
17: «Так вы его знаете. Вы же допрашивали егеря. Семченко».

поведет другой. Жамнова, кстати, он выпустил под подписку. Вот почему Немировичу показалось тогда, что Семченко что-то недоговаривает. У него есть причина ненавидеть Павловского и Белоконя, а с ними и всех остальных судей, прокуроров и милиционеров. Наверняка Митрофанович уверен в невиновности Игнатова и вполне мог в порыве гнева отомстить Павловскому. Наверное, придется возвращаться в Семигорск, а с дипломатом Верхотуровым Костя встретится, когда тот изволит вернуться в Москву. Глава 8. Приговоренный. Михаил перестал воспринимать реальность. Спать у него не получалось, от еды часто отказывался. Да и зачем есть? Все равно скоро пуля пробьет затылок, и жизнь закончится. А ведь он только недавно мечтал о том, как заведет семью, будет играть с сыновьями или дочерьми. Какая разница? Миша хотел большую семью, он-то рос у мамы один. Отец ушел к другой женщине, когда Мише было 5 лет. Да так ушел, что будто умер. После этого Миша видел отца всего один раз, и то по особому случаю. Отец искал встречи с сыном только потому, что заболел и знал, жить осталось совсем немного. Мише уже было 16, по дороге из школы он услышал, как его кто-то окликнул. В исхудавшем бледном мужчине неопрятного вида Михаил отца не признал. «Вы меня?» — спросил Миша. «Да», — охрипшим слабым голосом ответил незнакомец. «Не признал?» Миша вгляделся и только тут понял. «Отец!» Ничего, кроме злости, в эту секунду юноша не испытывал. Он подошел к мужчине, заглянул в бесцветные глаза и жестко произнес. «Чего надо?» «Проститься пришел». «Простился?» — Миша хотел плюнуть в лицо этому негодяю, но сдержался. «Я...» — начал говорить отец. «Раньше надо было приходить», — оборвал юноша, развернулся и ушел. Матери об этой встрече Михаил не рассказал, даже когда узнал, что отец умер через месяц. Может быть, за этот случай, за такое отношение к больному, пусть даже к ненавистному человеку, Бог наказал его, Михаила Игнатова. Наверное, надо было поговорить, может быть, даже простить перед смертью. Но разве мог Миша предположить, что попадет под такой страшный и несправедливый суд? Почему он? Кто выбрал его? Ну как почему? Не надо было хорохориться. А то пришел из армии весь из себя дерзкий, уверенный. Все ему по плечу, все девчонки ему должны. Как же? Он в десантуре служил, в разведроте. Тельник, голубой берет, лихо заломленный на виске, стальная шея, широкие плечи. Им, сержантам в запасе Игнатовым, надо любоваться. На танцы он специально пришел в форме. А как еще показать Наташке, что она просчиталась? Через полгода после призыва написала, что полюбила другого и больше писать не будет. Хорошо, хоть честная оказалась, но все равно обидно. Ведь обещала дождаться. А теперь пусть Наташа видит, какой он стал мощный и неотразимый. Там же, на танцах в ДК, Миша первый раз встретился с Валерией. А примерно через полгода у них завязались отношения. Спесь с Михаила уже спала, и неудивительно. Устроился на работу, а там свои законы. И снова Миша Солобон, и снова надо биться за место под солнцем, и всем обязательно надо его пнуть и укорить, особенно начальнику участка Капустину. Он как специально придирался к Игнатову. Наверное, не хотел, чтобы дочка, а Валерия дочь Степана Капустина, встречалась с простым работягой. Сила действия равна силе противодействия. Миша упрямец еще тот. Он терпел от начальника упреки и подковырки, но с Валерией продолжал встречаться. А однажды после шашлыков с друзьями проводил Леру домой и повздорил со Степаном Федоровичем. Капустин совершил ошибку, он попытался вышвырнуть Мишу со двора, схватил парня за воротник и толкнул. Гордость, взрывной характер и доза алкоголя определили реакцию. Михаил вывернулся, отработанным приемом врезал Степану в солнечное сплетение и тут же добавил контрольный в пах. Степан, с виду дядька крепкий и немаленький, заорал и опустился на землю. День был выходной, и, как следовало ожидать, набежали соседи. Конечно, виноватым оказался Мишка. Разве может солидный мужчина, отец семейства, инженер, напасть с кулаками на молодого человека? Нет, конечно, это Игнатов виноват. Он напился и учинил мордобой. Миша извиняться не стал, плюнул на шумиху и ушел. Теперь пришло время об этом пожалеть.

0: На суде все как один соседи вспоминали эту драку. А один из них, Пучков, даже вспомнил, как Миша угрожал Степану, что убьет. Игнатов такого не помнит. Ну хорошо, если даже угрожал, то это в сердцах, от обиды на Капустина. Тут и бригадир из цеха, и секретарь правкома, скверная баба, подтвердили, что отношения в цеху между Капустиным и Игнатовым были натянутые. Сильно не любили они друг друга. Капустин при людях требовал от Михаила не встречаться с его дочерью. Игнатов дерзил и матерился. Все в одну корзину. С самого начала мама уговаривала Мишу уйти с завода и бросить эту Леру, которая, кстати, маме не нравилась.
1: «Я в людях разбираюсь», — тихо говорила мама. «Скользкая она, эта девочка. Мне кажется, Миша, она тебя не любит».
0: Но разве в этих делах парни слушают маму? Нет, а мама была права. Валерия сама себе на уме. И Мишу она по-настоящему не любила. Встречалась, принимала подарки. Почему бы и нет? Симпатичный парень, многие девочки завидовали. Но встречалась Лера с Мишей только до того момента, пока на горизонте не появился студент из Москвы. Внешне он, этот студент, Миша сильно проигрывал. К тому же и очкарик. Но Игнатов не знал, что внешность для Валерии играла последнюю роль. Главное то, что этот студент с перспективой. Степан так и настраивал дочь. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Материальное положение — вот самое привлекательное в мужчине. Сумеешь охмурить студента — прямая дорога в столицу. Лера с этим не спорила. Мама Валерии подстать своему мужу.
1: «Ты его приголубь, дочка», — давала совет Надежда дочери. «Не протився. Но все постепенно. Мужчины должны добиваться нас, уговаривать, ухаживать. Пусть потрудится. Он, конечно, не красавец, но разве это главное? Папа твой тоже не Василий Лановой. Однако видишь, какой деятельный. Дом построил, на работе в почете, зарплату хорошую приносит. Чем плохо?»
0: А Игнатов никак не мог понять, что произошло. Почему Лера не хочет встречаться? Он и подумать не мог, что появился другой. А когда узнал, увидел Леру со студентом, приехал к дому Валерии поговорить. Вместо разговора с Лерой опять перепалка со Степаном Федоровичем вышла. Наверняка опять соседи слышали крики и брань. Нервы Игнатова не выдержали, Миша психанул и забурился к друзьям в заводскую общагу. Пили два дня. На работу Миша не вышел, Капустин написал докладную. Игнатов плюнул и подал заявление на увольнение. Уехал к дяде Игорю на заимку. Игорь Митрофанович, человек строгий и прямой, не одобрил поведение племянника. «Ню не распустил», — ворчал дядька. «Дурак ты, прямо вот не квадратный, а круглый. Ты знаешь, сколько баб на твоем пути еще будет? У нас в Союзе их больше, чем надо». Ругал дядя за то, что с работы уволился, что пить начал от горя, что силы свои на всякие пустяки тратил. На заимке оставаться запретил. Миша поехал в город. Маме не сказал, что уволился. Нашел работу на автобазе. Коллектив вовсе не заводской. Каждый день после работы выпивка. Миша стал приходить домой поздно и нетрезвый. Мама переживала, расстраивалась, но списывала все на стресс. Думала, это временно и скоро наладится, однако... Игнатова арестовали прямо на работе, а вечером стало известно, что его обвиняют в тройном убийстве. Самое печальное, что в день убийства семьи Капустиных Миша приходил к их дому, хотел еще раз поговорить с Лерой. Однако, кроме очередной перебранки со Степаном, ничего не вышло. Миша плюнул и ушел. Словом, алиби у Игнатова не было. Мама уехала на несколько дней к подруге в деревню. Никто не мог подтвердить, что Михаил был дома. А ведь на самом деле он из-за поганого настроения крепко выпил с друзьями. Домой приехал поздно и весь следующий день болел. В понедельник выходить на работу, поэтому похмеляться не стал. Лечился рассолом и пирамидоном. Тот августовский день Миша помнит до секунды. Этот день разделил его жизнь на до и после. Зазеркалье какое-то. Следователь все повернул так, что малейшее сомнение становилось доказательством вины Игнатова. Судья, напыщенный индюк заодно с прокурором, защитник, безвольный старик в сером дореволюционном костюме, мычал что-то невнятное. Приговор, высшая мера, лишил Игнатова всякой возможности пошевелиться, дышать, думать. Его парализовало на несколько минут, а в зале суда кто-то крикнул: «Собаки, собачья смерть!» Люди верили, что Михаил убийца. А он не виноват. Он не убивал.
1: Но кому это теперь интересно? С того суда прошло уже полгода. Во всех остальных судах приговор не отменили. Впереди только одно — смерть.
0: Куда его везут? Зачем вообще куда-то везти? Можно просто расстрелять в Семигорске и все. Зачем так долго заставлять приговоренного к смерти мучиться и ждать расстрела?
1: «Игнатов!» — услышал Михаил громкий голос конвоира. За тяжелой металлической решеткой Миша увидел силуэт большого человека в форме. За ним еще фигура с автоматом наперевес. Миша знал правила, знал, что надо делать, когда конвоир называет его фамилию. Но Игнатов не шелохнулся. Зачем соблюдать эти правила, если его все равно расстреляют? Днем раньше, днем позже, какая разница?
0: «Лицом к стене!» — громко приказал конвоир.
1: Миша нехотя поднялся и, заложив руки за спину, уперся лбом в шершавую перегородку. Наручники застрекотали замками и крепко сжали запястья. Конвоир взял Игнатова за локоть, вывел в коридор вагона. Окна были плотно зашторены, и приговоренный не мог видеть, что за окном. Игнатова повели в туалет. Значит, скоро вечер и опять бессонная ночь. В туалете дверь отсутствовала. Михаил к этому уже привык. Все приходилось делать при конвое. Здоровый конвоир прижал плечом Игнатова к стене, отстегнул одну руку от наручника и пристегнул к своей. Не успел Миша сделать ни одного движения, как неведомая сила бросила его на конвоира. Причем так, что Игнатов услышал, как захрустели кости. Голова Игнатова провалилась во что-то мягкое и горячее. Все это сопровождалось громкими хлопками и скрежетом железа. Стенка туалета непонятно по какой причине стала надвигаться, и если бы не лопнувшая стена вагона прямо у самого унитаза, то Игнатов оказался бы сплющенным, как пятак под колесом трамвая. В кромешной тьме Миша почувствовал на лице и шее жидкость. Она теплой струйкой норовила залить глаза и рот. Только потом Миша понял — это кровь. Только чья? Свое тело Игнатов чувствовал. Руки шевелятся, ноги тоже, левое колено чем-то прижато. Миша дернул ногу, но выдернуть ее не смог. Ничего, это потом. Игнатов понял — кровь конвоира. Миша ощупал рукой пространство впереди себя и с ужасом отпрянул. Дьявольская смесь из человеческой плоти и искореженного металла. Это все, что осталось от конвойного. Тут же мелькнула мысль — надо бежать. Такую возможность послал ему Создатель. Теперь все зависит от его воли и него, Михаила Игнатова. Миша, превозмогая отвращение, нащупал в кармане конвоира ключ от наручников. Осторожно достал его, думая только об одном — не уронить. Если ключ выскользнет — все, свободы не будет. Справился, отстегнул себя. Новая задача — высвободить ногу. Миша рукой ощупал то, что в тиски зажало колено. Металлический угол. Раздвинуть такое не получится. Надо попробовать изловчиться и выдернуть ногу даже ценой травмы. Плевать, потом залечит. Игнатов слегка развернул колено, железная хватка ослабла. Он собрался с силами и, упершись руками в тот же угол, рванул, что было сил. Адская боль пронзила сустав. Миша на мгновение потерял сознание, но только на мгновение. Слева зияла черная дыра в оторвавшейся обшивке вагона. Миша протиснулся в нее и вывалился наружу. Встать на ногу не смог. Боль пробивала током все тело. Пополз. Он готов был ползти и километр, и два, и сотню, лишь бы к свободе. Приговоренный не думал о том, что будет дальше. Он не верил ни в правосудие, ни в честных людей. Он верил только в случай, который ему представился. Кругом царил хаос. Что-то горело. Черный тяжелый дым клубами обволакивал, казалось, весь мир и не давал дышать. Миша упал в канаву. Там еще оставался воздух. По канаве он пополз прочь от кроваво-железного месива. Догадался сбросить с себя арестантскую робу. Вдоль путей лежали на боку вагоны. Из окна одного из них безжизненно свисало тело мужчины с рассеченной головой и обезображенным лицом. Игнатов подполз к нему. В окровавленном пиджаке Миша нащупал паспорт. «Это спасение!» Игнатов забрал документ и стал уползать от поезда. Кровь, раны, испорченный паспорт и, конечно, обстановка после такой жуткой катастрофы оказались для Игнатова спасением. Он, несмотря на тяжелое физическое состояние, соображал мгновенно. Вот что значит жажда жизни. Миша надорвал страницы паспорта так, чтобы некоторые буквы и цифры невозможно было разобрать, а особенно надо было испортить фотографию. Получилось. Фамилия, имя и отчество. Часть номера паспорта — это то, что поможет начать новую жизнь. Конечно, если повезет. А как же ему не может повезти? Ему удалось спастись из смертельной железной ловушки, значит, и дальше повезет. В одних трусах, с паспортом, привязанным лоскутом окровавленной простыни к руке, Игнатова нашли медики скорой. Он лежал в канаве у дороги далеко от искореженного состава. Без сознания, с большой потерей крови, искалеченной ногой и большой рваной раной на голове. Опять провидение хранило Игнатова. Очнулся Михаил в палате. Ему было холодно. Веки не слушались, то и дело хотели закрыться. Миша повернул немного голову в одну сторону, в другую увидел капельницу. Гибкие трубки тянулись к его руке. Его лечат. А почему? Тут он вспомнил, как уползал от поезда, от арестантского вагона, от стонов и криков. Вспомнил, как привязал к руке оторванным куском простыни паспорт. Помнил, что читал и старался запомнить фамилию, имя и отчество погибшего человека, хозяина паспорта. Напряг память, вспомнил. Сахаров Олег Дмитриевич. Будут спрашивать, так и надо назваться. А если есть родственники, которые его ищут? Наверняка есть. Нет, надо изменить фамилию, но как? Миша вспомнил, он надорвал и выбросил кусок страницы с фотографией. Там первые буквы. Придумал. Сахаров станет Захаров. Одна буква и все. Миша вздохнул с облегчением. Должно получиться. Нянечка районной больницы, которая зашла убрать в палате, увидела, что Игнатов открыл глаза.
2: «Лежи, сынок, сейчас доктора позову», — прошептала она и вышла.
1: Доктор, сухопарый мужчина в возрасте с уставшими глазами, сел рядом с кроватью Михаила и откинул одеяло с больной ноги. Он осторожно ощупывал ногу и смотрел на рентгеновские снимки, которые принес с собой. «Болит?» — спросил врач. «Нет», — прошептал Миша сухими губами. «Это пока анестезия действует. Будет болеть», — сказал врач. «Понимаете, Олег...» Миша удивился, но вида не подал. Его назвали новым именем. Получается, его план работает. «Мы прооперировали колено, но...» Доктор замолчал и опять посмотрел на снимок. «У вас плохая травма. Начался некроз тканей».
0: «Что это?» — уточнил Миша, теперь уже Олег.
1: «Организм сильно ослаблен. Вы чем-то болели? У вас очень плохие анализы».
0: «Не помню», — шептал Олег.
1: «Может начаться гангрена», — продолжал говорить врач. «Тогда ногу не спасем, придется ампутировать». С термином «гангрена» Олег был знаком. Это очень страшное слово. Молодой человек закрыл глаза и молчал. Ясно одно. Впереди его ждут страшные испытания. И все же это лучше, чем пуля в затылок.
0: «Я буду бороться», — собрав силы в кулак, произнес Олег.
1: Через два дня Олега перевели в обычную палату. В тот же день у его кровати собрался целый консилиум. Уже знакомый врач, которого все называли Василий Васильевич, негромко читал историю болезни Олега Захарова. Сам больной понимал немногое из этого. Отметил для себя то, что инфекцию остановить не удается, частичная потеря памяти, сильно ослабленный организм. Остальные медицинские термины остались по ту сторону понимания. Другой, толстый и розовощекий врач, сложивший руки на большом животе, немного помычав, произнес.
2: «Если так, Василий Васильевич, придется ампутировать».
1: У Олега ёкнуло сердце.
0: «Не надо», — сказал он. «Куда я без ноги?»
2: «Да?» — не церемонился толстый. «Лучше умереть? Вы так считаете, больной?»
0: «Лучше вылечить», — ответил Олег.
2: «Хм».
1: Это все, что смог ответить врач. Толстый повернулся и, пробивая себе дорогу животом, вышел из палаты. За ним ушли остальные, кроме Василия Васильевича.
0: «Это кто?» — спросил Олег, кивая в сторону Толстого.
1: «Это главный врач», — пояснил доктор. «Вы его обидели, Олег Дмитриевич?»
0: «Ничего», — нахмурился Олег. «Он большой, проглотит».
1: «А если серьезно?» — проговорил доктор. «Положение не ахти. Вся надежда на антибиотики и на удачу. Тогда, возможно, останетесь с ногой, хотя... Колено вам собрали по частям.
2: Хромать теперь до конца жизни.
0: Если бы знал этот добрый человек, что конец жизни Игнатова уже определил судья Павловский. Не случись катастрофа, в ближайшие дни или недели этот конец пришел бы неминуемо. Теперь нет Игнатова, а есть Захаров. Хромая нога не самый плохой исход дела.
3: «Лучше с хромой ногой, чем без нее», — ответил Олег.
0: Василий Васильевич склонился над лицом Олега.
2: «Ну, здесь совсем неплохо», — сказал он. «Через неделю швы снимем».
0: Захаров после того, как очнулся, не видел себя в зеркало. Он нащупывал рукой большой шрам от середины черепа через висок к скуле. Чувствовал швы, боль, но не видел, как выглядело лицо.
2: «Повезло, что височная кость цела», — как бы рассуждал врач.
0: Следующий день стал для Олега самым опасным. В палату вошел милиционер. Олегу показалось, что лицо его стало бледнее смерти. Милиционер — это местный участковый.
2: «Захаров Олег Дмитриевич, кто у нас здесь?» — спросил старший лейтенант тоном нянечки из детского сада.
3: «Я», — приподнял руку Олег.
2: «Ух, как вас располосовало», — посмотрев на новоиспеченного Захарова, сказал участковый. «Желаю быстрее поправиться. Тут я вам справку принес», — сообщил милиционер и, немного покопавшись в затертой коричневой планшетке, достал оттуда несколько листов. «Паспорт ваш утилизирован, товарищ Захаров. Он пришел в негодность. Поэтому распишитесь здесь».
0: Участковый дал Олегу ручку, подставил всю ту же планшетку под листок и показал место, где надо поставить подпись. Рука Захарова сильно дрожала.
3: «Подпись не получится», — тихо сказал Олег и попытался вернуть ручку.
2: «Нет-нет», — возразил старший лейтенант. «Хоть крючок, но поставьте, так положено».
0: Захаров изобразил какую-то загогулину и вернул ручку.
2: «Получите и не потеряйте», — милиционер положил на тумбочку справку.
3: «Постараюсь».
0: Участковый застегнул папку и собрался уходить. В эту секунду к нему обратился Олег.
3: «Товарищ милиционер», — он говорил тихо, с трудом произнося слова, — «я почти ничего не помню. Скажите, а где я был прописан? Там же в паспорте штамп стоял».
0: Это было за гранью и очень рискованно. Но Олегу надо было знать, как много о нем известно властям.
2: «Сейчас», — ответил участковый, опять заглянул внутрь планшетки, достал листок и прочитал сведения, переписанные из паспорта Захарова. «Нет, жаль, но страница с пропиской сильно испорчена, не разобрали. А вы что, вообще ничего не помните?»
3: «Почти ничего», — Олег указал на шрам. «Имя вспомнил, когда Василий Васильевич меня назвал. Потом уж и фамилия всплыла. Еще пожар помню и как от поезда уползал. Вот и все».
0: Милиционер подошел к Олегу.
2: «Не переживайте. Поправитесь и вспомните. У вас родные есть?»
3: «Не знаю».
2: «Совсем беда. Но вы надеетесь. Полечат вас, нога заживет, волосы вырастут. А там, глядишь, и память вернется».
0: А вот про стрижку наголо Захаров совсем забыл. Он же заключенный. Надо же, никто и не подумал проверить, все ли арестанты на месте. Скорее всего, вагон с заключенными сгорел полностью. Олег помнил это жуткое месиво и черный дым. А может, и наличие паспорта сыграло свою роль? Пока везет. Как быть дальше, Захаров подумает потом. Лечение длилось долго. В районной больнице справиться с травмой колена не смогли. Василий Васильевич — человек чуткий, настоящий врач. Он выбил направление в Горький, в областную клинику. Там больше возможностей. В Горьком Олегу сделали еще одну операцию, а дальше предстояло долгое восстановление, главное, ногу спасли. Уже заканчивалось лето, а Захаров все лечился. Сам-то он не спешил. Куда? Выпишут, и что делать дальше? Зав. Отделением все время спрашивала про родственников, кто заберет Захарова, когда выпишут. Олег топтал всю ту же тропинку. Не помню, не знаю. Конечно, все он помнил. Просто хорошо играл спектакль по своей собственно написанной пьесе. С выпиской тянули. Однако бесконечно это продолжаться не могло. Олег, однако, время не терял, готовил базу для жизни после выписки. Он пригляделся к молоденькой санитарке. Маленькая, неказистая, с лицом воробушка, совсем некрасивая. Звали ее Лиза. Захаров стал все чаще общаться с девушкой, и очень скоро они стали друзьями. Стремление стать совершенно другим человеком меняло Олега очень сильно. Он стал много читать, Лиза приносила для друга книги из библиотеки, и Захаров проглатывал их одну за другой. Предпочтение Олег отдавал книгам о разведчиках, детективам советским и зарубежным. Он черпал из этой литературы жизненный опыт. Постепенно начал понимать, как, по его соображению, работает система. Где и на чем он может проколоться. К концу лета Захаров уже имел план действий. После выписки Олег решил исчезнуть. Так спрятаться, чтобы о нем забыли навсегда. Но одному ему не справиться, поэтому он умело обрабатывал Лизу. Он вовсе не пытался сделать ее своей любовницей. Девушка оставалась для Олега другом. Другом, а самое важное — помощником. Жила Лиза Войнова у своей бабушки. Мама у Лизы женщина неблагополучная. Давно уехала с каким-то залетным мужиком и много лет не давала о себе знать. Исчезла. Бабушка забрала бедную девочку к себе. Чтобы быть в безопасности, Олегу придется подружиться с бабушкой. Тогда на какое-то неопределенное время у него будет надежное пристанище. Вот и настал день, когда надо было исчезнуть из больницы. Лизу Олег просил никому не говорить, что он поедет к ней. А прежде Захаров пришел к заведующей отделением. «Я вспомнил», — радостно сказал Олег и положил перед врачом журнал работницы, который ему принесла Лиза. «Вот», — показал он на фото на развороте. На большой фотографии около ткацкого станка стояла женщина. Доктор сразу не поняла, почему Захаров показал эту фотографию. Она посмотрела на пациента вопросительно. «Я эту женщину знаю», — соврал Олег. «Я работаю на этой фабрике, наладчик я, понимаете?» Радость, с которой Олег говорил о своей находке, была неподдельной. Захаров играл убедительно. «В Иваново?» — переспросила заведующая. «В Иваново! Выписывайте, поеду домой!» «Выпишу я вас, Захаров, хоть сейчас, но на какие деньги вы поедете в Иваново?» Олег пожал плечами. Этот момент он упустил. Непростительно. «Боюсь я вас отпускать», — насторожилась доктор. «Одежды у вас нет, кроме больничной. Денег тоже. И как мне с вами быть?»
3: «Я об этом не подумал», — признался Олег. «Как же теперь?»
0: «В общем так», — заведующая вернула Захарову журнал. «Мы сегодня соберем вам деньги на билеты кое-какую одежду. Не костюм тройка, конечно, но что-нибудь приемлемое. А завтра я вас выпишу. Кто-нибудь из персонала проводит вас до вокзала. Такое мое решение». Утром с червонцем в кармане и одежде с чужого плеча в сопровождении санитарки Лизы Олег Захаров покинул больницу. Никакого вокзала не было, а было знакомство с бабушкой, Антониной Гавриловной. Бабушка сначала с недоверием отнеслась к незнакомому мужчине, но постепенно стала Олегу доверять. Он показал себя настоящим джентльменом. Скромный, воспитанный, начитанный. Помогал по хозяйству, несмотря на то, что инвалид. Лиза с бабушкой жили на окраине города в частном секторе. Скромный деревянный домик со скрипучими половицами и плохо закрывающимися дверями. Вода из колодца, газ из баллона. Условия спартанские. Но это очень подходило Захарову. Улица тихая, соседи старики и старушки. Вопросов лишних никто не задает. А стоило оказать посильную помощь, например, заборчик соседу старику поправить, так вообще Олег стал как родной человек. Как быть дальше, Захаров не думал. Убежден был в одном. Жить надо тихо, скромно, знакомств не заводить. Чем меньше людей о нем знают, тем безопаснее. Единственное, что беспокоило Олега, так это отношение к нему Лизы. Похоже, девчонка влюбилась, теперь она вела себя по-другому. Стала прихорашиваться, потратила деньги на новую одежду, когда находилась с Олегом дома, не спускала с него глаз. Это было для мужчины некомфортно. Он не любил девушку, не хотел ее обманывать, но сказать об этом открыто боялся. Как Лиза себя поведет? Не лишится ли Захаров надежного друга? Раньше он об этом не думал, однако время пришло. Рано или поздно объясниться придется. Так прошло несколько месяцев. Наступил 69-й год, позади уже зима. Теплые дни потихоньку отвоевывали свое. Олег оттягивал неловкий момент как мог. Но в один из дней произошел переворот в его сознании. Нет, он не касался напрямую Лизы. Он касался прошлой жизни, о которой Олег стал забывать. В воскресный день по телевизору шла передача «Международная панорама». Антонина Гавриловна смотрела эту программу каждое воскресенье. И вот, сидя у экрана, Олег видит лицо человека, которое возвращает его в Семигорск. возвращает в то трагическое лето, в те страшные дни, к тому несправедливому приговору. Олег видит на экране Леонида, студента из Москвы. Хоть он и видел его всего один раз, но узнал мгновенно. Теперь Леня уже не студент, он советский дипломат, дорогой костюм, холеное лицо, очень похожее на лицо судьи Павловского. Только фамилия другая. В эту секунду нутро Олега Захарова перевернулось. Он опять почувствовал себя Мишей Игнатовым, приговоренным к расстрелу. Неделю, а то и другую, Олег ходил сам не свой. Не могут эти свирепые люди жить и жировать, когда он, по их вине ставший инвалидом, живет чужой жизнью, ходит на костылях и не знает, что его ждет в будущем. А возможно, у него никакого будущего вовсе нет, не будет семьи, не будет детей, не будет хорошей и любимой работы, а будет только страх разоблачения. Вдруг родственники погибшего Сахарова начнут искать? Вдруг след приведет к нему? Вдруг? Он просто обязан стереть все свои следы. Он это сделает. Ничего не закончено. За свою жизнь еще придется побороться. Все обдумав и взвесив, Олег принял решение. Чудовищную несправедливость надо исправить. Как? А над этим он подумает. Новая, дерзкая цель в его жизни уже появилась. Павловский, Белоконь и вот этот щеголь-дипломат должны ответить. В тот день, когда мысли в голове Олега сложились в хорошо продуманный план, он решил, что должен ответить на знаки внимания Лизы. Теперь она нужна Олегу как преданный человек, готовый пойти на все ради своего любимого. Вечером, когда Антонина Гавриловна ушла в свою спальню и выключила свет, Олег взял Лизу за руку. Он привлек девушку к себе, она не сопротивлялась. Лиза ждала этого долго, казалось, вечность. Она обвела шею Олега тоненькими ручками и неумело прикоснулась своими губками к губам любимого мужчины. В эту ночь она стала его частью, его плотью.
4: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль «Прозрение». Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
5: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
6: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Бразильская народная песня «Любовь и бедность». Слова Роберта Барс.
0: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Мы слушаем сегодня французскую песню «Le temps de cerise» – «Время вишен». Кратко о песне. Она написана во Франции в 1866 году на слова Жана Батиста Клемана и музыку Антуана Ренара. Эта песня была чрезвычайно популярна во франкоязычных странах. Позже песня прочно ассоциировалась с Парижской коммунной, во время которой к песне были добавлены революционные куплеты. «Время вишен» – это метафора, касающаяся того, какой будет жизнь, когда революция победит. Считается, что когда переделывали песню, ее посвятили медсестре, которая сражалась в самую кровавую майскую неделю, когда французские правительственные войска свергли коммуну. Мы будем слушать Мари Денис Пелетье. «Эх, переведу».

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Время вишен и вправду дарит нам надежду на что-то новое и доброе. Даже если до этого времени еще далеко, надежды уже зарождаются где-то там, в глубине сердца, даже в пору листопада и снегопада. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Абонар, mes amis.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
4: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
3: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Зрячее сердце». У микрофона автор ведущий Светлана Воронина. Напоминаю, что теперь у программы «Зрячее сердце» есть группа ВКонтакте. Она так и называется «Зрячее сердце». Вы можете к нам добавляться, оставлять свои отзывы, комментарии, заявки на участие в нашей программе. А этот выпуск программы «Зрячее сердце» мы посвятили Дню защиты детей. И сегодня у нас в гостях 4 незрячие мамы, которые готовы поделиться своими историями и своим опытом. Итак, представляю наших гостей. Нас сегодня много. Оксана Егорова из Смоленска у нас сегодня. Оксана, здравствуй.
3: Здравствуйте.
2: Екатерина Рогачева из Смоленска.
4: День добрый.
2: Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска.
5: Добрый вечер.
2: И Анастасия Гатилова из города Ярцево Смоленской области. Настя, привет.
6: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Ну вот такая сегодня простая тема. Начнем мы с Оксаны. Ты, наверное, самая опытная мама из всех, которые здесь находятся, потому что ты так сложилась, что воспитывала, когда родила ребенка, и первые месяцы жизни, недели, так скажем, да, ты сама со всем справлялась, у тебя не было помощи со стороны родных, поэтому как быть слепой мамой, ты это знаешь, как никто другой. Вот, Оксана, давай с тебя и начнем.
3: Первые 2 месяца была помощь, а потом все сама.
2: Вот расскажи, как все это было.
3: Как-то, приспособилась. Первое время было, конечно, страшно, потому что как взять, не дай бог, что-то там вихленешь, повернешь, так. А потом ты это приспосабливаешься, привыкаешь, и нормально.
2: А твои первые вот, ощущения, первые чувства, когда тебе показали, принесли, дали в руки ребенка, да, дочку твою?
3: Ну, руки затряслись. Вдруг уронишь или что-то еще сделаешь. Нормально. Реально все возможно. Было бы желание.
2: Незрячая девушка, да, которая мечтает стать мамой, сталкивается с тем, что не понимают ее родные, близкие, да, и говорят, какая же ты мама? Тебе это недоступно, ты не справишься. Ну и сама девушка нередко боится, да, этого серьезного шага. Вот как ты решилась и были у тебя страхи, сомнения?
3: Представляешь ты себе эту ситуацию, как с собакой на поводке, потому что я же боялась ее отпустить, куда она побежит, как я буду следом за ней бегать? Потому же двору. Ну вот я ее так думаю, ей же хочется по улице побегать. Вот мы с ней так ходили. Потом мы точно так же ходили на велосипеде кататься. На 4 колесах. Потому что машин много, я тоже боялась. Теперь уже вообще все хорошо. Мы на море ездили вдвоем, ей было 4-8 первый раз сами. Справились, все хорошо.
2: Ну вот давай начнем сначала. С того момента, когда тебе принесли, да, дочку совсем маленькую, ты говоришь, руки дрожали. Вот в больнице, понятно, врачи, медсестры помогали. Потом вы остаетесь вдвоем. И вот как это все? Как ты училась пеленать, скупать и все прочее?
3: Пеленать не надо. Скупать я первый раз ее скупала 3 месяца. То есть это уже не совсем, ну, там совсем махонький такой ребенок. Сейчас покупать проще, там эти все ванночки с приспособами, с горками. То есть кладешь, уже ничего не случится. Горка это на присосках. Аккуратненько поливаешь, что это реально. А сейчас еще проще, потому что сейчас интернет, можно все прочитать, все инструкции и все, что ты хочешь.
2: Ну сейчас, да, инструкции, в интернете информация. Тогда этого не было.
3: Ну да, гулять идешь тростью правой рукой, а там коляску или санки в левой, как бы за спину получается.
6: А можно я добавлю вопрос?
3: Конечно.
6: Мне просто самой даже интересно. Маленький совсем ребенок, вот он закашлял или отрыгнул. Как ты вот с этим справлялась?
3: Ты же слышишь, пощупала вот здесь вот такие под бородой. И все, вытерла, переодела.
6: А если ребенок закашлял, вот подавился каким-то предметом?
3: Ну, у нас бывало. Подавливаешь на щеки 2 пальцами большими указательными. И быстро, ни на что не обращая внимания, просматриваешь, что туда попало. Ну, а так вообще это надо максимально все убирать куда-то повыше, потому что это и зрячие может просмотреть.
6: А
3: это
6: если
3: такое дело.
6: Упал или очень сильно поранился, что в таком случае делать?
3: Упал, поднимаешь подмышки, все как обычно. А поранился, ну, обрабатываешь, упал же. Надо ватный диск перекись там или чем, то ту же палочку ватную вьет и чем-то обрабатываешь, мажешь. Ну, естественно, это с криками, держишь.
2: А в какой момент ребенок понимает, что мама не видит? понимаешь, что мама немножко не такая, мама не видит. Как он это понимает в 2 года, в 3, это как?
3: Знаешь, у меня племянница приезжала, они практически одинакового возраста, 2 месяца у них разница. И вот моя подает мне игрушки в руку, а та на меня смотрит, как на диковину зверушку. Не знает, как со мной общаться. Вот им было где-то года по полтора, на одной полтора, другой год и 7. И вот она ее стоит и смотрит, и не знает, что, как со мной. То есть она привыкла к зрительному контакту. А моя вот, она и сразу мне в руку клала. Ну, а если что-то нельзя брать, то это, естественно, кидалось сразу в сторону. Она же понимала, что я хоть не вижу, но я же слышу, куда это все полетело. То есть она сообразила очень быстро, как можно обмануть, если хочется куда-то влезть, но нельзя.
2: По поводу обмануть, что с этим делать и, возможно, ли с этим что-то сделать?
3: Ничего нельзя с этим делать.
2: Девочки, вот что-нибудь добавите ваш опыт в этом плане?
6: У меня был опыт с соседкой, у нее маленькая дочка годовалая, и я часто с ней контактирую. Она так на меня смотрит, улыбается, лялякает, смеется, но подозревает, что что-то не так. То есть я немножко отличаюсь от мамы и от других родственников ее. И совсем недавно я дала ей ладошку свою и просто ее держу. И она берет такой маленький пальчик мне, такая бац, на ладошку. Сама. То есть она соображает. Немножко уже начинает соображать, что что-то вот не так. Она смотрит на мои глаза, куда я смотрю, как я мимика играю. И уже начинает соображать.
4: Ну, у меня был удивительный опыт, когда моя доченька училась 1 годик. Она брала меня за пальчик и вела по квартире, при этом не ударяя вообще ни обо что и открывая мне двери. Могла убирать, даже пыталась какие-то предметы передо мной. Откуда она это знала, я не понимаю даже.
6: А знаете, дети чувствуют на самом деле. У меня тоже был еще один опыт. У меня у подружки, мальчику было 3 годика. И как-то мы приехали к ним на дачу. Он ко мне подбегает, ну, играется, просто берет меня за руку и уводит меня на качели. Причем я не знаю, куда идти, меня просто ведет ребенок. Я думаю, куда ты меня ведешь? Он по дорожке, по тропинке ведет, и до качельки посадил, и мы с ним катались на качелях. То есть как-то вот они интуитивно это понимают, дети.
5: Да, чувствуют они это точно, 100%.
6: Так же и животные.
5: Мой сын, допустим, он неосознанно все это, конечно, понимал, но серьезный вопрос стал задавать, когда ему было, наверное, 3 года. То есть он прям откровенно меня посадил, стал спрашивать, вижу, не вижу, почему, зачем и что вообще как.
2: Даже так, Катя Рогачева, да, ты уже у нас была в гостях, рассказывала о своих книгах, звучали твои рассказы у нас в программе. А вот теперь на данную тему, да, к нам разъясняйся. Катя, вот ты когда родила, ты уже не видела?
5: Или
2: не
5: видела? Нет, я ослепла, когда ему было 3 месяца.
2: Все равно, получается, он тебя зрячий не знал?
5: Нет, не знает, да. У него всегда жизнь вот состоит из заботы о маме, из того, что нужно чем-то помогать, из того, что игрушки по полу не разбрасываем, потому что на что наступило, то выбросила. У нас такое правило было. Да, вот как-то так.
2: Оксана, по поводу прогулки, да, вот ты начала рассказывать. Давай тогда подробнее, как ты этот процесс организовал, ну и девочки, я думаю, тоже добавят.
3: Во-первых, у нас двор у дома, у нас очень близко площадка, особо никуда ходить не надо. Ходим мы потихонечку. Нормально, на качелях катались, на всем, что только можно.
2: Помогают другие мамы, или я уже понимала, где эти качели?
3: Конечно, помогают. Сюда же на площадке на детской кто-то есть. Тем более, есть те, кто живет с тобой в одном дворе. Поэтому, естественно, помогают. Ничего страшного нет.
2: Катя Рогачева, ты добавишь?
5: Мне, честно говоря, никто особо не помогал. Я достаточно редко выходила с ребенком, вот чтобы совсем в одиночку, да, потому что я-то сама особо не передвигаюсь. Так чисто, если где-то на лавочке посидеть, а он вокруг поносится. Но на нас скорее больше смотрели, как на диких зверей. Потому что это мама, которая не бегает за ребенком, там, да, не участвует в каких-то играх, по-моему, вызывала очень много вопросов. Так что о какой-то помощи там речи особенно не шло. Все сами.
2: Вот по поводу того, что ребенок начинает помогать. Оксана, твой опыт.
3: Ну, если попросишь, да. А так, она у меня довольно-таки самостоятельная всегда была. Ну, а мне как-то и дома...
2: Может быть, водить, вот как Катя сказала.
3: Мне же и дома никто не помогает, поэтому как-то у меня с этим нет проблем. Ну, а водить, а куда деваться? Меня водят везде, без всяких проблем.
2: Ну, примерно скольки лет начинает пытаться как-то водить?
3: Когда вот уже ребенку, 3, там даже потом постарше, там непонятно, кто кого ведет.
2: Угу.
3: То есть ты же тоже контролируешь трость, куда вы идете, да? И я говорю вот только, что такой самый минус большой, наверное, что ты идешь в постоянном напряжении. То есть тебе надо и за ребенком, и плюс еще надо дорогу контролировать, ориентироваться. А так ходили мы везде, и в мать и дитя мы ездили 3 раза вдвоем.
2: Куда ездили?
3: Ну, в этот детский санаторий в мать и дитя.
7: Я слышала, что у детей перед слепыми родителями есть ответственность с раннего возраста, начиная с 5 лет, это точно.
2: Оксана, какие еще нюансы вот по поводу детский сад? Наступает возраст, когда пора вести в 3 годика, да, детский сад ребенка оформлять, вести. Вот какие нюансы здесь? С чем здесь может слепая мама столкнуться? Что надо учитывать, скажем так, при этом?
3: Ну, дорогу прежде всего выучить. У меня тоже с этим проблем не было. У меня детский сад прямо за домом. У нас и школа прям рядом, и детский сад. За дом заходишь, проезд к школе проходишь, и вот он, забор детского сада.
2: А со стороны воспитателей, вот других мам, как-то понимание встречаешь, но, допустим, те же воспитатели?
3: В саду потом переходили, то есть, получается, с группы в группу. В первой группе была очень хорошая воспитательница. То есть все, что написано там на доске объявления, она мне все говорила, когда я приходила за ней. А вот в другой группе уже те уже не озвучивали. Если сам спросишь, то есть это человеческий фактор. Просто вот зависит от людей.
6: Есть просто люди проницательные, которые могут принять свое положение, проницательность, да, это называется, и делать так, чтобы тебе было удобно. А есть люди, которые не то, что не хотят, они не понимают, как это сделать. То есть они не понимают, каково тебе, что тебе нужно в чем-то помочь, что-то тебе прочитать, где-то что-то подсказать. Темперамент людей разный, то есть они не понимают некоторые.
3: Ну, а сейчас опять же проще. Тогда же не было ни WhatsApp, ни вайберов, а сейчас-то все это написано, все новости.
6: Оксана, да? А можно такой вопрос? Да. А вы полностью не видите или есть какой-то...
3: Да.
6: А вот опека как относилась? То есть были какие-то проблемы с опекой?
3: Нет, нет. Должны были быть.
6: Ну да, зачастую бывает, на слуху есть такое, что опека внедряется в семью там, где либо оба незрячие.
3: Нет, такого нет.
6: И забирают детей. Самое.
3: Но это, скорее всего, если есть какие-то проблемы. То есть если в школе, например, будут видеть, что ребенок не учит уроки, что он грязный, там, голодный и все такое прочее.
2: По поводу школы, опять же, да, Оксана? Вот приходит время идти в школу. Как готовились к школе? Как помогаешь в настоящее
3: мы
2: время?
3: Мы ходили на подготовку. Мы к школе были готовы, а потом уже, ну, уроки проверяла. Она мне читает, я ее проверяю.
2: То есть ты проверяешь?
3: Ну, конечно.
4: А как
3: Но
4: можно это проверять без уроков?
3: Сейчас уже не...
6: Ребенок, допустим, твой пишет. Как ты проверяешь почерк ребенка? Правильно он пишет буквы? Как ты вот это проверяешь?
3: Ну, мы, во-первых, я тебе говорю, мы ходили на подготовку в школе 2 года. Mm-hmm. То есть первый год я ее отдала, она просто сама уже хотела что-то делать, да? Но думаю, ну чего я ее буду тормозить? А потом пошли уже непосредственно как раз перед школой, получается. То есть она уже хорошо это все знала и умела делать.
6: Повезло.
3: Дети идут, они уже читать должны хорошо. Они уже в первом классе, к концу второй четверти уже 4 прописи проходят, ну, заканчивают.
6: Mm-hmm.
3: То есть они сейчас уже очень же хорошо подкованы к школе.
6: А вот рисовать. Ребенку задали что-то по рисованию. Как ты с этим справлялась?
3: Ну, она рисует у меня тоже хорошо сама. Она любит рисовать и хорошо рисует. У нас, кстати, в классе практически никто из детей рисовать не умеет. Я не знаю, с чем это связано, с телефонами, с компьютерами. Вот эта учительница на собрании говорила, что дети не умеют рисовать. Учите детей рисовать. То есть вот эти все гаджеты, они отбивают охоту рисовать. И вот эту технику точно так же они ее уничтожают.
6: А как относятся к твоему ребенку другие дети, зная о том, что ты не видишь? То есть ты мама слепая, да, и вот троллят, есть ли какой-то буллинг
3: среди
6: детей?
3: Я с ними, во-первых, не сталкиваюсь. Собрания сейчас редко в школах бывают, то есть, скажем так, они меня не видят.
4: Ну, тут я добавлю, ничего в этом страшного нет. У меня вон ребенок приводит и друзей своих к нам бывает, ребят, младшие классы пока, и все вполне прекрасно. Полностью согласна. У меня сын тоже домой водит массу друзей и всех все устраивает. Никто даже бестактных вопросов не задает никогда. Все воспринимают это как абсолютную данность.
8: Ну, я даже умудрялась развлекать тут ребят. У меня игра с детьми, ну, так она ориентирована есть. То есть ребята с погремушками ходят по квартире, а я вот жмурки играю, ловлю их еще.
2: Да, девочки, по поводу игр. Вот как с детьми играете, как играли? Вот давайте об этом тоже подробнее. Какой был опыт?
8: Я уже рассказала в жмурке, да. И причем я еще умудряюсь их заинтриговать, хожу еще как зомби. Вот. Много устных игр у нас. Мы играем и слова, и в рифмы. Рифмы придумываем. Такого плана.
3: Ну, а я в интернете читала, потом уже подбирала под себя, что доступно, что нет. Мячик маленький в ложке поносить, там побегать, чтобы он не упал. Ну, вот что-то такое, я говорю, что ребенку можно предложить, во что поиграть, и что доступно.
8: Ну, у меня сейчас вот малышка пока еще маленькая, 3 года. Я у нее и горка, и лошадка, и качельки, и целый парк аттракционов на одном диване, грубо говоря.
5: Да, я со своим играла в пирата, а сама была пиратским псом. Тоже гавкала. А че, куда денешься?
6: А мы с моим сыном играем в лего. То есть я умудряюсь собирать какие-то фигуры. Вертолеты, самолеты. Вместе с ним сидим, ковыряемся. Или бывает такое, что тоже я прикидываюсь кошечкой и охочусь на него по всей квартире. Он убегает, я по звуку его ищу. Мяу, так вот. Ну, вот такой игровой формы.
8: Ну, мне дети, я еще так отмечу, очень помогли в реабилитации моей, так как я после инсульта очень много восстанавливать пришлось. Очень много игр я придумала, которые мне вот именно помогали восстановиться с детьми. Это и в кубике с дочкой, и на память. Вот ребенок раскладывал 10 предметов, я на ощупь запоминала их, что там. Естественно, я не вижу, какой предмет убрали или добавили, и потом определяла, чего там не хватает или новенькое что-то появилось.
3: Ну, а мы так мягкие игрушки рассаживали тоже. Потом перетусуешь их тоже, кто где сидел, надо было запомнить.
5: Мы в мемы играли с карточками.
3: Уже как цвета там вот это все изучать. Угу. Я, кстати, к волонтерам обращалась. Надо было вот в сад сделать там открытку к 9 мая. И тоже у нас в библиотеке, сейчас их, правда, нету, к сожалению, были волонтеры. И вот Светлана Федоровна у нас такая работала. Я ей сказала, говорю, только мне надо сделать с ней. Не за нее, а именно с ней. И вот она даже детей там из их дома, там в доме библиотека. И она даже детей звала, чтобы тоже они с чем-то позанимались. Кто вот болтается просто во дворе, все вместе делали, там девочки молоденькие, студентки, то есть и детям с ними было интересно.
8: В плане поделок мне пригодился опыт все-таки зрячей жизни, я много чего помню, много чего знаю. Сейчас вот, да, с сыном средним, в школу, открытки, там какие-то поделки мы делаем вместе, я ему объясняю, стараюсь как-то показать, а он уже дальше делает. Ну, не всегда получается.
3: С ребенком сложно сделать. Потому что все равно это должно быть красиво. Садовский-то ребенок маленький, он же еще и сам может и неаккуратно приклеить, и криво. Ну, по кружкам по всяким я таскала, куда только мы не ходили. Может, там занимались.
2: Занимались в плане разные поделки делали, да, из разных материалов?
3: И не только поделками. И на гимнастику, и в музей в мире сказки мы ездили. Там кукольный театр. И на лепку из глины, и на рисование, и куда мы только не едем, и на ролики. Сейчас бы я на ноши не стала бы так бегать. Но у нас и сейчас музыкальная школа, бассейн, что у нас еще, английский, 2 кружка рисования, бисероплетение.
2: А к чему больше лежит душа, к какому виду деятельности?
3: Мы готовы все сделать. А мы еще вот к этому списку, еще на тэквондо, она вот походила у меня, я хочу ходить, я говорю, когда? Я говорю, если только в воскресенье ночью.
2: Понятно.
3: А так вот она за все хватается, у нее такой темперамент довольно-таки активный. Ну, может закинуть что-нибудь, начнет, и ой, все, надоело.
8: Оксана, сколько сейчас дочки твоей? Уже подростковый начинается возраст.
3: Да, уже да.
2: 11?
3: Да.
2: Понятно. Девочки, что можно добавить по поводу увлечений детей? Какие кружки, секции, куда отдаете, к чему стремятся детки?
8: Мои мальчишки, они кикбоксингом занимаются. Пробовали они себя и в единоборствах, таких как тэквондо и карате. Средний вот карате начинал, старший был на тэквондо. Но не зашло у них. Пробовали бассейн, но там болеть часто начали, пришлось бросать. Сейчас кикбоксинг, ну как бы так, чисто вот для саморазвития физического больше. Старший еще у меня лепка из полимерной глины увлекательный, ну и компьютер.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у нас в гостях 4 незрячие мамы. Мы говорим о воспитании детей, да, о том, как непросто быть мамой незрячей, да, и пытаемся в этом разобраться. Ну что ж, вот здесь поездки с детьми на отдых, на море. Вот, Оксана, ты уже об этом упоминала. Вот давайте об этом поговорим. У кого какой опыт был совместной поездки с детьми, да, что важно учитывать, о чем важно помнить, какие нюансы, какие трудности могут встретиться в такой поездке.
1: Мы ездили всей семьей, когда у меня сын был маленький, ему было 4 года. Мы ездили на море в Голубицкую. Ну да, конечно, несмотря на то, что было кому помогать с ребенком, это все равно огромные нервы, потому что, допустим, на пляже я все время прислушивалась, что он делает, где он носится, за что он зацепился, что он сунул в рот и такое все прочее. Потому что за ним нужно было, не знаю, человек 20, чтобы присматривал, и все равно это было бесполезно. Ну, это того стоило, потому что вот эта вот детская радость, конечно, вот этот вот восторг от поездок, от путешествий. Ты понимаешь, даже несмотря на все свои проблемы, несмотря на все свои нервы, готова делать это еще. Лишь бы вот так вот радовать только.
0: Конечно.
2: Мы с моим сыном и с мамой ездили в Сочи, ему было 8 лет. Вполне адекватно, отлично провели время. Ребенок за мной смотрел. То есть везде я сам поведу за руку, я сам, бабушка, не лезь, я сам поведу. Ступеньки, бордюры, все объяснял отлично, что-то надо подавал, цветочек сорвет, даст понюхать. В этом плане сын у меня, конечно, отлично справляется.
0: Понятно. Оксана, по поводу поездок, как у тебя это все было?
3: Я же говорила уже, что в огромном напряжении, потому что все равно боишься.
0: А куда ездили?
3: И в Анапу, и в Осиповку, и в Голубицкую, и в Кучугуры. Боишься, я говорю. Маленькую в море, конечно, я ее не пускала. Только со мной двумя руками вцепишься, держишь, потому что эти волны, мало ли что. То есть реагировать ты по-любому не успеешь.
0: Ну, понятно.
3: Ну и постоянно, опять же, окликиваешь. Это мы с сестрой когда-то ездили первый раз. Они с мужем пошли купаться, а мне оставили племянницу и мою. Вот я сидела, я говорю, как в концлагере. Аня тут, тут, Вероника тут, тут. Мне даже стыдно было. Потому что у меня вот до такой степени все замирало. Вот не дай бог, думаю, что им по 3 года было. Вот мотанут они туда, и никто не успеет ничего сделать.
2: И сама виновата останешься.
3: Ну, я говорю, я каждую секунду спрашивала. Тут, тут.
0: Нет, ну в поездке ребенок хочет общаться с другими детьми, там даже в поезде, допустим. Да, дети обычно живые, общительные, бегают друг с другом, знакомятся.
3: Ну, конечно.
0: Тут как-то это возможно контролировать.
3: А зачем? Если ты слышишь, что это все происходит в какой-то доброжелательной обстановке, адекватно, а почему бы нет?
1: Ну, дальше поезда-то не убегут, если что?
3: Ну да, дальше вагона.
1: Да.
0: Ну да.
3: А мы когда вдвоем ездили,
0: ну, первый раз, поездок,
3: ездили на автобусе.
0: Это еще сложнее, наверное.
3: Нет, наоборот, там же встречают, а тут проводили. И точно так же обратно. Там вообще никаких вокзалов, ничего такого нет.
2: Сидишь в кресле, как вкопанный, да?
3: Да, только что вот это, да.
0: Нет, на первую остановку успеть выйти, перекусить туалет, ребенка тоже, да? Остановка
3: ну,
0: не выдержает.
3: Смотрите, человеческий фактор. Обратно мы ехали, у нас была эта гид очень хорошая, как она называется, сопровождающая. Она сразу мне сказала, молоденькая девчонка, она говорит, если что, вы мне говорите, я вам помогу дойти и туда, и туда, и куда вам надо, вот когда остановка. Когда туда ехали, такого не было. А вот обратно попалось очень даже.
0: А туда ехали, хотелось к людям обращаться, да, к пассажирам, к другим? Или как-то ну, это?
3: Они сами помогали, потому что мы ездили в начале сентября, там уже едут вот эти вот возрастные, такие в основном пары, уже лет по 60, там 65, и они всегда предлагают. А еще мне понравилось в Архипо-Осиповке, там на выходные приезжают из Краснодара, а как у нас на озера, там так едут на море. На выходные снимают, и там вот тоже такого же возраста, как я назвала, женщины были. Они там смотрят за всем пляжем. Вот шторм, они тут же говорят, так, девочки, быстро убрали детей. Как, говорю, надзиратели. То есть я не знаю, с чем это связано, но вот они такие вот ответственные. Попалось мне так. То есть они успевают за всем посмотреть. И сами отдохнуть, и других построить.
0: Понятно. То есть в поездке в любом случае, тем более с ребенком, важно ну, уметь попросить помощь, не бояться к людям обратиться за той или иной помощью.
3: Люди сами предлагают. Везде причем.
0: Ну, это повезло, конечно.
3: Мне это всегда.
2: Всегда везет.
3: А тебе не предлагают?
2: Мне, кстати, предлагали вообще тоже. Угу.
3: Понятно, что не все. Кто-то предложит, кто-то нет.
2: Кто-то побоится, да, просто. А так, игры совместные, в том же поезде мы ехали с сыном, с нами ехала женщина, она сразу нам предложила игру, все поняла. Кстати, она была офтальмологом, все, и мы как-то вместе там что-то сгибали, какие-то листочки, оригами, как-то пробовали, делали, вырезали всю дорогу.
0: В общем, ребенок был занят всю дорогу.
2: Да, и дети другие тоже бегали к нам, забегали, играли, никаких проблем, в принципе.
0: Катя Рогачева, может, что-то добавишь по поводу поездок?
1: У меня небогатый опыт с поездками, конечно. Мы с сыном ездили несколько раз в Москву, но тоже не я одна, и он был уже в достаточно взрослом возрасте, так что это вообще никаких проблем не вызывало. Он у меня достаточно самостоятельный, и еще меня контролирует чуть ли не за шкирку, может куда-нибудь вытащить, если считает нужным. Поэтому кто кого водил, там действительно был большой вопрос.
0: Ну что ж, поговорили о поездке. Вот такой вопрос тоже, наверное, важный будет для мам, для будущих мам, наверное, тоже, да? Если ребенок пытается вас обмануть. Как быть с этим? И как это пресекать?
2: Ну, у меня был такой опыт, сыну уже было 9-10 лет. Он понял, что я не вижу, и пытался неоднократно меня обмануть. Там, сзади подойти, якобы его нету в квартире. То есть я его окликиваю, он молчит. А я же слышу, что он сзади. То есть я назад оборачиваюсь, его нет, то есть он в другую сторону, то есть играется. А иногда это бывало, ну, не очень приятно, то есть не вовремя. В таком случае садишься с ребенком и разговариваешь. То есть, а было бы тебе приятно, если бы я поступала бы так же? А давай попробуем тебе глаза завязать, и я буду над тобой издеваться или тебя обманывать. Как тебе будет? Ребенок осознает, ага, будет неприятно. Можно и попробовать. И сразу реабилитируется и перестает так делать, перестает обманывать.
4: Ну, тут, да, важно говорить с ней. Я тоже пресекала неоднократно обман, попытки обмана. Ну, во-первых, это чувствуешь как-то на интуитивном уровне или какую-то вибрацию ощущаешь, когда ребенок все-таки тебя пытается обмануть. Это ощущается сразу. Во-вторых, ты все-таки слышишь, если там где-то что-то происходит. Мои, например, точно знают, что маму обмануть не получится. Мама знает, ложь видит.
2: Да.
1: Да, мой тоже такого мнения. И уже раз и навсегда выяснил, что проще повиниться самостоятельно, проще сразу сказать, и дешевле обойдется. Потому что разговорами можно решить, в принципе, практически все. И не всегда есть смысл даже обманывать.
4: Главное знать, что сказать и как сказать.
2: Важно сказать ребенку о том, что ты слепая, но не глупая. И все понимаешь и слышишь. А особенно быть авторитетом для ребенка. Тогда он перестает обманывать. Может быть, и обманывает, но где-то в каких-то мелочах. И очень важно, чтобы ребенок тебя слушал, нужно быть другом для ребенка. Понимать
4: это да.
2: Его.
4: Согласна. Кстати, да, Оксан, тебе вопрос. У тебя девочка сейчас входит только в подростковый возраст. У меня уже один подросток довольно самостоятельный. Говоришь ли ты обо всех моментах с дочкой? Или что-то все-таки утаивается, какие-то темы?
2: Половое развитие, например.
3: Не, ну пока еще рано. У нас пока еще этот вопрос не поднимался. Она еще довольно-таки, я хочу сказать, в этом плане ребенок ребенком. Они это все обсуждают, как я поняла, в школе. То есть они все знают, что им надо знать.
4: Ну вот я как не только как мама, но все же с психологическим образованием своих детей приучаю к тому, что с мамой можно говорить абсолютно на любую тему и разговариваю.
3: Я тоже, у меня нет тоже, да. Потому что я не ругаюсь, не луплю, как там. Я тебе не сказала, что у меня сегодня тройка, и ты меня убьешь, тебя убивали хоть раз. Я говорю, зачем ты вот такое говоришь? Все ж так это сам бояться. Я говорю, ну да. Я говорю, прям убитая ты.
1: Так положено.
3: Да,
1: так традиция положено. Такая, бояться, да. Бояться. Нечего нарушать.
4: Мой старший сын
3: на
4: один раз мне
3: сказал. Положено убивать.
1: Да.
4: Сын мне один раз сказал, мама, я в шоке, что я сижу и с мамой на такие темы вообще разговариваю. Там темы были уже довольно интимного характера пошли. Он говорит, я в шоке, что я могу. Я говорю, ты лучше со мной об этом говори.
2: Мама – лучший друг.
4: Да.
0: Это здорово, конечно, когда мама – лучший друг. Но все-таки, да, когда мама одна, понятно, что она для нее будет авторитетом. Да? Когда живешь в семье, когда где-то мама, возможно, не самостоятельна, да? Где-то, может, возможно, другие близкие что-то решают за нее. Вот как при этом сохранить авторитет у ребенка?
1: Да легко, абсолютно.
4: Во-первых, самой ему рассказывать ребенку, девочке, вам даже советом просто таким. Надо самой какие-то говорить, вот это наша тайна, это секрет, я тебе расскажу. Когда ты рассказываешь ребенку какой-то момент, он понимает, что ага, значит, маме тоже можно доверить что-то.
1: Нужно из самой себя в первую очередь представлять личность. Можешь ты что-то сделать, не можешь, решают за тебя, не решают. Если ребенок видит, что ты в принципе бесправное существо, и неважно, есть зрение, нет зрения, или человек абсолютно здоров, он и не будет воспринимать это за авторитет. А если он видит, что та же незрячая мама чего-то способна добиться, что-то может, ее уважают, ее любят, ее ценят, то почему это не будет авторитетом?
2: Мать должна работать над собой. Если она что-то не может, в первую очередь она должна работать над собой, чтобы ребенок в ней видел авторитета и личность.
1: Чтобы он сам был способен ее уважать.
2: Нужно добиться этого уважения.
1: Да, нужно добиться этого уважения, совершенно верно.
4: Мне вчера козявочка моя заявила: мама, ты у меня самая сильная.
2: А мне сын говорит: мам, я хочу быть таким, как ты. Сильной, мужественной и умной. Очень приятно.
0: Катя Игнатьева, ты до эфира давно общалась, ты говорит, такой рассказала трогательный момент, что дочка за тебя молится. Да, молится, чтобы ты прозрела, да, чтобы глазки увидели.
4: Да, был момент, когда я стояла на кухне, ребятам готовила немножко. У меня много икон, естественно, распятие висит. Слышу дочки, просто говорит: иконка, иконка, то есть иконка, пусть у мамы глазки видят. Потом она заплакала, я бегу к ней, говорю: что случилось, иконка сломалась. Она распятие сняла со стены. Я говорю: да нет, не сломалась. Я, естественно, от этого умиления немножко расплакалась. Она: мама, не плачь. Иконка полечит тебя, глазки будет видеть, и ты не будешь плакать больше. Ты будешь меня видеть. Вот так вот, 3 года.
2: Мой ребенок, сына, тоже где-то 8 лет, молился Богу, чтобы у меня глазки выздоровели. А в тот момент, когда я ослепла, где-то в течение полугода, был такой момент, мой ребенок открыл анатомию, книжку мной подаренную когда-то, открыл про глаза, начал читать, рассматривать глаза и говорить: мама, я знаю, как тебе помочь, мы тебе поможем. Вот это, вот это читает, изучает. Тоже очень забавно, что дети переживают за взрослых, за близких.
0: Да, конечно же. Катя Рогачева, знаешь, что у тебя сын твоим успехом радуется, да, следит за твоим творчеством, да, когда ты получаешь премии литературные, да, ты побеждаешь на конкурсах литературных, он тобой гордится.
1: Да, это, конечно, тоже очень приятно. Я когда получила премию имени Лермонтова, он из класса народ водил смотреть на мой диплом, как на экскурсию. И мне так смешно было, в то же время так приятно. Это бесценно, когда наши дети нами гордятся. Ты понимаешь, что, в принципе, все, наверное, не зря.
2: Главное, чтобы ребенок не стыдился матери. В некоторых случаях такое бывает. Надо объяснять ребенку так, чтобы он не стыдился этого. То есть надо быть, опять же таки, лидером, авторитетом и чего-то добиваться, чтобы ты был примером для своего ребенка и для его друзей.
0: Настя, добиваться, да. Но я знаю, допустим, пример женщины, успешная была, тоже творческая, да, много добилась и преподавала. Но при этом ребенок, начиная с детства, стыдился того, что мама слепая, ну и это никуда не ушло с его взрослением. Вот как эти моменты заранее предупредить, девочки, ко всем вопросам?
2: Психологом. Можно работать психологом.
4: Ну, во-первых, я как психолог и скажу, если мама сама себя стыдится и не уверена в себе, то и ребенок будет так же это чувствовать. И так же сама будет относиться. Да. В первую очередь, мама сама должна показывать ребенку и окружающим, что ничего необычного и страшного не происходит, все нормально. Все обычно.
2: Ну, мать надо к этому подвести, поэтому нужна работа с психологом. Если она не может самостоятельно справиться со своей проблемой и страхами, нужна психолог в этом случае.
3: Слушай, девочка, вы можете меня отпустить?
0: Да, Оксана, я помню. Твое напутствие незрячим мамам и девушкам, которые мечтают ими стать. Коротко.
3: Не надо ничего бояться, все получится.
0: Оксана, спасибо тебе большое. Продолжаем, девочки. Какие еще трудности возникают у незрячей мамы? Какие моменты важно сегодня коснуться нам еще? Какие трудности вы испытывали? Какие моменты важно говорить, учитывать? О чем важно знать?
4: Ну, наверное, все-таки сложности могут возникнуть в лечении, если ребенок заболел, то есть препараты и что-то. Это надо точно знать, что дают и как дают. Когда уже детки постарше, вот у моей двое постарше, тут уже попроще, конечно. Но вот недавно я для себя освоила новый момент. Я научилась все-таки делать ингаляции детям, даже заряжать ингалятор самостоятельно, на небулайзер. пришлось научиться. Для меня пока это, наверное, самый такой сложный момент.
0: Кать, ну вот мы вначале как-то об этом не сказали, но тебе, я знаю, что долгое время твою маленькую дочку даже близкие не давали.
4: Да. Получилось так, что помимо того, что я потеряла зрение, я еще и парализована была на левую сторону. И мне боялись передавать, что я могу что-то сделать дочке. И где-то месяцев до 8 мне очень редко вот давали подержать буквально 2 минуточки ее. Потом я стала просто сама научилась ее вытаскивать из коляски, с кровати, ложить рядом с собой на диване. Даже памперсы научилась ей менять самостоятельно. Можно сказать, практически одной рукой. Но купать стала ее только после годика, когда уже держать особо не надо было ее.
2: Ну, у меня небольшие трудности возникали тогда, когда я гуляла со своим сыном и обучала его пользоваться навигатором на телефоне. Я говорю, ну, сына, посмотри, ты должен научиться ориентироваться в городе. Дома, номера домов, как это отображается на карте. Я же не вижу, но я-то помню, как это все выглядит. А он не знает. То есть были некие трудности, мы останавливались, спрашивали у прохожих, куда, что. То есть смотри, ты ведешь меня до точки сам. Вот доведи меня туда-то, туда-то. Мы набираем в навигаторе и идем.
0: То есть ты учила ребенка работать с навигатором?
2: Да. Пользоваться поиском в интернете. То есть если ты хочешь что-то найти, пожалуйста, набираем в адресной строке то-то, то-то, то-то, что ты хочешь найти. И мы ищем. Обучала его также покупать что-либо на маркетплейсах, как это делается, как пользоваться картой и так далее. То есть были трудности, но тем не менее ребенок научился. То есть я его научила без зрения.
0: Понятно. Катя Рогачева, а ты какие моменты хотела бы отметить? Трудности? О чем, может быть, предостеречь?
1: Самый трудный период – это пока вот ребенок действительно маленький. Это, конечно, самые сложные моменты, потому что дальше, когда он подрастает, он действительно начинает тебе уже помогать, уже какая-то вот ответственность появляется, по крайней мере, у моего это было очень сильно. То есть лет с 2-3 он уже самостоятельно ходил за собой горшок мыть, мне не давая. А вот с памперсами, да, было очень сложно. Просто очень. Это был один из самых жутчайших моментов воспитания ребенка. Да, а так, не сказать, чтобы у нас было много трудностей. Мне, конечно, было кому помогать. Да, у меня муж с него глаз не спускал все детство, и нам было от кого ожидать этой помощи. Но то, что мы делали сами, это скорее было как-то больше азарта, что ли. Получится, не получится. Получится на ощупь научить его читать или не получится. Ну, получилось. Мы писали на листах, мы играли вот в эти вот мозаика, которая буквы вот эти вот объемные. Получалось. Получится или не получится научить его еще чему-то, допустим, самостоятельно есть. Получилось. Интересно же. Ну, подумаешь, мы там угваздали кухню несколько раз. Терпимо, жить можно. То есть это вот как-то так было. У нас каждый раз все эти преодоления были даже не то, что игрой, а скорее нам обоим нравилось получать результат. Ну, а потом, действительно, наши дети, незрячих мам, они очень рано понимают, что они должны быть взрослыми. Очень рано. И они начинают такими быть. Ответственными, самостоятельными, самостоятельно решающими какие-то проблемы. Хорошо это, плохо, не знаю, но я на ребенка уже, наверное, лет в 5 могла полностью положиться. Я уже знала, что ничего он страшного не сделает, никуда не убежит, ничего не натворит, в розетку не влезет, хотя он и так этим особо не страдал. И как-то вот было уже не страшно воспитывать.
0: Ты говоришь, научила читать, научила есть. Вот давай, может, эти моменты поподробнее. Я думаю, что кому-то это пригодится. Такие практические советы, Катя.
1: Ну, я не знаю про практические советы. Не то, чтобы я прям научила. Но показать, как двигается ложка и куда нужно ей тыкать, ну, это просто. Для этого не нужно видеть. Тарелку на ощупь ты ее и так найдешь. Мы пробовали. Ну, когда получалось, когда не получалось. Главное не ругаться. Главное иметь вот это вот терпение и позитивный настрой. Потому что если ребенок будет понимать, что что-то идет не так, что это плохо, что не получается, мама расстраивается, никакого желания что-либо дальше делать не будет.
2: Паника.
1: И с буквами точно так же. То есть я что-то черчу на этом листике, я говорю, Владь, какая буква? Он на меня, на листик, на меня, на листик. Просто даже не видя, понимаю, что у него абсолютно недоумение на мордашке. Думаю, а что я там накорябала сама-то? Сидим, хихикаем, весело. Так и учились.
4: плане букв. У меня, например, еще из зрячей жизни остались магнитики, объемные такие буковки.
1: Да. Мы тоже с такими работали, да.
4: Очень удобно, кстати. Вот
1: удобно, да. Единственное, что они, когда разъезжаются, он не совсем понимал, почему буквы можно переставить во все стороны, и еще не меняется. Как-то вот у нас с этим было сложно.
0: Что еще, с уроками?
1: Да, потому что я думала, что это будет, ну, очень сложно. Школа, это все-таки как-то домашку эту проверять, да? Ну, тоже очень забавно получалось. Мы до сих пор, я помогаю ему с уроками периодически. Хотя сейчас уже в этом такой необходимости нет, все-таки довольно взрослый. Но вот кто быстрее на слух посчитает дроби, допустим, ну, здорово же. Приходится считать, мозг тренировать, получается. Можно ли на слух нарисовать диаграмму? Оказывается, тоже можно, было бы желание.
0: По поводу школы, по поводу уроков, Катя Игнатьевна, что-то добавишь?
4: Ну, у меня ребятки практически самостоятельно все делают. Но если нужна помощь, устная там что-то, конечно, я помогаю. Частенько их прошу там пересказать обязательно мне. Вот они готовятся к школе, там, к урокам, какой-то рассказ прочитали или какой-то параграф. Но вот у сына, когда биология у старшего началась, да, я много могла помочь ему, объяснить даже. Ну и среднему тоже объясняю, если что-то необходимо. Хотя бывают очень курьезные моменты, когда ребенок ко мне подходит и говорит: «Мама, а проверочное слово у слова груз грузин?» Это уже анекдот.
2: Я помогаю своему сыну в сочинениях. И у нас прекрасно вместе получается. То есть я не только сочиняю за него, но помогаю ему самому сочинять. А что бы ты добавил? То-то. А как бы ты написал? Ну вот написал бы вот так. А давай вот так исправим, так же будет лучше. Угу. Вот это слово повторяется. Это тавтология. Давай исправим. Давай придумаем другое слово. Угу. Придумаем. То есть устные уроки делаю с ним вообще прекрасно. С математикой также помогаю. Объясняю, как это посчитать правильно. То есть визуализирую и прошу своего ребенка тоже пользоваться визуализацией. В математике это очень полезно. Не просто видеть цифры, да, а представлять в уме, как это выглядит. Количество того-то, того-то, то есть какого-то предмета. То есть приходится объяснять мне, незрячему человеку, ребенку, как правильно считать.
4: Может быть, это даже несколько и увлекательнее, вот, да, придумывать новые какие-то вот способы, как помочь ребенку вообще с любыми его трудностями, которые возникают. Надо самой в голове тоже для себя решить эту проблему. И как это ребенку объяснить, как решить ему эту проблему?
2: У нас такая была проблема. Его задирали девочки. И мне пришлось учить ребенка давать отпор девочкам. Девочек же бить нельзя. Я встаю на коленке напротив него. Я говорю: вот, я девочка, я к тебе пристаю, задираю. Что ты будешь делать? Мам, я не знаю. Я говорю: смотри, у меня хвостик. У всех девочек есть косички и хвостики. Если тебе девочка плохо там к тебе относится, задирает или плюется, можно дернуть ее за косичку. И показываю, как это делать так, чтобы ей не сильно было больно, но она поняла, что больше так себя вести не будет. Вот такой у нас был с ним опыт. И все, девочки, в принципе, не приставали особо к нему. Он их дергал.
0: Понятно.
4: Я учу детей своих, как правильно сказать, чтобы тебя не трогали. Я как-то сама не любитель каких-то там физических контактов таких. Я сама с детства всегда решала проблемы свои словами. И стараюсь научить ребят так же самое.
0: Удается?
4: Да, в большинстве случаев да.
2: Солидарно полностью, но некоторые дети слова не понимают. Особенно девочки бывают. Когда мальчик красивый, что бы ты ей ни говорил, она все равно к тебе будет приставать.
0: Сейчас нахальные девочки, видимо, пошли.
2: Задиристые пошли, хуже мальчиков.
0: Девочки, о чем я еще не спросила, может быть, вас?
4: Можно я немножечко прочитаю из своих? Можно?
0: Можно.
4: Есть профессия лучшая, самая. И профессия – это просто быть мамою. И в профессии этой надо много уметь. И лечить, и учить. Понимать и жалеть, пожурить, если друг был ребенок неправ, усмирить даже самый взбунтовавшийся нрав. И оплаты дороже вовек не сыскать, только детки родные могут так обнимать.
0: Ну что ж, а это может споры подлежат, но еще поговорим немного, да? А пока я думаю, что услышим песню, которая называется «Вязала матушка мне шаль», и песня в моем исполнении прозвучит сегодня.

0: Продолжается программа «Зрячее сердце». Сегодня у меня в гостях незрячие мамы. Говорим мы, конечно же, о детях, посвященном выпуску «Зрячих детей». Продолжаем. Девочки, ну, если говорить о том, какими были мы в своем детстве, да, в своей детской паре, какие дети сейчас, да, какие сейчас мы наблюдаем детей, да, вот чем отличаются дети 21 века от детей, скажем так, советской, постсоветской пары?
1: 21 века дети больше информированы. Доступ к информации довольно-таки быстрый и обширный, точный, наверное, такой глобальный, что ли. Можно достать любую информацию с помощью интернета. У нас такого не было. Мы в догадках всегда были или спрашивали у родителей. Родители сами что-то не знали. А сейчас дети знают практически все, потому что доступ есть к интернету и у родителей, и у детей. Сами технологии, телефоны, гаджеты. Раньше не было, а сейчас есть. Все, в изобилии. И виртуальная реальность, планшеты, компьютеры, 3D-кино, все что угодно, любые развлечения.
0: А не слишком плотно уходят дети в виртуальную реальность, как тебе кажется?
1: Думаю, что да. Но это надо принять общество.
2: Единственное, что мне не нравится сейчас, то, что дети мало общаются в реале. Они все сидят в виртуальной реальности.
1: И это наше будущее, к сожалению. Это будущее наше. Во взрослом возрасте они будут менее коммуникабельны. А кто-то деградирован от общества. Возможно, ну это даже нехорошо отчасти.
0: А как можно на это повлиять, вот имею в виду своего ребенка?
1: Ограничивать от посещения интернета, больше с ним коммуницировать и давать возможность общаться с другими детьми, с животными, с природой. Обязательно ходить на природу. То есть ребенок должен понимать, в каком месте он находится, что жизнь не соткана из техники, технологии, телевизора, компьютера и так далее. Что есть еще природа. И природой можно наслаждаться. И на природе можно получать удовольствие от игр или каких-то занятий, нежели от компьютерных игр. Увлекать. Нужно детей увлекать.
0: Катя, что хотела сказать?
2: Ну, я полностью согласна, да. В советское время даже часто были вот ходили дети и взрослые в походы куда-то, и это было правильно, потому что сейчас я даже смеюсь, говорю, вас выпусти в лес, вы не выберетесь оттуда.
1: Да.
2: Но ребенок говорит, если будет ловить интернет, то выберемся. Не в каждом месте интернет не выберемся. Не каждый оператор берет его.
0: Если не будет ловить, то нечего там делать по лесу. Понятно. Вот по поводу походов, приучаете детей как-то вот в природе, к лесу, к каким-то таким прогулкам, выездам куда-то, тем более машина есть?
2: К сожалению, мой муж вечно занят, много очень работает, выезда у него нет. Поэтому одну никуда не пускают даже детей.
1: А мы с моим сыном ходим летом на речку и на озеро. Я приобрела ему сачок. В этом году мы с ним пойдем ловить маленьких лягушат, рыбок. Ну, естественно, отпускай. То есть ему нравится в воде искать маленьких рыбок, головастиков. Они очень интересные. Таким образом, ребенок познает мир, трогая других существ, нежели кошек или собак. Также мы подкармливаем животных. Я приучаю ребенка к доброте, что животных на улице надо подкармливать. Птиц, общение с птицами, слушать их пение. Не так просто там не обращать внимания, да, на пение птицы, а именно понимать, как они поют. Это же очень важно. Чувствовать природу. Ходим в лес.
0: Катя Рогачева, здесь что-то добавишь вот, о том, как

0: отвлечь ребенка от гаджета и что ему предложить взамен?
1: Ой, с этим, конечно, сложно. Самое главное, что делают гаджеты, это дети перестают удивляться, дети перестают видеть какие-то чудеса. Ну, какие могут быть чудеса, если любые можно добыть, ткнув на кнопочку? Вот это вот страшно. Удивить уже практически нечем. И полностью согласна, что заменять это общением с природой и, в принципе, любым хотя бы каким-то общением, это лучший, наверное, вариант. Ну, у нас есть дача, у нас бабушка, у нас дача, все как положено, поэтому да, с этим у нас немножко меньше проблем. Каждое лето я пытаюсь сплавить ребенка как можно на больший срок на свежий воздух. Он, конечно, сопротивляется, потому что интернет там действительно не ловит. Мы выдерживаем большой бой, но это нужно делать, это действительно правильно. Они вот не понимают пока этого, вот эти моменты детства, которые можно там на велике где-то погонять, в траве где-то поваляться, да, на ту же речку сходить, они же больше повторяться не будут. Вырастешь, такого безоблачного счастья уже не получится добыть, поэтому нужно давать это сейчас.
2: Да, и городским детям нужно выбираться в деревню. Вот здесь я тоже полностью согласна, и у меня были такие варианты. Мы с ребенком ездили в глухую деревню, там, где совсем нет интернета, но зато есть куры, коровы, козы, кролики. Это все пощупать, поухаживать за животными, не бояться их. То есть вот этот контакт с животными очень важен. А еще можно покататься на лошадях, если ребеночек уже подростковый, допустим, да, уже побольше. На ослах, на лошадях, не бояться сидеть верхом. Это же намного круче, нежели играть на компьютере верхом на лошади в роли игрока виртуального, да, на себе попробовать. Играть на инструментах, на гитаре там. Вот у меня тоже появилась гитара, я своего ребенка научила одной мелодии, которую только сама знаю. В траве сидел кузнечик, и у него это получилось буквально за 15 минут, и он был в восторге, что у него это получилось. Опять же таки, в интернете есть игры на инструментах, и на гитаре, и на клавишах, они там пальчиками нажимают на экран, что-то получается, а тут настоящий инструмент. Вау! То есть, да? Как-то вот увлечь его тоже нужно.
0: Ну что ж, наверное, будем мы потихонечку завершать. Здесь на завершение нашей встречи такой вот, да, встречи мам сегодня. Девочки, ну что бы вы сказали молодым совсем девчонкам, которые, ну, наверное, мечтают, да, все-таки стать мамами, да, прийти в семью, но боятся, говорят, нет, я не справлюсь, я не вижу и прочее. Вот как вы, может быть, обнадежили, от чего-то предостерегли, вот какое-то некое напутствие молодым девочкам, будущим мамам?
2: В первую очередь выбрать правильного мужчину. То есть для этого нужен мужчина.
0: Правильного или какого?
2: Доброго. Мужчина должен быть добрый. Это самое первое качество. Надежный, добрый, проницательный, чуткий. Чувствует сердце в первую очередь. Нужно как-то так. Друзья должны быть, чтобы не бояться пойти на такой шаг, родить ребенка. Надо немножко стоять на ногах финансово. И иметь друзей и родственников. Если родственников нет, хотя бы хороших, преданных друзей. Чтобы, если что, вдруг, было бы на кого положиться.
1: Верить в себя в первую очередь. Потому что если есть огромное желание быть счастливой, то этому ничего не может противостоять. Но страх иногда делает нас очень слабыми. Очень и очень слабыми, даже если мы все можем. Но боимся... Это не всегда получается преодолеть. Поэтому вот действительно не бояться и верить в себя, верить в то, что все получится.
0: Да, это правда. Я думаю, что на этой позитивной ноте мы завершим. Сегодня у меня в гостях были 4 незрячие мамы. Оксана Егорова из Смоленска, Екатерина Рогачева из Смоленска, Екатерина Игнатьева тоже из Смоленска, и Анастасия Гатилова из города Ярцево, Смоленской области. Вот у нас такая встреча земляков сегодня получилась. А программу подготовили и провели Валерий Попов и я, Светлана Воронина. Всего вам самого доброго!

0: мама своя.
1: В эфире «Зрячее сердце». Истории, судьбы, творчество и жизнь людей, которые видят сердцем.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Ты помнишь, тогда тоже все было засыпано снегом. Это был снег нашей встречи. Он лежал перед нами, белый-белый, как чистый лист бумаги. И мне казалось, что мы напишем на этом листе повесть нашей

белый-белый, как чистый лист бумаги. Я хочу, чтоб мы вновь брели по огромному городу вдвоем, и чтоб этот волшебный снег не стал бы снегом

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: «Инфотрон». Авторская программа Евгения Корнева.
2: Здравствуйте, о высокочтимые и глубоко уважаемые товарищи радиослушатели. В эфире программы «Инфотрон». У микрофона Евгений Корнев. В одной группе в Telegram было обсуждение, как вслепую можно настроить телевизор или приставку на Android TV. Я вообще, если честно, никогда подобными вещами не занимался, поэтому кое-что расскажу с чужих слов, кое-что расскажу из личного опыта. Ну, в общем, сегодняшний выпуск будет посвящен, опять-таки, различным полезным вещам, связанным с Android TV, то есть это приставки и телевизоры именно на Android TV. Итак, как я уже рассказывал в одном из выпусков, в основном сейчас все приставки идут на Android TV, но есть два типа приставок. Это приставки с инфракрасным пультом, который сопрягать не нужно. Вы просто его берете, направляете на приставку и начинаете нажимать кнопки. Все должно работать. Но на подобных приставках, как правило, токбэк запустить, удерживая кнопки на пульте, невозможно. Это может сделать только зрячий помощник, да еще и токбэк, как правило, нужно устанавливать. Я об этом рассказывал. А вот если приставка на Android TV и пульт там Bluetooth, то есть вероятность, что можно попытаться запустить токбэк самостоятельно. Правда, для этого токбэк и синтезатор речи должен быть установлен изначально. Это точно есть на приставках Xiaomi. Это точно есть на приставках, сертифицированных от Google. Если прям производитель указывает, приставка на Android TV, сертифицированная от Google, там токбэк предустановлен. Там может быть предустановлен и синтезатор Google, но чтобы попытаться токбэк запустить, нужно сначала выполнить сопряжение Bluetooth пульта. Как это делается? В общих чертах. Когда приставка загружается, проходят все служебные этапы, на экране появляется инструкция. Направьте пульт на приставку. Нажмите и удерживайте кнопки. Как правило, это кнопка увеличения громкости и кнопка ОК. Ну, точно я не возьмусь утверждать, что это на всех пультах. Но лучше перед сопряжением пульта посмотрите, какие кнопки нужно нажимать для сопряжения Bluetooth пульта на такой-то приставке. Это, я думаю, сейчас можно и у ассистентов спросить, у так называемых нейросетей, или в интернете посмотреть

Ставьте его на приставку и держите их, ну, секунд 5-10. Затем отпустите, и зрячий сразу видит, произошло сопряжение или нет. Ну и по индикатору, но самое главное, дальше, если нажимать клавиши стрелки на пульте, то видно, двигается курсор или нет. Вслепую это определить невозможно. Определить, что пульт подключен и функционирует, можно только попытавшись запустить токбэк. Причем токбэк на приставках и телевизорах от Xiaomi запускается с помощью одновременного удержания в течение минимум 3 секунд клавиш громкости. Надо их зажать и держать. Ну, вы как минимум должны услышать звук, вот такой характерный бульк, что токбэк запустился. А вот заговорит он или нет, это большой вопрос, потому что к Wi-Fi вы еще не подключились. Но об этом чуть-чуть позже. А вообще в аутентичном Android, то есть в Android, который практически не модифицирован и не изменен, для запуска TalkBack, вот этой службы, которая называется «быстрое включение», нужно одновременно нажать и удерживать кнопку «назад» и кнопку «стрелка вниз». Но на каких-то приставках это не работает, даже если это включить принудительно вручную. На каких-то работает, а где-то нужно кнопки громкости. Тут тоже разночтение, и по моему личному опыту это далеко не на всех приставках, даже если там токбэк предустановлен, работает. Поэтому если вы нажали и кнопки громкости подержали, ничего не произошло, и стрелка вниз плюс кнопка назад подержали, ничего не запустилось, скорее всего, либо токбэк не установлен, либо сопряжение пульта прошло неудачно. И тут без зрячего уже проблему не решить. Но если он у вас запустился, вы услышали звук, то пульт точно работает. А вот заговорит ли у вас токбэк? Ну, как правило, в сертифицированных Google приставках на Android TV, в телевизорах есть синтезатор Google, и там имеются офлайновые английские голоса. Поэтому если изначально при настройке приставки выбран русский язык и страна Россия, то TalkBack может либо не заговорить, либо заговорить английским голосом, который будет пытаться очень сильно коверкая произносить русские слова. Это явно не для слабонервных, но если вы настолько выдержаны, имеете железные нервы, может быть, вам удастся как-то пройти все предварительные этапы, используя вот этот офлайновый английский голос, установить нужный, нормальный, уже полноценный русский синтезатор и получить функционирующий токбэк. В общем, все, что я описал, это, ну, такой весьма сомнительный путь. Я его лично не проделывал. Кстати, если вы запустите токбэк, он заговорит, вы можете подключиться к Wi-Fi, введя пароль для подключения, и потом уже, скорее всего, у вас токбэк заговорит онлайновым русским голосом. Тут уже станет полегче. Но самое главное, чтобы у вас токбэк запустился и заговорил. Подчеркиваю, что это можно сделать только когда у вас Bluetooth-пульт, только когда вам его удалось сопрячь, и когда в приставке или в телевизоре токбэк предустановлен. Это бывает далеко не всегда. Поэтому, как говорится, раз на раз не приходится. Инфотрон. Кстати, по поводу инфракрасных пультов. Дело в том, что есть замечательные устройства, так называемые умные пульты или пульты с обучением. Это инфракрасное устройство, и как раз если у вашей приставки, ну, у телевизоров, по-моему, сейчас у большинства инфракрасные пульты, а вот у приставок бывают Bluetooth-пульты и инфракрасные пульты, это очень легко распознать. Если у вас в пульт встроен микрофон, то это с очень большой долей вероятности именно Bluetooth-пульт, потому что через инфракрасную связь голос передавать нельзя. Так вот, если у вашей приставки инфракрасный пульт, то вы можете, не используя несколько отдельных пультов, пользоваться одним единственным универсальным обучаемым пультом. Есть пульт и кнопочный, у меня такой есть, и он поддерживает до 8 устройств. То есть этот пульт позволяет на каждую практически свою кнопку назначить код с аутентичного пульта, ну, например, от телевизора, от приставки, от еще какого-то устройства. Это может быть кондиционер, это может быть робот-пылесос. В общем, любое устройство, которое управляется с инфракрасного пульта. Даже какой-нибудь ресивер, какая-нибудь аудиосистема, лишь бы это был инфракрасный пульт. Программируется он следующим образом. Ну, конечно, вы должны инструкцию почитать. Причем есть пульты, у которых мало кнопок, у которых много. Ну, чем больше кнопок, тем лучше. Как правило, там есть цифровые клавиши и всевозможные клавиши для телевизоров. Так вот, почитав инструкцию или в интернете поискав информацию, вы можете запрограммировать кнопки на пульте. Для этого вам понадобится аутентичный пульт от того устройства, функции которого вы хотите на универсальный пульт назначить.
вы должны эти пульты положить так, чтобы их инфракрасные датчики были направлены друг от друга, чтобы расстояние между ними было

0: было, ну, не больше 10 сантиметров, ну, и вплотную их тоже, конечно, совмещать не следует, ну, и дальше, следуя инструкциям, вы можете назначать инфракрасные коды с аутентичного пульта на определенную кнопку на универсальном пульте. И вот так можете запрограммировать несколько устройств, и не используя отдельный пульт для телевизора, для приставки, для аудиосистемы, все делать с одного пульта. Нажимаете кнопку, переключаетесь на один канал, управляете, ну, скажем, телевизором. Нажимаете вторую кнопку, переключаетесь на другой канал, управляете приставкой на Android TV, ну и так далее. Причем есть пульт не кнопочный, а пульты голосовые. Ну, в России, пожалуй, самый ходовой – это так называемый умный пульт от Яндекс. Это такая круглая шайба, где по периметру расположены инфракрасные излучатели. Эту шайбу нужно положить в такое место комнаты, чтобы световые сигналы, ну, то есть невидимый свет, мог попадать на все нужные вам устройства. Дальше вы на Android запускаете приложение «Умный дом с Алисой». И там подключаете этот пульт и, следуя инструкциям, также назначаете коды кнопок с аутентичного инфракрасного пульта, например, от телевизора, от приставки, от аудиосистемы, вот этому самому умному пульту. Кто-то скажет, ну на нем же нет кнопок, как им управлять? А управлять с помощью Алисы голоса. То есть, выполняя инструкции, вы можете запрограммировать различные команды на этом пульте, а потом открыть Алису на вашем смартфоне под Android и голосом подавать команды. Ну, например, увеличь громкость или поставь громкость на 70%, или запусти воспроизведение, или приостановить и так далее и тому подобное. В общем, довольно увлекательное занятие программировать это все голосом, но, на мой взгляд, это очень неудобно, гораздо удобнее управлять кнопочным универсальным пультом, потому что голосовой вот этот пульт, это, во-первых, такое устройство очень капризное, потому что его нужно положить в такое место, чтобы сигналы попадали на все нужные инфракрасные приемники на ваших устройствах. Ну, то есть пульт должен лежать так, чтобы световые импульсы от него попадали на приемник телевизора, приставки и всех прочих устройств. А если они у вас в разных концах комнаты рассредоточены, то, ну, фактически шайба должна либо быть подвешена где-то в центре комнаты, либо в таком месте находиться. В общем, еще нужно место подобрать. Если же у вас все устройства кучкуются и сгруппированы примерно в одном месте, то тут, в принципе, главное так эту шайбу умного пульта от Яндекс разместить, чтобы световые импульсы попадали в это место. Да и голосом управлять не так быстро. Тут на пульте программируемом кнопочным просто кнопочку нажали и команды уже исполнены. А тут нужно запустить Алису на смартфоне, подать команду, эти команды запрограммировать, да еще и находиться в такой среде, чтобы Алиса все это расслышала. Ну, в общем, гораздо проще и быстрее нажимать кнопочки на обучаемом универсальном инфракрасном пульте. Ну вот, собственно, и все, что я успел сегодня рассказать. Позвольте с вами на этом попрощаться и до следующих встреч в эфире.
1: Электронный адрес программы: infotron@ransys.org.

0: Радио «Рансис» продолжает свои передачи.
1: Андрей Толоков. Мишень на все времена. Глава 6. Секрет маленькой компании. Ленивое ноябрьское утро не радовало. Серое небо, голая с проплешинами седой изморози на жухлой траве земля, тонкий жилистый ледок на лужах. Костя твердо решил сегодня наконец-то покинуть Семигорск. Пора по-настоящему заняться поиском убийцы судьи Павловского. Немирович убедил генерала Савельева забрать это дело у Белоконя. Савельев с трудом, но согласился поговорить об этом с заместителем министра. Но в любом случае решение примут только после убедительного доклада капитана Немировича. Так что сегодня вечером в Москву. Впереди целый день, и Константин решил посвятить его Белоконю. Теперь самое время задать старшему следователю пару неудобных вопросов. Надежды на то, что Костя получит ответ, почти нет, но задать их надо. Немирович заехал в гостиницу, привел себя в порядок после тяжелой ночи и отправился в прокуратуру. Выйдя из гостиницы, Константин столкнулся лицом к лицу с Ольгиным. «Я к вам, Константин Сергеевич», — поправив очки, сказал Ольгин. «У вас есть пара часов?»
2: «Смотря для чего».
1: «Вам надо встретиться с моей девушкой». Фраза прозвучала несколько нелепо, и это заставило Немировича улыбнуться. Андрей понял, выразился некорректно. «Не в том смысле, то есть... Короче, вам надо с Ниной поговорить прямо сейчас».
2: «По поводу?»
1: «По поводу Белоконя».
2: «С этого надо было начать. Где она?»
1: «Дома. Едем». Пока ехали в холодном дребезжащем трамвае, Ольгин рассказал, что его девушка работает помощником у прокурора Каткова. А к Каткову то и дело заходит Белоконь. У них дружеские отношения. Обычно Катков в конце дня отпускает Нину домой, но вчера он нагрузил ее делами, и Нине пришлось задержаться. То, что она услышала через неприкрытую дверь, должен знать Немирович. Андрей мог бы и сам пересказать, но лучше услышать из первых уст. Нина – симпатичная голубоглазая девушка с круглым личиком, пушистыми ресницами и озорным вздернутым носиком. Она увидела на пороге Немировича и засмущалась. «Простите, я по-домашнему», – сказала Нина.
2: «Я, Нина, дома тоже не во фраке хожу. Давайте без предисловий. Расскажите, что вчера слышали».
1: Белоконь пришел вечером. Времени было около 7. Нина в приемной подшивала дела для Каткова. Прокурор попросил секретаря Наталью заварить чай для него и гостя. Секретарь принесла чай. Белоконь, глядя на девушку, раскошелился на пару комплиментов, что для него совсем не свойственно. Он был в хорошем настроении. Секретарь вышла и совершенно случайно не закрыла полностью дверь. Через щель можно было слышать, о чем говорят в кабинете. Секретарь куда-то ушла, а Нина решила захлопнуть дверь, но когда подошла, услышала разговор о Немировиче. Ей стало интересно.
3: «Этот московский капитан слишком много о себе возомнил», — говорил Белоконь. «Но это мы сегодня поправим».
2: «Ты чего задумал?» — не без тревоги спросил Катков.
3: «Маленькую комбинацию».
2: «С ума сошел, Иван? Ты уже звонил в генеральную, и что из этого вышло?»
3: «Под лежачий камень вода не течет», — довольным голосом отвечал Белоконь. «Им оттуда не видно, что у нас происходит и как приходится выкручиваться. Подумаешь, какому-то старшему следователю мешает московский эмиссар. Ничего, потерпит. А я, Володя, нетерпеливый. Я человек действия».
2: «Как бы твое действие боком не вышло».
3: «Владимир Иванович, ты же меня много лет знаешь. Хоть раз я прокололся? Скажи, ну скажи!»
2: «Когда-то всегда бывает впервые», — ворчал Катков. «Я бы на твоем месте просто с ним подружился».
3: «Подружился?» — громко переспросил следователь и дальше продолжил говорить очень тихо. «Ты знаешь, куда он полез?»
2: «Куда?»
3: «В дело Игнатова. Я у архивариуса выяснил. То самое дело, понимаешь?»
1: Наступила тишина. Нина очень боялась, что ее застукают за подслушиванием, и быстро отошла от двери. Она вернулась за стол и оттуда уже слов разобрать не могла. Женское любопытство все же взяло верх. Она снова на цыпочках подошла к двери и услышала.
3: «Мы тогда с Алексеевичем Леню спасли», — тихо говорил Белоконь. «Да что там Леню? Мы Павловского спасли. И если бы Леонида из протоколов не убрали, были бы большие проблемы у областного судьи. Поехал бы Сережа за штатным юристом в какой-нибудь совхоз 40 лет без урожая.
2: «Но сейчас-то он что узнает?» — возражал Катков. «Игнатов погиб, похоронен в братской могиле. Ни в одном протоколе упоминания о Алене нет. Чего ты так бесишься?»
3: «А что же ты, Вова, тогда это дело не взял? Тебе же прокурор его отписал. Ты тогда взял и в сторонку отъехал».
2: «Ты же знаешь, жену повез в Москву на операцию».
3: «Только мне эти басни не рассказывай, Вова. Вот вел бы ты дело, пришел бы к тебе судья областного суда и попросил об услуге. Ты бы, Володя, не отказал Сергею? Сделал бы так, как он попросил? Сделал бы?»
2: «Не знаю».
3: «Не знает он. Сделал бы точно, как я. А спустя несколько лет приезжает такой весь из себя правильный и модный Немирович. И надо же, в это твое дело лезет. Я бы посмотрел на тебя».
2: «Ну все, чего ты нагнетаешь? Ничего он не раскопает».
3: «Теперь ему не до раскопок будет. Теперь ему свою задницу спасать надо. У тебя есть что-нибудь покрепче чая?»
1: Нина поняла, что сейчас Владимир Иванович позовет секретаря и попросит принести что-то покрепче. Так и вышло. Вышел Катков, не увидел секретаря и попросил Нину взять в шкафу бутылку трехзвездочного, пару стаканов и принести в кабинет. Нина выполнила просьбу и ушла. На этот раз она закрыла дверь плотно.
3: «Они посидели еще около получаса, и Белоконь ушел», — закончила рассказ Нина.
1: «Спасибо, милая девушка», — сказал Немирович после небольшой паузы. «Это очень важно, то, что вы рассказали. Только прошу больше никому. Забудьте, вы ничего не слышали. И ты забудь», — Немирович повернулся к Ольгину. «А я поеду в прокуратуру и спрошу кое о чем Ивана Михайловича».
3: «Может быть, вы поесть хотите?» — скромно спросила Нина. «Вы же из гостиницы, а у меня вкусные пельмени, сама лепила».
1: Это выглядело так сердечно, что Костя не смел отказать девушке. Он посмотрел на время и ответил. «Если честно, жутко соскучился по домашней еде. Не откажусь, тем более от пельменей».
3: Утром перед началом рабочего дня следователь Белоконь запросил у дежурного сводку по городу. Ничего интересующего его не нашел. Из кабинета позвонил Карнаухову, никто не ответил. Иван Михайлович начал подозревать, что-то пошло не так. Время 8:15. Возможно, разработка Немировича еще продолжается, надо подождать. Когда стрелки часов подходили к 10, терпение Белоконя лопнуло. Карнаухов словно провалился сквозь землю. В его отделе подчиненные не знали, где начальник. Только дозвонившись до начальника управления, Белоконь узнал, что Алексей взял выходной.
2: «Какой выходной?»
3: Позвонил на номер домашнего телефона. Тишина. Теперь точно стало понятно, случилось что-то незапланированное. Выход один — ехать к Карнаухову домой. Если не отвечает на звонки, то не открыть дверь он не посмеет. Иван надел пальто и направился к выходу. Однако дверь открыть он не успел, потому что ее открыл Немирович. «Доброе утро, Иван Михайлович!» — с излишней яркой улыбкой поздоровался Костя. «Уходите?» Белоконь понял — провал. Он не ответил Немировичу, потому что быстро перебирал в мыслях варианты произошедшего. Что знает Немирович об участии следователя в спектакле с Гришиной?
2: «Знает, если пришел сюда. Знает».
3: «Откуда? От Карнаухова или Гришиной?» «Нет, Гришина тут ни при чем. Ее заряжал Алексей. Значит, это Карнаухов прокололся и, вероятно, сдал следователя. Иначе зачем ему пропадать?» «Надо выиграть время. Откладываем разговор с Немировичем». «Да, ухожу, извините, сегодня у меня нет для вас времени», — выпалил Белоконь и сделал жест, указывая на выход. «А я пришел попрощаться». Костя держался за ручку двери и не давал следователю прохода. «Признаться, я рад, что вы уезжаете. Выйдите в коридор, мне надо закрыть кабинет». Костя продолжал стоять в проеме и, надменно улыбаясь, смотрел в глаза Белоконю. «Я опаздываю», — повысил голос следователь. «А?» — словно очнулся Немирович. «Да-да, не буду вам мешать». Белоконь вышел за Немировичем, вставил ключ в замок и никак не мог его провернуть. Нервы. «А вы что-то налегке?» — намекнул Костя на то, что Иван Михайлович не взял ни портфель, ни папку. Белоконь повернулся к Константину и прошипел. «Ты чего от меня хочешь, капитан?»
2: «Хочу узнать», — так же тихо ответил Костя, — «кто такой Леня?»
3: Немирович придвинулся близко к следователю и шепнул на ухо. «Леня, который исчез со страниц протоколов. А Игнатов появился вместо него».
2: Белоконь побледнел. Этот московский хлюст, как червяк, пролез в самую сердцевину.
3: «Павловский погиб из-за этого дела, уже не спрашивал, а утверждал Немирович. Правильнее сказать, не погиб, его убили».
2: Белоконь передумал закрывать кабинет. Он толкнул дверь и жестом пригласил Немировича войти.
3: «После вас», — галантно склонив голову, сказал Константин. Белоконь зашел в кабинет. Костя закрыл дверь и остался стоять около нее. Белоконь бросил пальто на стул, налил из граненого графина воды в стакан и выпил залпом.
2: Пауза затянулась.
3: «Вы же точно знаете», — прервал молчание Немирович, — «жамной судью не убивал».
2: «Допустим».
3: «Нет, Иван Михайлович, знаете», — настаивал Константин. «Значит, его убил кто-то другой. Я перечитал все дела, которые рассматривал Павловский. Вернее, те, из-за которых могут мстить. Дело Игнатова — единственное, за что я зацепился. Уверен, Павловскому отомстили за Игнатова. Если отомстили ему, значит, могут мстить и вам. Кто это мог быть? Может, Леня?»
2: «Я вас умоляю», — замахал рукой Белоконь. «Какой к черту Леня? Вы бы видели...»
3: Вот что делает внезапный стресс. Такой опытный следователь, сам не раз выводивший провокационными вопросами подследственных из равновесия, прокололся. Белоконь проговорился. Леня он знает. Теперь задача Немировича — дожать.
2: «Где я могу поговорить с этим таинственным Леней?»
3: Белоконь опустился на стул. Он еще раз налил из графина воды в стакан и выпил.
2: «Иван Михайлович, не ищите во мне врага. Я не первый день в органах. Могу сложить 2 и 2. Вы молодой следователь, только что вас назначили на должность. Зная вас, делаю вывод. Иван Белоконь готов взяться за любое дело. Главное, его довести до конца, до приговора. Если есть возражения, возражайте».
3: Следователь продолжал молчать. Костя продолжил.
2: «Тут подворачивается тройное убийство. Конечно, вам его вряд ли дадут расследовать, назначают кого-то более опытного».
3: Белоконь в эту секунду поднял взгляд на Константина. И в этом взгляде читался вопрос.
2: «Ты кто? Откуда ты это знаешь?»
3: «Я не знаю наверняка», словно отвечая на немой вопрос, сказал Немирович, хотя лукавил. Он уже знал, что Катков должен был вести расследование.
2: «Но предполагаю, обстоятельства сложились так, что все же расследовать это убийство поручили вам. Вы, Иван Михайлович, не тот человек, который откажется от ведения дела. Однако молодой следователь не знал, что к этому убийству причастен областной судья Павловский».
4: «Нет», — перебил повествование Немировича следователь, — «он не причастен».
2: «Верю», — не стал возражать капитан. «Тогда переформулирую. Судья попросил убрать из показаний свидетелей упоминание о каком-то Леониде.
3: Почему?»
2: «Пока я этого не знаю. Надеюсь, вы потом мне расскажете. Леню вы выморали, а вместо него появился Игнатов. Как я думаю, Игнатов — тот, которому просто не повезло. Он и стал козлом отпущения. Вы и хотели бы сделать все по справедливости, но судья Павловский вам выбора не оставил. Вот так я представляю себе происходящее несколько лет назад. Только не пойму, как вы привязали к убийству Игнатова».
3: «Там был свидетель», — тихо начал говорить Белоконь.
2: «Пучков», — назвал фамилию Немирович. «Свидетель Пучков куда-то делся, его не могут найти».
3: «Вы хотите сказать, что я в этом виноват?»
2: «Я констатирую факт, только и всего. Я читал показания этого Пучкова. Гладко, как штиль на море. А при допросе у дежурного следователя, вашего наставника Губанова, он говорил про Леню, а не про Игнатова».
3: «И до Губанова добрались», будто размышляя вслух, пробурчал Белоконь. Костя понял. Еще немного качнуть, и можно услышать хотя бы часть правды. Он выдвинул стул и сел напротив Ивана. «Вы должны выбрать, Иван Михайлович, или пострадает ваша репутация, или вас просто убьют». Опять в кабинете установилась тишина. Белоконь никак не реагировал на слова Немировича. Он крутил пальцами пустой стакан. Все это продолжалось долго, около минуты. «Леня оказался там случайно», — наконец выдал Иван. «Он просто встречался с этой девушкой. Не помню, как ее звали». «Валерия», — напомнил Немирович. «Валерия Капустина». «Да, Леня встречался с этой Валерией. Он не причастен к убийству, в этом я уверен. В этот день к Капустиным приходил тот самый Игнатов. Кстати, он это и на суде не отрицал. Приходил».
2: Константин знал, что Белоконь не говорит всей правды. «Ну и пусть. Сейчас не это важно. Сейчас надо выдавить из следователя информацию, кто такой Леня.
3: Для чего Павловский потребовал убрать его из показаний?» «Для чего, для чего? Леонид, сын Сергея от первого брака, открыл тайну Белоконь. Он никак не причастен к убийству. Пойми, капитан, одно упоминание о сыне судьи рядом с этим делом могло перечеркнуть карьеру Павловского. Так работает система, чего тебе объяснять?»
2: «Считайте, я поверил. Но почему все повесили на Игнатова?»
3: «Вы же говорили, что читали материалы».
2: «Читал? То есть вы хотите сказать, что все остальное там правда? Игнатов подрался с Капустиным, получил по морде, а потом решил посчитаться. То есть прийти средь бела дня, взять ружье, причем не свое, а ружье Степана Капустина, и убить его. Что интересно, здоровый мужик Степан Капустин не сопротивляется, следов борьбы нет. Но гладко не получилось. Вот беда, возвращаются жена и дочь Капустина. И этот зверь Игнатов убивает и их, хладнокровно, из того же ружья. Паренек, который был влюблен в Валерию, убивает ее, а потом хладнокровно маскирует все под семейную драму и самоубийство. Ничего не напоминает? И это, по-вашему, правда?»
3: «Да, докажи обратное». Немировичу больше не о чем было говорить с этим человеком. Главное, он уже знал. Остальное узнает, когда найдет Леню Павловского. Немирович встал, задвинул стул и сказал: «Знаете, Иван Михайлович, в средние века был такой варварский способ у карающих органов — очищение кипятком. Не слышали?»
2: Белоконь не ответил, только метнул недобрый взгляд на Константина.
3: «Падшую женщину или провинившегося мужчину клали на настил, привязывали и вливали в рот кипяток. Вершители судеб думали, что так из пропащей души они изгоняют скверну, а по сути изгоняли жизнь. По-нашему убивали. С Игнатовым сделали то же самое. Парня просто убили». «Не суди, капитан», — глядя из-под лобья прошипел Белоконь. «Игнатов убийца и получил то, что заслуживал». «До свидания, Иван Михайлович», — ответил Костя и вышел из кабинета. Больше дел у Константина в этом городе пока не было, во всяком случае, так думал Немирович. Однако администратор в гостинице передала Косте, что ему звонили и просили перезвонить. На том конце провода трубку взял Хромов. «Я нашел Пучкова», — коротко отрапортовал Вадим.
2: «Где он?»
3: «Он в деревне, недалеко от Семигорска. Жуковка называется».
2: «Однако», — чуть ли не вскрикнул Немирович.
3: «Только Константин Сергеевич, говорить с ним бесполезно».
2: «Что так?»
3: «Он спился окончательно. Я пытался задать несколько вопросов, все в молоко».
2: «А если его в ЛТП?»
3: «Можно попробовать, поговорю с участковым. Но сам понимаешь, это не быстро».
2: «Хорошо, попробуй привести его в чувство. Он может нам понадобиться. Я сегодня в Москву, как там все выясню, вернусь».
3: «Тогда до встречи, товарищ капитан», — попрощался Хромов.
2: «До встречи. И вот что, Вадим. Если Карнаухов нарушит наш договор, понимаешь как, сразу звони. Телефоны мои ты знаешь».
3: «Спасибо за заботу, Константин Сергеевич. Думаю, мы сами сдюжим».
2: К платформе белорусского вокзала поезд подъехал ранним утром. Пассажиры высыпались из вагонов, как горошины из банки, и покатились, опережая друг друга к дверям метро. Немирович не торопился. 5 минут раньше, 5 минут позже, все равно Алена в такой ранний час еще спит. А добираться Косте до съемной квартиры чуть больше получаса. Алена уже не спала. Она вышла из кухни, услышав щелчок дверного замка, и бросилась к Косте.
3: «Почему ты меня бросил так надолго?» — прошептала девушка, прижавшись теплой щекой к любимому.
2: «Прости, Аленка, такая у меня дурацкая работа».
3: «Но сегодня ты же забудешь о своей работе?» — Алена посмотрела в глаза Немировичу. «Отвечай!»
2: Костя не хотел врать. Ей, этой чудной девушке, которую он полюбил всем сердцем, врать нельзя, даже если это ложь во благо. Костя поцеловал Алену в губы. Поцеловал горячо, чувственно. «Нет, после обеда поеду на доклад к начальнику», — ответил Костя. «Но вечером и завтра я твой, весь с потрохами. Хоть камни с неба, хоть атомная война, землетрясение или цунами, я твой».
4: «Врунишка, цунами в Москве не бывает».
2: «А все остальное, значит, ты допускаешь?»
3: Алена хихикнула и шутливо потрепала Немировича за ухо.
4: «Иди в душ, а я приготовлю завтрак».
3: Савельева пришлось ждать. Он, как обычно, был на очередном совещании. Никогда в своей будущей жизни Костя не хотел бы быть начальником. Генералом можно, но только не начальником. Бесконечные совещания, доклады, собрания и аппаратная возня. Нет, только сыск. Это стихия Немировича. В этом деле он зубр. Генерал вернулся без настроения. Он мельком взглянул на Немировича, потом еще на двух сидевших в приемной и, немного подумав, установил очередь. Немирович оказался последним. Пришлось ждать еще минут 15. Когда Костя зашел в кабинет, Савельев снял китель и повесил его настоящую в углу вешалку.
2: «Вы не в настроении», — заметил Немирович. «Будешь тут в настроении, когда над Москвой самолеты взрывают».
3: «Не понял, такой информации Костя не слышал».
2: «Позавчера, в день милиции, упал самолет через минуту после взлета. Только сегодня пришла информация, на борту была взрывчатка, все на ушах».
3: «Много жертв?»
2: «Много, Костя», — ответил Савельев и, нажав кнопку селектора, сказал. «Валентина Ивановна, принесите нам 2 чая с лимоном». И снова обратился к Немировичу. «Отчет написал?»
3: «Нет, не успел еще».
2: «А чем же ты занимался до обеда?»
3: «Вам в подробностях или можно общей фразой?»
2: «Понятно. Тогда рассказывай. Потом подробно все в отчете изложишь. Зам, кстати, про этого судью вспоминал сегодня».
3: Костя подробно рассказал все, что произошло в последние 2 дня в Семигорске. Высказал свои соображения и особенно про роль Белоконя во всей этой истории. «Вот такой секрет маленькой семигорской компании. Судья, следователь прокуратуры и растворившийся Леня».
2: «Да, плохо попахивает все это. Этого следователя надо отстранять немедленно, и с Карнауховым надо разбираться».
3: «Я ему обещал, что пока его трогать не будут».
2: «Гляньте на него», — взмахнул руками Савельев. «Это с каких пор у нас капитан Мура раздает индульгенцию?»
3: «Вот этого слова, которое с индуль начинается, я не знаю. Не пугайте меня, Борис Захарович, а то я подумаю, что раздал бесплатно что-то важное».
2: «Пошути у меня».
3: «А если без шуток, так Карнаухов лицо подневольное, там так устроено. Потому прошу, оставьте пока его в покое. Надо стричь головы, которые повыше». Костя поймал на себе строгий взгляд генерала. «Это всего лишь пожелание, товарищ генерал», — поспешил оправдаться Немирович. Валентина Ивановна, крупная, плотная, с темпераментом слона женщина, принесла на подносе стаканы с чаем, поставила на стол и, печатая тяжелый шаг, вышла. Сделав несколько глотков горячего напитка, генерал расслабился.
2: «Леонида Павловского мы найдем, никуда он не денется. А вот твоя мысль, что Игнатов остался жив, смахивает на бред», — сказал Савельев.
3: «Знаю, сам так думаю, но его труп никто не видел. Мне надо съездить в Горьковскую область, поговорить с очевидцами. Я должен исключить, как вы сказали, мысль, похожую на бред».
2: «Хорошо», — поразмыслив, согласился Савельев. «Я распоряжусь. Замминистра меня поддержит, думаю. Завтра возьми распоряжение и отправляйся».
3: «Не завтра», — возразил Костя. «Послезавтра».
2: «Это почему?»
3: «Я имею право на выходной».
2: «Немирович, а ты обнаглел».
3: «Грешен, Борис Захарович, издержки профессии».
2: «Решили. Едешь послезавтра».
0: Глава 7. Дипломат. В свой законный выходной Костя решил сделать Алене приятный сюрприз. Он созвонился со своим хорошим другом Женей Биркиным, директором «Березки», и попросил об одолжении.
2: «Костя!» — обрадовался звонку Биркин. «100 лет тебя не видел. Ты куда пропал?»
5: «В ссылке был, Женя. Долгая история. Как-нибудь расскажу».
2: «Я так понимаю, поизносился?» — опередил просьбу Немировича Биркин.
5: «И да, и нет», — ответил Константин.
2: «Ребус!»
5: «Никакого ребуса. Женя, у меня к тебе огромная просьба».
2: «Я весь большое ухо».
5: «Ко мне девушка приехала, моя будущая жена».
3: Не дождавшись продолжения, свистнул в трубку Биркин.
4: «А старая куда делась?»
5: «Ты про Полину? А у тебя есть еще старее? Я чего-то не знаю?»
3: «Полина тоже не совсем старая», — сдерживаясь от смеха, ответил Немирович. «Когда будет свободно, можешь попытать свои силы».
4: «Премного благодарен. Иметь тести генерала МВД при моей расстрельной должности очень даже полезно», — шутил Женя.
5: «Но ты сильно-то не спеши. Полина пока в обороне, с разводом тянет. Пужает меня, доносы пишет. Так что, Евгений Александрович, жди. Как только, так сразу».
4: «Ловлю на слове. Я в очереди первый. Теперь давай о своей новой рассказывай. Где взял?»
5: «Женя, ты о женщинах, как о вещах, разговариваешь с укором», — сказал Немирович. «Что значит, где взял?» «Встретил в маленьком жарком городишке на Волге. Увидел, поговорил и влюбился, как юный босяк влюбился».
4: «Значит, красивая», — сделал вывод Женя. «Значит, умная. Хочу познакомиться».
5: «Вот завтра и познакомишься. Зима на носу. Мне надо Алене прикупить дубленку, ну и сапоги хорошие. Поможешь?»
4: «Помогу», — без раздумий ответил Биркин. «Только у меня сейчас в заначке ничего нет, но я знаю, где есть. Созвонюсь сейчас с одной хорошей женщиной и перезвоню. Жди».
3: Женя перезвонил через 10 минут и сообщил, что завтра заедет за Костей и Аленой и отвезет их на Юго-Западную. Там живет, по выражению Евгения, замечательная женщина. У нее есть и дубленка, и обувь.
4: «И чтобы капитан милиции не волновался», — заявил в конце Биркин, — «ручаюсь, не форца. Знаю, что с криминалом ты дела не имеешь. Галя — жена дипломата, все законно. Но, сам понимаешь, всегда хочется немного большего, чем нам дает любимая страна. Как говорил мой дядя Миша за вскладом, где работаем, то и имеем».
5: «Ну, раз жена дипломата, тогда согласен. Во сколько ждать?»
4: «В 10».
3: Ровно в 10 408-й москвич молочного цвета подъехал к подъезду. Биркин, сама галантность, представился, поцеловал Алене руку и распахнул перед ней дверцу. Алена покраснела. Она никак не ожидала такого от незнакомого ей человека.
4: «Я ему вчера говорил», — сказал Биркин, не спуская взгляд с Алены, — «что он счастливый человек. А сегодня я хочу добавить. Тебя, Костя, при появлении на этот свет в темечко поцеловал Бог, потому что встретить такую прекрасную девушку и влюбить в себя можно только по велению Создателя».
5: «Сам-то понял, что сказал?» — с издевкой спросил Немирович.
4: «Я не с тобой разговариваю, Костя, а с Аленой», — парировал Биркин. «Садись, нас уже ждут».
3: По новенькому проспекту ехали по направлению от центра Москвы. Немирович удивился, как так, дипломатов теперь переселяют на окраины. Биркин указал на новенькие, необычные для Москвы дома и сказал:
4: «Через несколько лет это будет фешенебельный район, вот увидишь».
3: В квартиру к Галине поднимались на новеньком, пахнущем свежим пластиком лифте. Квартира 120. Дверь открыла молодая, стройная женщина. Черные длинные волосы были стянуты цветастым ободком. Брючный клетчатый костюмчик, похожий на пижаму, но назвать его так язык не поворачивался, подчеркивал великолепную фигуру хозяйки.
4: «Здравствуйте, проходите», — пригласила в дом женщина. «Меня зовут Галя», — сказала она и как-то не по-нашему протянула утонченную ладонь сначала Косте, а потом и Алене.
3: Галя оказалась весьма радушной хозяйкой и довольно разговорчивой. За каких-то 10 минут, пока она готовила кофе, Костя с Аленой узнали, что муж Галины дипломат, работает в парижском представительстве вне шторга. В Москве бывает редко, пару раз в году. Сама Галя приезжает чаще. Она беспокоится за родителей. Отец болеет, мама тоже не блещет здоровьем. Гале приходится 3-4 раза прилетать в родной город. Но ей проще. Она не работает. Отпуск брать не надо. Оставив Биркина и Немировича в гостиной пить кофе, Галя взяла за руку Алену и увела с собой. На шикарном белом лакированном комоде стояли небольшие фарфоровые статуэтки. Выполнены фигурки с безупречным вкусом. Костя подошел полюбоваться. Белокурая женщина в пышной юбке и золотистых балетках сидела, манерно сложив стройные ножки.
4: «Балерина», — пояснил Женя, — «старинная работа. Галя говорит, мануфактура братьев Люк. Больших денег стоит».
5: «А откуда у нее такое богатство?»
4: «Фф», — фыркнул Биркин.
3: «Ее папа», — вполголоса заговорил Женя, — «несколько лет с Ульбрихтом работал. Знаешь такого?»
5: «Это в ГДР, что ли?»
4: «Там. Вот в качестве благодарности и подарили ценную вещицу».
2: Костя кивнул и еще раз пригляделся к произведению искусства. Рядом стояли несколько фотографий в интересных рамках. На одной из них Немирович узнал Галю, она положила голову на плечо черноволосого мужчины в больших роговых очках. Лицо мужчины показалось Косте чем-то знакомым. Этого человека Немирович точно не встречал никогда. Константин всегда помнил, кого где видел и при каких обстоятельствах. Этого нет. Но тогда почему лицо кажется знакомым?
4: «Это Галя с мужем», — пояснил Женя. «Леня Верхотуров. Хороший парень. МГИМО с отличием окончил, несколько языков знает».
2: «Леня Верхотуров», — повторил за другом Костя. «Мне кажется, я его где-то видел».
4: «Не мог ты его видеть», — уверенно сказал Евгений. «Ленька сразу после института в Париж уехал, так что к вам в милицию он точно не заглядывал».
2: «Ты прав», — кивнул Немирович. «Просто на кого-то похож».
4: «Внимание!» — раздался сзади голос Гали, мужчины обернулись. «Заходи!» — скомандовала Галина и сделала приглашающий жест.
2: В шикарной темно-серой дубленке, прихваченной в поясе ремешком, вошла Алена.
4: «Ба!» — затянул Женя. «Какая королева! Алена, эту дубленку шили специально для тебя!»
2: Алена опять засмущалась.
4: «Ну, нравится?» — спросила Галя. «На Алене сидит чудесно!»
2: Константин видел, как сияла его девушка. Слов нет, нравится.
5: «Да», — ответил Немирович, — «это берем».
4: «А вот с сапогами пока не получается, размер не подходит», — пояснила Галя. «Не отчаиваться, Леня скоро приезжает. Я ему позвоню, и сапожки он привезет. Вы же подождете недельку-другую?»
5: «Подождем».
2: На следующий день Немирович должен был уехать в Горьковскую область, на ту станцию, около которой произошло крушение поездов. Однако с отъездом пришлось повременить. Савельев сообщил, что Леонида, сына Павловского, разыскали. Правда, его сейчас в Москве нет, но есть возможность поговорить с его матерью. Когда Костя читал напечатанное сообщение, которое ему передали от Савельева, он сразу понял, почему лицо мужа Галины ему показалось знакомым. «Верхотурова Любовь Николаевна», — прочитал Костя. «Так это значит, что Галя замужем за Леонидом, сыном Павловского?» Такие совпадения, оказывается, случаются. Немирович никогда бы в это не поверил, если бы не видел лица на фото. Леня похож на своего отца. Любовь Николаевна встретила Немировича не в лучшем настроении.
6: «Вы простите меня», — хрипловатым голосом говорила женщина. «Давление замучило. Никак не могу справиться».
2: «Примите мои соболезнования», — сказал Костя. Любовь Николаевна слегка опешила.
6: «Соболезнования? По поводу давления? Вы шутник!»
2: «По поводу смерти Сергея Алексеевича», — пояснил Немирович.
6: «Я вас умоляю», — махнула небрежно рукой Любовь Николаевна. «Павловский для меня давно чужой человек, а застрелиться он должен был еще много лет назад», —
2: Верхотурова увидела изумленное лицо сыщика и надменно улыбнулась.
6: «Не удивляйтесь, он разрушил не только мою жизнь, но еще и веру в порядочных мужчин. Я так и не вышла замуж после Сергея. Думаете, никто не предлагал? С ребенком брать не хотел? Совсем не так. Предлагали. Но я каждый раз думала, что их привлекаю не я, красивая, молодая, полная энергии женщина, а положение моего папы. Я всем отказывала. Павловский мой злой гений. Правильно сделал, что застрелился».
2: «Он не застрелился», — сказал Костя. Верхотурова округлила глаза и как-то странно повела головой, будто что-то пыталась уловить в воздухе. «Его убили», — добавил в этот момент Немирович.
6: «Кто?» — коротко спросила Верхотурова.
2: «А вот это я и пытаюсь выяснить. Я могу задать вам несколько вопросов?» Любовь Николаевна кивнула в сторону гостиной. «Понимаете, Любовь Николаевна», — начал разговор Немирович, «для того, чтобы понять, кто и почему убил вашего бывшего мужа...»
6: «Павловского», — вставила Верхотурова. «Называйте его так, хорошо?»
2: «Хорошо. Так вот, чтобы найти убийцу, мне надо выяснить кое-что из прошлого Павловского. Вы не удивляйтесь моим вопросам. Если считаете ненужным, не отвечайте». Верхотурова при этих словах колко взглянула на капитана и через секунду кивнула, согласилась. «Скажите», — продолжил Немирович, — «в каких отношениях Павловский был с Леонидом, вашим сыном?»
6: «В хороших», — ответила Любовь Николаевна, при этом сделала недовольное лицо. «Это меня всегда раздражало, но я не могла запретить сыну, тем более, когда он уже стал взрослым, общаться с Павловским.
4: У них были общие мужские интересы.
5: Какие?
4: Ну, какие у мужчин интересы? Если не брать в счет легкодоступных женщин, то охота, рыбалка, техника. А у вас разве не так?
5: Что-то в этом роде, подтвердил Костя. Вы простите, можете не говорить, но я должен спросить, почему вы развелись с Павловским?
4: Потому что он кобель.
5: Он вам изменил? Женщина встала, подошла к бару в огромной дубового шпона стенке и достала бутылку болгарского бренди «Слынчев бряк».
4: «Будете?» — спросила она у Немировича, приподняв бутылку.
5: «Нет», — отказался Костя.
4: «А я налью. Не могу спокойно вспоминать это предательство».
5: «У вас давление. Лучше алкоголь не пить», — предостерег Верхотурову Константин.
4: «Давление, молодой человек, от нервов, а не от спиртного», — резко ответила Любовь Николаевна. «Сейчас начну говорить об этом чудовище, и случится криз. Так что я лучше выпью».
5: Опрокинув рюмку, Верхотурова зажмурилась, застыла на мгновение и, поставив рюмку на стол, начала рассказывать.
4: «Мы учились вместе в университете на юридическом. Молодой, симпатичный такой, с твердым характером юноша. Он же из провинции, он сильно отличался от москвичей. И я, стройная, высокая, с длинной косой девушка».
5: Любовь провела рукой вдоль талии.
4: «Воспитанная в большевистском стиле. Вы же знаете, кто мой папа?»
5: «Нет», — признался Немирович.
4: «Ну да», — шумно вздохнув, сказала Верхотурова. «Молодежь сейчас не помнит тех, кому обязана счастливой жизнью. Верхотуров Николай Осипович, зав. Отделом ЦК».
5: «Теперь понимаю».
4: «И Павловский это понимал. Хорошо понимал. Но каков актер?» Вида не показывал, до самого знакомства с папой он ни разу не спросил, кто у меня родители. А я, наивная девушка, купилась.
5: Любовь Николаевна еще раз налила рюмку бренди, выпила, зажмурилась и через секунду продолжила.
4: Папе Павловский понравился. Серьезный, отлично учится, ничего не просит, скромный. У них, у старых большевиков, такие качества в почете. Этот поганец получил красный диплом и ни одним словом не намекнул, что хочет остаться по распределению в Москве. «Куда пошлют, туда и поеду», — заявил наш герой. А перед этим он предложил мне выйти за него замуж. «Вы знаете, товарищ...»
5: «Костя», — назвал свое имя Немирович.
4: «Да, Костя. Вы знаете, Костя, он ведь это сделал в лучших провинциальных традициях. Получил от меня согласие и прямиком поехал к моим родителям. Так, мол, и так, как вы посмотрите, если мы поженимся. Вы думаете, что папа ответил?»
5: «Разрешил».
4: «Не то слово. Разрешил, но поставил условия. Павловский остается по распределению в Москве». Павловский ни разу не возразил, даже наглец принял это как приданое. Папа устраивает его на ответственную должность и говорит: «Если молодой юрист покажет себя хорошо, то путь наверх будет открыт». «Если честно, Костя, Павловский был хорошим мужем и хорошим отцом». При этих словах Верхотурова закрыла лицо рукой и сделала паузу в рассказе.
5: «Вам плохо?» — заволновался Немирович. Любовь Николаевна сделала жест. «Не надо волноваться».
4: «Бренди не помогает», — сказала женщина. «Все равно разволновалась. Я сейчас».
5: Любовь Николаевна вышла из комнаты. Вернулась через пару минут.
4: «Выпила таблетку». «Так на чем я остановилась?» — спросила она.
5: «Он был хорошим отцом», — напомнил Костя.
4: «Да, врать и наговаривать не буду. Леня в первые месяцы был очень капризным. Так Павловский без разговоров вставал ночью, убаюкивал, жалел меня. Не каждый мужчина, особенно молодой, так поступает. В то же время шагал наверх, как ужаленный. Папа, конечно, подставлял плечо, как без этого. Потом Павловский стал народным судьей. Представляете? Такой молодой, а уже судья. Если бы не его предательство, сейчас был бы на самом верху. Но подвернулась ему баба. Фу, не хочу это вспоминать. Блудливый кобель кинулся на свежее тело. Такое простить я не могу. Папа тогда еще был очень влиятельным человеком и намекнул Павловскому: «Из Москвы надо уехать». Павловский не дурак, понял, чем дело пахнет, собрал манатки, свою молодую проститутку и тю-тю. Что там у него было дальше, мне неинтересно. Если бы Леня не ездил к нему и не рассказывал мне в общих чертах, я бы и не знала. Ну а теперь что говорить? Нет больше Павловского. Интересно, за что его убили? Может, опять из-за женщины?»
5: «Нет, Любовь Николаевна, это исключено. Вы сейчас сказали, что Леня ездил к отцу. Часто это бывало?»
4: «Каждые каникулы. А когда поступал в МГИМО...» «Да», — женщина гордо приподняла голову, — «Леня окончил МГИМО. У меня очень умный сын. Когда поступил, то ездил после каждой сессии». «Но потом...» — Любовь Николаевна задумалась, что-то вспоминала. «Когда это было?» «Он уже начал встречаться с Галей. А, ну да, в 67-м перед последним курсом. Вот тогда он последний раз ездил к отцу».
5: Костя сразу вспомнил. В августе 67-го арестовали Игнатова. «А после этого Леня в Семигорск не ездил?»
4: «Нет».
5: «Поссорился с отцом?» Верхотурова опять замолчала. Она уперлась взглядом в стену, сжала губы, будто боялась что-то лишнее произнести. «Вы не хотите отвечать?» — спросил Немирович.
4: «Там что-то случилось», — произнесла Любовь Николаевна.
5: «Что, Леня рассказывал?»
4: «Нет, он мне ничего не рассказывал. Говорил, что последний курс, надо хорошо сдать ГОСы, и Галя требует много внимания. Но я же мать, понимаете? Я чувствую, что-то там произошло. И такая важная деталь. В этот раз отец привез Леню на своей «Волге», высадил у подъезда и даже не попрощался. Я видела из окна. Думаю, они повздорили с Павловским. Очень крепко повздорили. Леня пару месяцев был неузнаваем, а потом как-то выровнялась. Получил диплом, потом должность во внешторге. С Галей они поженились и уехали в Париж».
5: «Значит, больше с отцом он не виделся?»
4: «Нет».
5: «А как Леня отреагировал на смерть Павловского?»
4: «Я не знаю. Я думаю, он об этом и не знает. Я ему не говорила».
5: «Думаете, ему не сообщили о смерти отца?»
4: «Думаю, нет. Знаете что? Леня скоро приедет, у него и спросите, хорошо?»
5: «Обязательно встречусь и спрошу», — подумал Немирович, но вслух не сказал. «Как же не встретиться? Все говорит о том, что Леонид Верхотуров как-то замешан в убийстве семьи Капустиных и, как следствие, в смерти своего отца. Встреча неизбежна, а пока надо выяснить все об Игнатове». В районном отделении милиции Немировичу выделили газик начальника местного отделения милиции. Полчаса по узкой, местами сильно разбитой дороге, и вот оно, место крушения. Костя ехал на заднем сиденье, а впереди сидел майор Арсеньев, начальник этого самого отделения. Он сам вызвался поехать с московским сыщиком. Крупный мужчина с короткой стрижкой под полубоксы, неразговорчивый. Почти всю дорогу ехали в тишине. В тот самый день столкновения поездов Арсеньев руководил разбором завалов и спасением людей. «Вот здесь это случилось», — показал Арсеньев. «Товарняк шел оттуда, с пригорка, а пассажирский снизу. Локомотивы и первые вагоны, как банки из-под кильки, сплющило».
4: «Я так понимаю, что опознавать было некого?» — спросил Костя.
5: Арсеньев снял шапку, почесал затылок, сжал губы и процедил. «Руки, ноги, мясо, месиво. Конвоиров по форме отсортировали и передали в закрытых гробах родственникам. А этих, ну, зэков, в общую могилу. Извещения, я знаю, прокурорские по списку отсылали».
7: «А общая могила, она где?»
5: «А зачем вам, капитан? Все равно вскрывать никто не даст».
7: «Для общего понимания».
5: «Не скажу, не проси, капитан. Мы все подписку давали. Там в вагоне четверо к вышке приговоренные были и шесть арестантов, особо опасные, с большими сроками. Но, понимаешь, там разобрать было невозможно, кто есть кто. Поэтому всех хоронили как расстрелянных. Ты же порядок знаешь?»
7: «Знаю», — ответил Немирович. «А в других вагонах погибшие были?»
5: «Были. Точно помню, пять мужчин, четыре женщины и один подросток, 10 человек».
7: «Их как опознали?»
5: «Их по документам. Почти у всех документы были. По-моему, двоих или троих родственники опознавали».
7: «Всех опознали?»
5: «Это я не знаю. Это тебе в транспортной прокуратуре надо узнавать. В Горький ехать».
7: «В Горький, так в Горький».
4: В Горький Немирович не поехал. Сыщик очень хорошо был знаком с отработанным бюрократическим организмом. Без бумаги, запроса или постановления никто ничего делать не будет, да и маловероятно, что Игнатов в такой переделке мог остаться в живых. Костя отметал мысль о свершившемся чуде. Рассказу Арсеньева надо верить, но чтобы совесть была спокойна, запрос все же отправить надо. Так решил Немирович и возвратился в Москву. Утром, когда Немирович пришел в управление, его окликнул дежурный.
8: «Вам звонили вечером, Константин Сергеевич?»
4: Лейтенант взял бумагу и прочитал.
8: «Капитан Хромов из Угро Семигорска».
2: «Что сказал?» — перебил лейтенанта Немирович.
8: «Сказал, перезвонит утром с 9 до 10».
2: Из-за пустого Вадим звонить не будет. Константин зашел в кабинет и стал ждать. Ровно в 9 Хромов позвонил.
8: «Я нашел родственника Игнатова», — выпалил Вадим.
2: «Вот тена!» — воскликнул Немирович.
8: «Подробнее?»
2: «Так вы его знаете. Вы же допрашивали егеря, Семченко».
8: «Так он родственник?»
2: «Родной дядя, еще больше скажу. Он в тот день убийства, поругался с Павловским. Поругался и ушел к себе. Домик у него на заимке. Алиби у него нет, Константин Сергеевич».
8: «Задержали?»
2: «Нет, после разговора с вами взял отпуск и уехал. Куда, никто не знает. Знакомые сказали к сестре, к матери Игнатова. Она теперь в Братске живет. Местным уже позвонили, ждем. Новый следователь объявил Семченко в розыск».
8: «Какой новый следователь?» — удивился Немирович.
2: «Ах, я же не сказал. Белоконя отстранили. Не знаю, что за причина, но теперь дело Павловского ведет другой. Жамнова, кстати, он выпустил под подписку».
8: Вот почему Немировичу показалось тогда, что Семченко что-то недоговаривает. У него есть причина ненавидеть Павловского и Белоконя, а с ними и всех остальных судей, прокуроров и милиционеров. Наверняка Митрофанович уверен в невиновности Игнатова и вполне мог в порыве гнева отомстить Павловскому. Наверное, придется возвращаться в Семигорск, а с дипломатом Верхотуровым Костя встретится, когда тот изволит вернуться в Москву.
1: Глава 8. Приговоренный. Михаил перестал воспринимать реальность. Спать у него не получалось, от еды часто отказывался. Да и зачем есть? Все равно скоро пуля пробьет затылок, и жизнь закончится. А ведь он только недавно мечтал о том, как заведет семью, будет играть с сыновьями или дочерьми. Какая разница? Миша хотел большую семью, он-то рос у мамы один. Отец ушел к другой женщине, когда Мише было 5 лет. Да так ушел, что будто умер. После этого Миша видел отца всего один раз, и то по особому случаю. Отец искал встречи с сыном только потому, что заболел и знал, жить осталось совсем немного. Мише уже было 16. По дороге из школы он услышал, как его кто-то окликнул. В исхудавшем бледном мужчине неопрятного вида Михаил отца не признал. «Вы меня?» — спросил Миша.
8: «Да», — охрипшим слабым голосом ответил незнакомец. «Не признал?»
1: Миша вгляделся и только тут понял. «Отец». Ничего, кроме злости, в эту секунду юноша не испытывал. Он подошел к мужчине, заглянул в бесцветные глаза и жестко произнес.
8: «Чего надо?»
9: «Проститься пришел».
8: «Простился?» — Миша хотел плюнуть в лицо этому негодяю, но сдержался.
9: «Я...» — начал говорить отец.
8: «Раньше надо было приходить», — оборвал юноша, развернулся и ушел. Матери об этой встрече Михаил не рассказал, даже когда узнал, что отец умер через месяц. Может быть, за этот случай, за такое отношение к больному, пусть даже к ненавистному человеку, Бог наказал его, Михаила Игнатова. Наверное, надо было поговорить, может быть, даже простить перед смертью. Но разве мог Миша предположить, что попадет под такой страшный и несправедливый суд? Почему он? Кто выбрал его?
2: Ну как почему? Не надо было хорохориться, а то пришел из армии.

сдаться. А теперь пусть Наташа видит, какой он стал мощный и неотразимый. Там же, на танцах в ДК, Миша первый раз встретился с Валерией. А примерно через полгода у них завязались отношения. Спесь с Михаила уже спала, и неудивительно. Устроился на работу, а там свои законы. И снова Миша Солобон, и снова надо биться за место под солнцем, и всем обязательно надо его пнуть и укорить, особенно начальнику участка Капустину. Он как специально придирался к Игнатову. Наверное, не хотел, чтобы дочка, а Валерия дочь Степана Капустина, встречалась с простым работягой. Сила действия равна силе противодействия. Миша упрямец еще тот. Он терпел от начальника упреки и подковырки, но с Валерией продолжал встречаться. А однажды после шашлыков с друзьями проводил Леру домой и повздорил со Степаном Федоровичем. Капустин совершил ошибку, он попытался вышвырнуть Мишу со двора, схватил парня за воротник и толкнул. Гордость, взрывной характер и доза алкоголя определили реакцию. Михаил вывернулся, отработанным приемом врезал Степану в солнечное сплетение и тут же добавил контрольный в пах. Степан, с виду дядька крепкий и немаленький, заорал и опустился на землю. День был выходной, и, как следовало ожидать, набежали соседи. Конечно, виноватым оказался Мишка. Разве может солидный мужчина, отец семейства, инженер, напасть с кулаками на молодого человека? Нет, конечно, это Игнатов виноват. Он напился и учинил мордобой. Миша извиняться не стал, плюнул на шумиху и ушел. Теперь пришло время об этом пожалеть. На суде все как один соседи вспоминали эту драку. А один из них, Пучков, даже вспомнил, как Миша угрожал Степану, что убьет. Игнатов такого не помнит. Ну хорошо, если даже угрожал, то это в сердцах, от обиды на Капустина. Тут и бригадир из цеха, и секретарь правкома, скверная баба, подтвердили, что отношения в цеху между Капустиным и Игнатовым были натянутые. Сильно не любили они друг друга. Капустин при людях требовал от Михаила не встречаться с его дочерью. Игнатов дерзил и матерился. Все в одну корзину. С самого начала мама уговаривала Мишу уйти с завода и бросить эту Леру, которая, кстати, маме не нравилась. «Я в людях разбираюсь», — тихо говорила мама. «Скользкая она, эта девочка. Мне кажется, Миша, она тебя не любит». Но разве в этих делах парни слушают маму? Нет, а мама была права. Валерия сама себе на уме. И Мишу она по-настоящему не любила. Встречалась, принимала подарки. Почему бы и нет? Симпатичный парень, многие девочки завидовали. Но встречалась Лера с Мишей только до того момента, пока на горизонте не появился студент из Москвы. Внешне он, этот студент, Миша сильно проигрывал. К тому же и очкарик. Но Игнатов не знал, что внешность для Валерии играла последнюю роль. Главное то, что этот студент с перспективой. Степан так и настраивал дочь. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Материальное положение — вот самое привлекательное в мужчине. Сумеешь охмурить студента — прямая дорога в столицу. Лера с этим не спорила. Мама Валерии подстать своему мужу. «Ты его приголубь, дочка», — давала совет Надежда дочери. «Не протився». Но все постепенно. Мужчины должны добиваться нас, уговаривать, ухаживать, пусть потрудится. Он, конечно, не красавец, но разве это главное? Папа твой тоже не Василий Лановой. Однако видишь, какой деятельный. Дом построил, на работе в почете, зарплату хорошую приносит. Чем плохо? А Игнатов никак не мог понять, что произошло. Почему Лера не хочет встречаться? Он и подумать не мог, что появился другой. А когда узнал... Увидел Леру со студентом, приехал к дому Валерии поговорить. Вместо разговора с Лерой опять перепалка со Степаном Федоровичем вышла. Наверняка опять соседи слышали крики и брань. Нервы Игнатова не выдержали, Миша психанул и забурился к друзьям в заводскую общагу. Пили два дня. На работу Миша не вышел, Капустин написал докладную. Игнатов плюнул и подал заявление на увольнение. Уехал к дяде Игорю на заимку. Игорь Митрофанович, человек строгий и прямой, не одобрил поведение племянника. «Нюни распустил», — ворчал дядька. «Дурак ты, прямо вот не квадратный, а круглый. Ты знаешь, сколько баб на твоем пути еще будет? У нас в Союзе их больше, чем надо». Ругал дядя за то, что с работы уволился, что пить начал от горя, что силы свои на всякие пустяки тратил. На заимке оставаться запретил. Миша поехал в город. Маме не сказал, что уволился. Нашел работу на автобазе.

0: Коллектив вовсе не заводской, каждый день после работы выпивка. Миша стал приходить домой поздно и нетрезвый. Мама переживала, расстраивалась, но списывала все на стресс. Думала, это временно и скоро наладится, однако... Игнатова арестовали прямо на работе, а вечером стало известно, что его обвиняют в тройном убийстве. Самое печальное, что в день убийства семьи Капустиных Миша приходил к их дому, хотел еще раз поговорить с Лерой. Однако, кроме очередной перебранки со Степаном, ничего не вышло. Миша плюнул и ушел. Словом, алиби у Игнатова не было. Мама уехала на несколько дней к подруге в деревню. Никто не мог подтвердить, что Михаил был дома. А ведь на самом деле он из-за поганого настроения крепко выпил с друзьями. Домой приехал поздно и весь следующий день болел. В понедельник выходить на работу, поэтому похмеляться не стал. Лечился рассолом и пирамидоном. Тот августовский день Миша помнит до секунды. Этот день разделил его жизнь на до и после. Зазеркалье какое-то. Следователь все повернул так, что малейшее сомнение становилось доказательством вины Игнатова. Судья, напыщенный индюк заодно с прокурором, защитник, безвольный старик в сером дореволюционном костюме, мычал что-то невнятное. Приговор, высшая мера, лишил Игнатова всякой возможности пошевелиться, дышать, думать. Его парализовало на несколько минут, а в зале суда кто-то крикнул: «Собаки, собачья смерть!» Люди верили, что Михаил убийца. А он не виноват, он не убивал. Но кому это теперь интересно? С того суда прошло уже полгода. Во всех остальных судах приговор не отменили. Впереди только одно — смерть. Куда его везут? Зачем вообще куда-то везти? Можно просто расстрелять в Семигорске и все. Зачем так долго заставлять приговоренного к смерти мучиться и ждать расстрела? «Игнатов!» — услышал Михаил громкий голос конвоира. За тяжелой металлической решеткой Миша увидел силуэт большого человека в форме. За ним еще фигура с автоматом наперевес. Миша знал правила. Знал, что надо делать, когда конвоир называет его фамилию. Но Игнатов не шелохнулся. Зачем соблюдать эти правила, если его все равно расстреляют? Днем раньше, днем позже. Какая разница? «Лицом к стене!» — громко приказал конвоир. Миша нехотя поднялся и, заложив руки за спину, уперся лбом в шершавую перегородку. Наручники застрекотали замками и крепко сжали запястья. Конвоир взял Игнатова за локоть, вывел в коридор вагона. Окна были плотно зашторены, и приговоренный не мог видеть, что за окном. Игнатова повели в туалет. Значит, скоро вечер и опять бессонная ночь. В туалете дверь отсутствовала. Михаил к этому уже привык. Все приходилось делать при конвое. Здоровый конвоир прижал плечом Игнатова к стене, отстегнул одну руку от наручника и пристегнул к своей. Не успел Миша сделать ни одного движения, как неведомая сила бросила его на конвоира. Причем так, что Игнатов услышал, как захрустели кости. Голова Игнатова провалилась во что-то мягкое и горячее. Все это сопровождалось громкими хлопками и скрежетом железа. Стенка туалета непонятно по какой причине стала надвигаться, и если бы не лопнувшая стена вагона прямо у самого унитаза, то Игнатов оказался бы сплющенным, как пятак под колесом трамвая. В кромешной тьме Миша почувствовал на лице и шее жидкость. Она теплой струйкой норовила залить глаза и рот. Только потом Миша понял — это кровь. Только чья? Свое тело Игнатов чувствовал. Руки шевелятся, ноги тоже, левое колено чем-то прижато. Миша дернул ногу, но выдернуть ее не смог. Ничего, это потом. Игнатов понял — кровь конвоира. Миша ощупал рукой пространство впереди себя и с ужасом отпрянул. Дьявольская смесь из человеческой плоти и искореженного металла. Это все, что осталось от конвойного. Тут же мелькнула мысль — надо бежать. Такую возможность послал ему Создатель. Теперь все зависит от его воли и него, Михаила Игнатова. Миша, превозмогая отвращение, нащупал в кармане конвоира ключ от наручников. Осторожно достал его, думая только об одном — не уронить. Если ключ выскользнет — все, свободы не будет. Справился, отстегнул себя. Новая задача — высвободить ногу. Миша рукой ощупал то, что в тиски зажало колено. Металлический угол. Раздвинуть такое не получится. Надо попробовать изловчиться и выдернуть ногу даже ценой травмы. Плевать, потом залечит. Игнатов слегка развернул колено, железная хватка ослабла. Он собрался с силами и, упершись руками в тот же угол, рванул, что было сил. Адская боль пронзила сустав. Миша на мгновение потерял сознание, но только на мгновение. Слева зияла черная дыра в оторвавшейся обшивке вагона. Миша протиснулся в нее и вывалился наружу. Встать на ногу не смог. Боль пробивала током все тело. Пополз. Он готов был ползти и километр, и два, и сотню, лишь бы к свободе. Приговоренный не думал о том, что будет дальше. Он не верил ни в правосудие, ни в честных людей. Он верил только в случай. В случай, который ему представился. Кругом царил хаос. Что-то горело. Черный тяжелый дым клубами обволакивал, казалось, весь мир и не давал дышать. Миша упал в канаву. Там еще оставался воздух. По канаве он пополз прочь от кроваво-железного месива. Догадался сбросить с себя арестантскую робу. Вдоль путей лежали на боку вагоны. Из окна одного из них безжизненно свисало тело мужчины с рассеченной головой и обезображенным лицом. Игнатов подполз к нему. В окровавленном пиджаке Миша нащупал паспорт. «Это спасение!» Игнатов забрал документ и стал уползать от поезда. Кровь, раны, испорченный паспорт и, конечно, обстановка после такой жуткой катастрофы оказались для Игнатова спасением. Он, несмотря на тяжелое физическое состояние, соображал мгновенно. Вот что значит жажда жизни. Миша надорвал страницы паспорта так, чтобы некоторые буквы и цифры невозможно было разобрать, а особенно надо было испортить фотографию. Получилось. Фамилия, имя и отчество. Часть номера паспорта. Это то, что поможет начать новую жизнь. Конечно, если повезет. А как же ему не может повезти? Ему удалось спастись из смертельной железной ловушки, значит, и дальше повезет. В одних трусах, с паспортом, привязанным лоскутом окровавленной простыни к руке, Игнатова нашли медики скорой. Он лежал в канаве у дороги далеко от искореженного состава. Без сознания, с большой потерей крови, искалеченной ногой и большой рваной раной на голове. Опять провидение хранило Игнатова. Очнулся Михаил в палате. Ему было холодно. Веки не слушались, то и дело хотели закрыться. Миша повернул немного голову в одну сторону, в другую увидел капельницу. Гибкие трубки тянулись к его руке. Его лечат. А почему? Тут он вспомнил, как уползал от поезда, от арестантского вагона, от стонов и криков. Вспомнил, как привязал к руке оторванным куском простыни паспорт. Помнил, что читал и старался запомнить фамилию, имя и отчество погибшего человека, хозяина паспорта. Напряг память. Вспомнил. Сахаров Олег Дмитриевич. Будут спрашивать, так и надо назваться. А если есть родственники, которые его ищут? Наверняка есть. Нет, надо изменить фамилию, но как? Миша вспомнил, он надорвал и выбросил кусок страницы с фотографией. Там первые буквы. Придумал. Сахаров станет Захаров. Одна буква и все. Миша вздохнул с облегчением. Должно получиться. Нянечка районной больницы, которая зашла убрать в палате, увидела, что Игнатов открыл глаза.
1: «Лежи, сынок, сейчас доктора позову», — прошептала она и вышла.
0: Доктор, сухопарый мужчина в возрасте с уставшими глазами, сел рядом с кроватью Михаила и откинул одеяло с больной ноги. Он осторожно ощупывал ногу и смотрел на рентгеновские снимки, которые принес с собой. «Болит?» — спросил врач. «Нет», — прошептал Миша сухими губами. «Это пока анестезия действует. Будет болеть», — сказал врач. «Понимаете, Олег...» Миша удивился, но вида не подал. «Его назвали новым именем. Получается, его план работает». «Мы прооперировали колено, но...» Доктор замолчал и опять посмотрел на снимок. «У вас плохая травма. Начался некроз тканей». «Что это?» — уточнил Миша, теперь уже Олег. «Организм сильно ослаблен. Вы чем-то болели? У вас очень плохие анализы».
2: «Не помню», — шептал Олег.
0: «Может начаться гангрена», — продолжал говорить врач. «Тогда ногу не спасем, придется ампутировать». С термином «гангрена» Олег был знаком. Это очень страшное слово. Молодой человек закрыл глаза и молчал. Ясно одно. Впереди его ждут страшные испытания, и все же это лучше, чем пуля в затылок.
2: «Я буду бороться», — собрав силы в кулак, произнес Олег.
0: Через два дня Олега перевели в обычную палату. В тот же день у его кровати собрался целый консилиум. Уже знакомый врач, которого все называли Василий Васильевич, негромко читал историю болезни Олега Захарова. Сам больной понимал немногое из этого. Отметил для себя то, что инфекцию остановить не удается, частичная потеря памяти, сильно ослабленный организм. Остальные медицинские термины остались по ту сторону понимания. Другой, толстый и розовощекий врач, сложивший руки на большом животе, немного помычав, произнес:
1: «Если так, Василий Васильевич, придется ампутировать».
0: У Олега ёкнуло сердце.
2: «Не надо», — сказал он. «Куда я без ноги?»
1: «Да?» — не церемонился толстый. «Лучше умереть? Вы так считаете, больной?»
2: «Лучше вылечить», — ответил Олег.
1: «Хм».
0: Это все, что смог ответить врач. Толстый повернулся и, пробивая себе дорогу животом, вышел из палаты. За ним ушли остальные, кроме Василия Васильевича.
2: «Это кто?» — спросил Олег, кивая в сторону Толстого.
1: «Это главный врач», — пояснил доктор. «Вы его обидели, Олег Дмитриевич?»
2: «Ничего», — нахмурился Олег. «Он большой, проглотит».
1: «А если серьезно», — проговорил доктор, — «положение не ахти. Вся надежда на антибиотики и на удачу. Тогда, возможно, останетесь с ногой, хотя колено вам собрали по частям. Хромать теперь до конца жизни».
0: Если бы знал этот добрый человек, что конец жизни Игнатова уже определил судья Павловский. Не случись катастрофа, в ближайшие дни или недели этот конец пришел бы неминуемо. Теперь нет Игнатова, а есть Захаров. Хромая нога — не самый плохой исход дела.
2: «Лучше с хромой ногой, чем без нее», — ответил Олег.
0: Василий Васильевич склонился над лицом Олега.
1: «Ну, здесь совсем неплохо», — сказал он. «Через неделю швы снимем».
0: Захаров после того, как очнулся, не видел себя в зеркало. Он нащупывал рукой большой шрам от середины черепа через висок к скуле. Чувствовал швы, боль, но не видел, как выглядело лицо.
1: «Повезло, что височная кость цела», — как бы рассуждал врач.
0: Следующий день стал для Олега самым опасным. В палату вошел милиционер. Олегу показалось, что лицо его стало бледнее смерти. Милиционер — это местный участковый.
1: «Захаров Олег Дмитриевич, кто у нас здесь?» — спросил старший лейтенант тоном нянечки из детского сада.
2: «Я», — приподнял руку Олег.
1: «Ух, как вас располосовало», — посмотрев на новоиспеченного Захарова, сказал участковый. «Желаю быстрее поправиться. Тут я вам справку принес», — сообщил милиционер и, немного покопавшись в затертой коричневой планшетке, достал оттуда несколько листов. «Паспорт ваш утилизирован, товарищ Захаров. Он пришел в негодность. Поэтому распишитесь здесь».
0: Участковый дал Олегу ручку, подставил всю ту же планшетку под листок и показал место, где надо поставить подпись. Рука Захарова сильно дрожала.
2: «Подпись не получится», — тихо сказал Олег и попытался вернуть ручку.
1: «Нет-нет», — возразил старший лейтенант. «Хоть крючок, но поставьте, так положено».
0: Захаров изобразил какую-то загогулину и вернул ручку.
1: «Получите и не потеряйте!» — милиционер положил на тумбочку справку.
2: «Постараюсь».
0: Участковый застегнул папку и собрался уходить. В эту секунду к нему обратился Олег.
2: «Товарищ милиционер», — он говорил тихо, с трудом произнося слова, — «я почти ничего не помню. Скажите, а где я был прописан? Там же в паспорте штамп стоял».
0: Это было за гранью и очень рискованно. Но Олегу надо было знать, как много о нем известно властям.
1: «Сейчас», — ответил участковый, опять заглянул внутрь планшетки, достал листок и прочитал сведения, переписанные из паспорта Захарова. «Нет, жаль, но страница с пропиской сильно испорчена, не разобрали. А вы что, вообще ничего не помните?»
2: «Почти ничего», — Олег указал на шрам. «Имя вспомнил, когда Василий Васильевич меня назвал. Потом уж и фамилия всплыла. Еще пожар помню и как от поезда уползал. Вот и все».
0: Милиционер подошел к Олегу.
1: «Не переживайте. Поправитесь и вспомните. У вас родные есть?»
2: «Не знаю».
1: «Совсем беда. Но вы надеетесь, полечат вас, нога заживет, волосы вырастут, а там, глядишь, и память вернется».
2: А вот про стрижку наголо Захаров совсем забыл. Он же заключенный. Надо же, никто и не подумал проверить, все ли арестанты на месте. Скорее всего, вагон с заключенными сгорел полностью. Олег помнил это жуткое месиво и черный дым. А может, и наличие паспорта сыграло свою роль? Пока везет. Как быть дальше, Захаров подумает потом.
0: Лечение длилось долго. В районной больнице справиться с травмой колена не смогли. Василий Васильевич — человек чуткий, настоящий врач. Он выбил направление в Горький, в областную клинику. Там больше возможностей. В Горьком Олегу сделали еще одну операцию. А дальше предстояло долгое восстановление. Главное, ногу спасли. Уже заканчивалось лето, а Захаров все лечился. Сам-то он не спешил. Куда? Выпишут, и что делать дальше? Зав. Отделением все время спрашивала про родственников. Кто заберет Захарова, когда выпишут? Олег топтал всю ту же тропинку. Не помню, не знаю. Конечно, все он помнил. Просто хорошо играл спектакль по своей собственно написанной пьесе. С выпиской тянули. Однако бесконечно это продолжаться не могло. Олег, однако, время не терял, готовил базу для жизни после выписки. Он пригляделся к молоденькой санитарке. Маленькая, неказистая, с лицом воробушка, совсем некрасивая. Звали ее Лиза. Захаров стал все чаще общаться с девушкой, и очень скоро они стали друзьями. Стремление стать совершенно другим человеком меняло Олега очень сильно. Он стал много читать. Лиза приносила для друга книги из библиотеки, и Захаров проглатывал их одну за другой. Предпочтение Олег отдавал книгам о разведчиках, детективам советским и зарубежным. Он черпал из этой литературы жизненный опыт. Постепенно начал понимать, как, по его соображению, работает система. Где и на чем он может проколоться. К концу лета Захаров уже имел план действий. После выписки Олег решил исчезнуть. Так спрятаться, чтобы о нем забыли навсегда. Но одному ему не справиться. Поэтому он умело обрабатывал Лизу. Он вовсе не пытался сделать ее своей любовницей. Девушка оставалась для Олега другом. Другом, а самое важное — помощником. Жила Лиза Войнова у своей бабушки. Мама у Лизы женщина неблагополучная. Давно уехала с каким-то залетным мужиком и много лет не давала о себе знать. Исчезла. Бабушка забрала бедную девочку к себе. Чтобы быть в безопасности, Олегу придется подружиться с бабушкой. Тогда на какое-то неопределенное время у него будет надежное пристанище. Вот и настал день, когда надо было исчезнуть из больницы. Лизу Олег просил никому не говорить, что он поедет к ней. А прежде Захаров пришел к заведующей отделением. «Я вспомнил», — радостно сказал Олег и положил перед врачом журнал работницы, который ему принесла Лиза. «Вот», — показал он на фото на развороте. На большой фотографии около ткацкого станка стояла женщина. Доктор сразу не поняла, почему Захаров показал эту фотографию. Она посмотрела на пациента вопросительно. «Я эту женщину знаю», — соврал Олег. «Я работаю на этой фабрике, наладчике, понимаете?» Радость, с которой Олег говорил о своей находке, была неподдельной. Захаров играл убедительно. «В Иваново?» — переспросила заведующая. «В Иваново! Выписывайте, поеду домой!» «Выпишу я вас, Захаров, хоть сейчас, но на какие деньги вы поедете в Иваново?» Олег пожал плечами. Этот момент он упустил. Непростительно. «Боюсь я вас отпускать», — насторожилась доктор. «Одежды у вас нет, кроме больничной, денег тоже. И как мне с вами быть?»
2: «Я об этом не подумал», — признался Олег. «Как же теперь?»
1: «В общем так», — заведующая вернула Захарову журнал. «Мы сегодня соберем вам деньги на билеты, кое-какую одежду. Не костюм тройка, конечно, но что-нибудь приемлемое. А завтра я вас выпишу. Кто-нибудь из персонала проводит вас до вокзала. Такое мое решение». Утром с червонцем в кармане и одежде с чужого плеча в сопровождении санитарки Лизы Олег Захаров покинул больницу. Никакого вокзала не было, а было знакомство с бабушкой, Антониной Гавриловной. Бабушка сначала с недоверием отнеслась к незнакомому мужчине, но постепенно стала Олегу доверять. Он показал себя настоящим джентльменом. Скромный, воспитанный, начитанный. Помогал по хозяйству, несмотря на то, что инвалид. Лиза с бабушкой жили на окраине города в частном секторе.
0: Скромный деревянный домик со скрипучими половицами и плохо закрывающимися дверями. Вода из колодца, газ из баллона. Условия спартанские, но это очень подходило Захарову. Улица тихая, соседи старики и старушки. Вопросов лишних никто не задает, а стоило оказать посильную помощь, например, заборчик соседу-старику поправить, так вообще Олег стал как родной человек. Как быть дальше, Захаров не думал. Убежден был в одном – жить надо тихо, скромно, знакомств не заводить. Чем меньше людей о нем знают, тем безопаснее. Единственное, что беспокоило Олега, так это отношение к нему Лизы. Похоже, девчонка влюбилась, теперь она вела себя по-другому. Стала прихорашиваться, потратила деньги на новую одежду, когда находилась с Олегом дома, не спускала с него глаз. Это было для мужчины некомфортно. Он не любил девушку, не хотел ее обманывать, но сказать об этом открыто боялся. Как Лиза себя поведет? Не лишится ли Захаров надежного друга? Раньше он об этом не думал, однако время пришло. Рано или поздно объясниться придется. Так прошло несколько месяцев. Наступил 69-й год, позади уже зима, теплые дни потихоньку отвоевывали свое. Олег оттягивал неловкий момент как мог. Но в один из дней произошел переворот в его сознании. Нет, он не касался напрямую Лизы. Он касался прошлой жизни, о которой Олег стал забывать. В воскресный день по телевизору шла передача «Международная панорама». Антонина Гавриловна смотрела эту программу каждое воскресенье. И вот, сидя у экрана, Олег видит лицо человека, которое возвращает его в Семигорск. Возвращает в то трагическое лето, в те страшные дни, к тому несправедливому приговору. Олег видит на экране Леонида, студента из Москвы. Хоть он и видел его всего один раз, но узнал мгновенно. Теперь Леня уже не студент, он советский дипломат, дорогой костюм, холеное лицо, очень похожее на лицо судьи Павловского. Только фамилия другая. В эту секунду нутро Олега Захарова перевернулось. Он опять почувствовал себя Мишей Игнатовым, приговоренным к расстрелу. Неделю, а то и другую, Олег ходил сам не свой. Не могут эти свирепые люди жить и жировать, когда он, по их вине ставший инвалидом, живет чужой жизнью, ходит на костылях и не знает, что его ждет в будущем. А возможно, у него никакого будущего вовсе нет, не будет семьи, не будет детей, не будет хорошей и любимой работы, а будет только страх разоблачения. Вдруг родственники погибшего Сахарова начнут искать? Вдруг след приведет к нему? Вдруг? Он просто обязан стереть все свои следы. Он это сделает. Ничего не закончено. За свою жизнь еще придется побороться. Все обдумав и взвесив, Олег принял решение. Чудовищную несправедливость надо исправить. Как? А над этим он подумает. Новая, дерзкая цель в его жизни уже появилась. Павловский, Белоконь и вот этот щеголь-дипломат должны ответить. В тот день, когда мысли в голове Олега сложились в хорошо продуманный план, он решил, что должен ответить на знаки внимания Лизы. Теперь она нужна Олегу как преданный человек, готовый пойти на все ради своего любимого. Вечером, когда Антонина Гавриловна ушла в свою спальню и выключила свет, Олег взял Лизу за руку. Он привлек девушку к себе, она не сопротивлялась. Лиза ждала этого долго, казалось, вечность. Она обвела шею Олега тоненькими ручками и неумело прикоснулась своими губками к губам любимого мужчины. В эту ночь она стала его частью, его плотью.
3: Продолжение следует. Вы слушали программу «Читаем вместе».
4: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе «Специальная трасса с тростью для незрячих участников». Выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
5: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
6: Радио Рансис. www.rancis.org.

0: Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org.
1: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys.
0: Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь измены простить не могли. Ничто на земле

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не забыть.

0: В эфире «Радио Рансис» программа «Театр с доставкой на дом».
1: Владимир Богомолов. «Момент истины». Радиопостановка в трех частях. Часть первая.
2: Оперативные документы. Сводка. Начальнику Главного управления войск по охране тыла действующей Красной армии. Копия начальнику управления контрразведки 3-го Белорусского фронта 13 августа 1944 года. Оперативная обстановка в тылах фронта характеризуется следующими факторами: наличием многочисленной агентуры противника, наличием сотен разрозненных остаточных групп солдат и офицеров противника, наличием на освобожденной территории подпольных националистических организаций и вооруженных формирований. Немецким командованием неоднократно передавался приказ всем группам, имеющим рации и шифры, не форсировать переход линии фронта, собирать и передавать шифрам по радио сведения разведывательного характера. Для этого предложено вести наблюдение за нашими фронтовыми коммуникациями, фиксировать грузопоток, захватывать одиночных советских военнослужащих, в первую очередь командиров, с целью допроса и последующего уничтожения. Лобов. Срочно. Москва. Начальнику Главного управления контрразведки. Сегодня, 13 августа, 18.05, с лежечными станциями вторично зафиксирован выход в эфир неизвестной коротковолновой рации с позывными «КАО», действующей в тылах фронта. Место выхода передатчика в эфир определяется как северная часть Шиловичского лесного массива. До этого выход рации фиксировался 7 августа сего года из леса юго-восточнее Столбцов. Нами предпринимаются меры к отысканию точного места выхода рации в эфир, обнаружению следов и улик. Одновременно делается все возможное для выявления и задержания лиц, причастных к работе передатчика. На оперативную пеленгацию рации нацелены все радиоразведывательные группы фронта. Непосредственно по делу работает оперативная группа капитана Алехина. Егоров.

0: Нас было трое. Тех, кто официально в документах именовались оперативно-розыскной группой управления контрразведки фронт. В нашем распоряжении была потрепанная полуторка и шофер-сержант Хижняк. После 6 суток поисков мы уже затемно вернулись в управление, уверенные, что хоть завтра сможем отоспаться. Но как только я доложил о прибытии, нам было приказано немедленно отправиться в район Шиловича и продолжить розыск. К рассвету позади осталось более 150 километров. Уже светало, когда Хижняк остановил полуторку.
1: Шилович, товарищ капитан, подъехать ближе?
2: Да нет, хорош.
3: Приехали, мужики, подъем!
4: Подъем!
3: Ну, толкни Андрюху.
2: И не сплю я, товарищ.
5: И правильно делаешь. О, ну-ка.
6: А где мы, собственно?
3: Давай, давай, пошли, крути, быстро.
6: Хорошо.
3: Освежись.
6: Есть. Да. Ой, холодный. Ой.
3: Ты не помнишь?
6: Отойди.
3: Ой, не застёрка.
6: Болотом пахнет. Обратите внимание, что во всех реках вода пахнет болотом. Даже в Днепре пахнет.
3: Ну, конечно, ты меньше, чем на море. Не согласен.
6: Вот именно. Ну, вам этого не понять. Хижняк?
1: Здесь.
6: Завтрака не вижу.
3: Завтрака не будет. Возьмем сухим пайком.
6: Вот тебе на. Хорошенькая жизнь. Не поспать тебе, не пожрать.
3: Давай на борт.
6: А ты сам залезешь. Ура.
3: Хижняк.
1: Здесь.
3: Пойди пока погуляй.
1: Ага.
0: Внимание. Посмотрите на карту. Мы находимся вот здесь.
6: Историческое место.
0: Ну, хватит, помолчи. Слушайте приказ. Лес видите? Вот он здесь на карте. Вчера 18.00 отсюда выходил в эфир коротковолновый передатчик.
6: Это что, все тот же?
0: Да, все тот же.
6: А текст?
0: Но перехват пока не расшифрован. Предположительно, передача велась вот из этого квадрата.
6: А что думает Поляков?
0: Я не знаю, что он думает. Наша задача — осматривать лес.
6: А текст?
0: Будем осматривать лес. Нужны следы. Запоминайте свои участки, Таманцев. Здесь. Блинов. Здесь. Угу. Начинаем от этого квадрата. И двигаемся к периферии. Поиски вести до 19.00. Оставаться в лесу позже запрещаю. Сбор у Шиловичей. Машина будет где-нибудь, ну, вон в том подлеске. Вон в том.
6: Так точно.
0: Погоны пилотки снять. Документы оставить. Оружие на виду не держать. При встрече с кем-либо в лесу действуй по обстоятельствам. Ни на минуту не расслабляться, ясно?
6: Ясно.
0: Все время помнить о минах и возможности внезапного нападения. Учтите. В этом лесу убили Басоса. Приступайте.
7: Срочно! Москва! Матюшин! Неизвестная радиостанция с позывными КАО, проходящая по делу Неман. Перехват от 7 августа был передан вам незамедлительно. Сегодня, 13 августа, выходила в эфир из леса в районе Шиловичи. Настоятельно прошу вас, учитывая отсутствие квалифицированных криптографов в управлении контрразведки фронта, ускорить дешифровку как первого, так и второго перехватов. Егоров.
8: С утра у меня было хреновое настроение. В этом лесу убили Лёшку Басоса. В этом лесу моего самого близкого друга. Лучшего парня на земле. Я был тогда на задании. Мне рассказали, что перед смертью его еще крепко пытали. На теле было много ран, ожоги. А затем добили 2 выстрелами в затылок. Вот где-то здесь его подловили. Только неизвестно кто. Спокой, спокой, спокой, спокой. Не мстить же за Лешку мы сюда приехали. За день в лесу мне встретились сотни примет немецкого отступления. Только не было свежих суточной давности следов человека. Обнаружить в таком лесу место выхода в эфир — это все равно, что искать иголку в стоге сена. А у них весь расчет, что будут следы, что будет зацепка, да черта лысого. С какой стати они должны наследить? Под столбцами мы что, не старались? Землю носом рыли? Впятером, шестеро суток. А этот массивчик побольше будет, поглуше, засорен изрядно. Не, нужен текст. Вот в тексте почти всегда можно уловить хоть какие-то сведения о том, что нас интересует. От текста надо танцевать, от текста.

0: Я оставил хижняка с машиной в густом подлеске близ деревни и заброшенными огородами вышел на улицу. Первый встречный конопатый мальчишка показал мне хату старшины сельсовета. Назвал фамилию председателя. Васюков.
1: Кто там?
2: Передо мной, опираясь на костыли, болезненно морщи, стоял невысокий мужчина с бледным худым лицом. Левой ноги у него не было, и штанина болталась свободно. В правой руке он держал наган. Пустыми сенцами мы прошли в хату. На дощатом столе стволом в окно стоял немецкий ручной пулемет. В изголовье кровати висел трофейный автомат. Васюков ухватил старое полотенце и вытер скамью. Я сел. Хозяин опустился на кровать и посмотрел выжидающе.
3: А вы по каким делам?
4: Так вот, читайте. Ага. Командировочное предписание.
3: Так. Капитан Алехин.
4: Так точно.
3: Для выполнения задания командования. Ясен вопрос.
4: Ну, в общем, я по части постоя. Ага. Расквартирование.
3: Так, так.
4: Так что, возможно, и у вас будут стоять. Ага. Ну, не сейчас, конечно, а ближе к зиме, месяц через полтора-два, а не раньше. Только я прошу об этом пока никому.
3: А, ну, что, разве я без понятия? И что, много поставят?
4: Да уж, думаю, в Шиловичах примерно роту. Это уж как командование, конечно, решит.
3: Ну да.
4: Мое дело что? Ознакомиться с обстановкой, посмотреть местность и все. Доложить
3: да,
4: еще.
3: Да. Роту это можно. А больше не разместить.
4: Да?
3: Да, вы так и доложите, больше рот нельзя. Ведь их обиходить надо. Ну. Я сам 3 года служил, командиром отделения был, я понимаю, да. Солдату в бою достается, уж на постое условия нужны. А где их взять? Где их взять? Нету.
4: А, с водой-то как у вас?
3: Да вода что, ее на все хватит, и дров в достатке. А вот с жильем хреновато, да. Полы все больше земляные, холодные, плохо одним словом.
4: Ну, а дрова где берете?
3: Да вон, за шоссе.
4: Да а че так? У вас он лес рядом.
3: Там за шоссе швырок еще немцами заготовлен. Сухой, как лучина.
4: Ага.
3: И пилить не надо. Его и возят. А в этот лес не ходят.
4: Да, почему?
3: Запрещено.
4: Почему?
3: Тут немцы как отступали. Оборону должно держать, думали. Ага. Или преследование задержать хотели. Мин понаставили.
4: Да?
3: Да.
4: Понятно.
3: В день, когда вот меня назначили, мальчишки туда полезли. За трофеями. И 2 у самого края на куски. Да, мы по опушке сразу знаки расставили, мол, проход запрещен, мины. Так что наши шиловичские в этот лес ни шагу нет.
4: Ну, а вот последние дни вы незнакомых людей не встречали? Военнослужащих не видели, нет?
3: Да нет.
4: Я почему спрашиваю? Кроме меня посланы еще 3 квартирьеров.
3: Ага.
4: 3. Ну, так если мы для постоя одни и те же деревни присмотрим и хутора, это же ерунда ведь получится,
3: ну,
4: правда?
3: Понятно. Нет. Насчет квартир последние дни не обращались. Нет.
4: Ага.
3: Ну, видеть 2 командиров вчера видел. Ну. Может, с вашей части, но ко мне они не приходили.
4: Погоди, где же вы их видели, в деревне?
3: Нет, я вчера тут спор улаживал.
4: Ага.
3: 2 из-за межи раздрались. Ну, пошли, значит, на поле, обмерили все, столб зарыли. Ну, и после дела, как водится, значит, хлеб, соль, бимбера, бутылку распили. Ну, сидим у копешек, закусываем. И вижу, от леса идут 2 командиры. Да. Может, и с вашей части.
4: Фу, черт, ну и когда же это было? В котором часу-то?
3: Вечером, перед заходом, 8:00.
4: Так, ну а какие они из себя? Как выглядят они?
3: Ну как, обыкновенно. Один постарше вроде, так. Поплотнее.
4: Ага.
3: Он впереди шел.
4: Так.
3: А другой худой. Моложе, видать, да. Этот подлиньше.
4: Да черт, да это постарше такой, смуглый такой, да, носатый такой,
3: да?
4: Ну это же Лещенко, ну вот. Капитан Лещенко в хромовых сапогах и в кителе. У него еще фуражка такая с матерчатым козырьком. Точно?
3: Нет, это метров 200, ежели не больше. Разве звание-то разберешь? Да, но только в пилотках они оба были.
4: Так.
3: Да, и в гимнастерках.
4: Пилотка.
3: Точно.
4: Пилотка, гимнастерка. Да. Ай, ну это же этот, Ткачев и Журба, ну точно. Они что же, из леса вышли, а вещи-то у них с собой какие-нибудь были, нет?
3: Да, когда я увидел, они шли от леса. А были они там или нет, я не знаю. И вещей тоже не видел. Нет. У одного должно плащ-палатка в руке. А у другого, другого вроде совсем ничего.
4: Ну, а эти вот мужики, которые из-за Мижи-то спорили, может, они лучше разглядели, чем
3: тогда? Да нет, ну что, у меня глаз дальний. Ежели я не увидел, а те и подавно, это точно. Ежели придется вам здесь стоять, у меня знакомый мужик есть. А, съездим к нему обязательно. У него первачок.
4: Да ну.
3: Дух перехватывает.
4: Точно, да?
3: Да.
0: Отойдя шагов 30, я оглянулся. Подпрыгивая на костылях, Васюков двигался посреди улицы, на ходу разговаривая с подошедшими к нему женщинами.

0: Этот лес со стороны выглядел диковато, но вовсе не был нехоженным. Однако свежих следов человека в этом лесу не было. В полдень наскоро перекусил, снова стал искать. Неделями приходилось спать по 4-5 часов в сутки. Постоянно недосып изматывал даже Таманцева, а я прямо с ног валился. Сейчас мне страшно хотелось спать. Спотыкался, но шагал, шагал. Похожими одна на другую тропинками.
1: Первый день поисков ничего не дал. Я побывал еще в Каменке в Новоселках. Это с другой стороны Шиловичского леса. В двух десятках окрестных хуторов ничего. Те, кого мы искали, навряд ли находились в лесу. Вчера или позавчера они проникли туда после радиопередачи, сразу же скрылись. Двое неизвестных, замеченные Васюковым, заслуживали нашего внимания, но принимать их за рабочую версию следовало с оговорками. Во-первых, Васюков не видел, были они в лесу или нет. Во-вторых, передача велась с участка ближе к Новоселкам, чем к Шиловичам. И в-третьих, Васюков не смог обрисовать внешность неизвестных. Я говорил не менее чем с полусотней человек, в основном с женщинами, стариками, подростками. Из них лишь двое, бывшие партизаны, были со мной по-настоящему откровенно. Остальные смотрели настороженно и говорили, что ничего не знают, боялись.
2: Хижняк, притормози.
3: Ага.
2: Значит так, будешь ждать меня к 2 часам на старом месте.
3: Ага. Так точно, на старом месте.
1: Хаты тянулись вдоль леса на большом расстоянии друг от друга. Я заходил во все, где были хозяева, но не узнал ничего для нас интересного. Я спешил к условленному с хижняком месту, когда различил позади шаги. Оглянулся. Никого. Прислушался. Да нет, меня точно кто-то догонял. Сдвинув на ходу предохранитель ТТ, я сунул пистолет в карман и мгновенно спрятался за кустом. По орешнику быстро шел, почти бежал черноволосый горбатый мужик. Фамилия его была Свирит. Я разговаривал с ним час назад в его хате. На все мои вопросы он испуганно отвечал односложно. Неразумим, неразумим. Сейчас он миновал меня, затем обернулся и испуганно вздрогнул.
3: День добрый, пан.
4: День добрый.
3: Пан товарищ. Пан офицер. Вчера на рассвете я искал корову. Она не вернулась вечером к дому. Я увидел недалеко от опушки леса 3 человек в советской военной форме. Они прошли гуськом поблизости. Но я притаился в ельнике, и меня не заметили. В переднем я узнал Павловского Казимира. 2 других видел впервые.
2: Ну, давай короче. Кто такой Павловский?
3: Во время оккупации он служил немцам.
2: Так.
3: Где-то под Варшавой. Вроде в полиции. Получал большие деньги. Имел офицерский чин и награды от немцев. Не раз приезжал на побывку к своему отцу. Тот на соседнем хуторе живет.
2: Так, так, так, так. Ну а что из себя Павловский старший представляет?
3: Он немец. Сейчас арестован. Находится в Лиде. А тетка его, родная, проживает в Каменке.
1: По лесам в разных шайках бродили бывшие полицаи и всякие пособники, не успевшие уйти с немцами. Публика в шайках собиралась неоднородной, одетой и вооруженной весьма по-разному. Свирит же утверждал, что эти трое были чуть ли не в одинаковом нашем офицерском обмундировании. Второе. Почему Павловский, служивший под Варшавой, оказался по эту сторону фронта? Каким образом? В то же время его появление близ Шиловичского массива за 30 часов до выхода в эфир разыскиваемыми нами передатчика могло быть и чистой случайностью. Многое относительно Павловского требовалось узнать, проверить, уточнить, но я не мог терять даже минуты. Меня ждал лес. Я отправился осматривать свой участок.

Этот лес представлялся мне особенным, значительным. Но под вечер я все меньше и меньше верил, что удастся что-либо обнаружить. Но в самом деле, легко ли найти в таком лесу следы тех, кто радировал? Почему они должны были наследить? Потом, как точно определено место выхода в эфир. Погрешности при пеленгации могут быть несколько километров. Меня угнетало ощущение своей неполноценности. До ранения в полку на передовой я был не хуже других командиров взводов, а здесь в группе самый слабый. Когда солнце склонилось к горизонту, я пошел на восток, чтобы до темна выйти к Шиловичам. Вскоре забрел на обширную болотину, хотя по карте болото в этом месте вроде и не значилось. Что произошло? Ни у Алехина, ни у Таманцева не было с собой автоматов. Кто стрелял? Кого? Необходима помощь? Неужто ребят подловили, как басоса? Я добежал до окраины болота, выскочил на крохотную полянку. У кустов бил из земли родник, наклонился над ним, чтобы напиться. Когда я выпрямился, замер от неожиданности. На темной болотной земле, шагах в трех от себя, я увидел то, что искал весь день. Свежие отпечатки армейских сапог. Свеженькие, еще не успевшие выветриться.

0: Было уже около 6 вечера. Я решил заглянуть в заброшенную смолокурню. Что-то меня тянуло туда с самого утра. Еще издалека я почувствовал трупный запах. А когда вышел к месту, смрад стал совсем непереносимым. Бревенчатые постройки были разрушены и частично пожжены. Но на высоком крепком фундаменте сохранилась каменная коробка такого одноэтажного дома без крыши и стропил. Стены были густо исчерблены. Суток 7-8 назад здесь была перестрелка. Я прислушался, но каких-нибудь признаков пребывания человека не обнаружил. Переложив пистолет из заднего кармана в боковой, я рывком достиг крыльца и взбежал по ступенькам. На полу среди разного хлама, кусков штукатурки, стрелянных гильз лежало в различных позах 7 трупов. А, немцы. И в это мгновение уголком глаза я уловил, как на краю поляны против окна шевельнулась ветка, я пригнулся. Я отскочил за кафельную печь, ну, чтобы иметь прикрытие, если сюда швырнут гранату. Так, сколько их? Кто они? По звуку стреляли из немецких автоматов. Ну ничего, с 2 пистолетами, запасными обоймами. Дорого же я им дамся. Но! Я ждал услышать крики команд, какого-нибудь нападения. Но, очевидно, их мало, они не решились. Я подполз к дверному проему и спустя мгновение был в кустах с противоположной стороны. Немного выждал. И с пистолетом наготове прокрался к тому месту, откуда они стреляли. Я обнаружил гильзы от немецкого автомата и в траве капли крови. Ну, понятно. Нападавших было 2, и одного я ранил. Решил было преследовать их, но, взглянув на часы, удержался. Солнце уже спустилось к горизонту и быстро темнело. А обнаружить в густом лесу да в сумерках мелкую группу практически невозможно. Ах ты, как же их пропустил! Нет, прослушать их приближение я не мог. Значит, они подошли сюда раньше. Услышали мои шаги, затаились. А я их вовремя не обнаружил. Фраер. Пижон. Скотина безрогая.
1: Срочно, Полякову. Длина рабочей волны передатчика, проходящего по делу Неман, соответствует одному из диапазонов радиосвязи с лондонской централью. Шиловичский лесной массив находится в 140 километрах к западу от места первого выхода рации в эфир. Перемещение передатчика соответствует направлению движения остаточных групп немцев, пытающихся пробраться к линии фронта. Сообщите, учтены ли эти обстоятельства при проведении розыскных мероприятий. О ходе розыска докладывайте каждые сутки. Устинов.
2: С майором, начальником Лидского отдела госбезопасности, у меня были свои особые отношения. Мы не раз помогали ему, и он, в свою очередь, старался идти нам навстречу.
3: Товарищ майор!
4: Что значит?
3: Извините. Мне необходима кое-какая информация о Павловскому и Свириде.
4: Дежурному скажешь, извини.
3: Подождите, а чуть позже мне надо позвонить начальству ПВЧ.
4: Ну, а еще что?
3: Что? Ну, не в службу, а в дружбу. Разреши посмотреть следственные дела, а? Товарищ майор.
4: Тетенька, дайте попить. А то так есть хочется, аж переночевать негде. Ладно, только, знаешь... Ага. Каратели и пособники. Хорошо?
3: Хорошо.
4: Ну, извини,
3: хорошо.
4: Дорогой, начальство вызывает. Заскакивайте.
3: Подождите, товарищ майор. Ну, минутку, подождите. Ну, подождите. На Каменских хуторах горбуна Станислава Свириду знаете?
4: Нет, не знаю.
3: Ну, только он чернявый такой, нервный немного.
4: Не знаю. Нет? И фамилии не встречалось.
3: А Павловского.
4: Это какого? Ну? У нас, по-моему, один сидит.
3: Ну, это отец сидит, а сына, знаете?
4: Так у него уже 2 сына. А. Слушай, извини, начальство вызывает. До завтра, хорошо?
3: Я понял. Спасибо, товарищ майор.
4: Счастливо.
2: немного погодя, я сидел в чем-то прокуренном кабинете и просматривал следственные дела на бывших старост и полицаев. В протоколах значились весьма стереотипные вопросы, и почти одними и теми же словами фиксировались ответы. Ничего для нас интересного. Ну, совершенно. Вот. Единственная полезная информация обнаружилась в деле Павловского. На вопрос о сыновьях старший Павловский ответил: Казимир и Николай действительно служили у немцев на территории Польши в строительных организациях. Никакие подробности их службы мне неизвестны. Вот так. А Свирит уверял, что в полиции. Минут 10 спустя, сидя у аппарата ВЧ в кабинете начальника отдела, я ждал, пока меня соединят с подполковником Поляковым. Наконец в трубке послышался его голос. Я доложил о ходе розыска. Он слушал, не перебивая, а когда я умолк, уточнил.
5: Значит так, Павел Васильевич, слушай. Павловский Казимир Георгиевич, 1917 года рождения, уроженец Минска, по документам предположительно белорус или поляк. Да, не густо. Проверим по всем материалам розыска. Теперь, Павел Васильевич, относительно текста. Генерал только что разговаривал с Москвой, дешифровки еще нет. И наши бьются пока без результата, но я надеюсь, что завтра или послезавтра текст будет. А пока дожимайте лес.

0: Хижняк разбудил нас затемно. Наскоро позавтракав, мы до солнца уже были в лесу. Светало. Спустя полчаса Блинов вывел нас к роднику. На темной болотной земле под кустом отчетливо виднелись отпечатки сапог. Таманцев промерил длину и ширину отпечатка.
1: Давай. Не подгоняй. Ты еще наступи сюда. Ну так, немецкий офицерский сапог массового пошива.
2: Размер давай.
1: Размер. Размер соответствует нашему, 42-му. Малоношенный, можно сказать, новый. След сравнить на свежий. Давности не более 2 суток. Отпечаток случайный. А тот тупил из родника, оступился. Не соскользнул с коряги, наследил. Так. Человек высокого роста. 175-180 сантиметров. Вот так.
2: В лесу кто-то есть.
1: Что? Танки и жизненное наблюдение. Возможно, он был не один. Трава следов не хранит. Ох, грязище. А здесь они наверняка ступали по корягам. Если бы один не наследил, то вообще бы ничего не осталось.
2: Мужики, ну, родник не виден с дороги, не слышен. Значит, сюда могли люди зайти. Либо знающие, либо бывшие здесь.
1: Ага. А также тот, у кого есть карта. Родник-то наверняка обозначен.
2: Так, мы сейчас осмотрим траву, кусты и деревья вокруг.

0: Тихо. Мартышкин труд. Да пусто. Это вам еще факты, которые ничего не доказывают, не объясняют. Текст нужен. Текст, капитан. Мы без текста будем здесь торкаться, как слепые щенята.
1: Текст должны сообщить сегодня или завтра. А пока мы обязаны отыскать место выхода передатчика в эфир и найти тех, кто позавчера был в этом лесу.
0: Должны, обязаны. Следы-то, может, соберем. А вот людей. Кто они? Кто? Агенты-парашютисты. Да Таманцев. Я за 3 года не видел ни одного.
1: Таманцев, тише.
0: Я за 3 года не видел ни одного обутого в новые немецкие армейские сапоги. Может, это аковцы, немцы или просто дезертиры?
2: Да, да.
0: А мы ползаем.
2: Дезертиры, дезертиры. С рацией.
0: А кто сказал, что у них есть рация? Кто сказал? Лично мне этот след ничего не говорит. Это отпечаток немецкого сапога, всего-навсего.

0: Ну, чертовски капризная штука эта жизнь. Вот как ни странно, в этот день она нам улыбнулась. Около часа мы осматривали лес в окрестностях родника. Вот даже не знаю, что меня дернуло свернуть на ту глухую тропинку. Ну, тропка как тропка, заросшая травой. Я все время сильно смотрел себе под ноги. Как и вчера, больше всего меня волновали, конечно, немецкие противопехотные мины. Удивительно, как я ее заметил? Не мину, обыкновенную ромашку с недавно обломанной головкой. Ну, конечно, повредить ее мог и зверь. Но я все же свернул туда. Тем более, что различил в кустах слабый просвет. Не сделал я 10 шагов, поляна. Начал я осматривать. И увидел под орешником примятую траву. Квадрат. Размером так с плащ-палатку. Я весь напрягся и стал обыскивать последовательно. И минут через 20 в стороне за кустами отыскал огурец. Свеженький. Причем надкушенный. Я отрезал кусочек, пожевал, тут же выплюнул. Горький. Потому его выбросили. Да здравствуют горькие огурцы, да здравствуют следы и улики. Так. Я разбил поляну на сектора и за 2,5 часа пять за пятью оползал ее на четвереньках всю. И за кромкой поляны я обнаружил второй огурец, и тоже надкушенный. А за кустом обгорелую спичку, свеженькую, и едва заметные в траве остатки рассыпавшегося пепла.
1: Впереди за кустарником я увидел ветхие крыши двух каких-то строений. Длинный журавль. Передо мной был один из хуторов. Вышел к опушке леса раньше, чем следовало. Я направился к хутору, решив напиться, затем вернуться в лес. Сквозь ветви разглядел старую хату. А чуть правее, метрах в 200, я увидел двух военных. Они подходили к хутору с противоположной стороны. Прежде чем они скрылись за углом, я успел заметить вещмешок у одного из них. Подойти ближе? Нет, не решусь. Собака учует. Стал искать место для наблюдения. Забрался на дуб с толстым стволом и густой кроной. Заглянул в просвет между листьями. Военные обливались у крыльца водой. Это были офицеры. Кто они? Зачем пришли? Какие у них отношения с хозяином? Мучила жажда, руки, ноги онемели. Попытался переменить положение, переступил ногой. Погоди! Сука, обломился, я чуть не свалился. Вот черт! Ветер тянет от меня к хате. Собака учуяла чужого, теперь не успокоится. Не хватало, чтобы меня еще обнаружили. Я спрыгнул и бросился к опушке в сторону Шилоичи.
0: Вот теперь я мог точно сказать. Позавчера днем на этой поляне побывали три человека. Стреляные воробьи. Осторожные. Старались не наследить. А может, я наткнулся на место выхода рации в эфир? Так. Прикинул действия этих людей. Предположил, что передатчик находился там, где примята трава. Скинул сапоги и облазил деревья на краю поляны. На никаких следов забрасывания антенны так и не нашел. Я смотрел на две высокие орешины. На них я не лазил, не выдержали бы. Стал пригибать их. И на второй орешине, на высоте 4 метра, я увидел то, что искал. Свежий след. Как пропилено. Значит, забрасывали проволочную антенну с грузиком, а потом ее так стягивали. В таком глухом лесу, силами всего лишь 3 человек, обнаружить на 2 сутки место выхода рации в эфир От радости мне хотелось кричать. Я сам!

0: Оперативные документы. Срочно. Москва. Начальнику главного управления контрразведки. Розыск передатчика по делу Неман осложнен отсутствием текстов радиоперехватов. Прошу вашего распоряжения о внеочередной дешифровке. Считаю своим долгом еще раз обратить ваше внимание на некомплект оперативного состава в розыскном отделении и в отделении дешифровки управления. Егоров. Записка ПВЧ. Егорову. Ликвидировать некомплект в ближайшее время не представляется возможным. Мною дано распоряжение о внеочередной дешифровке перехватов. Колыбанов.
1: Не доходя до Шиловича, я свернул от опушки влево. Там над рощицей поднимался дымок. Сквозь кустарник различил поляну. Котел над костром, хижняка с поварёшкой в руке. Ни Алёхина, ни Таманцева еще не было. Взял весь мешок в машине. Достал бинокль. Вышел кустами к всполью, улегся под орешиной. Прямо передо мной расстилалось поле. Вправо было видно шоссе. Слева опушка леса. По шоссе время от времени проезжали машины. Ну, со стороны Лиды на северо-запад потянулся стрелковый полк. Где-то они будут через неделю. Мои где-то воюют. Эх, теперь бы идти да идти на запад. А здесь, ёж твою налево, ищи да собирай окурки. А, вернулись Таманцев, Алёхин. Я повернулся, чтобы встать и доложить. В это время я увидел, как слева по полю от леса к шоссе, в шагах 200 от нас шли двое. Я снова поднес бинокль к глазам. Те самые офицеры, которых я видел час назад на хуторе. Вещь мешка у них не было. Товарищ капитан! Товарищ капитан, сюда! Быстрее!
2: Ну чего у тебя? Смотрите, смотрите, это они. Кто?
1: Да я их видел на хуторе. Тогда у них весь мешок был.
3: Ага, сейчас выйдут к шоссе и будут голосовать за развитие автотранспорта.
2: Одного из них я, кажется, видел у Лиди.
3: Ой, бульончику бы сейчас. Я жрать хочу, понимаете? Жрать. А теперь придется их устанавливать. Ну что делать? Надо ехать за ними.
2: К машине едем.
4: Ага. Товарищ капитан, на обед уж готов.
3: Отставить, выезжаем.
4: Но бульон-то, ну...
3: Эх, черту бульон, хижняк.
2: А ты, Таманцев, останься. Осмотри дорожку следов. На пашне должны быть хорошие отпечатки. Связь в городе через коменданта.
1: Товарищ капитан, товарищ капитан. Они сели в машину. Хижняк, да. ЗИС И 172-15.
2: Хижняк, давай в Лиду.
5: Когда хижняк проулком выехал на шоссе, ЗИС, на который сели двое офицеров, уже скрылся из виду. У следующей деревни я все-таки разглядел этот ЗИС. Машина была приметной, кусок заднего борта с левой стороны вверху был выломан. Хижняк, чтобы сохранить дистанцию, притормозил. Ну, конечно, сразу колонна студебекеров обогнала наш газик. Далеко впереди завиднелись окраины Лиды. Хижняк обогнал несколько грузовиков. На контрольно-проверочном пункте скопилось десятка три автомобилей. Девушки, регулировщицы проверяли проездные документы. Между газиком и ЗИСом было 6 машин. Когда хижняк наконец домчался до поворота, за который скрылся ЗИС, впереди не было видно ни одной машины.
2: О, черт! Упустили! Ну,
4: мне так думает, товарищ капитан. Я же его
2: хижняк,
4: вроде видел.
2: Хижняк. А?
4: Ну, ЗИСок-то. ЗИСок-то с продсклада.
2: Ты чего молчал?
4: Ну?
2: Ты чего молчал?
4: Ну, ну что, ну, ну ручаться я не могу, я...
2: Ой.
4: И потом, Ваня, люди нужны, это они машины. А вы знаете, они, может, сойдут? Ну и тогда...
2: Ну давай, давай, разворачивай, разворачивай на твой продсклад.
5: На фронтовом продскладе я сразу разыскал начальника.
1: На меня. Еще.
6: Товарищ майор.
1: Стоп. Хорош. Все, хорошо.
5: Товарищ майор.
6: Вот мои документы.
5: Прошу. Скажите, машина ЗИС И-172-15. Это ваша машина?
7: И 1-72-15?
5: Да.
7: Моя? А в чем дело?
5: Ну, пока ничего. Она сейчас вернулась со стороны Алитуса, очевидно, из Мариамполя или из Каунаса.
7: В Мариамполь машина ходила? Какая, точно не скажу.
5: У нее еще сзади кусок борта выломан.
7: Ну и насчет борта не знаю. Транспорт ведает мой заместитель. Ну, сейчас все выясним.
5: Шофера вы знаете?
7: А шофер? Сейчас, Арнольдчик, так. И 1-72-15. Борискин. А. Борискина, откровенно говоря, знаю его мало. Он нас недавно, месяца два. Но плохого ничего сказать не могу. Шофер как шофер.
5: Так, мне бы хотелось побеседовать с ним и посмотреть книгу учета личного состава. Только я вас очень прошу, товарищ майор, без шума.
7: А, понятно, понятно. Подождите минутку, я сейчас. Да, вот, ознакомьтесь с книгой учета.
5: Спасибо.
7: Сейчас я Борискина позову.
5: Давай, давай.
8: Борискин! Я! Ну-ка, зайди сюда.
9: Товарищ майор, ефрейтор Борискин, по вашему приказанию, прибыл.
7: Садись.
9: Ничего, постоим.
7: Слушай, ты когда борт сломал?
9: Да этой ночью. Я не виноват. Студер сзади разворачивался и врезал. Я тут ни при чем. Товарищ майор, я зампотеку докладывал, все.
7: Ну ладно, ладно, проверю. Вот капитан хочет с тобой побеседовать.
9: Насчет чего?
7: Ну, узнаешь. Да, мне что, уйти?
5: Да нет, почему? Оставайтесь. Ефрейтор, садись.
9: Спасибо.
5: Так, вы куда-нибудь ездили сегодня?
9: Ездил в Мариуполь.
5: Угу.
9: Мешки возил. Вот маршрутный лист.
5: Давай. Так. Ага, Мариуполь. А кто еще ехал на вашей машине?
9: Как-то никто.
5: Да?
9: Да.
5: А может, подвозили кого-нибудь?
9: Да нет, нет.
5: Нет, нет. Да? Держи.
9: А, спасибо.
5: Борискин.
9: Да.
5: А полчаса назад здесь, в городе, с вашей машины сошли двое офицеров. Это что?
9: А, обождите, обождите. А, ну да, товарищ капитан. Я вспомнил. Я подвозил двоих, да, они сели... Попросились, я и подвез, ну, жалко. Не пешедражим топать.
5: Ну, а пешедражим это скучновато.
9: Да.
5: Хорошие знакомые?
9: Нет, я их не знаю. Ну, подвез. Ну, товарищ капитан, ну, гад буду. Ну, клянусь. Ну, попросились, я пожалел.
5: Так, так, ну, а кто они? Откуда они? Что говорили?
9: Да я...
5: А?
9: Я не знаю, я у них не спрашивал. Думаю, ну, к чему?
5: Угу.
9: Вот. Высадил их возле комендатуры.
5: Так, какие себя они?
9: А?
5: Ну, какие себя? Запомнил? Какие они из себя?
9: А, ну, значит, один... Такой, в годах такой,
5: да.
9: Лысый. Вот. Обходительный такой. Газетку мне дал на курево. Вот. Товарищ Тен.
5: Ну, второй.
9: Они что, натворили?
5: Второй какой себе?
9: А, второй, он молодой лейтенант. У него зуб такой, это, фи.
5: Ну что, фикса?
9: Фикса, да, фикса, зуб такой золотой. Товарищ Тен, я клянусь, но если б я знал, ну, вы поймите, я бы никогда не подвозил. Ну, зачем мне это дело? Одни неприятности.

0: Ну что, товарищ капитан?
1: Да здесь они где-то, тут, в городе.
0: Может, шофер врет, а? Может, он садил их где-нибудь у станции, они уехали, а мы будем здесь искать понапрасну?
1: Нет, не думаю. Они просили остановить возле комендатуры, заходили не туда или нет. Он не видел и не говорил. Будем искать в городе. Я возьму станцию, прилегающий район, и выезд по Варшавской в сторону Гродно. Таманцев займется юго-восточной частью города и выездом на Молодечно. А ты, Андрей, возьмешь контрольно-проверочный пункт при выезде из Лиды в Вильно и соседние улицы. Вопросы есть?
0: Никак нет.
1: Ну, давай.
2: Местный старожилов, вот Иван Семенович, объяснил, что огурцы, найденные Таманцевым на месте выхода рации в эфир, называются траку. Прибалтийский сорт. Сорвано трое суток назад. И уж совсем интересную информацию приготовил для меня начальник горотдела госбезопасности.
3: О, капитан! Капитан!
4: Алёхин, пойди сюда.
5: Слушай, товарищ майор.
3: Слушай, ты интересовался Павловским.
4: Ага.
3: Так, вот эту записочку, запеченную в пирог, пытались передать в камеру старику.
4: Кто?
3: Ну, его сестра. Вот перевод, кстати, посмотри. Ага.
4: Спасибо. Так, Юзов, да поможет тебе Бог. Вчера вернулась...
3: Юлия.
4: Юлия, девочка, здорова. Молимся за тебя, твоя сестра...
3: Зофия.
4: Зофия. Ага. А кто это, Юлия?
3: Я пока не знаю. Угу.
4: Вот еще что, товарищ майор, я хотел спросить. Ну? Если ехать из Шиловичей на Каменку, первый хутор у леса слева, кто там живет?

0: Рано утром, когда позавтракав, мы вышли на улицу, Таманцева прорвало.
1: Нужен текст для шифровки. Текст. Без текста можно торгаться до второго пришествия, как слепые щенята.
0: Спокойно, спокойно.
1: Че текст спокойно?
0: Будет.
1: Когда
0: будет
1: он текст? Будет? Когда? Москва 10-е сутки не может размотать перехват. А мы отдувайся.
2: 9-е. Ты что, не с той ноги встал?
1: Я стой, стой. Вы меня дурачком-то не делайте. Мы уродуемся, как бобики. В Москве не укажешь, а с нас живых не слезут.
2: Короче, что ты предлагаешь?
1: Что предлагаю? От текста надо танцевать, от текста. Вот вы боитесь потребовать расшифровку с управления. А они дрейфят перед Москвой. Такой цирлих-манирлих. А я так не могу и не желаю. У Москвы только одних фронтов 12, понимаешь? Да разве они о нас вспомнят? За глотку надо брать, за глоточку. Давайте я сам позвоню. Ну, хоть Полякова, хоть генерал. Да плевал я на субординацию. Мы не в бирюльки играем. И не на белок охотимся. Это дело государственной важности. У нас железная позиция. Давайте я позвоню. Да я им так мозги раскручу, что не соберу.
2: Так, все, да?
1: Что все? Нет, не все.
2: Нет, я все принял к сведению. В 12 часов подполковник Поляков должен быть в отделе контрразведки, авиакорпуса. Ага. Вот все это можешь ему и высказать.
1: И выскажу.
2: Давай, я разрешу.
1: Вот и, да, ну да, вот и вот все и
3: шифра телеграмма. Весьма срочно. Егорову. Сообщаю дешифровку перехватов по делу Неман. Предлагаю принять активные меры к розыску и задержанию агентов и незамедлительному пресечению работы передатчика. Судя по тексту, вы имеете дело с крупной квалифицированной резидентурой, действующей с заданием оперативной разведки в тылах вашего и сопредельного фронтов. О ходе розыска и всех проводимых вами мероприятиях докладывайте ежедневно. Колыбанов. Неман. Дешифровка перехвата от 13 августа 44-го. Последние трое суток на участке Гродно-Белосток проходило в среднем 22-25 эшелонов с войсками и техникой. В обратном направлении 5-7 санлетучек и порожняк. Из Прибалтики на Вислу в районы Варшавы и Демблина перебрасываются моторизованные понтонно-мостовые части. На Брест проследовал 473-й батальон автомобилей-амфибий. В Белостоке, Гродно, Вильно призваны 1895-1927 годы рождения. Ваши указания нотариусу переданы. Срочно нужны батареи и бланки. Кравцов. Записка ПВЧ. Срочно. Полякову Алехину. По ориентировке Главного управления контрразведки разыскивается агент германской разведки Грибовский. Он же Волков. Он же Трофименко. Он же Павловский Казимир. 1915 года рождения, уроженец города Минска. В 1936-39 годах служил действительную в радиотехнических частях Московского военного округа. В начале войны, будучи сержантом Красной армии, с оружием перешел на сторону немцев. Весной 1942 года с отличием окончил Кёнигсбергскую школу германской разведки. В 1942-43 годах 9 или 10 раз перебрасывался в тылы Красной армии радистом и старшим разведывательной группой. За успешное выполнение заданий Абвера награжден Железным крестом второй степени, серебряной и двумя бронзовыми боевыми медалями. В совершенстве владеет стрелковым оружием, приемами защиты и нападения. Особо опасен при задержании.

0: Закуривайте, ребят.
1: Спасибо, товарищ подполковник.
2: Спасибо.
1: Ну что, Таванцев, ты хотел танцевать от текста. Давай танцуй.
2: Разрешите взглянуть, товарищ подполковник?
0: Да, взгляни.
1: Ждешь эту дешифровку, ждешь, как манна небесная. А первый перехват, товарищ подполковник, от 7 августа.
0: С тем, очевидно, задержка. Приказание о внеочередной расшифровке касается...

0: с обоих. Шифр сложный. Они еще, наверное, меняют ключ. Я буду звонить, напомню.
1: Возьмите. Квалифицированная разведсводка. Это должно быть резидентура.
2: Молодец, молодец, Таманцев. И что, все?
0: Ну а что, что ты от него хочешь? В Москве тоже так думают.
1: Да, из этого шубы не сошьешь. Ну, между прочим, территориально-то Белосток и все, что южнее Гродно, это ведь не к нам. Это второй Белорусский фронт.
2: Но все остальное это наше. И в эфир они выходят у нас.
0: Да, есть место выхода рации в эфир, есть тексты, кое-какие улики, а зацепиться не за что. Скверно. Безусловно, наблюдение за железной дорогой. Причем не визуальное со стороны, а где-то на станциях.
2: Будто под брезент заглядывает.
1: Маршрутники или фланеры?
2: Очевидно, стационарное наблюдение.
0: Скорее всего, комбинированное. Это опытные, знающие свое дело люди.
2: Судя по тексту, товарищ подполковник, это не немцы и не аковцы.
1: Я уж говорил, агенты-парашютисты.
0: Возможно, парашютисты. Причем связанные с агентурой, оставленной немцами на оседании. Попытаемся установить, в каких пунктах ведется наблюдение.
2: Тут нужен анализ движения эшелонов по всем этим линиям.
0: Ну и все, что касается анализа движения, это я беру на себя. Теперь Павловский. Независимо от того, имеет он отношение к разыскиваемой нами рации или нет, его необходимо брать. Не теряя времени и непременно живым.
2: Так.
0: И тех, кто с ним, тоже брать. Поручаю это Таманцеву.
1: Слушай, товарищ подполковник. Я возьму еще папироску.
0: Бери.
2: Товарищ подполковник, вы берете Таманцева, у меня кто останется?
0: Я. Чего ты смеешься? Другого решения у меня нет. Дадим ему двух человек от Голубова. Возможно, нужна продуманная, тщательно организованная ловушка или засада. Действуйте по обстоятельствам, но займитесь этим сегодня же, немедля. Да, Павел Васильевич, вот еще сделайте все, чтобы до вечера отыскать этих двух, что были вчера на хуторе, и разберитесь с ними.
2: Хозяин хутора, некто Акулич, характеризуется положительно. Во время оккупации был связан с партизанами, ничего компрометирующего у нас на него нет.
0: Ну и тем лучше. Поедешь насчет засад, заскочи к нему, поговори.

0: К Акуличу я заехал, но его не оказалось дома. Для организации ловушки у нас просто не было времени. Мы могли устроить засаду только в одном из мест вероятного появления Павловского, но больше у нас просто не было людей. Я выяснил подробности о Юлии. Той самой Юлии, о ком сообщалось в записке, посланной в тюрьму Павловскому-старшему, обнаружилось, что она младшая сестра жены Горбуна Свирида, сирота с 13 лет в услужении у Павловских. Красивая, это говорили почти все. Во время оккупации одевалась неряшливо, грязно, чтобы не приставали немцы. По другим данным, тайком встречалась с каким-то немцем и от него прижила ребенка. Девочке 1,5 года. Зовут Эльза. Свирид отдал мне 2 фотографии Павловского. Их надо переснять и размножить, но прежде показать Таманцеву. Я уже послал за ней машину и ждал с нетерпением. Ну, надо же было засветло выбрать место для засады. А решающее слово тут, конечно, было за ним.
1: Оперативные документы. Шифра телеграмма. Срочно. Егорову. Сегодня, 16 августа, в тылах корпуса севернее местечко Заболотье окружена и после отказа сдаться уничтожена остаточная группа противника в количестве 9 человек. Группа имела коротковолновую приемопередаточную радиостанцию немецкого производства в рабочем состоянии. 12 или 13 августа группа проследовала северной опушкой Шиловичского лесного массива, где устраивала привал. Не исключено, что захваченная нами рация является разыскиваемым передатчиком с позывными «КАО» Буниченко. Шифр телеграмма. Срочно. Буниченко. Рацию и все документы ликвидированной группы немедленно доставьте в разыскной отдел управления. Егоров.
2: От солнца и духоты разламывалась голова. Я подошел к перекрестку. На противоположном углу помещалась парикмахерская Венторга. Ой, за день я уж 5 раз в нее заглядывал. Я пересек улицу, заглянул снова на удачу. Обнаружил того самого лейтенанта, которого видел вчера на хуторе у опушки Шиловичевского леса. Лейтенант сидел в кресле, и мастер стриг его. Я сел на лавочку на крыльце, скосил глаза в раскрытую настежь дверь. Лейтенант ни к чему не проявлял интереса. Выражение лица у него было безразличное, даже сонное. Выйдя из парикмахерской, он взглянул на часы, закурил и неторопливой походкой направился в сторону станции. Я на значительном расстоянии следовал за ним. Вслед за лейтенантом я вышел на станционную площадь и увидел Таманцева.
3: Таманцев!
2: Ты еще не уехал. Смотри. Вон,
3: че?
2: Вон.
3: Лейтенант!
4: Ты где его достал?
2: В парикмахерской.
4: Ну, молодчик. Шалунды полны, екефали, в Одессу кусит приводить. О, вот и второй. Ну, все бенедюжинники вставали без 3 минут 4. Так, надо полагать, они условились здесь встретиться.
2: Капитан и лейтенант отправились в конец станции, в столовую протпункта. Обедали долго, около часа. А мы с Таманцем тем временем лежали на траве за низкорослым крапивником в 50 метрах от столовой. Таманцев внимательно рассматривал окурок, брошенный лейтенантом. Затем сравнивал 2 обгорелые спички. Одну, оброненную лейтенантом, и найденную в лесу, на поляне. Они оказались разными.
4: Но все это фактики. Топаешь целый день. Дело будто не делаешь, а устанешь, как собака, и проголодаешься. Ты ел?
2: Да нет.
4: Я тоже. А сейчас бы чего-нибудь кисленького, а? Вроде жареного поросеночка. С хреном такого, знаешь? И пивка бы, а? Пару бутылочек со льда. А?
2: Ну и жара. А. Как грозы не было.
4: Ну, грозой сыт не будешь. Они обедают. Обедают. А там сегодня борщ мясной с помидорками.
5: и гуляшек с макаронами такой, знаешь, гуляшек. Пальчики оближешь.
2: Ты-то откуда знаешь?
5: А я не знаю. Я так только думаю. А, пожрать бы не мешало. А, как говорил товарищ Мечников?
2: Как?
5: Еда – самое интимное общение человека с окружающей средой.
4: А уж он-то соображал.
6: Когда, пообедав, круглолицый капитан и лейтенант вышли из столовой, закурил только лейтенант. Капитан, очевидно, был не курящий. Они направились в расположенный рядом агитпункт и минут 15 читали газеты. Покинув агитпункт, они минут 10 постояли на перроне. Там в многолюдном кругу состязались в переплясе двое. Пожилой старшина-артиллерист и маленький пехотинец. Этакий живчик. Мы с Андреем затесались в толпу зрителей, и теперь я смог вблизи хорошенько рассмотреть наблюдаемых. На офицерах было не новое, но чистое обмундирование. На ногах форменные массового пошива яловые сапоги, отпечатки которых не имели сходства со следами, обнаруженными у родника. На всякий случай я мысленно составлял и запоминал словесные портреты обоих. Занятие не из легких.
7: Ты что задумался, Андрюх?
2: Да ладно.
7: Чего?
2: Ну ничего, чего. Вон тут под Варшаву едут.
7: Ну едут.
2: А я ищи да собираю куртки. Ну не хочу. Ну я не хочу. Не хочу. Я тебя подозреваю, и проверяй меня. Сам черт ногу сломит. Что тихо-то? Пропади оно все пропало. Ну отстань.
7: Милый, погоди. Постой. Да если окурок нужен для дела, ты за него ж полжизни не жалко отдать. Ты
2: че? Я в полку человеком был. Ну? Я был человеком. Я лучшим взводом командовал. Здесь я иждивенец какой-то. Пользы от меня, как от козла.
7: Тихо. Ты некачественно относишься ко мне. Ты знаешь? Ты к Паше Алехину некачественно относишься.
2: Почему? Почему некачественно?
7: Да потому. Если ты серьезно считаешь, что от нас здесь меньше пользы, чем на передовой, то, знаешь, извини. Это настолько оскорбительно, что нет слов. Ты это брось, ты мысли-то свои завиральные. Да какой ж ты ж девять? Да посмотри на себя, орел. А кто на этих двух наткнулся? А? Кто лейтенанта нашел? А след у родника?
5: Дурашка, да я тебе мысленно аплодирую.
2: Владимир, правда, аплодирую. Толк-то что?
7: Толк-то будет. Как говорил товарищ Христос, ищите и обрящите. Да ты пойми, я обучу тебя стрельбе по-македонски, силовому задержанию, подберешься опыта, оперативная хватка появится, на тебе же цены не будет, да мы с Пашей сделаем из тебя настоящего чистильщика, волкодава, ты любого Паша будешь голыми руками брать и зубами его жрать будешь. Шаланды полные веки фары. Одессу Костя приводил.
6: Круглолицый капитан и лейтенант заторопились и направились в город. В их поведении не было ничего подозрительного, но я следовал за офицерами на предельной дистанции. А Андрюха шел, отстав от меня еще на полсотни метров. Двигаясь таким образом, мы вышли к восточной окраине города. И здесь, на тихой, совсем деревенской улочке, офицеры вошли в дом. Фух, слава богу, кажется, причалили. Ближе подходить нельзя, да и здесь оставаться тоже. Придется отойти за речку, вон в те кусты.

0: А вот и мы.
1: Подожди.
0: Давай.
1: Руку держи.
0: О, молодцы.
1: Капитан Фомченко.
2: Здравствуйте.
3: Старший лейтенант Лужнов.
2: Здравствуйте.
3: Откомандировано ваше распоряжение.
0: Генерал Таманцев.
2: Мечтатель. Ну, мужики, пошли. Что вы так долго-то?
0: Может, Павел Васильевич проколоть себе дырку для ордена? Нашли мы этих, и капитана, и лейтенанта.
3: Кто это?
2: Подозреваемый. Точнее, проверяемый. Ну и где они?
0: Зашли в дом 6 на улице Вызволения. Судя по всему, они там уже бывали. Сейчас Блинов наблюдает за ними. По данным комендатуры, фамилия капитана Николаев. Лейтенант Сенцов. Прибыли из воинской части 31-518. Цель командировки указана стандартно. Выполнение задания командования.
2: Блинова там не управится.
0: Это точно.
2: 31-518? А что это за часть?
0: 2-го белорусского. Я сделал запрос. У подполковника не было, потому и задержался.
2: Но если они действительно из этой части, другого фронта, что не лазят у нас тут по хуторам?
0: Вот именно.
2: Странно. А твои соображения?
0: Да ничего примечательного. Так держатся спокойно, непринужденно. По виду в армии не новички. Их надо понаблюдать. Вы же сами говорите. Проверяемые. Ну, возможно, этим и ограничимся. А к утру уж будет ответ из части.
2: Ну да, уж к утру.
0: Будет, будет. Я сам звонил ПВЧ в управление 2-го белорусского.
2: Да?
0: И передал, да, с литером весьма срочно. За подписью генерала.
2: Ой, Таманцев, плачет по тебе гауптвахта.
0: Ой, плачет.
2: Кончится война, сядешь на полгодика. А что, вполне по заслугам.
0: Ах, хорошо, я бы там ряжку-то наел. Я-то спался бы. Нет, ну, элементы авантюризма есть, но исключительно для пользы дела. Только так.
2: А в Лиде гроза.
0: Это уж точно. Ну что, ребят, веселенькая ночка вам предстоит. Каков приказ Родины?
2: Приказ Родины? Дядь Казимира Павловского и тех, кто с ним.
4: А кто это, Павловский?
2: Агент германской разведки.
0: Такой милейший парень. 9 успешных перебросок, 4 железки от немцев и особо опасен при задержании. Однажды под настроение ухлопал 3 лопухов из комендатуры.
2: Понятно. Ну уж, лопухов. Офицеры 2 патрулей. Я знакомлю вас с ориентировкой и фотографиями.
3: Нам сказали, здесь полно банд, правда?
0: Да говорят, убивают, но мы что-то не видели.
2: Старший лейтенант, поаккуратнее с автоматом. И поставьте на предохранитель. Вы летчик?
5: Летчик. Между прочим, 87 боевых вылетов.
0: Да ты что?
5: Комиссован после ранения. Как и я, грешный.
2: Ну вот, пришли.
0: Так, делай, как я.
2: Подожди. Дом с мансардой, видите? А левее вон 2 бедноватые хаты. Это вот дом с мансардой, это дом Павловских.
0: Это который заколочен?
2: Да, сам хозяин Павловский старший арестован, как фольксдойче, сидит в Лиде. А рядом вот маленький хат. Вот, а там проживает Юлия Антонюк.
0: А это кто?
2: Сирота, она с детства у служения Павловских. То ли батрачка, то ли служанка, не поймешь. Дочка у нее 1,5 лет.
0: От кого?
2: Поговаривают, что от немцев. Но я думаю иначе. Это Юлия, она родная сестра Свирида. Кстати, вон его хат.
4: А кто это Свирид?
0: Это приятель капитана. Что ты? Он и подарил нам Павловского.
2: Подарил. Вот именно, подарил.
0: А тетка? Ведь у Казимира же где-то здесь есть родная тетка.
2: Не здесь она, в Каменке. Я отдаю предпочтение Юлии. На 2 засады у нас просто нет сил.
0: Не, нам-то все равно, где блох кормить. Там или тут. Только уж просветите, не дайте помереть дурой. При чем тут Юлия? Почему Павловский должен появиться здесь?
2: Я был уверен, Павловский попытается встретиться с кем-то из родных или близких ему людей. Но с кем? Отец в тюрьме. Остаются тетка Зофия и Юлия. У меня еще раньше возникло предположение, что Эльза, дочка Юлии от Казимира Павловского. Ну, иначе зачем сообщать в тюрьму Павловскому-старшему, что девочка его батрачки здорова? Эльзой звали бабушку Казимира. В настаивать на этом, и был основан выбор объекта для наблюдения. Таманцев, Фомченко и Лужнов должны были взять Павловского, если он здесь появится. А сам я отправился к Блинову.
6: Предгрозовая полутьма становилась душной и тяжелой. Жители укрылись по домам. Весь город словно замер в ожидании грозы. Я перебрался через мостик, прополз по-пластунски за кустами. Залег метрах в 20 напротив калитки. Кажется, кто-то идет.
7: Блинов. Блинов.
8: Я.
2: Ну как? Они в доме?
8: Никто не выходил.
2: Порядок. Тогда порядок.
8: Товарищ капитан.
2: Чего?
6: Вы думаете, кто-нибудь выйдет?
2: Думаю, надо продолжать наблюдение.
8: Ну, до утра ж хождение запрещено.
2: Ты вчера ходил, тебя кто-нибудь задержал? А в дождь тем более.
8: Тихо.
2: Вроде кто-то вышел.
9: Успейте. До поезда почти час.
10: Может, на товарнем поведу.
9: Счастливо доехать.
10: До видения.
2: Иди за ним. До станции его не трогай. А когда сядет в поезд, нужно проверить у него документы. Сбегаешь к коменданту, от моего имени попросишь проверить. Только весь вагон, понимаешь? Не только у него одного, а весь вагон. В любом случае надо установить его личность без шума. Ты меня понял?
8: Так точно.
2: Тогда давай, будь осторожен. Иди.
6: Я поднялся и осторожно двинулся за неизвестным. Шел вслепую, дрожа от холода. При каждой вспышке молнии поспешно, перегибаясь, чуть ли не ложился на землю. Но я видел, что человек в брезентовом плаще, не оборачиваясь, идет в шагах в 50 впереди. Мне показалось, что он удаляется. Я ускорил шаг, и в тот же миг поскользнулся и полетел в канаву. Когда выбрался, никаких шагов не было слышно. Дождь почти перестал. На небе в тучах обозначился просвет. Вдруг впереди, несколько правее, снова послышались шаги. Так, свернул. Я быстро дошел до угла и тоже свернул вправо.

0: Срочно! Алехину! Сравнительным исследованием фонограмм перехватов по делу Неман установлено наличие в разыскиваемой вами разведгруппе двух квалифицированных радистов. Анализ радиопочерков свидетельствует, что один из них окончил радиоотделение Варшавской разведшколы, а второй обучался в Кенигсбергской школе Абвера у старшего инструктора Адольфа Клюге. Учтите эти обстоятельства при проведении розыска. Егоров. Записка ПВЧ. Егорову. Управлением контрразведки 2-го Белорусского фронта захвачены немецкие агенты-парашютисты. Согласно показаниям арестованных, одной из групп, подготовленных в Дальвицкой разведшколе Абвера, дано указание связаться с находящимся на нелегальном положении в районе города Лиды резидентом германской разведки Сиповичем Николаем, по профессии адвокатом. Не исключено, что Сипович и есть нотариус, упоминаемый в тексте перехваченной шифрограммы по делу Неман. Колыбанов.
1: На станции находилось несколько эшелонов. Всего один пассажирский состав Минск-Гродно. Неизвестный мог попытаться уехать с эшелоном. Но я решил сначала осмотреть гродненский поезд. К составу уже подавали паровоз. Света в вагонах не было. На счастье, луна вышла из-за туч, можно было лица разглядеть. Я начал с хвоста состава. Просмотрел 11-й вагон. Потом 10-й. Перешел в 9-й. Чуть не натолкнулся на человека в плаще. Не останавливаясь, я прошел дальше, успев заметить скрещенные молоточки на железнодорожной фуражке. Даже разглядел крупное мясистое лицо неизвестного. Он это. Так, теперь установить личность. Вагон номер 9. До отхода 11 минут. Надо срочно к коменданту станции. Товарищ капитан, алло. Товарищ капитан, что? Разрешите.
2: Подождите. Алло.
1: Я не могу ждать.
2: У меня...
1: Не могу.
2: Ну что ж, что нужно?
1: Вот мои документы.
2: Ну и что?
1: Нужно срочно установить личность неизвестного. Одет в форму железнодорожника. Необходимо проверить 9-й вагон.
2: 9-й? Только 9-й?
1: Да.
2: Никитин! Никитин! Черт, да проснись! Иди сюда. Иди сюда быстрее.
3: Значит, я слушаю. Так,
2: слушай, возьмешь двух патрулей, проверите в Гродненском 9-й вагон. Там едет один тип, надо узнать, кто он. Только осторожненько, понял? Вот лейтенант все объяснит.
3: Так.
2: Проверяйте с двух концов весь вагон. И спешите, скоро дадут отправление. В крайнем случае задержишь минут на 5. Понял, Никитин?
3: Ясно.
2: Но не больше. Давайте, идите.
3: Вы откуда? Из контрразведки?
1: Скорее.
3: Вы шпионов играете. Какого хрена вам не спится? Тю-тю, поехали.
1: Ты. Вот он, Гродненский.
4: Давай!
1: Я на ходу вскочил на подножку. Распахнул дверь и рванул ручку стоп-крана. Так, пока Никитин объяснялся с начальником поезда, я заглянул в 9-й вагон. Железнодорожник сидел в том же купе. Я решил на всякий случай не лезть ему на глаза. Начал проверку с другого конца вагона. Мандата на право проверки никто не требовал. Я проверял уже 3-й купе, когда поезд снова тронулся.
4: Лейтенант! Сходим!
3: Ну что, пропуск, броня, все в порядке. Командирован со станции Котельнич. Следует в Гродно, к месту постоянной службы. С женой и двумя детьми.
1: Какие дети? Откуда они? Дети. Какая жена? Этого не может быть.
3: Тот самый, что вы указали во втором купе. Невысокий, толстый, железнодорожник. Других там не было.
1: Так, он поляк?
3: Поляк? Вятский. Его же, видно, наш брат Ванька.
1: Ну, перестаньте. Вас серьезно спрашивают. Вы фамилию установили?
3: Ну, как же. Шишков Федор Алексеевич. 96-го года, родом из Зуевки в Вятской губернии. Они сели в Минске. Проводница подтвердила. А здесь он вылезал за кипятком.
5: Оставив Блинова наблюдать за домом, я на полуторке помчался к аэродрому. Город еще не проснулся. За всю дорогу к аэродрому мы с Хижняком повстречали лишь 4 одиночных военных. Да 2 грузовика с ночными пропусками на лобовых стеклах. Поляков сидел за столом в зашторенном кабинете начальника отдела контрразведки авиакорпуса.
6: Здравия желаю, товарищ подполковник.
7: Проходи, садись.
6: Ну, значит так. Они в доме.
7: Застыл.
6: Ой, не говорите. Если б не дрожал, совсем бы замерз.
7: Да вот, чайком погрейся.
6: О, спасибо.
7: И булочку тоже бери. Бери булочку.
6: И булочку можно, да? Шикарно же ее, товарищ подполковник. Заварки не жалею, а?
7: Не жалей, не жалей. Вчера они опять выходили в эфир.
6: Что? Где?
7: В 30-40 километрах к востоку от Шиловичевского леса.
6: Да что ты будешь...
7: А передача велась с движения, очевидно, с автомашины. Любопытно, что ни одного случая угона за последние 3 суток не зафиксировано.
6: Товарищ подполковник, дайте дешифровку.
7: Ну, нету пока. Они каждый раз меняют ключ шифра. Ты... Чай, чай пей.
6: Ну, спасибо, я сыт. Во сколько они выходили в эфир?
7: Между 17:20 и 17:45.
6: Николаев и Сенцов в этот час были в городе, под нашим наблюдением.
7: Да, в данном случае у них железное алиби. Кстати, на них уже есть ответ. Быстро исполнили, а? Сообщают сюда в Лид, но почему-то на имя генерала. Странно. Проверяемый вами капитан Николаев, лейтенант Сенцов, действительно проходит службу в воинской части 31-518. В настоящее время командированы в район города Лида с целью децентрализованной заготовки сельхозпродуктов для штабной столовой. Так что их появление на хуторах вполне объяснимо. Никакими компроматериалами на проверяемых вами лиц не располагаем.
6: Так. Ну что, выходит, сутки впустую?
7: Я должен сейчас выехать в Гродно ночью. Очевидно, вернусь в управление. Позвони обязательно. Я вообще жду дешифровку первого и вчерашнего перехватов. Загляни сюда днем. Возможно, что-нибудь будет.
6: А может, они вовсе не те, за кого себя выдают, а?
7: Может.
6: Может, в группе 4? А передачу с движения вчера вели 2 других. Нет, ну надо же наконец ставить точку, товарищ подполковник. Я сам взгляну на них. В упор. Пощупаю документы. Децентрализованная заготовка сельхозпродуктов в тылах другого фронта. Это самодеятельность, причем незаконная. Интересно, что они мне скажут о цели командировки.
7: Разумно, разумно. Только время зря не трать.
8: Первая же ночь в засаде была паскудна и тянулась чертовски медленно. Когда начало светать, мы перебрались в дом Павловских. Отсюда хата Юлии Антонюк смотрелась как на ладони. Юлия возилась около хаты по хозяйству. Одета она бедно, лицо у нее какое-то нерадостное. Но даже отсюда видно, что она... ничего... красивая. Ее дочка... занятная пацаночка, веселая, подвижная, все играла возле дверей. А что, я вполне допускал, что она может быть от немца. А вот с Павловским-то у нее, по-моему, не было ни малейшего сходства. Еще бесило то, что у нас не было никаких доказательств, что Павловский принадлежит к разыскиваемой группе. Ну, разумеется, взять его тоже наш долг. Мы же отвлекаемся от основной цели, отвлекаемся. А спрашивать за передатчик будут с нас, да еще как, 3 шкуры спустят. Какого хрена Павловский должен здесь появиться? Нет, капитан преувеличивает фактор человечности. Уж кто-кто, а я-то с агентами-парашютистами имею дело 4-й год. Сопротивляются они, да, отчаянно, но всяких там чувств я у них что-то не замечал. А тут ребенок, женщина. Да положил Павловский на всю эту лирику. Впрочем, наше дело маленькое.
9: Наше дело прокукарекать, а там хоть и не расцветай.
8: Шаланды полные кефали, в Одессу Костя переводил, а все меня дюжинники вставали.
10: В Гродно у меня было несколько дел, и главное среди них вовсе не случай с угоном доджа и убийством водителя. Однако начал я именно с него. Уже шестые сутки с того момента, как в лесу под столбцами группа Алехина обнаружила отпечатки протектора доджа, все, что касалось автомобиля этого типа, меня особенно интересовало. Бравый капитан кавалерийской кубанки удивился, увидев мое удостоверение подполковника из управления контрразведки фронта. Мы сразу пошли к машине.
11: Товарищ подполковник, машина оказалась на ходу. В баках было около 30 литров бензина.
10: Кто и когда ее обнаружил?
11: Местные жители. Очевидно, они сообщили в Лиду. А нам вечером позвонили из комендатуры.
10: Кто за ней ездил?
11: Я со старшиной.
10: Так. Так. Расскажите, как и что?
11: Ну, это отсюда 40 километров. Там, значит, за деревней такая рощица. А нашли машину мальчишки. Я сел, она в исправности. Так и пригнали.
10: А шофер убит?
11: Гусев? Скорее всего. Его подобрали уже на обочине шоссе. Машина из другой части. Нам сообщили уже из госпиталя. Я поехал туда, меня к нему не пустили. Врач говорит, он без сознания, надежды никакой. А справку они вышлют.
10: Какую справку?
11: О смерти.
10: Справка, справка. А кто же его хоронил?
11: Так они же сами хоронят.
10: И никто из батальона больше туда не ездил?
11: Нет.
10: Да, помер Максим, и хрен с ним.
11: Да у нас такая запарка была дикая. Выполняли срочный приказ командующего.
10: Приказы, конечно, надо выполнять. Ни капли крови, никаких следов в машине. Послушайте, капитан, какие все-таки у Гусева были ранения, а? Как ее убили? Кто? Ведь вы должны были это выяснить, хотя бы поинтересоваться. Вы даже в госпиталь не выбрались.
11: Я съезжу туда сейчас же.
10: Это надо было сделать раньше.
11: Это мусор из кузова.
10: Из этой машины?
11: Да.
10: Что это?
11: Целлофан.
10: Да, целлофан. 160 миллиметров на 192. Ну, что еще можете сказать о нем?
11: Больше ничего.
10: Салом в такой упаковке, 100-граммовая порция, немцы снабжают своих агентов, парашютистов. Иногда такое сало попадает в части германской армии воздушным и морским десантникам. Вы из этой машины еще что-нибудь выбрасывали?
11: Никак нет. Ничего.
10: Капитан, накатайте протектор и сфотографируйте. Необходимо не менее 6 снимков. 18 на 24.
11: У нас нет фотографа.
10: Это меня не интересует. Организуйте. Снимки должны быть готовы к 18 часам. Второе, возьмите 10 толковых бойцов и вместе со старшиной отправляйтесь в заболотье. Осмотрите место, где была обнаружена машина. Подступы и окрестность. Тщательно каждый кустик, каждую травинку. Поговорите с местными жителями. Может, кто-нибудь видел, как на ней приехали. Может, кто-нибудь разглядел, запомнил этих людей. Вечером доложите мне подробно, что и как.

0: Я отправился к хозяйке дома номер 6 по улице Вызволения, пани Гралинской. Где-то в конце улочки, в мокрых холодных лопухах, за канавой располагался Блинов. Лежал он хорошо. Я раза 4 поглядел в ту сторону, но определить, в каком он месте находится, так и не смог. Как и ночью мыслями, я то и дело возвращался к Таманцеву. Мы здесь, по сути, ничем не рисковали. Ему же, в случае появления хотя бы одного Павловского, предстояла ожесточенная схватка. Впрочем, сомнения, правильно ли там выбран объект для засады, не пустышку ли тянем, и сейчас не оставляло меня.
1: Кто там?
2: Из комендатуры.
1: А? Заходите.
3: Здравствуйте, пани.
1: Здравствуйте.
3: Из комендатуры по вопросам расквартирования. Пани, у вас на постое есть военные.
1: Так, подождите. Пан, я сейчас радио потише сделаю.
3: Будьте любезны, пани, разрешение комендатуры. Документ.
1: А, прошу, пана. Вот документ.
3: Так, капитан Николаев, лейтенант Сенцов. Срок разрешения истек в полночь. Пани, где они?
1: Офицеры?
3: Да.
1: Уехали?
3: Как уехали? Когда?
1: Ночью.
3: Пани, а где комната офицеров?
1: Здесь. Прошу, пана. Я и комнату уже убралась.
3: Ну что, условия для двух человек хорошие. Комната светлая и чистая. Сколько метров в ней?
1: 12.
0: Мы уже выходили тут на кухне, у меня от волнения буквально заняло дух. Возле кафельной печки, в углу, в плоском ящичке для мусора я видел смятый листок целлофана. Хорошо мне знакомую целлофановую обертку. Шепрашим, пани. Что это?
1: Что?
0: Вот это.
1: Это у офицеров.
0: Я уже расправил скомканные листки целлофана и убедился, что они сальные внутри и соответствуют по размеру. Мне сразу пересохло в горле.
3: Пани, вы умеете молчать?
1: Так.
0: Я буду с вами откровенен.
1: Сыночек.
0: Пани.
1: Ежи.
0: Пани, не волнуйтесь. Пани, никаких известий о вашем сыне у меня нет. Я буду с вами откровенен. Вы меня понимаете? Обещаете, пани, хранить в тайне наш разговор.
1: Так, так.
0: Я прошу вас, расскажите об этих офицерах.
1: Они какие-то бандиты?
0: Нет, не бандиты, но заготавливать продукты в этом районе они не имеют права, это не положено.
1: Спекулянты, значит?
0: Я вас слушаю.
1: Ну, ночевали они у меня 4 раза, одну ночь где-то отсутствовали, уходили рано, часов в 6, возвращались с наступлением сумерек, усталые. Со мной не говорили. Ну, только в первый вечер старший спросил о ценах на овец и свиней, и на продукты, там, керосин и немецкое обмундирование.
0: Они к вам как относились?
1: Ну, они хорошо относились. Угощали сахаром, вареными яйцами. В первый вечер дали полбуханки казенного хлеба, а вот вчера целый стакан соли.
0: А гости? Гости у них бывали?
1: Ну, вот вчера, еще до их прихода, появился железнодорожник. Спросил их, сел в кухне и ждал.
0: Кто он такой?
1: Ну, я его не знаю, но он поляк, он
0: поляк.
1: Приезжий, со стороны Литвы. Он не рядовой железнодорожник, а вот, наверное, какой-то поездной обер-кондуктор или другой такой маленький начальник.
0: Ну да, он долго гостил здесь, долго?
1: Он был с офицерами часа 3. Вместе ужинали, потом распили бутылку бимбера. А о чем говорили, я не знаю, я не прислушивалась.
0: А с кем они еще общались, кроме железнодорожника?
1: Ну, дня три назад я вечером встретила их у станции с двумя какими-то офицерами.
0: А какие-то вещи-то у них были у ваших постояльцев?
1: Ну, вот когда они пришли, то они пришли с двумя плотно набитыми вещмешками. Один исчез сразу, на утро, а второй дня два стоял, ну, вот в их комнате под кроватью. А что в них было, я не знаю.
0: Пани Гралинская, я вас очень прошу. Пожалуйста, вспомните, в какое время они вернулись в воскресенье, 13 августа. Припомните, прошу вас.
1: В воскресенье?
0: Да.
1: Ну, после 9, когда уже стемнело. В тот вечер младший еще мыл на кухне огурцы.
0: А они вас этими огурцами не угощали?
1: А? Нет. Ага.
0: Так, а как вы думаете, горьких огурцов у них там в тот вечер не оказалось? Они не выбрасывали огурцы эти, не помните?
1: Не помню, не знаю, не видела.
0: Все подозрительно лепилось одно к одному. Конечно, всякое бывает. Возможно, самые невероятные совпадения и стечения обстоятельств. Однако, не многовато ли? 7 августа передатчик выходил в эфир из леса в какой-нибудь сотни километров от Барановичей. На той же неделе Николай и Васинцов побывали в Барановичах на базаре. Вещмешок унесли из дома рано утром 13 августа, в день радиосеанса. Вечером в тот же день Сенцов мыл огурцы. Огурцы были найдены на месте выхода передатчика в эфир. Позавчера Блинов видел Николаева и Сенцова на опушке Шиловического леса. И, наконец, железнодорожник и эти целлофановые обертки от сала, предназначенные у немцев для парашютистов. Выстраивалась цельная, вполне достоверная картина. В группе 4 человека. И передачу с движения вели вчера двое других. Возможно, те самые, кого Гралинская встретила с Николаевым и Сенцовым в темноте на станции. Железнодорожник, по всей вероятности. Связник или курьер? Курьер-маршрутник. Лишь одно обстоятельство колебало все убедительное и правдоподобное построение. Целлофановые обертки они оставили на виду. А те, кого мы разыскивали, люди бывалые и осторожные. Впрочем, и на старуху бывает проруха, чем черт не шутит. С Николаевым и Сенцовым подлинными или мнимыми требовалось немедленно определиться. Следовало срочно проверить их по словесным портретам, составленным Таманцевым, и по приметам. Я возлагал немалые надежды на разговор с Акульичем. Я знал, что Акульич в период оккупации был связан с партизанами и, рискуя жизнью, около месяца укрывал у себя тяжело раненого комиссара бригады. Я не сомневался, что Акульич расскажет мне все, что ему известно о Николаеве и Сенцове. За Шиловичем мы свернули на грунтовую дорогу. Хижняка я оставил в кустах возле хутора и прямиком направился к хате.
4: Добрый день, хозяин.
5: Здравствуйте.
4: Если я не ошибаюсь, ваша фамилия Акульич?
5: Так, а...
0: Здравствуйте, очень приятно. Я здесь в командировке. Вот мое удостоверение. Угу. У меня к вам небольшой разговор будет. Только у меня, извините, я хотел бы сначала умыться и, ну, малость передохнуть.
5: Так заходите. Кто?
0: Не возражаете, да?
5: Нет, не возражаю.
0: О, спасибо.
5: Вот, вот сюда. О,
4: спасибо. Ага, спасибо. Вот. Ага. Тут немножко. Вы здесь давненько?
5: Да третий год уж я. А. Мыла-то нету у нас.
4: Да ничего, ничего. А что, при немцах тоже здесь жили, да?
5: Жил, а как же жил.
4: Давай. О, хорошо. Еще.
5: Вот.
4: Ну-ка, еще. А не страшновато было при немцах?
5: Да нет.
0: Нет, но все-таки тут на отшибе у леса.
5: Да нет, не страшно, я привык.
0: В Лиде мне сказали, что вы были связаны с партизанами. Я надеюсь...
6: Надеюсь, вы мне поможете.
3: Тут на днях посторонних не видали?
5: Нет, никого не видел.
3: Гражданских или военных?
5: Нет, никого не было.
3: Не заходил никто?
5: Нет, никого не было, нет.
3: Ну, может, все-таки встречали кого-нибудь?
5: Если бы встречал, я бы сказал, никого не было.
3: Ну, все-таки припомните получше. Может, заходил кто-нибудь, а? Забыли, может, нет?
5: Нет, нет, я не... Никого не было.
0: Вот тебе бабушка и Юрий в день. Да нет, ошибиться я не мог. Хутор этот был первым по дороге из Шиловича на Каменку. Описание Блинова в точности соответствовало. Блинов видел у Акулича Николаева Сенцова. А почему Акулич скрывает это? Что у них за отношения? Наш разговор ничего не дал, ничего не прояснил, а обстоятельства требовали немедленных решительных действий. Я шагнул к раскрытому окну и крикнул.
3: Хижня! Давай сюда!
0: Акулич, оцепенев от страха, смотрел в окно.

Продолжение спектакля слушайте завтра в это же время. В эфире была программа «Театр с доставкой на дом». Радио Рансис. www.rancis.org

0: для нас.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Радио Рансис очередная программа для любителей музыки прошлых лет. Меня зовут Андрей Бобров. Герой нашей сегодняшней программы – популярная московская группа «Зодчие».

товарищи, на раскачку у нас нет времени. Надо работать, надо делать дело. Очень точные, емкие.

В исполнении группы «Зодчие» прозвучала композиция «Демонстрация 1 мая 1982 года». Авторы композиции Юрий Давыдов и Леонид Лепницкий. Запись 1988 года. Бессменным руководителем группы «Зодчие» был и остается Юрий Давыдов. Он родился в Одессе 16 января 1957 года. Кроме общеобразовательной, Юра учился в музыкальной школе. Еще одним его увлечением был футбол. В 12 лет Юра поступил в знаменитую футбольную школу молодежи в Лужниках. В 15 лет он перешел в школу с физико-математическим уклоном, где из одноклассников создал свою первую рок-группу. Но футбол не бросил, два сезона отыграв в юношеской команде «Торпедо». По окончании средней школы Юрий поступил в Московский архитектурный институт. На третьем курсе перевелся в Московский автодорожный институт. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композицию Юрия Давыдова и Сергея Патрушева «Юла». Запись 1987 года.

Вот что Юрий Давыдов рассказывал о начале своей музыкальной карьеры. Цитата. «В нашем классе было 2 ансамбля и еще 6 в школе, и все довольно популярные. А сколько их было в районе, в Москве, в стране? Большинство самодеятельных ВИА подражали всем новомодным течениям и все-таки играли так одинаково, так плохо и на таких плохих инструментах, что их музыка просто сливалась в однообразный звуковой фон. Исчезали они, надо сказать, так же быстро, как и появлялись». И с того времени я и вынес свое довольно специфическое отношение к популярности, к подражательству и к новомодным течениям. Но отказаться от всего этого было не так-то просто. Впрочем, признание у нас в ту пору было. А для самодеятельности даже широкое. Но наша музыка по-прежнему что-то мучительно напоминала. Может, песняров, или Битлз, или Пинк Флойд, или, скорее всего, всех вместе. Всерьез нами никто не занимался, никто не помогал. Мы вынуждены были воспитывать себя сами». Конец цитаты. В исполнении группы «Зодчие» слушаем композиции Юрия Лозы «Жигули».

Юрий Давыдов, цитата. «Мне всегда удивительно везло. Однажды, случайно, познакомился с директором ДК электрозавода имени Куйбышева. В ДК случайно оказался комплект БИК, который по тогдашним меркам технической оснащенности ВИА казался чем-то вроде космической аппаратуры. К нему фантастическая случайность, нас и допустили. Уровень обязывал, пришлось работать с полной отдачей. Потом вошли во вкус». Конец цитаты. Ансамбль, которым руководил Юрий Давыдов, назывался «Гусляры». В ноябре 1978 года на московском конкурсе любительских групп «Гусляры» завоевали первое место. Они исполнили композицию «Зодчие», написанную Юрием Давыдовым на стихотворение Дмитрия Кедрина. Вот фрагмент этой композиции. –

0: а как храм осветили, то с посохом в шапке монашьей обошел его царь от подвалов и служб до креста. И, окинувши взором его узорчатые башни, «Лепота!» — молвил царь. И ответили все: «Лепота!»
1: И спросил благодетель: «А можете ли сделать, пригожий, благолепнее этого храма другой, говорю?»
2: И, тряхнув волосами, ответили зодчие: «Можем, прикажи, государь!» И ударились в ноги царю.

Только что в исполнении группы «Зодчие» прозвучал финал композиции Юрия Давыдова на стихотворение Дмитрия Кедрина «Зодчие». В начале 1980 года на волне предолимпийских послаблений группа «Гусляры» получила профессиональный статус и начала работать от Тюменской областной филармонии. Правда, пришлось поменять название, поскольку по стране уже гастролировал один ансамбль с названием «Гусляры». Ребята выбрали название «Зодчие» по названию одной из композиций своего репертуара. Одно дело быть лидером среди любительских коллективов, совсем другое – завоевывать место под солнцем среди профессионалов. Да и тюменский климат достаточно суров. Одни музыканты уходили, другие приходили. В 1983 году к «Зодчим» примкнул музыкант, композитор и исполнитель собственных песен Юрий Лоза. В исполнении Юрия Лозы и группы «Зодчие» послушаем композицию «Не спешите рок-н-ролл сдавать в утиль». Запись 1984 года.

Юрий Лоза родился 1 февраля 1954 года в Свердловске, теперь Екатеринбург. Еще в детстве у Юрия проявились музыкальные способности и хороший голос. Первое публичное выступление Юрия Лозы состоялось, когда он учился в 4 классе. Он пел в школьном хоре. Юрий Лоза, цитата. «Тогда я от волнения потерял сознание». Ну, а позже были попытки создать свою группу при Казахском университете. Занятия в училище на отделении духовых и ударных инструментов. 5 лет работы в «Интеграле», ставшем лауреатом фестиваля популярной музыки «Тбилиси-80». Конец цитаты. У Юрия Лозы накопилось около 100 собственных песен. Однако руководитель «Интеграла» Барри Алибасов не включал их в репертуар ансамбля, что вынудило Юрия Лозу покинуть «Интеграл». В 1983 году Юрий Лоза с помощью музыкантов группы «Примус» записал свой первый магнитоальбом «Путешествие в рок-н-ролл». В исполнении Юрия Лозы и группы «Примус» послушаем композицию «Старый лимузин», запись 1983 года.

Первую в Советском Союзе группу электронной музыки «Примус», поэтому и название «Первый» в переводе с латинского, создали в 1980 году Ярослав Ангелюк, самый крутой в Советском Союзе бизнесмен, или, как тогда говорили, спекулянт по новомодной музыкальной аппаратуре и инструментам, и Александр Боднарь, простой самодеятельный музыкант. «Примус» исполнял электронную музыку, созданную на основе новейших музыкальных технологий. Ангелюк, хорошо знавший Барри Алибасова, пригласил Юрия Лозу для записи собственных песен. За два дня было записано 12 песен Юрия Лозы, составивших альбом «Путешествие в рок-н-ролл». Вот одна из этих композиций. Называется она «Девочка в баре». Слушаем.

Через два месяца альбом Юрия Лозы и группы «Примус. Путешествие в рок-н-ролл» стал распространяться по стране с помощью студии звукозаписи. Статья композитора Александра Морозова «О чем варит «Примус» в газете «Комсомольская правда» с одной стороны добавила популярности «Примусу», а с другой положила начало гонению и запретам на эту группу. Группу обвиняли в антисоветчине и в попытке разложения советской молодежи. «Примус» попал в черный список Министерства культуры СССР. А автор композиции альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрий Лоза на некоторое время исчез с музыкального горизонта. В заключении нашей сегодняшней программы послушаем еще один рок-н-ролл с альбома «Путешествие в рок-н-ролл» Юрия Лозы и группы «Примус». Композиция называется «Купи мне, мама».

0: На сегодня это все. Слушайте радио Рансис. Заходите на наш сайт www.ransis.org. Написать мне вы можете по адресу электронной почты retrosobachka@ransis.org. А меня зовут Андрей Бобров. Всего вам самого доброго.
1: Радио Рансис продолжает свои передачи.
2: Бразильская народная песня «Любовь и бедность» снова Роберта Дарси.
1: В эфире авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
3: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Привет! Мы слушаем сегодня французскую песню «Le temps de cerise» – «Время вишен». Кратко о песне. Она написана во Франции в 1866 году на слова Жана Батиста Клемана и музыку Антуана Ренара. Эта песня была чрезвычайно популярна во франкоязычных странах. Позже песня прочно ассоциировалась с Парижской коммунной, во время которой к песне были добавлены революционные куплеты. «Время вишен» – это метафора, касающаяся того, какой будет жизнь, когда революция победит. Считается, что когда переделывали песню, ее посвятили медсестре, которая сражалась в самую кровавую майскую неделю, когда французские правительственные войска свергли коммуну. Мы будем слушать Мари Денис Пелетье. «Эх, переведу».

quand vous en serez au temps des cerises, vous aurez aussi

В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Песню парижских коммунаров исполняет Токико Като.

0: В эфире радио «Рансис», с вами Анка-переводчица. Время вишен и вправду дарит нам надежду на что-то новое и доброе. Даже если до этого времени еще далеко, надежды уже зарождаются где-то там, в глубине сердца, даже в пору листопада и снегопада. Заходите на огонек, пишите anka@ransis.org. Добрый час, дорогие друзья! Абонар, mes amis.
1: В эфире была авторская программа Анны Поповой «Анка-переводчица».
2: А что подумал кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
3: Адрес нашей электронной почты – radio@ransis.org.
4: ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransis.
3: Наш канал в Telegram. telegram.me/radio_ransis.

0: слушаете радио «Рансис». Первое российское интернет-радио для незрячих. www.ransis.org. Радио «Рансис». Мы вещаем при поддержке музыкального объединения «Мерц».
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Даяна Шу. Рэй Чарльз.

0: Радио Рансис. Наш адрес в интернете www.rancis.org.
1: Музыка, спорт, технологии и творчество. Все это объединит второй фестиваль прозрения. Межрегиональная общественная организация инвалидов «Общество слепых. Новый взгляд» приглашает на уникальное инклюзивное событие. Мероприятие пройдет 17 и 18 октября в Москве на ВДНХ в павильоне номер 37 «Феникс» в Центре ассистивных технологий. В программе специальная трасса с тростью для незрячих участников, выставка ассистивных технологий, конференции и мастер-классы. Если вы хотите принять участие в фестивале в качестве исполнителя, конкурсанта или посетителя, мы ждем ваши заявки. Звоните 925-152-72-66. Вход строго по пригласительным. Заявки принимаются до 15 октября до 17 часов. Прозрение. Музыка без границ. Присоединяйтесь.
2: Все зарегистрированные посетители получат скидку 15% на продукцию бренда «Новый взгляд».
0: Радио «Рансис» представляет. Звезды эстрады и артисты музыкального объединения «Мерц» на одной сцене. Фрагмент живого выступления.

0: Спасибо.
1: Музыкальное объединение «Мерц» представляет творчество незрячих авторов и исполнителей.

Адрес нашей электронной почты – radio@ransys.org. ВКонтакте ищите нас по адресу vk.com/radioransys. Наш канал в Telegram – telegram.me/radio_ransys.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на Всероссийском фестивале «Вот эстрадный калейдоскоп». Дорогие слушатели, мы рады всем вам в онлайн-трансляции на платформе TikTok в комнате «Малый зал ЦРК». Совсем скоро начнутся конкурсные выступления. Надеемся, что и зрители, и слушатели прямой трансляции на канале YouTube КСРЦ ПКО ВОЗ, ссылка на которую дана в группе «Дворец культуры ВОЗ город Пермь» в социальной сети ВКонтакте, уже с нами и ждут выступления участников прошедших финалов. И мы уверены, что во всей России у каждого участника есть свои поклонники, те, кто поддерживает их в конкурсе. Трансляция мероприятия также ведется в социальной сети ВКонтакте в группе «Голосовой портал КСРК». Вчера открылся наш фестиваль. Участники и гости фестиваля узнали много полезного на мастер-классе, а после узнали наш город, побывав на экскурсии и убедились, что в Перми есть что посмотреть, чем проникнуть.